вы будете истинно свободны». Не ведая того, кто есть Эммануил от Девы, они лишаются дара его, который есть жизнь вечная. Не принимая слова нетления, остаются в смертной плоти и суть должники смерти, не получая противоядия жизни. К ним говорит слово, упоминая о своем даре милости: «Я сказал, вы все боги и сыны Вышнего, но вы умрете, как человеки». Это, без сомнения, говорит он к тем, которые не принимают дара усыновления, но бесчестят воплощение чистого рождения Слова Божие и устраняют человека от восхода к Богу и становятся неблагодарными к воплотившемуся за них Слову Божию. Ибо для того Слово Божие сделалось человеком, а Сын Божий – Сыном человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим. Ибо мы никак не могли бы получить нетление и бессмертие, если бы не были соединены с нетлением и бессмертием. Но как мы могли бы соединиться с нетлением и бессмертием, если бы наперед нетление и бессмертие не сделалось тем, что и мы, чтобы тленное поглощено было нетлением и смертное бессмертием, дабы мы получили усыновление? Поэтому сказано: «Кто расскажет род его? Он есть человек, и кто узнает его? Знает же его тот, кому Отец Небесный открыл, чтобы разуметь, что не от хотения плоти, не от хотения мужеского родившийся Сын Человеческий есть Христос, Сын Бога Живаго. Ибо я показал из Писаний, что никто из сынов Адама вполне и безусловно не называется Богом и не именуется Господом, а что он, собственно, исключительно перед всеми жившими тогда человеками есть Бог и Господь, и Царь Вечный, Единородный, и Слово воплотившееся, провозвещенное и всеми пророками, апостолами и самим Духом. Это могут видеть все, которые постигли хотя бы малую часть истины. Этого не свидетельствовали бы о нем Писания, если бы он был только человек, как все. Но что он имел исключительно пред всеми преславное рождение от Отца Вышнего, и что также преславно испытал рождение от Девы, то и другое свидетельствует о нем Божественное Писание. И что он был человек некрасивый и подверженный страданию, сидел на ослином жеребенке, принимал для питья уксус и желчь, был презираем в народе и не шел даже до смерти, и что также он есть святый Господь, дивный советник, прекрасный по виду, Бог сильный, грядущий на облаках судья всех. Все это пророчествовали о нем Писания. Ибо как он был человек, чтобы подвергнуться испытанию, так был и Слово, чтобы быть прославлену, так как Слово покоилось, чтобы он мог быть искушен, поруган, распят. И человек был поглощен в том Слове, которое побеждает, выдерживает искушение, благотворит, воскресает. Итак, сей Сын Божий, Господь наш, сущее Слово Отца, есть и Сын человеческий, потому что имел по человечеству рождение от Марии, которая происходила родом от человеков и сама была человек, и сделался Сыном человеческим. Потому и сам Господь дал нам знамение в глубину и высоту, которого человек не просил, потому что не надеялся, чтобы Дева зачала, и, оставаясь девою, могла родить сына, и чтобы рожденное было Бог с нами, и не зашло в дольнюю землю, ища погибшие овцы, которая была его собственное создание, и взошло на высоту, принося и представляя отцу обретенного человека, в себе самом сделав начатки воскресения человека, дабы как голова воскресла из мертвых, так и остальное тело всего человечества по исполнению времени осуждения, назначенного за непослушание,
воскресло совокупляемое посредством связей составов и укрепляемое приращением Божиим. Причем каждый из членов имеет свое собственное и надлежащее положение в теле, ибо много обителей у Отца, так как и много членов в теле.

Бог долго терпелив был при отпадении человека, предвидя победу, имевшую дароваться ему через слово. Ибо когда сила совершалась в немощи, это показывало Божию благость и величественную власть. Ибо как он терпеливо попустил Ионе быть поглощенным китом, не для того, чтобы он был поглощен и совершенно погиб, но чтобы опять извергнутый он более покорялся Богу и более прославлял его, даровавшего ему неожиданное спасение, и привел ниневитян к твердому покаянию, дабы обратились к избавившему их от смерти Господу, устрашенные знамением, бывшим с Ионою, как говорит о них Писание. И обратились они, каждый от своего пути злого и от неправды, бывшей в руках их, говоря, кто знает, не раскается ли Бог и отвратит гнев свой от нас, и мы не погибнем. Так и вначале Бог попустил человеку быть поглощенным великим китом, который был виновник преступления, не для того, чтобы поглощенный всецело погиб, но предустрояя и предуготовляя план совершенного словом спасения через знамение Ионы для тех, которые одинаково с Ионою мыслили о Господе и исповедались и сказали «Я раб Господа и чту Господа Бога Небесного, сотворившего море и сушу». Он сделал это для того, чтобы человек, получая от Бога неожиданное спасение, восстал из мертвых и прославлял Бога и повторил сказанные пророчески Ионою слова «Я воззвал Господу Богу моему в скорби моей, и Он услышал меня из чрева адова». И всегда продолжал славить Бога, и непрестанно благодарил за полученное от него спасение, дабы никакая плоть не хвалилась пред Богом, и чтобы человек никогда не возымел противного мнения о Боге, думая, что нетление принадлежит ему собственно по природе, и, уклонившись от истины, не хвалился в суетной надменности, будто он был естественно подобен Богу. Ибо он, сатана, таким образом делал человека неблагодарным к своему Творцу, помрачал любовь, которую Бог имел к человеку, и ослеплял его ум, чтобы он мыслил о Боге недостойно, сравнивая себя и поставляя наравне с Богом. В этом состояло долготерпение Божие, чтобы человек, пройдя по всему и получив познание нравственности, потом достигнув воскресения из мертвых и опытом узнав, от чего он освобожден, всегда был благодарен Господу, получив от него дар нетления, чтобы более любить его, ибо кому более отпущается, тот более любит, и познал себя самого, что он смертен и немощен, и уразумел Бога, что он столь бессмертен и могуществен, что дарует и смертному бессмертие, и временному вечность, и понял все прочие совершенства Божии, и из них научился мыслить о Боге согласно с Его величием. Ибо слава человека есть Бог, а приятелище деятельности Божией и всей премудрости и силы Его есть человек. Как врач оказывает себя на больных, так и Бог открывается в людях. Посему и Павел говорит, «Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать». Говоря это не о духовных ионах, но о человеке, который был непослушен к Богу и лишен бессмертия. Потом получил милость, получая усыновление через Сына Божия. Ибо он, соблюдая без надменности и тщеславия истинную славу в отношении к сотворенным вещам и к Творцу, и пребывая в любви, покорности и благодарности к Нему, получит от Него большую славу и достигнет такого совершенства, когда он сделается подобным умершему за Него, потому что он также сделался в подобии плоти греховной, чтобы осудить грех и, как уже осужденный, изгнать его из плоти,
и возвать человека в свое подобие, соделывая его подражателем Богу и возлагая на него закон Отца, чтобы ему видеть Бога, и даруя ему силу принять Отца, потому что Слово Божие обитало в человеке и сделало сыном человеческим, чтобы приучить человека принимать Бога и Бога обитать в человеке согласно с волею Отца. Поэтому сам Господь есть знамение нашего спасения, Эммануил от Девы, так как сам Господь имел спасти их, ибо сами собою они не могли спастись, почему и Павел, показывая человеческую немощь, говорит: «Знаю, что не живет в плоти моей доброе», давая знать, что благо нашего спасения не от нас, а от Бога. Еще говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от тела сей смерти?» И тотчас указывает Избавителя: «Благодать Иисуса Христа, Господа нашего». Это говорит и Исаия: «Укрепитесь, руки опущенные, колена слабые, ободритесь, малодушные, укрепитесь, не бойтесь. Вот Бог наш воздал суд и воздаст. Он сам придет и спасет нас». Здесь видим, что не сами собою, но помощью Божию должны мы спасаться.

Говорящие, что он ничего не принял от девы, заблуждаются. Так как, чтобы отвергнуть наследство плоти, они отвергают и подобие между ним и Адамом. Ибо если он не принял от человека существа плоти, то он и не сделался человеком, не сыном человеческим. И если он не сделался тем, что мы были, то он не великое сделал, что пострадал и потерпел. Всякий же согласится, что мы состоим из тела, взятого от земли, и из души, получающей дух от Бога. Сим и сделалось Слово Божие, восстановляя в себе самом создание свое, и поэтому он признает себя сыном человеческим и ублажает кротких, потому что они наследуют землю. И апостол Павел в послании к Галатам ясно говорит: «Бог послал Сына Своего, происшедшего от жены». И еще в послании к Римлянам говорит: «О Сыне Его, который произошел от семени Давидова по плоти и предопределен как Сын Божий в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых Иисуса Христа Господа нашего». Притом излишне в таком случае Его сошествие в Марию. Ибо для чего Он сошел в нее, если ничего не хотел принять от нее? Если Он ничего не принял от Марии, то никогда не вкушал бы происходящих от земли яств, которым питается тело, взятое от земли. Не взалкал бы, постясь 40 дней, подобно Моисею Илье, так как тело его требовало свойственной ему пищи, и ученик его Иоанн, писавший о нем, не сказал бы: «Иисус же, утомившись на пути, сидел». А Давид не превозглашал бы о нем: «И приложили к болезни язв моих». Он не плакал бы над Лазарем, не источал бы потом капли крови, не сказал бы: «Прискорбна душа моя». И не вышла бы из прободенного ребра кровь и вода, ибо все это признаки, взятые от земли плоти, которую он восстановил в себе самом, спасая

человеческого через Сына Божия, так как Бог предопределил, чтобы первый человек душевный был спасен духовным человеком. Ибо когда предсуществовал спасающий, надлежало, чтобы произошло и спасаемое, дабы не попусту был спасающий. Сообразно сим и Мария Дева оказывается послушную, когда говорит «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ева же была непослушна, ибо не оказала послушания, когда была еще девою. Как она, имея мужа Адама, но будучи еще девою, ибо оба они были наги в раю и не стыдились, так как незадолго перед тем созданные они не имели понятия о рождении детей, а надлежало им сперва созреть и потом умножаться, оказали непослушание и сделались причиной смерти и для себя, и для всего рода человеческого. Так и Мария, имея предназначенного мужа, но оставаясь девою, через послушание сделалась причиной спасения для себя и для всего рода человеческого. И поэтому закон, обрученную мужу, хотя она оставалась еще девой, называет «женою обрученного», сим указывая на отношения между Марией и Евою, потому что связанное не иначе могло разорваться, как через разрушение соединяющих связей. Так что первые связи разрываются через вторые, а вторые, в свою очередь, освобождают первые. И вышло так, что первая связь разрешилась от второй связи, а вторая послужила к разрешению первой. Таким образом, и узел непослушания Евы получил разрешение через послушание Марии. Ибо что связала дева Ева через неверность, то дева Мария разрешила через веру.

Посему необходимо было, чтобы Господь пришел к погибшей овце. И совершая столь великое восстановление и отыскивая свое создание, спас того самого человека, который был сотворен по образу и подобию его, то есть Адама, исполнившего времена его осуждения, бывшего за непослушание, времена, которые Отец положил в своей власти, так как и все устроение спасения человека происходило по воле Отца, дабы не был побежден Бог и не унизилась его премудрость. Ибо если бы человек, созданный Богом для жизни, потеряв жизнь через поражение от змея, ему повредившего, не возвратился уже к жизни, но совершенно предоставлен был смерти, то Бог был бы побежден, и злоба змея превзошла бы волю Божию. Но по Елику Бог непобедим и долготерпелив, то Он и явил Себя долготерпеливым в деле исправления человека и испытания всего, посредством же второго человека связал сильного и расхитил его сосуды и упразднил смерть, оживотворяя умерщвленного человека. Адам, тот первозданный человек, о котором, по слову Писания, Господь сказал «сотворим человека по образу и подобию нашему». Мы же все от Него, и по Елику мы происходим от Него, то и наследовали Его наименование. Когда человек спасается, то надлежит получить спасение тому человеку, который первоначально создан. Ибо очень неразумно говорить, что тот, кто сильно уязвлен врагом и первый подвергся плену, не освобождается победителем врага, а освобождаются сыны его, которых он родил в том же плену. Например, если неприятели завоюют кого-либо и связанных отведут в плен и долгое время продержат в рабстве, так что они родят детей у них, и кто-либо, скорбя о порабощенных, покорит тех неприятелей, то несправедливо поступить, если сынов, отведенных в плен, освободят.

освободит от власти тех, которые взяли в рабство отцов их, а самих отцов, которые подверглись пленению, оставит порабощению врагов, отцов, ради которых он и предпринял мщение. И таким образом сыны получают свободу ради отмщения отцов, а сами отцы, подвергшиеся пленению, не освобождены, ибо не бессилен и не несправедлив Бог, оказавший помощь человеку и восстановивший его в свою свободу. По этой причине в начале преступления Адамова, как повествует Писание, Бог проклял не самого Адама, но землю в отношении к его делам, как некто из древних сказал: «Бог перенес проклятие на землю, чтобы оно не осталось на человеке». В наказание же за преступление человек получил то, что он должен нести – утомительный труд возделывания земли и есть хлеб в поте лица своего и обратиться в землю, от которой взят. И жена получила скорби, труды, стенания, болезни рождения, подчиненность, то есть чтобы служила своему мужу, дабы не совсем погибли, быв прокляты Богом, и не стали презирать Бога, оставшись без укоризны. И все проклятие падает на змея, их обольстившего, и сказал Бог: «Змею, за то, что ты сделал это, ты проклят из всех скотов и всех зверей земных». То же самое Господь в Евангелии говорит находящимся на левой стороне: «Падите, проклятые, в огонь вечный, который Отец мой приготовил для дьявола и ангелов его», показывая, что вечный огонь первоначально приготовлен не для человека, но для того, кто обольстил и подверг человека падению. Для того, говорю, кто есть глава богоотступничества, и для его ангелов, вместе с ним сделавшихся богоотступниками. Этому огню справедливо подвергнутся и те, которые, подобно им, без покаяния и без возврата пребывают в злых делах. Ибо Бог возненавидел того, кто обольстил человека, а к обольщенному мало-помалу сжалился, потому что он изгнал его из рая, удалил от древа жизни, не завидуя ему в древе жизни, как осмеливаются некоторые говорить, но милосердуя о нем, чтобы он не оставался навсегда грешником и чтобы грех его не был бессмертен и зло бесконечно и неисцельно. Но он задержал грех, полагая смерть и прекращая грех и делая ему конец через разрушение плоти, которая должна быть в земле, дабы человек, некогда переставая жить для греха и умирая ему, начал жить для Бога.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Лионского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

В исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии прозвучала стихира «Воскресной утренней» композитора Павла Чеснокова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире четвертая передача, которую мы условно озаглавили как «Катехизация». Я делюсь своим опытом относительно катехизации, то есть научения истинам веры подростков, школьников и взрослых людей. Но на протяжении последних четырех передач мы говорили преимущественно о катехизации подростков и детей. Именно с ними я достаточно много времени провел, преподавая и в разных лицеях, и в техникумах, и в школах, и даже в детских садах. Кроме того, я имею и сам двоих детей, на которых постоянно, если так можно сказать, апробирую вот то, с чем вам сегодня вышел в эфир. Закончил прошлую нашу третью передачу, посвященную катехизации, я словами о том, что только подлинное и горячее желание жить со Христом и всю жизнь идти за Христом, только вот такое желание может зажечь по-настоящему, увлечь каких-то детей. Катехизация наша, как я говорил в прошлый раз, катехизация наша должна стать всецелым ориентированием на Бога, всецелым желанием жить по-божьему и творить Божью волю. И я приводил пример с отцом Иоанном Кронштадтским, который решил стать праведным с детства. И вот когда однажды уже достигшего всевозможных почестей и высоких духовных достижений старца спросили: «Отец Иоанн, скажите, почему в вас есть то, чего нас нет?» Его спросили священники. Отец Иоанн сказал: «Просто когда я стал священником, я решил с первого дня никогда не обманывать ни себя, ни других, никогда не проявлять слабости, неискренности, лицемерия. Я решил всегда поставлять в центр жизни только одну цель – служение Богу и людям, приходящим ко мне». И дальше еще отец Иоанн сказал замечательные слова: «Я дал Богу обещание, что я не откажу в помощи ни одному приходящему ко мне человеку». Все и так понятно. Преподобный Серафим Саровский говорил, что святого человека от несвятого отличает только одно – решимость. И если мы с вами, дорогие радиослушатели, хотим воистину созидать Царство Небесное, если хотим, чтобы наши слова звучали не пустыми, не легковесными, но они несли в себе такую энергию, такую скрытую силу, как несет в себе семечко, которое, или там желудь, которая прорастает, превращается в огромное ветвистое дерево. Если мы хотим, чтобы в наших словах это было, мы должны с вами быть всецело ориентированными на Христа. И вот тогда, если мы воистину захотим созидать на земле Царство Небесное, захотим совершенствоваться, а значит, будем бороться с ленью, узостью, нашими комплексами, постараемся подчинить себя одной идее жизни по Богу, тогда из нашего христианства выйдет толк. Без этого все наши разговоры будут пустыми, и они не будут восприниматься ни детьми, ни нашими слушателями, ни, опять же, прихожанами, с которыми мы общаемся. Катехизация наша, как и все наше служение, чтобы она была действенной, должна характеризоваться этим же стремлением. Стремлением всецело посвятить себя делу христианского просвещения. В полсилы работать здесь нельзя. Если ты взялся проповедовать и наставлять, а это одно и то же. Люди должны увидеть, что ты горишь, пламенеешь огнем христианства, что ты пережил то, о чем говоришь. Если ты проповедуешь, ты обязан молиться, ибо молитва — это живое дыхание души. Если ты проповедуешь, ты должен жить живой евхаристической жизнью. Не раз от раза приходить в храм, там, например, раз в месяц, раз в два месяца и когда-то причащаться, а ты должен жить постоянной живой связью с живым Господом, который будет давать тебе силы, будет вдохновлять тебя, будет твои немощи, твои слабости брать на себя и наполнять тебя иной, божественной, сверхъестественной энергией, сверхъестественной божественной силой, благодатью. Если ты проповедуешь, постоянно читай, не ленись, всем интересуйся, делай заметки и размышления о том, как еще интереснее и доступнее сделать урок. Один из лучших и самых интересных преподавателей в семинарии, которого никто из учившихся в Ленинградской или Санкт-Петербургской духовной семинарии забыть не может, это Игорь Цезаревич Миронович, преподающий священную библейскую историю уже 35 лет. Так вот, он сказал мне как-то, что он готовится к каждому уроку. Представьте себе, преподавать 35 лет одно и то же,
и всегда готовиться к каждому уроку. Относись к каждому делу и слову, к каждой минуте урока так, как если бы сейчас наступил конец света, если бы сейчас настал суд. Многие спрашивают, катехизация в России не начинается, когда же она начнется? Она не просто не начинается, она уже идет, и идет больше 10 лет, примерно с 1989 года. Какие успехи? Почти никаких. Молодежи в храмах немного, у сектантов в десятки раз больше. Да и те молодые люди часто приходят в храм не от избытка жизни, а от неудач, от несложившейся жизни в миру. Где те, которые пришли в храм от радости, что им дается уникальная возможность жить теперь вместе с Богом и служить теперь людям, как самому Христу? Если молодые люди и приходят в церковь, то часто заняты проблемой собственного спасения, собственной душевной благополучности. Есть и те, кто действительно пришел в церковь, чтобы послужить и Богу, и людям, но их мало. Наши воскресные школы помогают детям и подросткам занять свободное время, устраивают для них рождественские елки, пикники, одним словом, занимают время ребенка, пока он не подрастет. И тут происходит совершенно естественная ситуация. От рождественских елок и пасхальных застолий наши дети, вырастая, уходят на дискотеки и в ночные клубы. Раньше им было интересно одно, их занимала компания при церкви, теперь они подросли, окончили школу, поступили в училище, институт. Появились новые друзья, новые запросы, и им вот эти встречи при храме неинтересны. Но где такая проповедь, такой личный пример катехизатора, который воспламенит существо юноши или девушки, чтобы этот молодой человек не просто проводил свободное время в компании при храме, но чтобы он укреплялся каждый день в желании служить миру и человеку? Уже в прошлой нашей передаче я приводил пример с сестрой Терезой Калькутской, которую канонизировала католическая церковь. Так вот, большинство ее учениц по воскресной школе, вчерашних девочек, через годы, когда подросли, пошли работать в ее орден, ухаживать за умирающими и прокаженными. Всю свою жизнь положили в работе с больными и умирающими людьми. Значит, было в преподавании этой молодой девушки Терезы, а потом уже и не молодой, а потом уже и старушки, значит, было в ее преподавании нечто, что заложило нужный, правильный христианский фундамент их духовной жизни, что сформировало их как христиан. На меньшем уровне, но со схожим опытом, да, собственно, в этой школе, о которой я буду говорить, и задача другая, встречаемся мы и в лучшей воскресной школе Санкт-Петербурга. Это школа Елены Михайловны Гундяевой, но об этом я скажу немножко ниже. Девочки, учившиеся в этой школе и окончившие школу, воскресную обычную школу, постоянно встречаются мне в петербургских храмах. Они все по-настоящему верят в Бога, причем искренне, живо. Они не могут жить вне храма, вне евхаристической чаши. Совершенно другой пример в школе, в которой училась моя жена. Ее подружки и друзья учатся в университетах и институтах, но в субботний вечер бегут в ночной клуб. «Ходите в церковь», — мой вопрос. «Как же, — говорят, — регулярно на Пасху заходим». Значит, те ребята, те девочки, которые проучились в одной из лучших, кстати сказать, воскресных школ тогда еще Ленинграда, потом Петербурга в начале 90-х годов, проучились в течение 5 или 6 лет, у этих девочек нет желания, нет потребности жить с Богом, встречаться регулярно с Богом в храме. Представляете, да? Еженедельное посещение бесед при храме на протяжении 5 или 6 лет. И это не заложило фундамент нормальной христианской жизни у этих детей. Нет желания, нет тоски по Богу. Кроме того, наши катехизаторы, и это наше горе, сами часто не пламенеют живой верой. На их лице и часто в их жизни это не отражено. Приведу слова митрополита Антония Сурожского. «Есть, — говорит владыка Антоний, — есть старое присловие о том, что никто не может отвернуться от греха, от старой неправды, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни». Именно это, думаю, поражало всех, кто встречал христиан. У нас есть рассказ о том, как умирал первый диакон Стефан. За веру его избивали камнями, и свидетели говорили, что его лицо просияло, как солнце просияло, радостью
верой, да, но еще и чем-то иным, сиянием вечной жизни. Я, говорит владыка Антоний, не раз ставил себе вопрос, что бы это могло быть, каким образом лицо человека может просиять. Мы все знаем, как человек просиевает радостью, когда он полюбит кого-нибудь. Его лицо делается совершенно другим, иным, когда он встретит любимого человека, в его глазах свет. Но я думал о чем-то другом, пишет владыка Антоний. Мне казалось, что должно быть что-то иное, более властное, более сильное, что могло поразить людей, встречающих христиан. И раз в жизни я столкнулся с этим, с такой ясностью, с такой силой, что никогда не смог этого забыть. Мне тогда было 17 лет. Я пришел в церковь, где никогда раньше не бывал. Она находилась тогда в подвальном помещении. Я ее долго искал и опоздал. Служба отошла, люди уже уходили. Одним из последних поднимался по лестнице из бывшего подземного гаража, где тогда ютилась наша церковь, широкоплечий священник высокого роста. И когда я взглянул ему в лицо, я обомлел. Я никогда до этого не встречал такой абсолютной внутренней собранности и такого света. На его лице не было улыбки. Он меня тогда не видел. Не было экстаза, восторга, была только глубочайшая собранность, и что-то из него сияло. Не вещественный свет, а какое-то внутреннее сияние. Я помню, как я тогда к нему подошел и сказал: «Я не знаю, кто вы, но я хочу вас просить вас быть моим духовным отцом». И затем, в течение 11 лет до его смерти, он был моим духовником. Я думаю, пишет владыка Антоний, что нечто в этом роде происходило и с язычниками, когда они встречали христиан, людей, которые стали собранными, все силы которых нашли свое средоточие, которые стали цельными, то есть были исцелены, исцелились. И вот эта цельность, эта собранность, которая собирала все силы ума, воли, сердца, все, что в человеке было, в одну точку, откуда они могли действовать, несомненно, доходило до сознания язычников, потому что они видели в христианах людей другого рода. Я цитирую владыку Антония Сурожского, современного митрополита, его книгу о молитве, разные издания. Итак, братья и сестры, дорогие радиослушатели, итак, сияние вечной жизни на лице. Вот что очень важно, если не принципиально, если не то, что стоит на первом месте, когда мы мечтаем, когда мы молимся Богу о успехах катехизации в России. Если есть это сияние вечной жизни, его могут увидеть и перенять другие люди, они могут зажечься от этого сияния. Если его нет, если есть обычная рутинная православная жизнь, посещение богослужений, ритуализированные посты, молитвословие, бдение, стояние, достаточно скучное, однообразное и нас тяготящее, если на наших лицах есть унылость, есть расстройство от того, что мы голодны, мы несчастны, мы недоедаем в пост, мы лишены каких-то привычных удовольствий, все это, конечно, людей, окружающих нас, смотрящих на нас, в наши лица, не приведет к Богу. Но есть ли и еще причины, почему наша катехизация в России не увенчивается успехом? Ко всему сказанному следует добавить низкий интеллектуальный уровень самих катехизаторов, но об этом я говорил выше. Вместо того, чтобы развернуть перед слушателями панораму человеческого греха и святости, нарисовать весь динамизм и сложность отношений человек-бог, пересказывают, причем туго, коряво пересказывают наши катехизаторы библейские истины, библейские истории. Самое важное — научить ребенка или подростка, как сопрягать мирскую жизнь с молитвой и мистической жизнью, чтобы религия была не красивой сказкой, не теорией, а жизнью. Мы не показываем этого детям, не учим их. Поэтому и нет успеха у нашей миссии. Протоиерей Александр Мень как-то горько говорил еще в советское время: вот сейчас есть возможность священникам интеллектуально работать над собой и заниматься, однако ничего не делают. Оправдывают себя тем, что это нельзя и невозможно в наших советских тогда условиях. Но представьте, говорил отец Александр, что вдруг случится так, что дали церкви свободу. Проповедуй, преподавай, занимайся с людьми. И наши пастыри окажутся не готовыми к этому. Так, в общем-то, и получилось. Мне посчастливилось преподавать полтора года
в самой лучшей воскресной школе Санкт-Петербурга, существующей при Духовной Академии. Интересные уроки, живые, современные и тем не менее глубоко верующие ребята, литургия, обязательная литургия по воскресеньям, совместные обеды после литургии, концерты, утренники, поездки на природу с шашлыками. Я расспрашивал директора школы Елену Михайловну Гундяеву, как получилось, что ее школа стала такой нестандартной школой. Елена Михайловна рассказала мне, что с самого начала положила в основу деятельности школы несколько пунктов, если хотите, несколько таких общих положений, руководственных принципов жизни школы. Первое – это безусловный профессионализм. Преподаватели в эту детскую школу, заметьте, детскую, для детей 7-15 лет. Так вот, преподаватели набирались из числа лучших студентов духовной академии и преподавателей духовной семинарии. От всех педагогов требовалась обязательность посещения занятий. Пропуски допускались лишь в крайних случаях. От всех преподавателей требовалась разработка программ на год вперед и подготовка конкретно к каждому уроку. Каждые полгода устраивались экзамены по всем предметам. Это все приучало детей к дисциплине и давало твердые, поверьте мне, твердые знания. Второе. Дети еженедельно молились за божественной литургией. Дети сами пели всю службу, хора не было. Дети, сначала старшие, потом за ними младшие, пели всю службу сами, и по возможности все исповедовались и все причащались. Специально был выбран священник, духовник школы, который проводил с этими детьми время, ездил с ними на экскурсии, на пикники. Это приучало детей к живой связи с Богом. Кроме того, в лице их батюшки у него был духовник и старший, знакомый, близкий товарищ. Третье. Ученики регулярно выезжали на автобусе, автобус брался на прокат у духовной семинарии, выезжали на экскурсии в паломнические поездки. Это сдруживало ребят. На этом же автобусе зимой и летом выезжали за город на пикники, на прогулки. Четвертое. Примерно раз в году, летом, ученики старших классов, последних двух, на две недели отправлялись в какой-нибудь монастырь, в какой-нибудь другой город, где жили и молились в монастыре, трудились и отдыхали. Чтобы технически это подготовить, выпросить, если можно так сказать, для воскресной школы личного, официально за школой закрепленного священника, Елена Михайловна Гундяева, директор школы, входила в официальное сношение с владыкой митрополитом. Каждый епархиальный владыка занят, ему сложно найти время на общение с преподавателем воскресной школы и с детьми. Но санкт-петербургский владыка по величине епархии и прочее занят трижды больше, чем другие владыки. Но тем не менее владыка шел вот на такое настойчивое моление директора школы. Он шел на контакт с детьми и с директором школы. Взамен, если так можно сказать, то есть как знак признательности, как жест по отношению к тому, что мы благодарны владыке за эту помощь, за его окормление. Владыка получал фотоальбомы жизни школы. Владыку поздравляли с праздниками ученики. Специально готовилась программа на Пасху, на Рождество. Владыка экзаменовал детей, дарил им подарки и, как следствие, симпатизировал и покровительствовал школе. Каких сил все это стоит устроить? Езжайте и спросите в Петербурге Елену Михайловну Гундяеву. Во всяком случае, скажу, что она выбивала на это деньги у спонсоров, и эти деньги все шли на оплату, опять же, взятого на прокат автобуса, на оплату труда преподавателя и на какие-то учебные пособия. Эти деньги все, которые она просила, а ведь это так бывает в реальности нашей современной, что приходится просить деньги у людей, у которых есть какие-то деньги. Так вот, все эти деньги шли на доброе, благое дело. И как следствие, настоящая, лучшая в городе воскресная школа, и я счастлив, что я полтора года преподавал в этой школе, мне она очень многое дало. И общение с этими детьми, которых я теперь постоянно вижу в храмах, тоже очень многое дало. Одним словом, это была лучшая школа, которая только возможна. В Рождество устраивались спектакли, карнавалы. Перед началом учебного года ребят принимал владыка-митрополит. Все это в обстановке широты и сердечности, открытости и современности.
Мало кто знает, что за эту школу ее директору приходилось бороться ежедневно с чиновниками. И от церкви, и от государства. Но школа действовала и действует уже больше десятка лет. Кроме живой религиозности, которую я не замечал больше у воспитанников никакой другой школы, у ребят была тяга к знаниям. Уровень интеллектуальной подготовки детей 14 лет был, например, не ниже уровня среднего семинариста. Многие из выпускников школы потом связали свою жизнь с церковью, поступили и окончили семинарию, а многие сами стали христианскими педагогами, руководителями церковных хоров и прочее. Вот именно такая школа нам и нужна. Я бы сказал так, только такая школа нам нужна. И в заключение нашей сегодняшней передачи несколько дополнительных замечаний. В нашем преподавании, как и во всяком нашем общении с детьми, не должно быть рутинности, обыденности. Следует вносить в урок или встречу элемент новизны, необычности. Особенно это удобно, если занятия проводятся не в общеобразовательной школе, а в воскресной школе при храме. Дети будут идти охотнее на урок, всегда ожидая сюрприза. Например, приходя на урок, можно, не предупреждая заранее, объявить, что сегодня поход в музей, где вы проведете урок, рассказывая про иконы или картины религиозного содержания, а может быть и про какой-то конкретный эпизод из священной истории, стоя перед картиной. Или, например, сегодня экскурсия в монастырь или какой-нибудь храм. Там можно провести беседу об убранстве, символике храма. Но с настоятелем храма, конечно, следует договориться заранее. Можно беседу провести в парке, на природе. Беседу следует сделать как можно проще и доступней. Пусть дети просто отдохнут в этот раз. Однажды я, представьте себе, в общеобразовательную, официальную государственную школу, где преподавал детям в первом классе, детям 7 лет, принес коробку мороженого, договорившись заранее с учительницей, и раздал всем по порции. Это было так необычно, что дети еще долго об этом говорили. В старших классах, когда закончится курс катехизиса, можно предложить такую форму преподавания – библейские занятия. Ребята прочитывают фрагменты из Священного Писания, вы все вместе его комментируете. Заодно поясняете, почему так, а не иначе, надо истолковать священный текст. Что касается оценок – это достаточно сложный вопрос, и если вы собираетесь преподавать закон Божий или катехизацию при школе, при государственной или при общеобразовательной, или собираетесь просто встречаться с детьми в своей квартире, то что касается оценок, общей рекомендации здесь нет. С одной стороны, в школе оценки приучают к дисциплинированности, серьезности. С другой стороны, превращают живое спокойное постижение основ религии в предмет, в обычный урок, который нужно выучить, зазубрить. Мое убеждение таково. Оценки ставить нужно лишь в старших классах и в том случае, если есть последовательное и постепенное, вдумчивое изучение предмета, поставленного в сетку часов. Если вы встречаетесь с детьми при храме, конечно, никакие оценки неуместны, тем более неуместны оценки маленьким детям. Дети маленькие слишком всерьез к оценкам относятся, чтобы их душевно травмировать понапрасну. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача сегодня подходит к концу. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас всех Господь. Всего вам доброго.

0: Вы слушали «Ирмасы» пасхального канона композитора Артемия Ведаля в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача третья. После скучной, продолжительной и утомительной дороги из Багрова домой я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурке, которым я тоже очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были ее родные братья Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые. Безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами «указ», приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений, даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно был не способен. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же, но беда состояла в том, что дитя не может ясно различить границ между шуткою и правдою. Всего более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, но я и привык к тому, и не так уж раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей маленькой сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил, и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого я прежде не подлюбливал. Волков на другой день, чтобы поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу, и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я приходил в бешенство, бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я по глупости моей очень радовался и говорил, «Вот Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем. В какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков от нечего делать зашел в столярную к Михею и начал по обыкновению дразнить его и мешать работать. Столяр наш, Михей, был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами, но выведенный из терпения схватил деревянный молоток и так ловко ударил Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения. Еще прежде я слыхал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю. В настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши, а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитяти и составляет для него особенное удовольствие, по крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец повторили прежние средства, еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей в вечное владение Петру Николаевичу Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры, и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины души таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы, помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал. Называл его подьячим, приказным крючком, мошенником. А Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить суркой, дворовой собачонкой, известной читателям. Чтобы не откладывать свое мщение надолго, я выбежал, как исступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова. Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками. По счастью, удар был незначителен, но со мной поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною. Меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол, совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеевича. Боже мой! Как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницей происшествия. Дело происходило поутру. До самого обеда я рвался и плакал, напрасно Евсеевич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят, и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться, попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват, что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно зато наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтобы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла. осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Ее слова нежные и грозные, ласковые и строгие, и всегда убедительные. Ее слезы о моем упрямстве поколебали меня. Я готов был просить прощения у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда и что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу. Но душевная польза своего милого дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то заработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о котором я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости, начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виновными, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать. Дверь не отворялась, никто не входил. Только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в другой комнате. Фантазии мои разлетались, как дым, и я начинал чувствовать усталость, голод, головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам. Никто не пускает меня к себе в дом. На меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать. Вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери. Я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слово «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол, в комнате никого не было, но мне приказано, чтобы я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьевич Авинариус. Он также уговаривал меня попросить прощения у Волкова. Я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу. Я отказался, говоря, что если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу. Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались. Наконец усталость одолела меня. Я сам не помню, как сползли мои ноги. Я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нас обоих нашли спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авинариус щупал мою голову и пульс. Он приказал отнести меня в детскую и положить в постель. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости, все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец все стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости. Моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал, Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать довольна была взглянуть на ее лицо, чтобы понять, какую ночь она провела. Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощения и так примириться с ними, чтобы никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, что мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости, как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое тоже минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если бы вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали неумеющим грамоте, и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой рядной или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею, но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтобы меня начали учить писать. Уезжая, дядя Сергей Николаевич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтобы я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильевич. Фамилии его я никогда не слыхивал. Это был человек очень тихий и добрый. Он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил до этого.

большая черная четвероугольная доска. У доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчишками разных возрастов. Перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски. Ученики были прибольшие, превысокие и очень маленькие. Многие в одних рубашках, а многие одетые как нищие. Матвей Васильевич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком недалеко от черной доски. Все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом «Не знаешь?» на колени. И мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и встал на колени позади доски. Я уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил, и которые были очень веселы. Когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим. Это была в то же время перекличка. Оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильевич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда. «В третий раз нет, в четвертый раз нет, так розги!» Я оцепенел от страха. Перекликав всех по списку, испытав степени знания, Матвей Васильевич задал урок на следующий раз. Дело шло о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял, сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем мною виденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей. Пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около меня суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошел ко мне и с обыкновенным ласковым видом взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке. — Что? Понравилось ли вам в училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил. Никак напугались. У нас это всякий день. Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать. Сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильевича. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной, и для моего успокоения должна была коснуться многого еще мне неизвестного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслью, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильевича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него, как исполнение его должности, что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем, что Матвей Васильевич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок. Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильевича получил такое непреодолимое отвращение, что через некоторое время

0: должны мы были ему отказать.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы, подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши. Сочинение ЕГЭ «Литература».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В 2026 году в издательстве «Азбука» вышла книга «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Предлагаю вашему вниманию репортаж, который познакомит с презентацией этой книги, рассказывает редактор-составитель Юлия Волохова.
1: Он видит арест и гибель первых своих друзей, которые были близки ему. Он видит, как в жерновах репрессии, да, погибает его. Он тогда не знает еще, да, что был расстрелян его дядя, у которого он в детстве очень много лет провел вместе со своей матерью. На его глазах, да, была арестована его двоюродная сестра, которая провела в лагерях несколько лет до конца 30-х годов. В 39-м году она была освобождена, жила за 101-м километром, да, была ограничена в правах. Все это Гроссман увидел, и мы видим вот этот сложный путь взросления, а потом приходит война. Да, и Гроссман в качестве военного корреспондента «Красной звезды» вместе с советской армией шаг за шагом проходит все, он становится свидетелем самых главных военных сражений Великой Отечественной войны, и он с советскими войсками доходит до Берлина. Все это время он пишет военные блокноты, делает записки, он пишет очерки, их публикует, и мы видим, как человека меняет опыт войны. В этот блок писем включено очень много писем военного периода. Да, прежде переписка Гроссмана с отцом была основным, как бы, источником, который позволял реконструировать, да, вот события этого периода. Теперь у нас есть гораздо больше документов, которые говорят о том, как Гроссман переживает, проживает войну. Важно, что эта коллекция охватывает более 25 лет жизни писателя, и она содержит много ранее неизвестной, малоизвестной информации о жизни Гроссмана, о его семье и о его ближайшем окружении. Ну, например, письма 50-х-60-х годов подтверждают тесную дружбу Гроссмана с Семеном Липкиным, но также из этой переписки мы узнаем, что ему были близки многие другие люди, о которых крайне мало говорили прежде. Письма Гроссмана к Екатерине Заболоцкой, о существовании которых до недавнего времени не было известно ничего, да, только несколько человек знали о существовании этих писем. Материалы из личного архива Екатерины Заболоцкой хранились у ее невестки. Екатерина Заболоцкая – это последняя любовь Гроссмана. Гроссман крайне мало говорит о самом себе. Он очень озабочен своим собеседником, он уделяет очень много внимания своему адресату. А вот письма Гроссмана к Заболоцкой, они отличаются от всех других, потому что в них Гроссман очень много говорит о себе, о своих переживаниях, о своих терзаниях, о самом себе. Один из самых важных, да, сюжетов – это то, что он сообщает Заболоцкой о своей работе над романом «Жизнь и судьба», и затем о своих переживаниях после того, как он отдал рукопись романа в редакцию журнала, после которого в течение долгих месяцев он ожидал, он находился в мучительном ожидании, в непонимании о том, будет ли этот роман опубликован. И в конце концов, да, как многим из вас известно, эта история закончилась. В русской литературе, мне кажется, не было подобного сюжета. То есть мы знаем истории, когда арестовывали писатели, а эта история, когда был арестован роман. Мы видим, да, что происходит внутри Гроссмана, как он это переживает. И в этой коллекции, да, на обложке этой книги вы видите сухие ветки. Екатерина Заболоцкая, да, сохранила перед тем, как отдавать роман в редакцию, Гроссман собрал букет веток и отдал их Заболоцкой со словами, что он хотел бы, чтобы она их сохранила. Когда я увидела эти ветки, я подумала, что это удивительный, библейский, абсолютно какой-то универсальный сюжет, который позволяет понять, что когда он нес эту рукопись, он это делал не из каких-то прагматических соображений. Да, он это делал, потому что он не мог этого не сделать, и он это делал для будущего. Да, понимая, что вслед за этим его ожидают страдания. Да, он будет страдать. Это такой для него крестный путь, который он должен пройти, потому что он не пройти его не может. Эти письма, очень многие из них написаны из Армении во время путешествия Гроссмана. Вскоре после ареста Романа он едет в поездку в Армению, где занимается литературной обработкой подстрочного перевода с армянского языка Романа Радченко-Чара «Дети большого дома». Он соглашается на эту работу, потому что после ареста Романа он оказывается в крайне стесненных материальных обстоятельствах, ему нужно обеспечивать семью. Он никогда прежде не занимался переводами. А в этих письмах мы видим, насколько это мучительный для него процесс. И он говорит, что он бы предпочел никогда больше не выполнять такую работу. В некоторых случаях были такие сюжеты, когда окончание письма, которое хранится в Российском государственном архиве, мы обнаруживали в семейном архиве. Прежде эти письма не датировались никак, и исследователи выносили гипотезы. Большой блок с фотографиями, который включен в книгу «Вклейка». В ней впервые вы можете увидеть многие фотографии, которые прежде не публиковались. Они хранятся в семейном архиве. Некоторые из них были обнаружены на фотопленках, которые не были проявлены. Одна из самых моих любимых фотографий – это фотография спящего Гроссмана в «Березках». Когда эта пленка была найдена, и я ее отдала в проявлять, мне отдали черные кадры, и на компьютере я когда открыла, я подумала, боже, какая бессмысленная работа была проведена. А потом я стала настраивать яркость, контрастность, и эта фотография просто из какого-то небытия проявилась. Гроссмана, который в покое лежит, спит на раскладушке на своей даче среди берез. И вот такие, например, уникальные кадры тоже включены в эту книгу. Самые последние фотографии, которые тоже прежде не были доступны, это последняя весна Гроссмана, самые последние сохранившиеся его фотографии во дворе дома на Беговой.
0: Редакторы и составители книги предложили высказаться людям, им близким, оказавшим на них влияние, которые и стали первыми ее читателями. Говорит учитель, преподаватель русской литературы Елена Исаковна Викторова.
2: Когда мы начинаем читать эти письма, мы знаем, что вообще-то вот этот мальчик, который оправдывается перед батькой, как он его называет порой, за то, что не сдает зачет, за то, что оттягивает сдачу зачета, что так потратил деньги, которые отец прислал, или эдак, что столько выпил или не столько выпил, что вообще-то он потом напишет «Жизнь и судьбу», а еще он напишет «Все течет». Те книги, про которые он сам говорит, и принципы вот тут абсолютно четко заявлены им, когда он говорит, что тут искусство вообще-то ни при чем. И что есть такой категорический императив, что здесь искусство, когда мы говорим о войне, когда мы говорим о том, что пережила эта страна за, ну, при Гроссмане не 70 лет, а при нас с вами 70 лет, что тут искусство ни при чем. Вот все то, что проходит лейтмотивом через роман «Жизнь и судьба», вот эти два чувства, два явления, две важнейшие составляющие человеческой жизни – свобода и человечность, или та бессмысленная доброта, которая выше справедливости и выше всего на свете. Потому что здесь, в этих письмах, да, частная жизнь человека, то, что Толстой говорил, настоящая жизнь людей с их заботами любви, здоровья, службы, дружбы. Да, и вот здесь это все есть. И совершенно потрясающее, мне кажется, название у книги «Обо мне не беспокойся», потому что именно забота о тех, кому он пишет, ну, все время становится каким-то таким основным содержанием. Вот это первая часть книги, письма к отцу. На самом деле, мне кажется, наиболее, между прочим, интересными. Даже как странным образом напоминают капитанскую дочку, да, потому что вначале вот такой вот Петруш-недоросль, который приклеивает, ну, приклеивает, да, эту самую мочалку к мысу Доброй Надежды, да, и мечтает, конечно, служить в Петербурге, чтобы пить и гулять, а вовсе не в этой Белогорской крепости. И с самого начала у этого Петруши Гринева, у этого мальчика еще Васи, да, его еще никто не называет Василием Семеновичем, те же мотивы, те же желания, и на самом деле тоже абсолютно бесконечное уважение и доверие к отцу. Это отношение вообще-то сына и отца, отца и сына, которые проходят через весь этот корпус писем. И вот как капитанской дочке, да, там другой хронотоп, естественно, вот как предельно сжато это время, этот пугачевский, так сказать, год, когда Петруша Гринев из этого мальчика, который переводит в ежовых рукавицах, объясняет, что перевести надо как по-ласковее, до того не мальчика, но мужа, который после того, как стоял под виселицей, помните, пугачевские ребята ему уже петлю на шею накидывали со словами «небось, барин». И через несколько часов после этого его устами Пушкин говорит о том, что есть мужество и мужество. Да? И вот об этом ведь и в «Жизни и судьбе» тоже, о том, что есть мужество и мужество. Мужество во время Сталинградской битвы перед лицом врага и мужество, когда нельзя, и когда так страшно, и когда человек подписывает письмо, которое подписывать нельзя. И это устами Петруши Гринева сказано, что то, на что я был готов, на площади, да, в первом полунегодовании, в глазах всего народа теперь казалось мне дерзостью непростительной. И все-таки Петруша Гринев преодолевает. И, наконец, как он пишет, чувство, не помню, долго, забыл какое слово, преобладало во мне над слабостью человеческой. И он говорит: «Пугачёву тебе служить не могу». И именно в уста этого мальчика, который когда-то казался таким Митрофаном, именно в его уста Пушкин вкладывает фразу, ну, фразу века, да, фразу, которая на несколько веков работает. «Не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». И вот это «не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный», и вот это война глазами человека, в первую очередь человека, человека теряющего, человека любящего, человека страдающего. Это как пушкинское «не дай Бог», да? Это с той же силой, с той же мощью сказано. И то человеческое, что есть в этих письмах, да, вот это заботы жизни, царской службы, и первой разгульной дружбы, и какие камушки ты там нашла еще в этой листьей бухте, да, вот эти, про эти камушки, вся эта много писем к Ольге Михайловне и ее подробнейшие отчеты, какие камушки она нашла, и как здоровье собаки Джина, который оставлен в Москве во время войны, да, и на фоне этого вот эти трагедии, да, гибель сына Ольги Михайловны Миши. И то, что становится, опять же, ну, главным, может быть, событием романа «Жизнь и судьба», главным событием жизни Гроссмана – гибель матери. И завершается вот это вот этим письмом отца, в котором, да, как вот Юля сказала, вот столь такая трагедия жизни, да, такая и любовь, и покаяние, конечно, да, и, конечно, вот это покаяние, это я, пишет он, виноват в том, что мы расстались, это из-за меня, это я любил ее всю жизнь, это я хотел бы умереть рядом с ней. И это покаяние, конечно, это он кается. Как покаянием, собственно говоря, оказывается весь роман «Жизнь и судьба». И он, собственно, с этого и начинается, да, когда Людмила отъедет к умирающему сыну Толе, да, и вспоминает, сколько, ну, всего злого она в жизни, кому она не улыбнулась, про кого она не подумала, кого она осудила, кому она не подала. Как она обидела мать, как она обидела того, другого. Она вспоминает все, что она сделала дурного. А потом сразу будет письмо матери, ну, которое играет в книге, может быть, главную роль. Письмо матери из гетто, которое она пишет Виктору Штруму. Окончается роман тем, что он подписывает письмо, которое не надо подписывать, в котором отрицаются гнусные инсинуации Запада по поводу того, что в Советском Союзе проводятся репрессии. И когда он это все-таки делает, потом вот этот внутренний крик «Мама, мама!» И таким покаянием будет, и все течет, собственно говоря. И вот там, как пишет Ольга Розенблюм в своей статье, которая называется «Что такое моральная зависимость от государства», «Четыре Каина». Конечно, государство, государственная власть, советская власть поступила гениально с романом Гроссмана «Жизнь и судьба». Да? Никто не мог ждать такого. Арестован не человек, арестован роман. Арестован роман, а человек, ладно, он все равно от рака умрет скоро. Государство, конечно, считало, что оно победило. И оно во многом победило. Роман «Жизнь и судьба» должен был остаться. Роман «Жизнь и судьба» должен был войти в сам издат. И именно тогда, в 60-е годы, он должен был быть прочитан, пусть узким кругом тех читающих людей, которые читали сам издат. И он тогда не был прочитан. Он не просто не был прочитан, но его правда считали исчезнувшим романом. И еще Наталья Роскина в 80-м году в своих воспоминаниях о Гроссмане пишет о трагедии этого романа, который пропал. И ровно в 80-м году он уже там будет издаваться в Лозанне, потому что все-таки в 70-е Войнович его передал, а Сахаров, по-моему, фотографировал его на пленке. Но этот роман должен был появиться у нас не в 80-е годы, не в 88-м году, и не утонуть среди всего опубликованного. Он должен был звучать в 60-е годы. И вот этой коварной, подлой хитростью украсть роман и показать, а автор-то он благополучный, получено, чего мы даже его сборничек напечатаем. Ну да, ему не нравится переводить, понимаешь, и работать с подсрочником. Но смотрите, он же сидит в доме отдыха, его очень вкусно кормят. Он не мылит петлю в Елабуге, он не сходит с ума в Сочане. С ним все так по-хорошему. И вот это по-хорошему как будто бы душит и убивает роман. Но роман останется. Он все равно дописывает, все течет, в котором, на мой вкус, происходит такой окончательный расчет со всей этой государственной тоталитарной системой. Окончательный расчет. Он его производит в начале 60-х годов, когда еще мысли про, там, не знаю, ленинские, как это, нормы, или как это говорилось, я забыла слово, иллюзии. Никаких ленинских норм. Нам абсолютно безразлично, пишет Гроссман. И я помню, как это произвело впечатление на меня в начале 70-х годов, что вообще-то неважно, там говорит он «здравствуйте» и «доброе утро», или там чистит зубы по утрам или нет, и все его эти добренькие качества, про которые так много писали, а важно, что он сделал в этой стране. Как Пушкин говорил, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Нет, не взял Париж, нет, не основал лицей. И неправое гонение мы никому не простим.
0: Говорит культуролог, переводчик, библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова.
3: Я помню Юлю, только начинающую эту работу. Я помню Юлин диплом, потрясающее открытие, которое она сделала. И как, так сказать, апофеоз всего этого, Юля рассказывает во время дипломной речи о том, что первое, что сделал Гроссман, придя с Красной армией в Берлин, это пошел в магазин книжный и купил «Зайн он Цайт» Хайдеггера. И в этот момент из комиссии раздается крик нашего коллеги-специалиста по философии и религии. Это другой Гроссман. Гроссман не мог читать Хайдеггера по-немецки. Вот я бы сказала, что Юля открыла нам другого Гроссмана. Она открыла нам в этих чрезвычайно простых, на первый взгляд, да, и которые он сам, вот как сказала Елена Исааковна, не хотел считать искусством, текстах, глубокий символизм, ключи к, казалось бы, простому, а на самом деле таинственным смыслам, о которых мы не подозревали. Ну и, конечно, все слышали, но еще я хотел бы сказать, что мне кажется, что сделанное Еленой Исаковной сопоставление Гроссмана не с автором, а с героем «Капитанской дочки» объясняет нам бесконечно много в этих книгах и, в первую очередь, конечно, в книге «Переписки». Да, это как бы письма Петра Гринёва к Марье Ивановне. И как читатель, прочтя как бы бегло эту большую книгу, я могу сказать, что это неинтересные письма. Что в них прежде всего бросается в глаза читателю? Толпа людей. Это пишет, ну, как бы мать из деревни сыну в армию. Такая замечательная женщина из библиотеки иностранной литературы показала мне письмо своей соседки, когда она жила на Дальнем Севере. И там значилось: «А у нас новостей мало. Берию разоблачили, и у Моисеевны медвежонок убежал». Вот. «А у нас новостей мало. Берию разоблачили, и у Моисеевны медвежонок убежал». Вот, это примерно оно. Вот вы открываете, положим, что вы не читали «Аппарата», не знаете этой гигантской работы. Что вы видите? Что случилось с Кларой, ближе неизвестной? Как болеет Феня, ближе неизвестная? Толпа никому неведомого народу идет на вас. И что вы видите? Что о них сообщаются такие ценные подробности. Кто из них болен? Кто здоров? Кто проходит облучение? А у кого муж ушел? И все это заставляет человека думать примерно: «А мне какое дело?» Я вовсе это говорю не в укор, я говорю о первом впечатлении. Да, вы берете письмо великого писателя. С кем вы его сопоставляете? Ну, например, Марина Ивановна пишет. «Проза жизни», пишет она своему корреспонденту. Что вы имеете в виду и что имеет в виду Толстой, в смысле Алексей Николаевич? Это вы так говорите. «Проза жизни, я никогда ее не видела, ни кончика хвоста ее, потому что кругом беды, боги, духи, потому что все на вертящемся шаре, внутри которого огонь». И вы понимаете, да, вас трясет, когда вы читаете это письмо. Или, допустим, вы читаете письмо Пастернака к Стивену Спендеру. «А я, — говорит он, — вижу всю действительность, как колебания волн при прохождении какого-то невещественного занавеса». Или: «Я считаю, что царство письма, реализм, — это отображение таинства Евхаристии в слове». Да, вот это гений говорит с вами со страниц своего частного письма. А тут что? Федя заболел, а Миша

плохо написал контрольную. И постепенно, всматриваясь, Витя заболел. А Миша плохо написал контрольную. И постепенно, всматриваясь, вы поражаетесь тому, во-первых, какое количество этих людей, скольких людей он любит, помнит, заботится о них в письмах. Да, опять же, вспомним письма Пастернака. Борис Леонидович героически, или даже можно сильнее сказать, как святой, заботился о десятках людей, как писал Богатырев. Когда я сидел в лагере, мне писали два человека, мать и Пастернак. Но если вы возьмете сами эти письма, от силы трех людей он упомянет, или никого, кроме себя. И правильно как бы делает с точки зрения художественной, потому что именно он нам интересен, а не Клара. Но складывается исключительно впечатляющая картина этой личности. Это человек, который себе не интересен. Великий писатель, который себе совершенно не важен, который не пишет, что ему пришло в голову, как он пережил это дуновение ветра, что он видел во сне. Очаровательный юмор, почти незаметный по своей необыкновенной скромности. Такой английский, что видишь, прямо как он с серьезным лицом это говорит. Нисколько он не красуется, не блещет остроумием, а чуть-чуть хочет повеселить адресата. О самом важном пишет очень кратко. Работа продолжается. Новостей у меня нет. Это новости о романе, отданном в редакцию. Самым близким людям он пишет просто, что новостей нет. Не потому, что боится написать, а потому, что это его. Это не важно. При этом, конечно, я бы сказала, что немаловажно, что он очень трезво понимает, что их читают. Не те, кому следует. В частности, об Пастернаке сообщается как о муже Зинаиды Николаевны. Новости он пишет жене. И постепенно из этого чтения, у меня во всяком случае, складывается впечатление, что мы читаем письма праведника. Мы читаем письма человека, который живет вообще не для себя. Он только служит другим людям. Когда мы складываем все это количество заботы обо всех этих неизвестных родственниках, друзьях, домработницах и глубочайший интерес к состоянию их здоровья, к тому, взяла ли ты с собой зонтик, мы видим, что, в общем, это человек праведный, прозрачный для себя. И в этом есть некоторая тайна, потому что писатель не может быть для себя прозрачен. Писатель должен вникать в некий внутренний мир. Он не вникает в свой внутренний мир. И возникает противоречие, о котором, собственно, я и думаю. Несомненно, что ему чрезвычайно важен роман, важны и очерки, и небольшие рассказы, их публикация. А о романе он даже составил дневник прохождения рукописи. Он соглашается на унизительную самоцензуру. Он соглашается на редактуру всяких подонков, которые корежат его роман, чтобы это дошло до читателя. Значит, ему это очень важно. А что важно человеку, который сам себе не важен, как писателю? И вот, когда я об этом думаю, мне приходит в голову потрясающий текст «Памяти восстания», потому что там появляется герой и автор рядом с этим героем, у которого есть определение – это свидетель. Свидетель должен свидетельствовать. Это для него важнее всего. И ему не важен он. И одновременно больше всего на свете важно дойти и свидетельствовать. Я думаю, многим пришлось видеть документальный фильм о процессе Эйхмана. Самая ужасная его деталь находится за кадрами. Это то, что многие

0: Ни один, ни два человека, многие покончили с собой после процесса. Они свидетельствовали, они не стали бы жить после того, что они перенесли, после того, как они видели, как на их глазах убили их детей, например. Но они должны были жить, чтобы свидетельствовать. Их жизнь была равна свидетельству. И вот, читая эти письма, я думаю о том, что его творчество Гроссмана равно было свидетельству.
1: Сегодня наша программа была посвящена первой значительной публикации эпистолярного наследия писателя Василия Семеновича Гроссмана. Книга вышла в издательстве «Азбука» под названием «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Большинство писем печатаются впервые. Книга составлена Юлией Волоховой и Анной Красниковой, специалистами по биографии и творчеству Гроссмана. Она включает письма к отцу, переписку с Ольгой Губер и Екатериной Заболоцкой. Эти три корреспондента входили в число самых близких людей Василия Гроссмана. Мы видим, как происходит становление Гроссмана-писателя, как пеняет его война, как он создает свои военные романы и какие препоны встречает на пути к их изданию. И как тяжело проживает свои последние годы. Репортаж о презентации книги подготовила Марина Лобанова.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 1 ре минор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и у страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. В прошлый раз мы с вами разобрали 12 главу этой книги. Пожалуй, это очень сложная глава. Вы помните ту образную систему, точнее, даже не систему, а ту массу образов, символов, которые присутствуют в этой главе. Жена, облеченная в солнце, рождающая младенца, который тотчас же будет после рождения восхищен на небо. Эту жену преследует семиглавый дракон, большой красный дракон с семью головами, 10 рогами. Затем здесь же описывается война на небе, война между Михаилом Архангелом и его воинством, и драконом, и его ангелами падшими. Война эта заканчивается победой небесных воинств, дракон со своими ангелами низвержен на землю. Но на земле он начинает преследовать жену, которая чудесным образом спасается, ее младенец восхищается на небо, и тогда рассвирепевший дракон бросается на битву с прочими от семени жены. Вот такая очень сложная метафорика этой главы. Конечно, все это мы уже с вами частично обсуждали, но когда мы пристально вглядываемся в эту главу 12 книги «Апокалипсис», то многое нам все же кажется странным. Недаром в истории толкований было так много различных пониманий. Ну, пониманий, например, образа жены. Почему она то на небе, то на земле? Почему младенец сразу после рождения восхищается на небо? Если это Мессия Христос, то он же не сразу после рождения своего был вознесен на небо. Ну, мы как-то пытались уже ответить на эти вопросы, но в целом образная система этой главы все равно остается несколько странной и не очень хорошо согласующейся с прочими частями книги Откровения. Сами по себе метафоры

образы не появляются из ничего, из пустого пространства. Они все имеют какое-то происхождение конкретное. Мы знаем, что образный мир книги Откровения взят из богатейших источников самых разных преданий, ветхозаветных, языческих, мифологических, из политической жизни того времени, из быта, из обстановки, отовсюду. Делались весьма достойные внимания попытки найти источники и для образов 12 главы. Разумнее всего думать о том, что непосредственным материалом для этой главы послужил некий предшествовавший иудейский источник. Дело в том, что в книге «Апокалипсис» очень многое взято из апокалиптической традиции того времени, а эта традиция была характерна для первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества Христова для иудейства, как палестинского, так и иудейства в рассеянии. Ну, мы же знаем, что христианская церковь возникла в недрах иудейство. И первоначально, до окончательной анафемы на христиан со стороны синагоги, первые, например, христиане не отделяли себя от синагоги. Мы знаем, что, например, апостол Павел, равно как и другие апостолы, всегда свою проповедь вели прежде всего среди иудеев, обращая их в христианство, вели в синагоге. Так что и говорили они, старались говорить на языке, понятным для своего иудейского окружения, используя иудейские предания, это все ясно. Так вот, некий иудейский источник мог послужить непосредственным материалом для книги Откровения 12. Та трудность, которую создает христианская концепция жены, облеченной солнцем, как матери Мессии, эта трудность отпадает, если принять именно иудейскую концепцию, потому что именно в иудаизме, если под женой, облеченной в солнце, понимать народ Израиля, избранный народ, то именно из этого народа должен был произойти Мессия. Жена символизирует в этом случае земной народ Израиля. Ну, мы с вами уже видели, что для апокалиптика богослова Иоанна жена – это не просто земной народ Израиль, но это новый народ Божий, новый Израиль, который объемлет, впитывает в себя и избранный народ Божий, верный Богу Ветхий и новый народ Божий. Итак, в источнике жена символизировала земной народ Израиля. Изображение младенца, восхищенного тотчас после рождения, тоже не может происходить непосредственно из христианских представлений, так как в этом случае нет и намека на земную жизнь Иисуса Христа, на его смерть, на ее спасительное значение. Вот родился и восхищен. Весь вес перенесен на эсхатологический аспект, на восхищение, на конец. Ни одного, но вот что надо сказать, что только указание на один иудейский источник недостаточно, ибо не существует точных иудейских параллелей для такой формы рождения и восхищения Мессии. Существует также распространенный взгляд, что за метафорами главы 12 первоначально стоит некий языческий миф, который говорит о рождении солнечного божества. В этом случае вопрос сводится к тому, является наш текст в данной нам форме или в своем источнике переработкой этого языческого мифа, иудейской или христианской переработкой. Анализ показывает, что
Вот этот источник языческий, который можно реконструировать из нашего текста, предполагает первоначальную иудейскую обработку этого языческого мифа. Ну вот посмотрим. В 12 главе рассказывается о жене, которая должна родить младенца. Перед ней стоит дракон, который хочет пожрать этого младенца, который преследует жену, жена спасаема и так далее. В древнегреческой мифологии есть такой рассказ. Дракон Пифон, Пифон, получил пророчество, что он будет убит сыном богини.

Ортигия и покрыл остров морскими волнами. Пифон, этот дракон, вынужден был вернуться на гору Парнас. Посейдон осушил остров, и богиня Лето родила бога, солнечного бога Аполлона. На четвертый день после рождения Аполлон, который рос не по дням, а по часам, и возмужал уже за 3 дня, отомстил Пифону, убил его, и с тех пор Пифон уже находится в аду под горою Парнас, из его пасти истекает Кастальский источник, который поит богом, который поит вдохновением, как говорил Пушкин. Вот этот миф о Пифоне, о богине Лето, о рожденном младенце Аполлоне, о его победе над драконом, этот миф во многих деталях напоминает книгу «Откровения», главу 12. Жена, которая должна родить, дитя, имеющее великую задачу, дракон, который преследует жену и младенца, даже такая незначительная деталь, как крылья жены, которая уносит ее, также здесь крылья бога Борея, крылья ветра, уносят богиню на остров. Однако велики и различия. Рождение и спасение ребенка в книге Откровения 12 происходит перед бегством жены, а в мифе рождение происходит уже после бегства. Затем, спасение младенца не результат побега жены в уединенное место, но спасение младенца изображено как его восхищение к Богу. Это в книге Откровения. Именно на этом месте могла состояться иудейская переработка мифа. Вот в чем дело. Восхищение младенца в данном случае было обязательной предпосылкой его эсхатологической функции, конечной функции. Достаточно посмотреть на пророчество Малахии 4:5 с возвращением восхищенного на небо Илии в роли уже вновь пришедшего Илии как Мессии. Или вот процитируем книгу Иисуса, сына Сирахова, 48:9-10. «Ты, то есть Илия, восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев», то есть суд конечный, да, «гнев, прежде нежели обратиться он в ярость». Ярость – это наказание Божие в результате суда. «Обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Израиля». Мы видим, что восхищенный Илия придет как Мессия для того, чтобы даровать избранному народу, избавить его от суда и ярости Божия и даровать ему восстановление. То есть вот это конечное спасение. К подобным же результатам приводит и сравнение с другой, широко распространенной в древности версией вот такого мифа. Надо сказать, что мифы о рождении младенца, о его преследовании драконом вообще были частыми в древности. Вот этот другой миф происходит из Египта. Здесь жена, мать богов, Хатор Изида, дитя – это рождаемый ею солнечный бог гор, как там солнечный бог Аполлон, дракон – это уже не Пифон, а Тифон или Сет, последний преследует Изиду, которая носит во чреве. Но она чудесным образом рождает солнечного бога и бежит от Тифона, от этого дракона, на сказочный плавающий остров Хемнис, где питает ребенка. Египетский Тифон – это бог воды, бог водной природы, что напоминает книгу Откровения 12:15, где сказано о том, что дракон изрыгает из своей пасти реку для того, чтобы погубить жену, облеченную в солнце, и должную родить младенца. Ну, впрочем, то же самое утверждает и греческий миф о Пифоне. Изида же в египетских изображениях всегда

снабжена крыльями. Она летит на своих крыльях, так же, как в книге Откровения 12 жене были даны крылья, чтобы унести ее в пустыню. Вот этот египетский миф тоже обнаруживает как сходство, так и различие с книгой Откровения 12. Так в мифе спасение ребенка происходит вместе с женою, а не через восхищение к Богу, которое предполагает исполнение некоторой эсхатологической задачи. Это восхищение указывает уже на иудейскую обработку, как мы с вами говорили. То, что это восхищение к Богу может быть влиянием иудейского представления о Сыне Человеческом на облаках, показывают некоторые апокалиптические иудейские источники, например, эфиопская книга Еноха, 71 глава. Христианская обработка непосредственно языческого мифа не существовала. Она исключена именно тем, что восхищение младенца тотчас после рождения просто несовместимо с христианским взглядом на Господа Иисуса. Он не был восхищен на небо после своего Рождества. Но обе версии мифа, греческая и египетская, обнаруживают и другое несоответствие книге Откровения. Спасение жены в апокалипсисе происходит в пустыне, а в мифе – на острове. Пустыня – это, скорее всего, иудейская переработка языческого мифа, так как для иудейского мышления пустыня – это всегда спасительное место. Пустыня имела сотериологическое, спасительное значение. Ведь именно через пустыню пролегает путь к земле обетованной. Принять иудейскую адаптацию того или иного языческого мифа труда не представляет, потому что таких случаев приспособления языческих мифов можно указать немало в иудейских источниках. А какая форма античного мифа была принята, прежде чем легла в основу иудейского источника книги Откровения 12, греческая или египетская, решить трудно, да и не так уж и важно. В мифической истории о преследуемой жене, притесняемое иудейство в этом языческом мифе, видела самого себя. Этот рассказ, к тому же, придавал людям уверенность, что Мессия уже родился. Об этом повествуют некоторые иудейские легенды. Миф об Изиде или Лето, которая бежит от преследований Тифона или Пифона, стал для гонимого иудейства символом. Символом самого себя, который преследуем со стороны языческих царств и властей, окружающих Израиль. Хотя в этом мифе и в его переработке не видно прямых ссылок на иудейскую войну, на разрушение храма, эти события могли исподволь оказать влияние на сознание иудейской диаспоры, рассеяния, которая была прекрасно знакома с языческой мифологией. Подобным же образом и тайновидец Иоанн мог со своей стороны принять иудейский вариант мифа, так как образ преследуемой и, тем не менее, хранимой Богом жены помогал понять судьбу гонимой христианской церкви. Это гонение и преследование началось именно во время написания книги Откровения, во времена императора Домициана в конце первого века, когда и языческие мифы были еще хорошо известны, и иудейские переработки этого мифа тоже существовали и были известны. Обетование нового пришествия Христа
пробуждала к тому же эсхатологическую надежду в ситуации сомнения, придет он, не придет, ведь первые христиане ожидали скорого пришествия Христа, но вот уже конец первого века, а Христос все не приходит. Ну, было и разочарование, поэтому вот обетование нового пришествия, возвещенное в книге Откровения, вселяло, тем не менее, надежду. Если Иоанн, независимо от иудейского источника, снабдил жену небесными чертами, то этим он хотел подчеркнуть идеальное эсхатологическое предначертание истинного народа Божия. Вопреки всем внешним испытаниям, опасностям и преследованиям, этот народ будет спасен. Распространенный в античном мире образ небесной царицы мог при этом помочь в описании славы народа Божия, хотя отдельные черты при этом и утратили свой изначальный смысл. Вот так современная наука, библеистика, отвечает на возможные источники метафорики, символизма 12 главы книги Откровения. Ну, мы не должны забывать, что источники могут быть самыми различными, но они всегда перерабатывались тщательно и использовались всего лишь как язык, как образное описание подлинно-христианского нового Откровения. А теперь мы с вами перейдем к не менее сложной, может быть, еще и более сложной, 13 главе книги Откровения. В этой главе, которая содержит в себе 18 стихов, описывается имперский культ кесаря, его пропаганда и его смертельная угроза для христиан. Мы не должны забывать, что евангелист и богослов Иоанн, используя образы из окружающего его мира, потому что он писал для своих современников, тем не менее писал и для нас. Но для нас надо понять его мысль в контексте его окружения для того, чтобы правильно истолковать все эти образы применительно к нашей ситуации. И не только к нашей, но к любой ситуации, потому что книга Откровения – это книга, направленная для любого времени и для любой церкви, для любого христианина, для всех наших земных ситуаций. Итак, 12 глава кончалась в 17 стихе повествованием о том, что дракон, низверженный с небес, рассвирепел на жену, которая была чудесным образом спасена в пустыне, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с христианами, с прочими, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть несущие в себе Евангелие. И вот глава 13, следующая, конкретизирует, что же означает эта брань, то есть война с христианами, в которую вступил дракон, низвергнутый с неба. Начинается атака на сохраняющих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса, то есть на верных христиан. Автор в этой главе изображает две демонические фигуры, которые каждая по-своему воплощают могущество великой Римской империи. Эти две фигуры – суть следующие. Зверь из моря и другой зверь из земли. То, как изображены эти звери, показывает, что враги христиан находятся в тесной связи с сатаной, от которого эти звери, как враги Церкви Христовой, получают власть. Эта связь с сатаной видна уже в первом стихе 13 главы, который, вероятно, надо читать так. Вот в нашем синодальном переводе, я прочитаю этот первый стих, «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя,
Но, скорее всего, согласно большинству толкователей, надо читать так. Не «и стал я на песке морском», а «и стал он», то есть дракон, «на песке морском». Речь идет не об Иоанне, а о драконе. Этот дракон рассвирепел, решил вести войну с христианами, стал на песчаном морском берегу и вызвал из морской бездны своего помощника, зверя. Иоанн пишет: «И я увидел выходящего из моря зверя». Мы видим, что Сын Божий, Христос, спускается на землю с небес, а Сын Сатаны, Антихрист, поднимается на землю из бездны. При описании этого зверя из моря, из бездны, а море – это всегда символ хаоса, погибели, Иоанн опирается на видение четырех звериных царств в книге пророка Даниила, 7 глава, 2:27. У пророка Даниила последовательно появляются лев, медведь, барс с четырьмя головами и страшное чудовище с 10 рогами, которые символизируют 10 эллинистических царей. Последним из этих головами и страшное чудовище с 10 рогами, которые символизируют 10 эллинистических царей. Последним из этих 10 царей был Антиох IV Епифан, царь Сирии и Иудеи. В Библии это прообраз страшного врага Божия, антихриста и богохульника. В Откровении же признаки всех четырех зверей Даниила соединяются в одном звере из моря. Вот 2 стих 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, для евангелиста Иоанна речь идет не о толковании хода истории, как у Даниила. Сначала один зверь, лев, потом другой медведь, потом барс, потом страшное чудище. Вот. Там звери обозначают последовательно сменяющие друг друга великие империи. А Иоанн в образе одного зверя описывает не исторический ход событий, а современную ему Римскую империю, которая совмещает в себе силу и зверство всех прежних империй. Это власть безбожная и богопротивная. Итак, в видении речь идет о политико-религиозной власти Римской империи, Империум Романум. Для изображения книги Откровения характерно, что в ней римская власть описывается как бы в сверхисторических, в метаисторических категориях. Иоанн использует древние мифологические образы и представления, чтобы проследить, прозондировать глубинное измерение земной истории. За властью Рима стоит дракон, сатана, это он дает зверю власть, как здесь сказано. Империя – только некая земная представительница дьявола. Оба зверя, стоящие на службе сатаны, со своей стороны суть изначальные древние силы хаоса – и зверь из моря, и далее появляющийся зверь из земли. Эти две изначальные силы хаоса, библейские силы – Левиафан и Бегемот. Их Бог покорил в начале творения, но они вновь появляются в конце времен как символы погибели. Левиафан обитает в бездне моря. У нас Левиафан в нашем синодальном переводе иногда переводится как «кит». Вообще интересно, что слово «кит», русское, казалось бы, такое русское слово, на самом деле это греческое слово «китос», которое обозначало морское чудовище, богиню моря. А иногда, вот в церковнославянском тексте Левиафан переводится как «змей», «змей сей», вот «великий змей морской». А «бегемот»
тоже это еврейское слово «бегемот». Мы знаем по-русски «бегемот» — это гиппопотам. Гиппопотам — это греческое название этого зверя, а бегемот — как бы еврейское. Но вот бегемот — это символическая фигура, это зверь, обитающий на суше. Он встречается в книге пророка Исаия 27.1, ну и в других местах, особенно в иудейской апокалиптике. Вот два зверя — Левиафан, бегемот — зверь из бездны, зверь из земли. Обоих их покорил Бог в начале творения, но оба они должны возникнуть.

0: рухнуть перед концом, как богопротивники. Вот на таком древнем библейском фоне война, которую ведет со святыми первый зверь, зверь из моря, приобретает уже конечный, эсхатологический, возвышающийся над земной историей характер. Это уже что-то сверхисторическое и постоянное, присутствующее в истории, ибо в этой борьбе речь идет о разрешении спора между Богом и сатаной, между спасением и гибелью. Это битва двух сил, восстание тех некогда покоренных притворений сил, которые благодаря сатане получают последний шанс, хотя и тщетный шанс, их битва будет проиграна. Чтобы достичь максимального изобразительного эффекта, Иоанн использует не только черты из видения четырех зверей книги пророка Даниила, но и всячески подчеркивает, что зверь из моря – это антихрист, пародия на Христа, возведение зверя на престол, интронизация. Обнаруживает много параллелей к интронизации Христа, Агнца, описанный в книге Откровения в 5 главе. Агнец получает свою власть от Бога, 5.17, 12, а зверю из моря дает свою силу и власть великую дракон, 13 глава, 2 стих. Агнец в 5 главе искупил своей кровью людей из всякого колена и языка, и народа, и племени, даровав им тем самым спасение. Вот и о звере из моря говорится, что он получил власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. 7 стих 13 главы. Но власть эту он использует не для спасения, но для погибели людей. Мы видим постоянная пародия, как бы карикатура. Как всякое создание на небе и на земле поклоняется Агнцу, 5 глава, 13 стих. Так люди на земле поклоняются зверю. 13 глава, 4 стих. Агнец называется как бы закланным. 5 глава, 6 стих. И одна из голов зверя была как бы смертельно ранена, но рана эта исцелела. 13 глава, 3 стих. Зверь из моря в качестве антиагнца является тем же людям, что и агнец. Но люди, имена которых записаны в книге жизни у агнца, ему не подчиняются и не поклоняются. 8 стих 13 главы. Ну вот, а второй зверь из земли, он появляется в 11 стихе 13 главы. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Мы видим, что этот второй зверь из земли тоже отмечен чертами антихриста. Он полностью находится на службе у зверя из моря. Он действует перед ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, он полностью находится на службе у первого зверя из моря и озабочен тем, что воздвигает образ, некий истукан первого зверя, то есть его статую для поклонения. Так, второй зверь из земли символизирует здесь тех, кто в огромной Римской империи занимался усилением, пропагандой и распространением культа Кесаря, то есть имперское жречество и политические местные власти, местное чиновничество, которое часто занималось тем же самым, чем занималось и жречество, то есть распространением культа империи и императора. Они считались богами. Империя имела божественное значение, и император считался богом, человека-богом. Не бога-человеком, как Христос, а человека-богом. Человеком, который возомнил себя богом. Церковь при этом должна оставаться верной себе перед лицом разрушительной стратегии двух этих зверей. Она должна знать, что усилием сатанинской власти зверя из моря положен предел, срок в 42 месяца, как здесь сказано. Этот срок в 42 месяца символизирует эсхатологический период гонений. 5 стих. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Это символическое число, мы с вами уже обсуждали его, 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, это одно и то же, это символ последних времен, символ эсхатологических гонений, последней битвы. Собственно, для нас, христиан, это символ всего времени существования Церкви от воскресения Христова и до Его второго пришествия. Пусть это будет 42 месяца, пусть это будет реально тысячи лет, или там несколько лет, или миллионы лет, нам неведомо знать времена и срока, но символически весь этот срок обозначается 42 месяца, или 3,5 года. Но об этом мы с вами уже говорили при обсуждении 11 главы. Ну, речь идет, конечно, о настоящем времени Церкви. Вот сейчас Церковь, как во времена Иоанна, так и сейчас, в наше время, эта Церковь существует во время владычества на земле зверя из моря. Однако взор автора, Иоанна, простирается далее. Он видит начало той годины искушения, которая захватит всю землю, чтобы совратить ее жителей. Поэтому в стихе 8 Иоанн оставляет прошедшее время, характерное для стиля видений, и пророчествует о всеобщем отпадении в поклонение безбожной власти Римской империи. 8 стих. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца». Увещание 9-10 стихов. «Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. Это увещание тоже приступает к границе уже наличной угрозы Церкви и заставляет считаться с тотальными преследованиями христиан, которые неоднократно наступали в истории, эти тотальные преследования. Хотя Евангелие еще не распространено по заповеди Христа по всему миру, но тем не менее в пределах распространения Евангелия, будь то в Римской империи, Церковь преследуется тотально на протяжении 3 веков, будь то в бывшей Российской империи, Церковь преследуется тотально после смены власти на власть большевистскую. И такие периоды в локальных церквях или в церкви во вселенском масштабе были, есть и будут продолжаться до скончания века. Но особенно серьезные преследования, конечно, наступят тогда, когда Евангелие достигнет каждого уголка земного шара по заповеди Спасителя. Вот особенно на грядущую опасность указывают стихи 15-17. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя, имеется в виду истукана империи или императора, и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. И он сделает то, что всем, молодым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Никто не сможет избежать этой опасности. И причина этой опасности в предстоящих действиях одной из голов зверя, которая символизирует легендарную личность Нерона Воскресшего. И вот об этой фигуре мы будем еще много с вами говорить. В следующий раз мы с вами продолжим наш разбор 13 главы, обзор, который мы сегодня дали вкратце, а теперь приступим к подробному ее исследованию. И кто такой первый зверь, и кто такой второй зверь, и что это за фигура, образ первого зверя, и что это за начертание на правой руке или на лбу, и что это за число 666, все это мы с вами обсудим в наших следующих беседах. Сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Суржский Антоний. Слово в неделю о Самарянке. Евангелие не сообщает нам имени женщины-самарянки, но предание церкви его сохранило, и мы называем ее по-гречески Фатиния, по-русски Светланой, на кельтских языках Фионой, на других западных языках Клэр. И все эти имена говорят нам об одном – о свете. Повстречав Господа Иисуса Христа, она стала светом в мире сияющем, светом, который просвещает тех, кто встречается с ней. Каждый святой дается нам в образец и в пример. Мы не всегда можем конкретно повторить действия святого. Мы не всегда можем подражать, наследовать его путем от земли на небо. Но от каждого святого мы можем научиться двум вещам. Одно – это что силой благодати мы можем достичь того, что по-человечески кажется невозможным. Стать человеком по образу и подобию Божью. И в этом потемненном трагическом мире, который во власти лжи лежит, быть словом правды, знаменем надежды, уверенностью, что Бог может победить, если только мы дадим Ему доступ в нашу душу и в нашу жизнь. Прежде всего, в нашу душу. Потому что если Царство Божие не удворится в нас, если Бог не воцарится в нашем уме и сердце, как бы пожаром сжигая все, что недостойно, и нас самих, и Его, мы не можем сиять божественным светом на окружающий нас мир. И второе, чему могут научить нас святые, это понять, что говорит нам их имя. Самарянка сегодня говорит нам о свете. Христос сказал, что Он свет миру, свет, просвещающий каждого человека. И мы призваны дать в наших душах, в наших умах и сердцах, во всем нашем существе приют этому свету, чтобы в нас и через нас могло исполниться и стать реальностью слово, сказанное Христом. «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, они прославили Отца вашего, который на небесах». Только видя, как мы живем, только по нашим делам люди могут поверить, что свет есть свет Божий. Не по нашим словам, разве только что наши слова – слова такой же правды и силы, как слова апостолов или даже самого Христа. Поэтому задумаемся каждый из нас о значении нашего имени и о том, как стать тем, чем мы названы. Самарянка пришла к колодцу не из духовных соображений. Она просто пришла, как приходила каждый день, чтобы набрать воды, и встретила Христа. Каждый из нас может встретить Христа на каждом шагу, когда мы заняты самыми обыденными делами, если только сердце наше настроено правильно. Если мы готовы к тому, чтобы принять благовестие, услышать и ставить вопросы. Потому что самарянка ставила Христу вопросы, и то, что она услышала в ответ, настолько превосходило ее вопросы, что она узнала в нем пророка, а потом и Христа, Спасителя мира. Но свет нельзя прятать под спудом, обнаружив, что свет пришел в мир, что слово божественной правды звучит теперь среди людей, что Бог среди нас. Она оставила все земные заботы и бросилась бегом разделить с другими радость и изумление о том, что она нашла. Сначала она рассказала им, почему она поверила, и когда, может быть, любопытство, а может быть, и убедительная сила ее слов и та перемена, которую они в ней самой могли видеть, привели их ко Христу, они убедились и сами сказали ей: «Теперь мы верим не потому, что ты нам сказала, теперь мы сами видели, сами слышали». Вот чему самарянка учит всех нас. Чтобы во всякое мгновение нашей жизни, за самыми незатейливыми занятиями, мы были так открыты, чтобы принять Божественное Слово, быть очищенными Его чистотой, быть просвещенными Божественным Светом и принять Его в глубины нашего сердца, принять Его всей нашей жизнью, так чтобы люди, видя, чем мы стали, могли поверить, что свет пришел в мир. Будем же молиться самарянке, чтобы она научила нас, привела бы нас за руку ко Христу, как она сама пришла к Нему, и служить Ему, как она служила Ему, став спасением для всех, кто был вокруг нее. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю о самарянине митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок прозвучали стихиры праздника Пасхи знаменного распева. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа. Брюгге и святая кровь Господа». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
5: Мы с вами находимся в бельгийском городе Брюгге. В Европе его называют музеем под открытым небом. Так он красив. Не случайно именно здесь появляется первый в истории туристический путеводитель. Его издали еще в 14 веке. Про фламандцев не зря говорят, что этот народ с неизменным интересом может делать самые скучные вещи на свете. Благодаря упорному труду город постепенно украшается живописными, искусственно вырытыми каналами и мостами. Кстати, само название Брюгге переводится как «мост». Сейчас сюда приезжают не только попробовать бельгийский шоколад и купить кружево. Этот город привлекает также ценителей живописи. И их можно понять. Здесь жили и творили такие мастера, как Ян ван Эйк и Ханс Мемлинг, великие художники своего времени. Наиболее известные их полотна посвящены теме страстей Господних. В христианской традиции так называют евангельские события последних дней земной жизни Христа. В триптихе знаменитого алтаря братьев Хуберта и Яна ван Эйков мы можем видеть Агнца на престоле. Триптих находится в соборе святого Бавона в другом бельгийском городе – Генте. В христианской традиции Агнец символизирует жертву Господа ради спасения человечества. Тема страстей Господних всегда была близка христианам. Что же до жителей Брюгге? Возможно, они особенно чувствовали вот эту сопричастность евангельским событиям. В этом городе, начиная с 13 века, находится кровь Господа Иисуса Христа. Брюгге не единственное место в Западной Европе, связанное с этой святыней. В городке Хайлигенблут в австрийских Альпах также хранится ковчег со святой кровью. А в итальянском Ланчано не только кровь, но и тело Христово.

Мы знаем, что события Страстной Пятницы совершались в Иерусалиме. Как же оказались святыни в столь далеких землях? В Евангелии мы читаем. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень ко двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали». На месте казни было очень много крови. Согласно Ветхому Завету, именно в крови человека пребывает часть его души. По преданию, Иосиф с апостолом Иоанном тщательно собрали ее куском овечьей шерсти в особую чашу. В Палестине в то время обычно хоронили в небольшой пещерке. Ее выбивали прямо в горной породе, а после похорон закрывали вход камнем. Господь умер в пятницу. Был уже вечер накануне субботы. Время, когда правоверный иудей не должен совершать никаких иных дел, кроме молитвы. А эта суббота была еще и преддверием Пасхи иудейской. Все торопились. Солнце клонилось к закату. Вероятно, и терновый венец, и кусочек овечьей шерсти, пропитанной кровью, и сама чаша – все в этот вечер было оставлено в гробе. Мы знаем, что в третий день после казни произошло событие, которое навсегда изменило течение истории человечества. Иисус, умерший как человек, воскресает как Бог. Теперь все, что было связано со смертью и страданиями Спасителя – крест, гвозди, терновый венец, плащаница, то есть погребальные пелены – все становится зримым свидетельством победы жизни над смертью. А что же ученики Господа? Они исполнились благодати Святого Духа, то есть фактически стали другими людьми, духовно переродились. Они ничего уже не боялись и отправились проповедовать благую весть о воскресшем Боге всему миру. Иосиф Аримафейский по преданию отправился в Британию. Она была тогда в составе Римской империи. С собой он взял сосуд со святой кровью Господа. Эту чашу стали называть чашей Грааля. Она упоминается во множестве легенд. В Англии первого века жили кельты. После проповеди Иосифа они сделались христианами. Так родилась кельтская христианская церковь. А тот кусочек овечьей шерсти, которым Иосиф и юный апостол Иоанн собирали кровь Господа, остался там, где и был, то есть в Иерусалиме. С ним был связан первый крестовый поход и имя славного герцога Буйонского. Но об этом речь впереди. А пока, не нарушая хронологии, мы расскажем вам другую историю. В 914 году в Константинополе, в храме Святой Софии, произошло чудо, свидетелем которого стал весь город. Один психически больной человек в Страстную Пятницу нанес оружием удар по распятию. Как он объяснял позже, он хотел проверить, действительно ли Христос Бог. Из раны Христа потекла кровь. Изумлению людей не было предела. Все собравшиеся в храме, включая и самого безумца, стали усердно молиться Богу и просить о прощении. Во время молитвы в специальный сосуд собрали истекшую кровь. Это событие произошло еще во время правления византийского императора Константина VII, точнее, тогда еще его регентов. Впоследствии на престол взошел император Константин VIII. Этот человек отличался подозрительностью. Про него говорили, что свою охрану он доверял только иноземцам. Одним из таких доверенных лиц был действительно достойный человек – датский рыцарь Брициус. Он был христианином. Брициус долго был на службе у императора и давно мечтал вернуться в свои родные земли. Ему хотелось проповедовать там веру византийцев. Поэтому он настойчиво просил императора отпустить его –
После долгих уговоров тот согласился и спросил Брицуса, что же он хочет в награду за верную службу. Рыцарь сказал, что желал бы получить величайшую святыню – кровь Господа. Ту самую, что пролилась из распятия и с тех пор сохранялась в Константинополе. Император отдал ему драгоценный сосуд, и Брициус отправился в путь со святыней. Однако, чуть погодя, Константин передумал и даже послал за ушедшим погоню. Но Брициус знал изменчивый нрав императора, поэтому избрал трудную, но никому неизвестную дорогу. Погоня вернулась ни с чем. Это австрийские Альпы, деревенька Хайлигенблут. Название переводится как «Святая кровь». До этого места и дошел скрывающийся от погони благородный викинг Брициус. Великую святыню он нес под своей

В XI веке христианская церковь раскололась на две части – западную и восточную. Тогда многие думали, что разногласия удастся преодолеть. В конце концов, мало ли кто с кем ссорится. Гораздо более серьезным представлялся другой религиозный конфликт. К тому времени многие исторически христианские регионы в Северной Африке, Малой Азии и даже в Испании находились под контролем мусульман. Но когда сарацинами был завоеван Иерусалим, многие христиане впали в уныние. Иерусалим был на территории Византийской империи. Но византийские императоры ничего для его освобождения сделать не могли. И тогда в дело вступили крестоносцы. Они хотели освободить святую землю от иноверцев и воспринимали это как свой христианский долг. На своей одежде эти воины стали нашивать кресты из красной ткани, в знак того, что все совершаемое ими делается во имя Господа. Отсюда и название – крестоносцы. Мы с вами находимся в живописном местечке Буйон, на территории современной Бельгии. Именно отсюда, в 1096 году, и начинается первый крестовый поход. Главной задачей похода было освобождение Иерусалима и его святынь. Возглавил поход Готфрид Буйонский. Про род Буйонов ходило много таинственных слухов. Например, о том, что с 9 века над ними тяготеет проклятие. Связано это было с событиями 843 года, когда прадед Готфрида сжег кафедральный собор города Вердена. С тех пор редко кто из рода Буйонов по мужской линии умирал в своей постели. Но была надежда, что когда-нибудь кто-то из их рода совершит богоугодный поступок, и проклятие будет снято. Молодой Готфрид Буйонский воспитывался экзальтированной матерью здесь, в родовом замке. Она с детства внушала мальчику, что он и есть тот самый герой, которого ждут славные подвиги. В 1096 году он отправляется в путь. Одной из задач похода было завладеть святынями, которые оставались на святой земле. И, конечно же, отвоевать кровь Господа, ту самую, которую когда-то собрали на месте казни Христа в Иерусалиме. Готфрид достиг своей цели. Крестоносцы вошли в Иерусалим. По одной из версий, в то самое время, когда Готфрид Буйонский был в Иерусалиме, кровь Спасителя перенесли в Константинополь. Точнее, кусочек овечьей шерсти, пропитанной кровью. Именно он и оказался впоследствии в Брюгге, главном городе Западной Фландрии. Дело в том, что с 1204 по 1261 год Константинополь находился в составе Латинской империи. В этот период практически все великие святыни православной Византии оказались на Западе. Сосуд с кровью Господа находился в императорском дворце Букалеон и был перевезен сюда, в Брюгге. Это произошло по распоряжению Балдуина I Фландерского, первого императора Латинской империи. Он был родом из Брюгге. Этот храм называется Базилика Святой Крови. Верхняя его часть выполнена в неоготическом стиле. Она появилась позднее, чем нижний храм Василия Великого, и была надстроена специально для того, чтобы хранить здесь кровь Господа. Святыня была помещена в ковчежец из горного хрусталя. В 1406 году в городе образовалось братство Святой Крови Спасителя. Туда вошли лучшие горожане с безупречной репутацией. Во время процессии они надевали черные шелковые одежды, расшитые пеликанами.

Эта птица – древнехристианский символ. Она уникальна. Если птенцы голодают, пеликан может начать кормить их мясом из собственной груди. Такова родительская любовь. Но такова и любовь Божия. Христиане верят, что в таинстве Евхаристии дети Христовы принимают тело и кровь Господа, приобщаясь через них к жизни вечной. Кровь Господа в брюгге можно увидеть каждый день. Ее выносят в этой базилике для поклонения верующим. И это зримо свидетельствует о том, что Господь не оставил людей. Он присутствует и в таинствах церкви, и в этой святыне.

По соседству с Фландрией издавна существовало независимое государство – Великое Герцогство Бургундское. В позднем Средневековье, в 1363 году, при герцоге Филиппе II Смелом, Бургундия получила самостоятельность от французского королевства и стала независимым государством. А чуть позднее вся Фландрия, со своими великолепными городами, такими как Гент, Брюссель и, разумеется, Брюгге, вошла в состав Великого Герцогства Бургундского. Брюгге называли «северными воротами Европы». Это был самый богатый город того времени. Здесь не только процветали торговли и ремесла. Здесь рождался великий фламандский ренессанс. Прежде всего, он связан с именем Яна ван Эйка. Однажды, это было в 1432 году, к городским воротам Брюгге подъехал экипаж. Из него вышел человек, закутанный в плащ. Пройдет время, и он прославит этот город своими полотнами. Это Ян ван Эйк. К этому моменту он уже закончил роспись алтаря в Генте. Он работал над ним более 10 лет. Это действительно грандиозное произведение. В нем 24 картины. Сейчас этот полиптих находится в музее Кафедрального собора во имя святого Бавона в городе Генте. На картинах 258 человеческих фигур. Основной сюжет повествует о втором пришествии Христа и его суде. Но суд здесь понимается не как наказание за уголовное преступление, а как окончательное спасение и преображение всего человечества. Такое видение основано на последней книге Нового Завета, которая известна нам как «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Посмотрите. Все люди, которые служили Христу, воскресают в теле и устремляются к центру картины. Среди них Иоанн Креститель и пустынники. Они совершали служение Господу незаметно в глухих местах. Здесь и святые мученики, и благочестивые миряне. Также среди них мы видим и христианских королей – Людовика IX и Карла Великого. В центре алтаря сюжет поклонения Агнцу. Агнец – это образ Христа, символ чистой жертвы, символ того, кто проливает свою кровь ради спасения мира. Мы знаем, что за день до своих страданий Господь в последний раз в земной жизни разделил трапезу со своими учениками. Тогда на Тайной вечере Он сказал им, что соединение с Ним – возможно, через таинственное претворение хлеба и вина в его плоть и кровь. Для того, чтобы быть сопричастными своему учителю, а значит и вечной жизни, христиане должны как можно чаще благоговейно подходить к чаше со святыми дарами. Ученики назвали это таинство Евхаристия, то есть благодарение, самое главное в христианском богослужении – соединение с Богом через его плоть и кровь. Однако человеческой природе свойственны сомнения. Через них проходят даже те, кто целиком посвятил себя Богу, то есть священники и монахи. Примером тому служит история, которая случилась в итальянском городе Ланчано в 8 веке. Ученые до сих пор тщательно исследуют все вещественные доказательства этого события и по сей день разводят руками. Ничего объяснить нельзя. Так что же произошло? Как-то раз в этом храме святых Лонгина Сотника и Домициана один священник совершал божественную литургию. Во время молитвы он усомнился в том, что евхаристический хлеб и вино действительно становятся плотью и кровью Господа. «Наверное, все это имеет чисто символическое значение», — думал он. «Разве может Тайная вечеря повторяться снова и снова?» Скорее всего, причастие — это просто воспоминание о ней. С такими мыслями он начал читать положенную молитву и взял в руки хлеб. А дальше случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Прямо на этом каменном престоле евхаристический хлеб превратился в человеческую плоть, а вино в чаше загустело и стало кровью. Трудно себе представить, какое впечатление все это произвело на служившего священника. Вокруг него собрались многочисленные свидетели. Он открыто исповедал свои сомнения.
все признали, что произошло настоящее чудо. Подобные события редко наслучались. Они известны из святоотеческой литературы. Существует даже специальная молитва, в которой просят, чтобы Господь, вразумив таким образом человека, вновь возвращал плоти вид хлеба, а крови вид вина. Но в Ланчана этого не произошло. Господь оставил все как есть. Вот в этом сосуде шарики крови. А здесь виден срез мышечной ткани. Эти святыни уже 12 веков свидетельствуют о Христе и верующим, и сомневающимся. Особенно тем, кто искренне ищет встречи с Богом и пытается разрешить свои сомнения. Произошедшее в Ланчано назвали евхаристическим чудом. С начала 70-х годов 20 века, эпохи мучительных сомнений и искреннего поиска, здесь стали проводить серьезные научные исследования. В музее при храме можно увидеть подробное описание работы ученых. Известный профессор медицины из города Ареццо Одуардо Линоли трудился в Ланчано со своими коллегами и пришел к следующим выводам. Святые дары, хранящиеся здесь с 8 века, представляют собой подлинные человеческие плоть и кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца и содержит в сечении миокард. Группа крови во всех фрагментах святых даров совпадает. Причем та же группа выявлена у святой крови в Брюгге и у крови, обнаруженной на Туринской плащанице. Тот факт, что эти плоти кровь уже 12 веков сохраняются в Ланчано без применения специальных мер, объяснить не удалось. Но и это еще не все. Самое поразительное то, что эта кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания и обладает всеми свойствами обычной крови, словно от живого человека. Евхаристическое чудо в Ланчано, кровь Господа в Брюгге и в деревеньке Хайлигенблут – все это зримые доказательства пребывания Господа на земле. Причем не только исторического Иисуса, который жил и пострадал в первом веке, но и Бога человека Христа, который воскрес из мертвых и пребывает среди нас. Каждый из нас может лично его узнать через таинство Евхаристии или причастие. В нем все христиане становятся участниками Тайной Вечери и причащаются тело и крови Господа. Но главное чудо все же в том, как может измениться сердце человека при встрече с Богом. Сердце того, кто терзается сомнениями и искренне хочет понять, есть ли Бог, рядом ли Он, слышит ли Он нас. Если это в самом деле выстраданный, выношенный в сердце вопрос, Господь никогда не оставит его без ответа. Наверное, потому что Он действительно всегда рядом.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа. Брюгге и святая кровь Господа». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 13 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Виктор Драгунский. «Человек с голубым лицом». Часть первая. Мы сидели возле дяди Володиной дачи на бревнах. И папа обстругивал большенную ореховую палку для моего лука. А я в это время наващивал веревку для тетивы. Все было тихо и спокойно. Только в переулке тарахтела дорожная машина. И у нее вместо колес было два тяжелых катка. Она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу. Сиденье на этой машине помещалось очень высоко. И когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами. Я знал, что это рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенке, потому что работать они начали еще ночью, когда все еще спали и было не жарко. Этот дяденька с голубым лицом однажды довольно жгуче шуганул меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово сжиганул меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он не пожаловался сейчас папе, что я озорую. Но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо. И мы с папой сидели так рядом, на бревнышках, и я посвистывал, а папа помалкивал. И мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука и потом запустить змея высоко-высоко под самое солнце. И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр Семенович, наш сосед. У него есть своя автомашина «Волга». Они с папой друзья. Он сел рядом с нами и сказал: «Беда!»
1: «Что такое?»
0: Александр Семенович сказал:
1: «У него, видите ли, свадьба!»
2: «А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра крестины, послезавтра именины! А мне как быть? Сидеть без шофера?»
0: Он погрозил кому-то кулаком.
2: «У меня дела поважнее вашей свадьбы!»
0: Папа сказал: «Расскажите толком!» И Александр Семенович сказал, что его шофер Леша решил жениться на одной своей знакомой, и сегодня у него свадьба.
2: «Ну и пусть женится», — сказал папа. «Вам-то что?»
0: Но Александр Семенович разгорячился.
2: «Мне в город нужно», — сказал он. «Вот так, понятно?»
0: И он попилил ладонью себе горло, мол, позарез. Но папа молчал.
2: «Ага», — ехидно сказал Александр Семенович. «Отмалчиваетесь, палочки строгаете. А где чувство локтя?»
3: «Ведь отпуск», — сказал папа. «Надо с сыном побыть».
2: «Никуда он не денется», — заявил Александр Семенович и шлепнул меня по спине. «Мы просто возьмем его с собой. Надо парню удовольствие доставить. Пусть прокатится.
0: И тут я, наконец, понял, чего он добивается. И как это я сразу не догадался? Ведь ездить-то он не умеет. Не умеет управлять своей собственной «Волгой». А папа умеет. Потому что у папы есть водительские права. Он даже ездил в автопробег Москва-Хабаровск. У него только машины собственной нет. А ездит он классно. И Александр Семенович подкатывается, значит, к нам, чтобы папа отвез его в город и обратно. И хотя я видел, что папе очень неохота ехать, потому что он пригрелся на солнышке, и ему очень нравится сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку, и никуда ему неохота. Но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле. И поэтому я сразу заорал: «Поехали! Какой может быть разговор?» И Александр Семенович вскочил, как ужаленный, и тоже завопил во все горло: «Правильно! Ура! Поехали!» Тут папа совсем сдался и только сказал умоляюще: «Только, как говорится, взад-назад, быстро, чтобы к трем быть обратно». Александр Семенович расхохотался и положил руку на сердце: «К двум!» — и поклялся, чтобы мне провалиться на этом месте. «К 2 часам мы будем здесь, как штык!» И мы с папой пошли переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеновича, и они сели впереди, папа за рулем. А меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. И я сразу стал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед, на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины, и чтобы воображать, что это я веду машину, я, а не папа, и что она вовсе не автомобиль, а космический корабль. И я самый первый человек, который полетел на небо к прохладным звездам. И так мне было интересно ехать, и приятно, и весело. Вокруг было все зеленое: трава и большие деревья, и тоненькие березки. Все было зеленое вокруг. И ветер был такой сильный и теплый, и тоже пахнул зеленым. Я стоял позади папы и посвистывал, и смотрел вперед на дорогу. Она блестела, как серебряная. И то попадалась на дороге доска. Видно, грузовик обронил. То небольшая охапка сена. И тоже было понятно, откуда она здесь. То шоферские концы, какими руки вытирают. И получалось, что дорога как будто рассказывает, кто по ней проехал до нас с папой Александром Семеновичем. А сейчас мы мчались довольно быстро. И я, наконец, начал играть в космический корабль. Я включил приборы и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны еще и еще дальше. И скоро я решил, что вступил в состояние невесомости и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый. Но папа сказал, не оборачиваясь: «Стой смирно!» И я опять стал смотреть вперед. И только я посмотрел вперед, я сразу увидел, что через дорогу идет девочка. То есть она бежит перед самой нашей машиной. Бежит и бежит. И откуда она взялась? Ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила. Наша машина резко крутанула вправо. И страшно загудел гудок. И я успел заметить, что девочка тоже метнулась вправо. И опять под машину. И тут раздался какой-то дикий визг и лязг, и скрежет. И машину как будто кто-то дернул за хвост. И дальше все пошло совершенно непонятно. Мне показалось, что через меня прошел электрический ток. И сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло. И гудок непрерывно гудел. И я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью. И вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные. А потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось.

Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская. Творчество Сезара Франко. Передача вторая.
3: После огромного успеха скрипичной сонаты начали исполняться и другие произведения Франко. Мессы, симфонические поэмы, симфонические вариации. Его ожидали и триумфы и в Париже, и в Бельгии. Но однажды с ним случился ужасный эпизод. В мае 1890 года по дороге к одному из учеников, с которыми он все-таки продолжал заниматься, потому что зарабатывать деньги надо было, он получил сильный удар оглобли омнибуса. Он с трудом добрался до места, потерял сознание, а осенью плохо залеченный ушиб спровоцировал плеврит. Композитор скончался 8 ноября 1890 года в Париже. Через несколько лет его прах был перенесен на Монпарнас, а в 30-е годы 20 века в сквере перед церковью Святой Клотильды был установлен памятник Франко. Франком были написаны две симфонии, но лишь одна из них известна публике. Первая, юношеская, осталась неизданной, да и неисполненной. По-видимому, автор не считал ее достаточно удачной. Но в 1868 году у него появился замысел новой симфонии. Именно тогда появились первые наброски. Работа протекала долго, потому что при его загруженности для заработка и в консерватории, и частными уроками, и органист в церкви, у него на сочинение оставались лишь летние месяцы. На это время он уединялся в укромном домике, снятом где-нибудь недалеко от Парижа, и там работал без помех. Только когда он получил признание в 1886 году, ему уже удалось больше времени уделять своей симфонии, тем не менее работа над ней продолжалась еще 2 года. Закончена она была в 1888 году. Это не только самое значительное произведение Франко. Симфония принадлежит к лучшим творениям в этом жанре и является величайшим достижением французского симфонизма. Ее отличает классическая стройность и ясность стиля, которые удивительным образом сочетаются с романтическим порывом и свободой высказывания. Это произведение в своем роде совершенное. Кстати, о романтическом порыве. Я не случайно сравнивала этих композиторов с гранитными утесами, потому что, естественно, если вокруг бушевали волны этого романтического моря, то, конечно, даже на гранит они воздействовали. И композитор не мог быть абсолютно оторван от современности, от того, что его окружало. Отсюда этот романтический порыв. Но симфония, при том, что она романтична, она удивительно стройна, закончена, просветлённа. То есть в ней нет никаких, я бы сказала, никаких отрицательных эмоций. Она вся порыв кверху, к небу, к свету. В отличие от всех традиционных симфоний классических, она состоит не из четырех, а из трех частей. Первая часть, как всегда, сонатная аллегро, вторая – аллегретто, а вот финал совершенно удивителен. Он исполнен безудержной радости жизни, музыка в нем льется широко, и чем-то неуловимым она напоминает некоторые финалы русских симфоний. В ней звучит очень отчетливо какая-то русская тема. И поэтому, собственно, я и заканчиваю свои четыре фигуры Танеевым, потому что именно с его симфонией, как потом можно будет услышать, и ощущается, вернее, будет ощущаться, когда появится эта симфония Танеева, отчетливая перекличка. Итак, это симфония, которую надо слышать, и которую, по-моему, стоит восхищаться.

закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Саертинская, посвященная творчеству Сезара Франка. В передаче прозвучала симфония «Ре минор» Сезара Франка в исполнении Дрезденской государственной капеллы под управлением Курта Зандерлинга.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ми минор Этера Вилла-Лобоса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобой сотворих. Яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси. Безвестная и тайная премудрости твоей я, явил ми иси. Окропише мя и сопом, и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеше мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

ты, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав Слово Господне в Пергии, сошли в Италию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам.
1: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 9 и 10 глав.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
3: Христос воскресе! Воистину воскресе! Так восклицаем мы спустя почти 2000 лет после того события, которое перевернуло ход мировой истории. Но до события воскресения вокруг Иисуса толпился недоумевающий народ, и, глядя на Него, и слушая Его, задавался вопросом: «Кто этот Иисус?» И во времена евангелиста Иоанна, когда церковь еще делала свои первые шаги в истории, люди спрашивали, кто есть Иисус, что означает Его жизнь и Его весть людям, что Он дает миру. И на эти принципиальные вопросы евангелист желал дать ответ своим Евангелиям. Ответ его один, но предлагается в различных вариантах, с различных точек зрения и в различных литературных формах. То, что было прочитано сегодня, ответ в форме притчи или несколько загадочного иносказания. Евангелист Иоанн в церковной традиции называется богословом. Действительно, по сравнению с другими Евангелиями, написанная им книга об Иисусе Христе наполнена не столько жизнеописательными историческими подробностями, сколько богословскими речами Спасителя. Но речь Спасителя в Евангелии Иоанна – не учение, излагаемое с логической четкостью. Здесь высокое богословие излагается совсем иначе, в образных картинах, в символах, которые способны воздействовать более непосредственно, нежели логические аргументы и доказательства. Образы, которыми говорит о себе Господь в Евангелии от Иоанна, сами по себе значительны и понятны каждому человеку. Они столь значительны, что обойти их вниманием просто невозможно. Они ставят всякого человека перед решением принять или отвергнуть то, что Иисус говорит о себе. Вот сегодня –

0: звучало третье из семи так называемых «аз-есмь» изречений Иисуса Христа. Он уже говорил о себе, что он есть хлеб жизни, свет миру. Теперь он называет себя дверью. «Я есмь дверь». Что такое хлеб, свет, дверь, путь, знает всякий человек. И всякий человек, если он не совсем лишен разума, поймет, что эти предметы могут быть символами жизни. Но кто настолько смел или настолько безумен, чтобы посметь сказать о себе, что он есть хлеб, свет, жизнь для всех людей, не для какого-то одного человека в сентиментальном смысле. Такое бывает. Любящие могут говорить друг другу: «Ты моя жизнь». Нет. Господь говорит о себе, что Он есть жизнь в самом глубоком и в самом прямом смысле, и при том жизнь для всех людей, более того, для всего мира. Как возможно это принять? Как возможно это понять? «Я есмь дверь», слышали мы. В каком же смысле? Появляется картина, понятная нам, и еще лучше известная жителям Палестины времен земной жизни Иисуса Христа. Вот каменный загон для овец с единственным входом. Этот вход сторожит привратник. Он следит, чтобы никто чужой не проник к овцам. Только один знакомый ему пастух имеет доступ в этот загон. Пастух, войдя в загон, из множества овец подзывает овец своего стада. Он их знает, зовет по имени и выводит из загона на пастбище. Его овцы послушно следуют за знакомым голосом. А если придет чужак, голоса которого они не знают, испуганно бегут от него. Несколько удивляет то, что Иисус Христос называет себя сначала не пастырем, но дверью, пастырем потом. Дверью. Как это понимать? Дверь, а лучше сказать калитка овечьего загона. Ее можно рассматривать, так сказать, с двух сторон. Она позволяет пастуху войти к овцам, и она же позволяет овцам входить в загон и выходить из него. В речи Спасителя учитываются оба эти аспекта. Когда Иисус Христос утверждает о себе, что Он есть дверь к овцам или для овец, то Он тем самым выдвигает неслыханное притязание на то, что только Он тот посредник, через которого люди могут получить доступ к лугам и пастбищам жизни. Только Он один дарует возможность жизни, и без Него для людей истинная жизнь недоступна, закрыта, как пастбище, загорожена от овец каменной изгородью. Но через Него также единственный доступ пастыря к людям, в том случае, если этот приход к людям имеет целью их жизнь. Приходили до Христа, да и после Него и другие, но приходили как воры и разбойники с целью украсть, убить, погубить, а потому не шли через дверь, но перелазили через ограду в другом месте. Было много размышлений, кого следует понимать под ворами и разбойниками, которые приходили перед Иисусом. Ну, разумеется, не может быть и речи о ветхозаветных пророках или о крестителе. Возможно, подразумеваются фарисеи, которые в евангельском рассказе вступают в спор со Спасителем. Нет, скорее всего, не они. В те времена, когда израильтяне, в том числе и фарисеи, нетерпеливо ожидали пришествия Мессии, божественного посланника, на историческую сцену выступало множество претендентов на это звание, множество самозваных Христов и Спасителей. Ни к чему доброму их выступления не приводили. И уже после того, как прозвучали предупреждающие слова Иисуса Христа о подобных самозванцах, они возникали в истории снова и снова, и то здесь, то там перелазили ограду. Они обещали благо, жизнь, но фактически несли грабеж, насилие и смерть. Слова Христа сегодняшнем Евангелии предостерегают от таких ложных «спасителей» в кавычках. И, надо сказать, предостерегают не напрасно, потому что люди очень склонны поддаваться пустым обольщениям. Обманщики, сознательные и циничные, а чаще всего сами заблуждающиеся и обольщенные лукавым, многое обещают людям – земное блаженство, здоровье, успехи, справедливость, богатство, власть, наслаждение, прогресс во всем. Они действуют, как сказано в Писании, со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными. Ложными не от того, что эти чудеса недействительны, но от того, что они соблазняют и ведут не к истине, а ко лжи и пустоте. Многое могут эти лжехристы, но одного они не могут даже пообещать. А если и пообещают, то не могут ни доказать, ни исполнить. Они не могут обещать и исполнить победы над смертью. Они, если угодно, тоже двери, но двери, ведущие в никуда. Иисус Христос есть дверь истинная, открывающая путь в жизнь, и кто войдет этой дверью, тот спасется. Нет, в этом мире он, скорее всего, не наживет себе богатства, не будет купаться в счастье и благоденствии, но, входя этой дверью, он уже в этой жизни обретет ту надежду, которой лишены прочие, и уже в этой жизни будет осиян светом грядущего воскресения, ибо воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Четырнадцатого мая, 1 мая по старому стилю, церковь чтит память ветхозаветного пророка Иеремии. Иеремия жил за 600 лет до Рождества Христова. Он обличал иудеев за отступление от истинного Бога и поклонение идолам и предсказал завоевание Израиля вавилонским царем Навуходоносором. Иудеи всячески преследовали пророка, и он был заключен в темницу, откуда его освободил разрушивший Иерусалим Навуходоносор. Жизнь Иеремии закончилась мученически, он был убит иудеями в Египте. Святой апостол и евангелист Матфей указывает, что пророком Иеремии предсказано было предательство Иуды. В этот день церкви вспоминаются святые мученики, преподобный мученик Вата Персинин, живший в IV веке, священно-мученик Макарий, митрополит Киевский, в конце XV века убитый татарами, и преподобный мученик Иофонский, Ефимий, Игнатий и Акакий, пострадавшие от мусульман в начале XIX века. Мощи преподобных мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия находятся на Афоне, в русской обители святого великомученика Пантелеимона. День 14 мая украшен памятью великой грузинской святой, благоверной царицы Тамары. Память ее празднуется также в день жен мироносец. Сегодня вспоминается преподобный Герасим Болдинский, ученик Даниила Переославского, прославившийся своей кротостью и смиренным перенесением страданий. Кроме Свято-Троицкого Герасима Болдинского монастыря в Смоленской области, преподобный Герасим является основателем монастыря в честь Иоанна Предтечи в городе Вязьме и обители в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в Брянском лесу. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года. В этот день мы вспоминаем еще одного великого русского святого, преподобного Пафнутия Боровского, жившего в XVI веке и основавшего Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевский Боровский монастырь в Калужской области. В этот день прославлены три чудотворные иконы Божией Матери – Царево-Кокшаевская, называемая также Мироносецкой, Андрониковская и икона, именуемая «Нечаянная радость». Икона Божией Матери Царево-Кокшаевской явилась одному крестьянину в 1647 году близ города Царево-Кокшаевска в Казанском крае. На месте ее явления был построен монастырь. Наименование Мироносецкой икона получила от того, что Божия Матерь изображена женами-мироносицами. Андрониковская икона являлась родовой святыней греческого императора Андроника III. В Россию образ был прислан в 1839 году из Монемвасийского монастыря, где он хранился в течение 500 лет. В 1877 году святая икона была поставлена в храме Казанского женского монастыря близ города Вышний Волочок. Самая знаменитая из прославленных в этот день икон именуется «Нечаянная радость». На ней изображается молитва юноши перед иконой Божьей Матери, на которой лик Богородицы обращен к молящемуся. Предание объясняет такую иконографию чудом, произошедшим с неким юношей. Юноша молился перед иконой Божьей Матери и вдруг увидел кровоточащие раны Господа Иисуса Христа. В страхе юноша воскликнул: «О, госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего». Юноша после этого чуда исцелился от плотских страстей и обрел уже нечаянную им радость прощения и оставления грехов. 14 мая Русская Православная Церковь в сонме новомучеников и исповедников чтит мученицу Нину Кузнецову. Нина Алексеевна Кузнецова была дочерью урядника города Лальска Вологодской губернии. С детства она любила молитву и странноприимство, чему не препятствовали ее благочестивые родители. В 32 году ее родители арестовали, они не выдержали тягот заключения и вскоре скончались. Во время ареста родителей Нину Алексеевну от переживаний развил паралич, после которого она с трудом передвигалась. Вскоре ее тоже арестовали, но из-за болезни отпустили. В родительском доме Нина Алексеевна устроила приют, в котором сама ухаживала за всеми приходящими и ищущими пристанище. В ее доме жили монахи и монахини из закрытых монастырей. Сама Нина Алексеевна вела поистине аскетическую жизнь, на которую решались не всякие монахи, и постоянно пребывала в посте и молитве. Когда в начале 30-х годов власти закрыли собор в Лальске, Нина Алексеевна стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православным. В 1937 году она была арестована, ее обвинили в срыве мероприятий советской власти, то есть в срыве закрытия церкви, а также в предоставлении квартиры для церковных антисоветских, как было написано, сборищ. Приговорили ее к 8 годам лагерей. Через год мученица Нина Кузнецова скончалась в лагере в Архангельской области. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пафнутия Боровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Пафнутий Боровский, внук татарина Баскака, баскаками назывались представители ханов Золотой Орды в завоеванных землях. Внук татарина Баскака, дед его принял святое крещение с именем Мартин в городе Боровске. Сын Мартина Иоанн женился на благочестивой девице Фатинии. От этой богобоязненной и нищелюбивой четы в одном из их родовых поместий, Кудинове, недалеко от Боровска, в 1395 году родился мальчик, в святом крещении названный Парфением. Уже в отрочестве Парфений преуспел в изучении Священного Писания, отличался кротостью и незлобием. На 20-м году жизни он принял монашеский постриг с именем Пафнутий в Боровском Покровском монастыре от настоятеля обители Маркела. Молодой инок был отдан под духовное руководство старцу священно-иноку Никите, ученику преподобного Сергия Радонежского. 7 лет до перехода старца в другой обитель преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого наставника и учился от него иноческим добродетелям. Он старательно исполнял все монастырские послушания и этим приобрел любовь и уважение братьев. В 1431 году, после смерти игумена монастыря Маркела, братья и князь Боровский Симеон Владимирович, зная о строгой, подвижнической, глубоко назидательной жизни преподобного Пафнутия, просили его принять настоятельство над обителью. Всероссийский митрополит Фотий возвел преподобного в сан игумена. Подвижник проводил жизнь в строгом воздержании, богомыслии и сосредоточенной молитве. Днем он трудился наравне с братьями, рубил, наносил дрова, копал землю в огороде, плел рыболовные сети, а ночи проводил в молитве. Пробыв игуменом обители около 13 лет, преподобный Пафнутий на 51-м году жизни тяжело заболел и принял великую схиму. После выздоровления он отказался от игуменства, и в 1444 году ушел из монастыря, преподобный поселился с одним иноком недалеко от Боровска, в густом лесу на берегу реки Протвы. Вскоре к нему стали приходить иноки, которые по благословению преподобного поселялись в этом уединенном месте. Среди пришедших к святому наставнику был 20-летний юноша Иоанн Санин, постриженный преподобным с именем Иосиф и впоследствии ставший основателем Волоколамской обители. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старца Иннокентия, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский, и прозорливый старец Ефимий. Когда число учеников умножилось, был построен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, освященный по благословению святителя Ионы, митрополита Московского. Затем на месте деревянного был построен каменный храм. При строительстве церкви старец Пафнутий сам носил необходимые строительные материалы. Храм был расписан лучшими иконописцами того времени, Митрофаном и Дионисием. Он был освящен 26 октября по старому стилю 1466 года. В монастыре также имелись иконы письма преподобного Андрея Рублева. За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном неизвестном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем после раскаяния принял монашество. Преподобный Пафнутий имел также и дар духовной рассудительности. Он был духовным наставником не только иноков, но и многих мирян. Святой подвижник хорошо знал церковные правила и давал приходившим к нему спасительные советы. Приняв великую схиму, преподобный Пафнутий не совершал божественной литургии. Только один раз перед своей кончиной, в день Светлого Христова Воскресения, когда не было другого священника, он отслужил литургию с духовным трепетом. Нестяжательность преподобного Пафнутия простиралась до такой степени, что его одежда и обувь не годились даже нищему. Преподобный был очень милостив и нищелюбив, проповедуя милосердие словом. Подвижник осуществлял эту добродетель и на деле. Во время сильного голода при его монастыре ежедневно питалось до 1000 человек, пока не кончились все монастырские запасы. Несмотря на свое высокое благочестие и большой духовный авторитет, преподобный Пафнутий претерпел много скорбей от сильных мира сего и особенно от удельных князей. Преподобный Пафнутий еще при земной жизни прославился чудесным исцелением болящих. За неделю до кончины ему было открыт день его исхода в жизнь вечную. Скончался преподобный Пафнутий 1 мая по старому стилю 1477 года в 83-летнем возрасте и был погребен по его желанию у дверей храма. Позднее святые мощи преподобного открыто почивали в пределе храма, освященном его честь, в Пафнутиевом монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви, Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, а также преподобный Давид Серпуховский, основатель Давидовой Вознесенской обители, Даниил Переславский, чудотворец, основатель Переславского Данилова монастыря и другие. Причисление к лику святых Русской Церкви преподобного Пафнутия совершено на Московском соборе 1547 года.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверной царицы Тамары. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая благоверная царица Тамара родилась около 1165 года. Происходила она из древней грузинской династии Багратидов. И с 1178 года являлась соправительницей своего отца Георгия III. Время царствования святой Тамары известно как «Золотой век грузинской истории». Царица Тамара отличалась высоким благочестием, и, продолжая начинание своего деда, святого благоверного царя Давида III, возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В 1204 году правитель румского султана Рукнет-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзе. Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время богослужений. Святая Тамара скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых. Ее память также празднуется в неделю жен-мироносец.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел круглый стол, посвященный приходским медиа. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино состоялся пасхальный праздник. В Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии, которая состоялась 12 мая, прошел круглый стол «Приходские медиа в поисках смыслов. Как говорить с миром, не теряя себя». Ведущими выступили руководитель пресс-службы академии романах Хризостом Янкин и преподаватель Анна Ершова. Среди слушателей были приходские информационные служители, прошедшие онлайн-курс «Азбука приходского медиа», организованный епархиальным информационным отделом совместно с Духовной академией. Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов выступил с докладом «Какие форматы работают сегодня от подкастов до карточек». Он отметил, что «Фома» сейчас не только журнал, как и большинство средств массовой информации, он стал цифровым медиа, и речь идет о проблемах и задачах именно цифровых медиа. Руководитель фотослужбы Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Алексеев посвятил сообщение проповеди в кадре. Он подчеркнул, что говорить о Боге можно с помощью разных инструментов, и один из них – фотография. Задача фотографа – сломать восприятие церкви как чего-то архаичного и неинтересного. Церковный фотограф должен отразить настроение службы, показать интерьерные особенности храма, подчеркнуть эмоции человека. Преподаватель школы медиадеяния Петр Бабурин озаглавил свой доклад «Что православным приходам стоит и не стоит заимствовать из опыта паблика лютеранской церкви Анны Кирхи». Тема объясняется тем, что он работает в Анны Кирхи как графический дизайнер. Петр Бабурин объяснил, что по сравнению с другими протестантскими деноминациями, лютеранство – достаточно консервативная конфессия. При этом разработчики контента активно используют юмор, иронию, находят неожиданные темы для миссионерства. Екатерина Лисицына в сообщении «Смелость говорить о вере по-своему, как найти понятный для молодежи язык» рассказала о проекте «Со смыслом», который создала совместно с Полиной Андриановой. Они прихожанки Троицы Измайловского собора. Часть их деятельности – разработка дизайна футболок с христианскими надписями и изображениями. Но основная цель проекта – создание миссионерского христианского интернет-ресурса. Подростки, молодежь ищут ответы на острые вопросы, в том числе связанные с верой, но часто находят отнюдь не полезные источники. По окончании докладов состоялась дискуссия, в которой приняли участие докладчики и слушатели. 10 мая на малой спортивной арене футбольного клуба «Локомотив Москва» прошел 53-й международный пасхальный турнир Кубок Святого Князя Дмитрия Донского по футболу. Победителем турнира стала команда «Адмирал» из храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове. Всего в состязании приняли участие 16 команд из разных городов России. В соревновании участвовала команда Санкт-Петербургской духовной академии. На время соревнований футболистов приняла Никола-Угрешская семинария, ректор которой и романах Лука Пронских встретился со студентами. Сестры Милосердия храма Августовской иконы Божьей Матери совместно с настоятелем иереем Василием Тищенко посетили детский хоспис и гериатрический центр при соборе архистратига Михаила в поселке Токсово. Детский хоспис был открыт в 2018 году для оказания различных видов паллиативной помощи. Основная цель хосписа – повышение качества жизни детей, имеющих неизлечимые заболевания, за счет комплексной медицинской, социальной, психологической, педагогической и духовной поддержки семей. Для сестер Милосердия провели экскурсию, показали палаты, рассказали о работе хосписа, сложных заболеваниях, о возможности проходить реабилитацию и находиться в палатах совместно с родителями, а также подробно рассказали о помощи, которую они оказывают детям. В тот же день сестры посетили гериатрический медико-социальный центр имени императрицы Марии Федоровны, который также относится к собору архистратига Михаила. Комплекс для престарелых был освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в 2009 году. В его палатах при полной загрузке на долгосрочном проживании могут находиться около 100 больных и престарелых. В настоящий момент в центре проживает 70 человек. сестер Милосердия ознакомились с центром. Целью поездки было увидеть своими глазами, как устроена жизнь в этих центрах, чтобы в дальнейшем сестры Милосердия могли нести здесь свое послушание, помогать в качестве младших сестер по уходу за больными. В Гатчине прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. По благословению епископа Гатчинского и Лужского митрофана, участие в памятных акциях принял благочинный Гатчинского округа, настоятель Павловского кафедрального собора, протоиерей Владимир Фейер. Вместе с руководителями районной и городской администрации отец Владимир принял участие в торжественно-траурном митинге и церемонии возложения венков к мемориалу в честь защитников Ленинграда. Позже на мемориальном комплексе, расположенном на Гатчинском воинском кладбище, благочинный совершил молитвенное поминовение воинов на поле брани, жизнь свою за Отечество положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино Тоснинского района состоялся пасхальный праздник. Торжество объединило учащихся воскресной школы, их родителей, педагогов и многочисленных гостей. Пасхальные торжества открыл настоятель храма и директор воскресной школы протоиерей Николай Аксенов. Отец Николай поздравил присутствующих со светлой пасхальной радостью и вручил свидетельство об окончании воскресной школы трем выпускникам. Документы об успешном окончании обучения получили Сергей Иванов, Никита Махмудов, Ольга Романцова. Выпускников пригласили продолжить общение в приходском молодежном клубе. Настоятель пожелал ребятам, чтобы приобретенный духовный фундамент помогал им в дальнейшей жизни оставаться верными чадами православной церкви. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского и при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области с мая по октябрь 2026 года в Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Проект «Тихвинский благовест» продвигает идею развития человеческого потенциала, творческой самореализации и удовлетворения духовно-культурных потребностей с помощью православного хорового искусства. В этом году фестиваль реализует две программы – духовно-просветительскую, выступление известных детских хоровых коллективов Санкт-Петербурга и мастер-классы по хоровому пению в районах Ленинградской области и большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера 7 июля 2026 года в день памяти святого преподобного Антония Дымского. В фестивальной программе участвует хор мальчиков Санкт-Петербурга под управлением заслуженного работника культуры Вадима Пчелкина, детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова, хор Валаамского мужского монастыря Республика Карелия, архиерейский праздничный хор Тихвинской епархии, а также заявившие о своем участии академические хоры и исполнители Ленинградской области. Приглашаются принять участие церковные, мужские, детско-юношеские хоры, вокалисты, ансамбли, исполняющие духовную музыку русских композиторов и православные песнопения. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книге «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30. 14 мая – день рождения протоиерея Константина Смирнова. Мы поздравляем дорогого отца Константина, желаем ему здоровья, долголетия и помощи Божией во всех делах. Более 200 передач по страницам русской классической литературы записал для радио «Град Петров» протоиерей Константин Смирнов, настоятель самого литературного храма нашего города, да и всей России, храма во имя Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади. И какая бы книга ни звучала в его исполнении, это всегда не только высокопрофессиональная работа, но и прежде всего пастырское слово. В 11:00 вы услышите интервью с отцом Константином, в котором он расскажет о своей работе на радио «Град Петров». ведет передачу Ольга Суровегина. В 13 часов в нашем эфире в исполнении отца Константина прозвучит заключительная передача из цикла «Раннехристианские отцы церкви».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит четвертая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
4: Насколько вот русский вклад силен в успехи Америки и в этой области, и во всех остальных, и в научной, и вообще в развитии? Вот, может,
5: нетерриториальной работой ученых это определяется. Угу. Понимаете, был великий ученый Вавилов. Он продвинул генетику
4: для всего мира.
5: Для всего мира. Но только в Америке продолжали заниматься этим делом, а у нас придушили.
4: А так у нас вот что,
5: мы внесли вклад в американскую генетику? Внесли, да еще какой? Да? Наставили и пустили ракету в нужном направлении. Или посадили на самолет людей, они летят вот туда. Они туда прилетели. Да?
4: А все иммигранты реализовывались в Америке? Или все-таки многие действительно талантливые люди не смогли найти себя там, в этой стране?
5: Конечно, потому что занятие наукой — это не только умственные способности, но это еще характер. И очень многие реализации, не мне вам объяснять, Владимир Юрьевич, успешность в достижении научных результатов, она не столько от как бы способности, да, от компьютера стоит, но от организации своей работы, от организации своей собственной работы внутри себя и организации той работы, в которой ты помещен. Ты работаешь вот в этом университете или не в этом университете, дают тебе ходу или тут интриги, или твои заинтересовали какие-то внешние силы, то, чем ты занимаешься, или не заинтересовали, тебя пихают вперед. Другая сторона, например, большое количество людей филологических, образованных, существует в той же самой Америке. Но, на мой взгляд, гуманитарная некультурность, которая развита в Америке, системная некультурность, она очень сильно давит. Вот, например, прошла волна по американским университетам мода. Зачем изучать классику? Это ископаемое. Так и был термин «fossils». Ископаемое. Зачем это изучать? Почему студент должен читать Шекспира? Давайте изучать современную литературу.
6: Он уже умер.
5: Да, он чем давно? Не очень все толком знают, когда, но очень давно умер. Зачем? А смотрите, какие интересные тенденции современные. Мы просто их не отслеживаем, мы не следим. Мы далеки от жизни, мы оторвались. Вон что происходит. Давайте изучать.
6: Взять самое передовое, понимаете? Вот у них вот такая установка.
4: Вообще в Америке? Или это может быть действительно какой-то...
5: Ну, там заправляют университеты, это и моды, политические интересы. Вот гораздо интереснее изучать отдельные ритуалы западноафриканских племен. Гораздо это интереснее, что это вот сейчас живо, они до сих пор существуют. На это будут давать деньги, гранты.
6: Не только это должно изучение, допустим, истории партии большевиков дают гранты и сейчас.
4: Дают?
6: Дают. Да. Дают. Вот знаете... Александр Рабинович, профессор, он сын эмигрантов. Его папа был и поэтом, и возглавлял студенческую организацию в Берлине, и Роман Гуль, которого все знают, ходил у него в заместителях. Он ни слова не написал о нем в своих мемуарах.
4: Почему?
6: Ну, я не знаю, это его спросить, да, Гуль?
5: Ой, Гуль отвратительный мемуарист. Если посмотреть, что он писал, то перемешку вранье и интриги.
6: Да, мама у него была актриса, так вот папа был физико-химик, он участвовал, между прочим, в атомном проекте. А потом был один из основателей ПГОшского движения, ни больше, ни меньше. И ближе. Александр Рабинович вместе с Набоковым ловил бабочек, который у них бывал. Он был знаком и с Керенским, там, и с Карповичем, и Николаевским, так что очень многими иммигрантами. И представляете, вот этот человек всю жизнь увлеченно занимается, только одним он изучает большевиков.
5: Так интересно же.
4: Не знаю, вот такая привлекательность именно для иммиграции, изучения. Мне кажется, у нас здесь нет столько историков или тех, кто действительно увлеченно, не будучи сам историком, занимается осмыслением того, что произошло вот с этой страной, в которой мы живем, сколько занимаются этим в иммиграции второе поколение и даже, может быть, третье, когда уже эти люди, ну, даже если впрямую не ассимилировались, не растворились в иностранной культуре, но они уже там вросли корнями,
6: да.
4: А все хотят понять, что же
6: да,
4: произошло.
6: Они уже ощущают себя американцами, но при этом, вы знаете, это в большинстве случаев это потомки тех, кто выехал из России. И вот это интерес к родине, почему именно так произошло, вот видимо.
4: То, что Михаил Никитич сказал, что оттуда виднее.
5: с одной стороны, ощущение, что ты смотришь объективно, не затуманен сиюминутным вот, окружающим тебя людьми, пространством или инерцией прошлого, с той стороны, но вместе мне кажется, что с того берега не понять, что здесь
4: все-таки
5: происходило и происходит. Ну, есть такая точка зрения, что Россия — это такая страна, которая в своих и грехах, и достижениях, она совершила все возможные за прошлое и за будущее поступки возможные, да? И это безбрежное поле, не вылезая из России, можно изучать любые направления развития любых обществ. Вот с самого зверского до самого благородного, от вершин духа до глубин есть морального все. Падения. Все здесь есть. И как это умещается на российском пространстве? Вот одна из трудностей, не боюсь обобщить, западного сознания, ну, за исключением, может быть, немецкого и французского, но уж американского точно невозможно для него, это совместить в одной и той же голове парадокс. Да? Вот Россия — страна парадоксов, противоположностей, одновременно существует и это, и то. И вот ясному, простому, математически сформулированному вот по полочкам сознанию, так, чтобы можно было донести до нейтрального слушателя, который ничего, вот, казалось, не знает, расскажите про Россию. Начинают рассказывать противоположности с точки зрения нормального человека, несовместимые
4: такой
5: совершенно.
4: Такой страны,
5: да?
4: Нет.
5: Да. Так этого не может быть. Как это могло существовать? Как это может одновременно осуществиться в одном государстве? Для иностранцев у меня есть такое пояснение. Вот у вас есть коврик перед дверями, он уже грязный. Вы берете за угол, ее встряхиваете чистый и кладете заново. Да? А Россия — это ковер такого размера, когда возьмете за один кончик, тряхнете, здесь, может, он чище станет, а на дальнем конце, как была такая грязь, так и осталась. Вот размер России и необъятность событий.
6: Ну, Америка тоже не маленькая. Посмотрите, сколько вот разницы часов между Нью-Йорком вот, и Сан-Франциско.
4: А почему говорят только про Россию, что она такая большая, но не говорят никогда так про Америку?
5: 14 поясов часовых, а тут все-таки 3 только часовых пояса.
6: Все равно.
4: Да? Почему для Америки не проблема ее размеры, для США?
5: Связь, дороги в сравнении с нашими, да? Ты можешь, не съезжая с асфальта, просквозить со скоростью 100 км в час слева до правого берега и не собьешься нигде. У тебя будет каждые там несколько километров ждать одна и та же заправка одной и той же фирмы, один и тот же Макдональдс, одна и та же Starbucks кофе, один и тот же магазинчик. Все будет абсолютно застандартизовано насквозь. Почему? Дешевле, эффективнее. Все. И поэтому, как только какая-то мода в одном месте вскочила, и там бух, во всей Америке ты пройдешь в магазин и покупаешь. Вот это происходит. А у нас?
4: Видим разрыв, допустим, знаменитые города и деревни. Какая здесь, возможно, будет стандартизация?
6: В Америке разве существует деревня?
5: Деревня существует, но она не такая, как у нас.
6: Это не деревня. Нет, это не в нашем понимании это поселок, но
5: да,
6: не деревня.
5: Да, да.
6: Либо это фермер. Вот. То есть там нет понятия деревни.
5: Да, то есть понятие сельского хозяйства, но не деревни.
6: Да, совершенно верно. И поэтому там переселение людей в города, оно произошло еще раньше, чем у нас даже.
4: То есть это не так страшно?
6: Да. Такой путь развития тоже возможен. Это не значит, что надо людей искусственно задерживать, чтобы они жили в деревнях, как у нас жили же. До 65-го года не имели паспорта те, кто жили в деревне. Представляете?
5: Ну, потому что крепостное право как-то привычнее для нас.
6: Советское крепостное право. Угу.
5: Но почему-то мы все время, значит, сравниваем с Америкой, Почему? Ведь можно сравнивать себя и с другими странами. Только из-за размера, что ли. Ну, давайте с Канадой сравнивать по размеру, и климат ближе. А это же как-то болезнь такая наша интеллектуальная. Все время сравнивать себя с Америкой.
4: Ну, просто как-то вот мы столько лет соревновались,
5: вот
4: это
5: именно,
4: уже вошло в привычку.
6: России сколько лет?
5: Но тем не менее, почему сразу сравнивать с Америкой? Ну, почему мы сравнивали с ней, мне кажется? Потому что на Америке отрабатываются социальные и политические, и индустриальные механизмы, которые для всего мира предстоит дойти. Но к этому идут разными странами, разные страны, разные путями.
4: Ты уже сам можешь сказать и про Россию.
5: А на нас отрабатывается.
4: Отработался большевизм у нас. Мы показали всему миру, куда можно пойти через этот путь.
6: Тупиковый вариант.
5: Ведь посмотрите, что получается. Такое количество попыток вернуться, да, как бы перекинуть мост. И теперь, чему мы наследники вот с двуглавым орлом? Вот сейчас построили мост, мы перекидываем мостик туда. Все время говорю, возрождение России, возрождение. Какой? Социалистическое, коммунистическое, дореволюционное, в слое возрождения, что содержится? Мне кажется, подсознательно хотят сделать так. Вот этот мост перекинуть над большевистской Россией, а там, под мостом, течет река крови. И чтобы люди туда не заглядывали, да? И стараются не смотреть на вот все то, что происходило, потому что корни-то оттуда растут.
4: Вот как мне представляется, в Европе в русской эмиграции существовали множество организаций, объединений, а в Америке, получается, такого феномена, вот как русские организации и объединения вот в таком цветущем качестве, как в Европе, не появилось, раз там действительно русские не чувствовали себя такими оторванными от местной среды, а чувствовали себя, ну, такими же, как все приехавшими в Америку.
6: Да, но главный центр-то эмигрантской жизни был Париж.
4: А в Америке был центр жизни русской иммигрантской какой-то? Вот ну, в США,
6: я,
4: может быть, был какой-то город?
6: Сказать,
4: вот если Париж,
6: сказать,
4: столица
6: да.
4: русской
5: Сейчас
4: иммиграции,
5: два центра, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
4: А почему именно эти города стали центрами?
5: Ну, это самые крупные города на побережье.
6: И там как-то более плотные, я заметил, спрессованные русские колонии. В то время как, допустим, в Нью-Йорке, они все-таки распылены. Там, допустим, в Нью-Йорке, там, в других местах они распылены.
5: Кремниевая долина дает очень много с точки зрения русской иммиграции.
4: Почему именно там?
5: А потому что ученые. Это специальное интеллектуальное место. Умные едут в Кремниевую долину. Они же едут не в Техас,
6: причем
5: не в Айдахо.
6: Разными путями через разные страны попадают туда, как я.
5: Да. Но я знаю людей, которые Америка высосала из Японии, например, компьютерщиков, да? Из Германии.
4: А вот существовали ли какие-то знаменитые, известные организации, собственно, американской части русской эмиграции?
5: Основатели Конгресса русских американцев – это вторая волна. Они объявляли себя антикоммунистами, их поддерживали. Рейган жал руки руководству Конгресса русских американцев.
6: Ну,
5: а когда все кончилось,
6: первого,
5: а чего им?
6: Там и потомки первого. Тоже.
5: И они потом заманили. Но как организация, которая возникла на том берегу, в Нью-Йорке, Конгресса. Потому что в 90-м году, когда мы объявили о том, что собираем первый Конгресс соотечественников, я начал получать отклики оттуда. И один из первых пришел за подписью Будзиловича, тогда председателя Конгресса русско-американцев, в котором было написано: «Мы не приедем к вам, пока вы не отмените празднование 7 ноября». Приехали все равно, любопытствующие.
4: Потребность у эмигрантов в Америке русских была такая, собраться все-таки как-то вместе.
5: Да, две причины были. Одна, Конгресс русско-американцев был остро антикоммунистический, просто заточен. Я потом впоследствии говорил, ну вот вы выполнили задачи, вот коммунистическая партия, вот там в начале 90-х все рухнуло. Зачем вы ставите задачу разрушения и свержения чего-то? Потому что после этого надо распускаться, надо иметь какую-то более длительную задачу.
6: Ну, кроме этого, есть ведь русская академическая группа в Америке, которая объединяет ученых, она создана давно уже.
5: Но
6: и
5: она...
6: там, кстати, тоже первоначально-то были эмигранты первой волны.
4: Я знаю, что, вот, допустим, вы, Владимир Юрьевич, ездили в Америку изучать архивы, которые позволяют понять нашу русскую историю. Даже не историю, собственно, американской, а части русской эмиграции.
6: Архивы, да.
4: Но почему архивы, касающиеся русской истории, оказываются в Америке? Какие сегодня существуют? И что там есть?
6: Ну, архив на самом деле очень много. И, конечно, два самых главных центра – это Гойровский архив войны, революции и мира, который находится при Стэнфордском университете, недалеко от Сан-Франциско. Это Бахметьевский архив при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
4: Это именно русский архив?
6: Да, да. Это, собственно говоря, русские, да. И это, собственно говоря, эмигрантские архивы. Но в Гуйровском архиве есть очень много документов неэмигрантского происхождения. Каким образом они туда попали? Вероятно, слушатели хорошо знают, была такая организация во время голода 21-22 года, АРА, Американская организация помощи голодающим. И в рамках этой организации были люди, которые собирали здесь документы, которые потом оказались там. Другой способ. Вот был такой известный историк Волокогонов, который имел доступ в президентский архив, который просто простой историк попасть не может, увидеть эти документы. А президентский архив, он хранит ведь не документы президента, а он хранит ту часть документации, которая была в бывшем архиве Института марксизма-ленинизма, это вот историко-партийном архиве в Москве, но которые решили не рассекречивать пока, по крайней мере. Вот он имел доступ, он использовал некоторые эти документы своей вот этой трилогии, там посвященные Ленину, Сталину, Троцкому, то, что он издал. И он очень много наксерокопировал там и вообще накопировал документы из этого архива. А его потомки, они продали эти документы. И поэтому нашему российскому историку проще увидеть то, что в президентском архиве, это поехать вот в Гойровский архив.
4: Они купили, американцы, и в общий доступ в архиве. Пожалуйста, смотрите.
6: Ведь там работа шибко отличается от тех возможностей, которые имеют историки в наших архивах. Вам выдают ограниченное количество дел. Вы не имеете права фотографировать. Ксерокопирование документов стоит очень дорого.
4: Это все у нас.
6: У нас, да. Угу. Там абсолютно бесплатно. И не только там это надо сказать. Вот и в Финляндии, к примеру. Вы совершенно бесплатно можете прийти, отфотографировать то, что вам надо.
4: Цензура можете... там есть? У нас есть цензура в архивах. Там
6: нет,
4: есть цензура?
6: Нет. Есть некоторые фонды личного происхождения, которые вы не можете получить без разрешения потомков. Вот с этим я сталкивался. Плюс, видимо, с этим связано, вот в Гойровском архиве есть несколько фондов, которые бы мне хотелось бы видеть, но мне они были недоступны. Но там это фонды не русских, это были фонды британских разведчиков и американских, которые работали на территории России в период революции, гражданской войны.
4: Чтобы нам представить объемы информации по истории России, которые хранятся в архивах в США, можно какое-то сравнение привести? Вот сколько там хранится?
6: По-разному даже измеряется. Вот у нас измеряется в количестве дел, это единиц хранения у архивистов, а у них в метрах.
4: В метрах чего?
7: Полки.
6: В метрах полок, которые заняты документы. Поэтому, понимаете, так вот пересчитывать довольно сложно.
5: Миллионы листов.
4: Миллионы листов.
6: Да, да. Но важно то, что качество документов. Ведь у них документы эмиграции, документы Белой армии в значительной мере, без которых невозможно полностью написать вот историю гражданской войны. В значительной мере важны эти документы для истории революции, но и для, надо сказать, и для того, что происходило и после гражданской войны. Я, например, выискивал документы, которые были связаны с антибольшевистским подпольем в Петрограде в начале 20-х годов. Там есть тоже и такие документы. Вот я занимался делом Таганцева, которых у вас мне приходилось делать передачи, и я там нашел, например, массу новых документов, которые и проясняют, и более того, еще ставят новые вопросы.
4: А как вы узнаете, что эти документы там есть? Это можно как-то узнать?
6: Ну, знаете, это очень легко, потому что, с одной стороны, вы можете по интернету посмотреть, какие у них есть фонды. Потом каждый, кто пришел, допустим, в тот же самый Гуверский архив, они очень любезно дают распечатку списка всех фондов. Все стоят на открытом доступе. В Гуверовском архиве вы сами берете, смотрите описи, ставите на место.
4: Насколько изучены
6: архивы? Гуверовский архив более изучен, Бахметьевский меньше. Но дело в том, что почти все крупные университеты тоже имеют архивы. И там много тоже очень ценных документов. Очень много.
4: Хочется себе представить, чего мы еще
6: Кроме
4: не знаем
6: этого,
4: о своей истории.
6: В библиотеке Конгресса полно документов. В библиотеке Госдепартамента много русских документов. Но это Госдепартамент то же самое, что у нас Министерство иностранных дел. Просто не все это, возможно, знают. То есть мест, где есть русские документы, очень много. Очень много. И сказать, что они изучены, дело в том, что, видите, тут еще вот такая есть специфика. Американских историков больше интересовал, как правило, революция, советский период, и их интересовали документы, которые у нас. И я сталкивался с тем, что они очень плохо знают, что у них в собственных архивах. Многие темы были закрыты, мы не могли заниматься свободно, допустим, историей эмиграции вплоть до конца 80-х годов. У нас были они фонды на секретном хранении, а поехать за границу, вы сами понимаете, мне бы раньше в голову не пришло, что я бы смогу когда-то побывать в Америке.
5: Мой опыт больше по части музея,
6: да,
5: архива,
6: да, вот,
5: русской культуры в Сан-Франциско.
6: Про этот центр и про этот музей.
5: Русский центр образовался, да, в 1948 году. Русские собрались, в данном случае, сумели объединиться и выкупить у немецкой фирмы целое здание в середине Сан-Франциско и образовать там русский центр. Там были и вечера, и балы, и театральные постановки, и оперы, и была библиотека, и все-все-все-все-все было. Это было до войны, непосредственно перед войной. И дом остался до сих пор. Он пережил войну. И там в 1948 году организован был музей русской культуры, куда русские, не зная, куда девать каждый себя дома, сносили вещи, которые бы напоминали им историю России. Там интересно есть знамена Белой армии, ордена и погоны. Там есть иконоскоп Зворыкина и вот эта крекинг-бомба Ипатьева. Там есть очки и письменные принадлежности. Столыпина есть, потому что родственники Столыпина, потомки Столыпина в Калифорнии жили. И много всяческих таких милых предметов, напоминающих Россию. И сразу начался архив, куда девать свои накопленные документы. После смерти обладателя документов родственники несли в этот архив. Он длительное время был совершенно не разобран, пока в начале 2000-х годов Гуверский архив, Шмелев, в частности, не получил грант на микрофильмирование документов,
6: да,
5: этого архива.
6: Шмелев – это вот куратор русских фондов Гуверовского
5: архива.
6: Да.
5: И он участвовал в частности в каждой из наших конференций «Нансовские чтения».
4: А микрофильмирование как помогает тому, что архивы приближаются к разобранности?
5: Эти микрофильмы поступают в Гуверский архив, Вы идете, есть опись фонда, вы заказываете, и вы смотрите на телевизоре каждую страницу того документа, который микрофильмировали.
6: Да, но это выборочно. Некоторые документы, да, они дают только микрофильмы. Большинство документов, то, что я заказывал, весьма редких документов, давали в подлиннике. Но микрофильмы, это должен признаться, были очень плохого качества.
5: Мне доставались хорошие.
6: Мне так не повезло.
5: Да. Ну, раз действительно не приходится.
6: Перестал смотреть, потому что трудно было читать.
5: Перед микрофильмированием каждая коробка с тем делом, которое есть, каждый документ пронумерован, занесен в опись, и это, по крайней мере, зафиксировано. Ты всегда можешь найти. Подлинник этого документа остается в хранении, но если фотография, то она снята из лицевой, из тыльной стороны, потому что всегда там есть какие-то пометки. Иногда они раскрывают гораздо больше, чем фотографии с лицевой стороны.
6: И что касается еще микрофильмирования, вы знаете, у них замечательные аппараты, которых я нигде пока что не видел в России, где вы можете ставить флешку. Вам что-то заинтересовало? Представьте, документ, который вы смотрите, вы можете скачать.
5: Или послать себе на электронную почту. Я тоже таким же способом делал, то, что на экране.
4: Как же они...
5: Но только
6: то есть полная свобода научной информации получается.
5: Вначале...
6: Вот еще, к сожалению, у нас мы с этим еще пока сталкиваемся, у нас есть проблемы.
5: И вот в начале 2000-х годов было на то время с микрофильмированием только 60% архива. Многие документы нет. Ну, почему-то кончились гуэровские деньги, и они как бы априори отбирали. Вот мы будем это, а вот не будем периодику, не будем газет, не будем газетные вырезки. Вот только вот это будем делать. Но с тех пор в результате идейной борьбы между русскими, что делать с этим архивом? А было два пути. Весь архив музея

0: назад к нашим документам наших родителей, братьев, сестер, дедов и бабушек. И эта идеология победила, и правление архива музея решило оставить этот архив на месте, в Сан-Франциско, в русском центре. И это возымело интересный эффект. После того, как это решение стало известным, что этот архив не будет никуда перемещаться, люди начали нести свои архивы. И архив начал с такой скоростью пополняться, что добровольцы, которые работают в архиве, разбирающие архивы, рассортировывающие, классифицирующие и так далее, их сейчас уже, значит, человек около 20. Они не справляются со скоростью поступления новых материалов в этот архив.
1: Он
0: во многом остается.
1: Какого рода эти материалы? Чему они посвящены? Истории иммиграции или, собственно, истории революции и гражданской войны в России?
0: А так нельзя сказать. Вот письмо вот этого человека, которое он получил от своего брата откуда-то. Есть письмо интересное, а есть никакое. Есть письмо, посвященное своим хлопотам по устройству на работу в Америке. А это письмо упоминает кого-то, кто очень интересный, потому что, так это оказывается родственник того, который. То есть работать с этим документом нужно специалистам, который достаточно широко образован, пускай не очень глубоко, но, по крайней мере, знает даты, имена, типы людей, которые рассеивались. Вот стоят коробки в гараже у кого-то. Что делать этим детям? Нужно тут вот второй автомобиль, чтобы поместился, да? И вот приносят 15 коробок с документами. Там иногда жемчужное зерно, иногда просто так, а иногда какая-то орденская колодка, а иногда погон там получается, а иногда письма, которые характеризуют прямо целую семью со всеми ее поколениями, потому что кто-то собирал письма, не выбрасывал. Никогда не знаешь, что ценно, что не ценно, но все должно быть рассортировано, классифицировано. Вот пример тоже, который между нами, да. Владимир Юрьевич. Фотография без надписи неизвестного времени, на ней не написано. Но вот я, потому что этим занимался, я узнаю на этой фотографии героя, которым я занимаюсь. Хормейстера Кибальчича, вот я им занимался. Я вижу, он сидит среди какой-то очень большой группы людей. Лежит в архиве не Кибальчича. Я смотрю на эту фотографию, я начинаю узнавать тех людей, которые я знаю по другому архиву. А это лежит в архиве хормейстера Архангельского. Как он попал? А вот потому что его поместили. Архангельского нет, а Кибальчич есть. А хор имени Архангельского, оказывается, перетек из коробки в коробку. А какая дата этого дела? И вот я начинаю видеть там людей, которые, по моему вычислению, могут быть теми-то и тем-то. Я обращаюсь к профессионалу Владимиру Юрьевичу, он говорит, так это же сидит графиня Софья Панина. И я знаю, мой герой был один раз в Чехословакии, руководил концертом этого хора по приглашению Софьи Панины, значит, это 6 июня 30 года. А ну-ка я посмотрю, нет ли в дочке Бехтерева там, потому что я знаю, внука ее получил альбом с ее фотографиями. Я примерно представляю, как она была в молодости. Вон она сидит здесь, в углу, вижу я. Так она, оказывается, знала Кибальчича. Вот почему через 40 лет Кибальчич жил у нее дома, и она до конца его дней его держала благотворительности и жалости разваливающегося старика, потому что она была хористкой того хора, где он выступал. Одна фотография без никаких идентификационных вещей на ней, на этой фотографии. Вот это ценный документ по истории миграции, или это вот неценный документ, но становится ценным, когда начинаешь его понимать. А так он вот валялся среди фотографий, никуда не пришей кобыле хвост. Вот одна из фотографий в составе большой коробки. И так, в общем, есть такой балластный материал, а есть что-то, на которое нарываешься. Ничем нельзя пренебречь, все нужно брать, то, что несут эти люди.
1: Прозвучала четвертая часть беседы с Михаилом Никитичем Толстым и Владимиром Юрьевичем Черняевым о русском зарубежье в Америке. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Христос, сказав своим ученикам: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли», подготовлял, как мы уже говорили, своих учеников к созиданию Церкви Христовой, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И еще, если же не послушают их, то есть двух или трех братьев, скажи Церкви. Здесь определенно это слово указывает на местную общину, на собрание верных в одном и том же месте. Церковь есть Царство Божие в его земном образе. То, что относится к Царству Божьему, должно относиться и к Церкви. Это касается и страстей Христовых, и действования Духа Святого. Не случайно перед началом пути на страсти Христос в беседах на празднике обновления говорил о жертвенном подвиге пастыря Сына Божия за стадо Его овец, которое мыслится им как единое стадо, единого пастыря. Откровение о Духе Утешителе, который будет дан ученикам и вместе с ними, и в них будет свидетельствовать миру о Христе, относится к действованию Духа Святого в Церкви. Церковь Христова есть земной образ Царствия Божия и путь в это Царство. Но утверждаемая на страстях Христовых и движимая Духом Святым Церковь есть одновременно и объективная реальность. И потому бытие Церкви должно быть причислено к основным условиям явления Царства Божия в его эсхатологической полноте. Уча о Церкви во время пути, Христос говорит об универсализме Церкви. На вопрос о числе спасающихся Господь отвечает указанием на нравственные условия стяжания Царства Божия. Но так как именно этим условиям не отвечают современные Христу и иудеи, Он противополагает им, изгоняемым вон, тех, которые придут с востока и запада, севера и юга и возлягут в Царстве Божием. Но осуждение Израиля не бесповоротное. Оно тяготеет в основном над современниками Христа. И свой плач над Иерусалимом Господь заключает так: «Се оставляется дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен гряды во имя Господне“». Это видение есть восстановление Израиля в будущем, восстановление в универсализме Царства Божия, которое объемлет и язычников, и иудеев.
1: На пути в Иерусалим Господь объясняет ученикам не только то, что делает Бог для спасения людей, но и поучает их, что должен делать сам человек, чтобы войти в Царство Божие. Условие спасения есть делание. В Царство Божие, говорит Христос, войдут делатели правды. Упоминаемые Спасителем тесные врата или узкий путь говорят о волевом усилии, которое должен проявить верующий, чтобы спастись. Вера христианина должна быть засвидетельствована делами, и такая вера приведет к спасению. Но вера должна основываться не на логике и не на расчете, а только на любви. И эта наша любовь всегда будет взаимной. Просьба к Богу об исцелении предполагает нашу веру в то, что Бог нас любит. А делание правды есть не что иное, как исполнение нашего закона любви по отношению к Богу. Евангелист Лука рассказывает нам, что во время пути в Иерусалим некий законник, искушая Спасителя, спросил его: «Учитель, что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» И законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Господь сказал законнику: «Ты правильно ответил, так поступай, и будешь жить». Но законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ на этот вопрос Иисус произносит всем известную притчу о том, как человек некий попался разбойником, а на помощь ему откликнулись не священник и не левит, а презираемый ими самарянин. «Кто из этих троих, думается тебе, — спрашивает Господь законника, — оказался ближним, попавшемуся в руки разбойников?» Законник сказал: «Сотворивший ему милость». Сказал же ему Иисус: «Иди, и ты поступай так же». Смысл притчи не в том, что ближним человеку, попавшемуся разбойником, оказался самарянин, а не священник и не левит, для которых мог быть ближним только член избранного народа. Урок содержится в заключительном призыве Господа: «Иди, и ты поступай так же», то есть так же, как самарянин. По пути на страсти учение о любви возвращает нас к ранним галилейским дням. Так же, как и в Галилее, Христос ставит закон любви выше закона об исполнении обрядов. Всеобщий характер спасения противополагается партикуларизму.
0: На высших ступенях любовь к ближнему связана со служением, духовным ценностям. Описывая эпизод пребывания Господа в доме двух сестер Марфы и Марии, евангелист Лука обращает наше внимание на следующий случай. Принимая Господа в своем доме, Марфа была всецело поглощена услужением, Мария же села у ног Учителя и слушала Слово Его. Тогда Марфа подошла к Спасителю и сказала ему: «Господи, тебе дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы она мне помогла». И ответил Марфе Господь: «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом, а одно только нужно. Мария же благую часть избрала, которая не отнимется от нее». Любовь к Богу получает ближайшее выражение в молитве. Призыв к настоятельной молитве много раз звучит в повествовании евангелистов во время пути Господа в Иерусалим. Но любовь к Богу и в Боге, ко Христу, получает выражение не в одной только молитве. Христос призывает верующих к самоотречению и к последованию за Ним в страданиях. Он постоянно говорит ученикам о необходимости выбора между временными и вечными ценностями. Во многих притчах Христос показывает трудность такого выбора. Нам часто кажется, что трудность эта превышает человеческие силы, и мы заблуждаемся. А заблуждение приводит к погибели. Человеческий разум не видит выхода из этого тупика. Но выход есть. Он заключается в любви Божией к нам. Призыв ко всецелому самоотречению получает корректив в притчах о пропавшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Отец находит заблудших и принимает кающихся. Из 100 овец одна пропавшая и найденная ему дороже тех 99, которые оставались при нем. Любовь отца к блудному сыну, когда он возвращается в отцовский дом, вспыхивает ярче любви к его старшему брату, который не переставал служить отцу и всегда исполнял его приказания. Безмерность требований к человеку покрывается безмерным милосердием Божьим. Неспособные к полному самоотречению верующие могут надеяться на милосердие Божие, если будут рассудительно пользоваться имеющимися у них благами и заботиться о других. И это есть путь отдельного верующего. Его призывает Господь к подвигу самоотречения, утешает указанием на милосердие Божие и ему же напоминает о мудрой рассудительности. Но перед лицом Божьим верующий стоит не один, а проходит свой путь в церкви, рука об руку с другими верующими, и должен быть готов каждое мгновение встретить Господа, грядущего во славе. Призывом к готовности кончается проповедь Христова в Капернауме.

0: Христос знал, что его пребывание на земле близится к концу. Он шел в Иерусалим на страсти, за которыми должно было последовать его воскресение из мертвых и вознесение на небо. На земле оставалась маленькая горсточка его учеников, из которых должна была вырасти Вселенская Церковь Христова. И вот эту церковь Христос вверял своим ученикам. Господь пришел в Иерусалим для того, чтобы исполнилось все писанное пророками о нем, как о Мессии. Он пришел для того, чтобы испить чашу искупительных страданий, отдать свою жизнь ради избавления многих и потом через смерть и воскресение войти в свою славу. Поэтому, в отличие от предыдущих посещений Иерусалима, Христос вошел в этот раз в город с особой торжественностью. Об этом великом событии, которое служит как бы преддверием страданий Христовых, рассказывают весьма обстоятельно все четыре евангелиста. По свидетельству евангелиста Луки, Христос вошел в Иерусалим в сопровождении не только 12 апостолов, но и многих других учеников, привлеченных им перед началом или во время пути в Иерусалим. Несомненно также, что Господа, когда Он вступил в город, приветствовали не только те, кто уже осознал себя последователем Христа, но и многие жители Иерусалима, а также многочисленные паломники, пришедшие в город на праздник иудейской Пасхи. Большинство этих людей знали о Христе, слышали о совершенных им великих чудесах, насыщение тысячной толпы несколькими хлебами, изгнание бесов и исцеление тяжело больных. По словам евангелиста Иоанна, особое впечатление на народ произвело происшедшее незадолго до входа в Иерусалим воскрешение Лазаря. Об этом событии рассказывает нам тот же евангелист Иоанн. По его словам, еще во время пребывания Господа где-то в пути им было получено известие о болезни Лазаря, жившего неподалеку от Иерусалима в селении Вифания с двумя сестрами Марфой и Марией. Это семейство было особенно близко к Господу. Христос, бывая в Иерусалиме, по-видимому, часто посещал Лазаря, чтобы отдохнуть от постоянно сопутствовавшей ему толпы.
1: Сестры послали сказать Господу, что Лазарь болен, надеясь, по-видимому, на то, что Господь придет исцелить его. Узнав о болезни Лазаря, Иисус сказал, что эта болезнь не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через нее. После этого Господь не двинулся с места целых 2 дня. И только после того, как Лазарь умер, пошел в Вифанию, сказав ученикам, что идет разбудить его. Далее евангелист Иоанн повествует об этом великом чуде следующим образом. Придя, Иисус нашел, что Лазарь уже 4 дня в гробнице, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в горе о брате. Марфа, которая услышала, что Иисус идет, вышла к нему навстречу. Мария же сидела у себя в доме. Сказала тогда Марфа Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И я теперь знаю, что о чем бы ты ни просил Богу, даст тебе Бог». Говорит ей Иисус: «Воскреснет брат твой». Говорит ему Марфа: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Сказал ей Иисус: «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты в это?» Говорит она ему: «Да, Господи, я уверовала и верую, что Ты – Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И, сказав это, она пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав тайно: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария же, когда услышала, встала поспешно и пошла к Иисусу. Еще не вошел Иисус в селение, но все еще был на том месте, где встретила его Марфа. Тогда иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие ее, увидев, как Мария поспешно встала и вышла, последовали за ней, думая, что она идет к гробнице плакать там. А Мария, когда пришла туда, где был Иисус, увидев его, пала к его ногам и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, возмутился духом и пришел в волнение и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, иди и посмотри». Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: «Вот, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли он, открывший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус, снова возмущаясь в себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Говорит Иисус: «Возьмите камень». Говорит ему сестра умершего Марфа: «Господи, уже смердит, ведь ему четвертый день». Говорит ей Иисус: «Не сказал ли я тебе, что если уверуешь, увидишь славу Божию?» Тогда взяли камень. Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда меня слышишь, но сказал ради народа, стоящего кругом, чтобы они уверовали, что ты меня послал». И, сказав это, воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, связанный по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обернуто платком. Говорит Иисус: «Развяжите его и пустите его идти».
0: Рассказы об этом чуде быстро распространились по всему Иерусалиму, как среди его коренных жителей, так и между многочисленными паломниками, пришедшими на праздник помолиться в храме. Когда все эти люди услышали о приближении Иисуса, многие вышли ему навстречу. Евангелисту Иоанну было известно, что всеобщий подъем захватил даже эллинов, пришедших в Иерусалим на праздник. Евангелисты Матфей, Марк и Лука передают нам подробности, которыми сопровождался торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Когда Господь с учениками, окруженный множеством народа, сопровождавшего его от Вифании и встречавшего по пути, приблизился к горе Илионской, Христос послал двух учеников в находившееся перед ними селение с поручением привести ослицу и молодого осла. Гора Илионская, или в переводе «масличная», называлась так по множеству росших на ней масличных деревьев. Она находится к востоку от Иерусалима и отделяется от него потоком Кедрон. В Палестине в то время было мало коней, и они употреблялись почти исключительно для войны. Для путешествий пользовались мулами или ослами. В мирное время даже цари и вожди народные ездили на ослах. Сесть на коня значило идти на войну. Сесть же на мула или осла было символом мирных намерений. Таким образом, вход Господень в Иерусалим, сидя на осле, был символом того, что Христос принес мир на землю. Апостолы положили одежды свои на осленка, и Христос сел поверх их. Евангелисты Матфей и Иоанн напоминают пророчество пророка Захарии, который в свое время сказал: «Ликуй от радости, чтерь Сиона, торжествуй, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге.
1: Когда Христос приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Евангелист Марк прибавляет к этому приветствию еще одно восклицание народа: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Иудеи верили в то, что царство Давида будет восстановлено Мессией, то есть Христом, власть которого должна распространиться на все народы. Упомянутое евангелистом Марком приветствие означает, что Господь был принят встречавшей его толпой как Мессия. Пришествие Мессии Христа знаменовало наступление Царства Божия, но это наступление могло быть понимаемо по-разному. Некоторым иудеям могло казаться, что Иисус вступил в Иерусалим с целью взять в свои руки светскую власть и воцариться над Израилем. Для евангелистов было совершенно бесспорно, что вход Господень в Иерусалим был вход Мессии на страсти. Они знали от Господа, что Он пришел в Иерусалим, чтобы там принять смерть и через нее войти во славу. Но по свидетельству евангелиста Иоанна, они не понимали смысла торжественного входа в Иерусалим и поняли это лишь после воскресения Христова.

0: Понимание же входа в Иерусалим как входа на страсти вытекает из ближайшего контекста Евангелия. По свидетельству евангелиста Луки, за торжественным входом непосредственно следовал плач Господа над Иерусалимом. Христу было ведомо, что Иерусалим не понял его пришествия, и он предвидел горькую участь, уготованную городу за то, что Иерусалим вместо того, чтобы принять его, возвел своего Господа и Спасителя на крест. Плач Христа над городом есть отклик на эту трагедию человечества. «И когда приблизился он к городу, — пишет Лука, — то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Если в этот день народ шел за Иисусом, то фарисеи ему были враждебны, и не только они. Негодуют и первосвященники, и члены Синедриона, которые возмущены встречей Иисуса народом в Иерусалиме, в особенности признанием его Мессией. Они хотят погубить Христа, влияние которого на народ вызывает у них большую тревогу. Со времени воскрешения Лазаря дело дошло до того, что вождям народа иудейского оставалось только или признать пророка Галилейского Мессией, или, став против него, принять решительные меры, чтобы прекратить дальнейшие успехи его проповеди и не допустить свершения новых чудес. Иисус казался им после торжественного входа в Иерусалим самым опасным противником, которого необходимо было уничтожить.
1: Покуда первосвященники и старейшины обсуждали, что делать с Иисусом, Христос весь день учил в храме, куда с утра народ приходил его слушать, а вечера и ночи проводил, по-видимому, в Вифании, о чем несколько раз упоминают евангелисты Матфей и Марк в течение Страстной недели. К Вифании относится и случай помазания Христа миром, о котором рассказывает также и евангелист Иоанн, утверждая, правда, что оно состоялось не после входа Господня в Иерусалим, а непосредственно перед входом. Так или иначе, это помазание понимается евангелистами как традиционное для иудеев помазание тела умершего перед погребением. Об этом говорит и сам Христос. Евангелист Матфей так описывает это событие. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, подошла к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы расскажем о содержании проповеди Христовой в Иерусалиме в последние дни земной жизни Спасителя. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Я всегда тебя любил. Иногда больше, иногда меньше. Иногда со всем напряжением душевных сил, иногда нет. Иногда мучительно, иногда радостно, порой безумно, порой спокойно. Но любил всегда, с тех самых пор, как тебя узнал. Помнишь, как билось у меня сердце, когда я встречал твое имя в персидских стихах? Хафиз и Руми упоминают о множестве людей. Но лишь при твоем дивном имени Иисусе душа моя трепетала от неведомой радости. Пусть тогда я не знал тебя умом, пусть кривое зеркало исламской мистической литературы изображало тебя обычным человеком, мое сердце различило в тебе красоту много выше человеческой. Было ли то наитие Святого Духа, или твой образ во мне, поврежденный, но не уничтоженный, узнал свой прообраз, когда я увидел твое благодатное имя? Или, может быть, сердце, намного опередив разум, узнало в тебе своего Создателя? Знаю только, что я ликовал, видя твое благословенное имя. Помнишь, в 1984-м, через 5 лет после Исламской революции, я, тогда еще подросток, встречался с другом на площади Фирдауси в Тегеране. Я пришел слишком рано, и чтобы убить время, решил посидеть в кино и посмотреть фильм, все равно какой. Этим фильмом оказался «Иисус, сын Марии», урезанная цензурой версия Иисуса из Назарета Франко Дзефирелли. Помнишь, как я позабыл про весь мир, поглощенный тобой, несмотря на то, что власти сознательно изуродовали эту ленту? Помнишь, как там, в Иране, я хотел пойти в церковь, и каким духовным огнем зажигалось мое сердце при виде твоего храма? Помнишь, как в 1989-м я впервые осмелился приступить порог церкви, католической, в центре Карачи, и как разочаровался, не найдя тебя там? Я не знал, что ты в своей безграничной любви хранишь меня для той благодати, которую дает истинно твоя православная церковь. С тех пор прошло много лет, теперь я крещен в твоей святой церкви. Я молюсь тебе, Господи, сохрани и умножь любовь, что была между нами всегда, ту любовь, которую ты явил, когда я крестился в Греции. Укрепи мой разум в той личной любви, которая установилась между нами в святом крещении. И пусть она все возрастает, пусть полностью поглотит меня, ибо лишь так я смогу исполнить твои заповеди и служить тебе как должно. Только движимый всепоглощающей личной любовью я смогу отвергнуть себя ради тебя. Итак, соблюди меня в пламени твоей любви, Господи Иисусе, твоей благодатью, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Через 3 года после моего крещения, в рождественский пост 2001 года, я почувствовал, что моя история обращения, история, отмеченная удивительными чудесами, которые человеколюбивый Господь явил, чтобы спасти одного из своих чад, принадлежит не мне одному, и я должен записать ее для других. Я вырос в мусульманском обществе и получил исламское воспитание. Господь так возлюбил меня, что положил начало моему спасению. Он привел меня в обетованную землю христианства через пустыню духовных томлений и мук. Много раз после крещения я хотел записать эту историю, но всякий раз задача казалась непосильной. Я не знал, с чего начать, что именно и как описывать, и мне никак не удавалось это сделать. А вдохновение пришло, когда я читал книгу о молитве современного русского православного подвижника Сафронии. Отец ли Сафроний подвиг меня в Святом Духе на этот труд? Или мое собственное христианское рвение? Точно не знаю. Знаю только, что на этот раз почувствовал непреодолимое желание писать. Стоило начать, и все пошло на удивление легко. Надеюсь и верю, что мое вдохновение от Бога, и что этот труд поможет кому-то из нищих духом, плачущих, алчущих и жаждущих правды.

Я отчетливо помню детство, начиная с 3 лет. Первое мое воспоминание о том, как родился младший брат. Я прекрасно помню дом и район, в котором мы тогда жили. Дом был большой и старый, в нем ютилось много семей. На каждую семью приходилось по 2-3 комнаты. В одной из них мама рожала и кричала от боли. Я стоял рядом со старшей сестрой, и она утешала меня, говоря, что с мамой ничего дурного не происходит, а ее крики означают, что у нас будет радость. Она сказала, что скоро у меня родится братик, и поэтому мама кричит. Лет в 5-6 меня охватило сильнейшее влечение к звездам, влечение, сохранившееся по сию пору. Всю жизнь я очень любил смотреть в небеса. По ночам, когда небосвод был чистым и сиял звездами, я забывал все на свете, растворяясь в небесном величии. Чем больше я смотрел, тем больше им пленялся. Моя страсть к звездам никогда не насыщалась. Небо и сияющие звезды всегда меня завораживали. Теплыми летними ночами в Персии мы спали на крыше. Лежа с открытыми глазами, я погружался в созерцание галактики и мерцающих звезд. Я смотрел на звезды, пока не засыпал. Меня восхищало величие галактики. И я гадал, где же она кончается. Я терялся в догадках, кто сотворил это великолепие и как. Еще я пытался понять свое место по отношению к звездам. Что я делаю? Какова моя роль и ценность в этой огромной и прекрасной вселенной? Помню, взрослых удивляло, что я так много думаю о звездах и о галактике. Я родился в Иране в 1966 году в правлении Шаха. Власти все свое внимание направляли на столицу, Тегеран, и несколько крупных промышленных городов, таких как Тебриз, Исфахан и Мешхед. Я родился в захолустном городке далекой провинции, в семье бедной, но некогда именитой. И отец, и мать были из семей землевладельцев. Деду по матери принадлежала почти вся земля, на которой расположена теперь деловая часть нашего города. Семья второго деда по отцу владела большими земельными участками в городских окрестностях. Дед-помещик умер, когда мама была еще подростком. После ее смерти мой старший дядя стал, как принято в Иране, главой семьи. Он в течение нескольких лет распродал все земли задолго до моего рождения. Продавал он их понемногу, чтобы обеспечить семью, которую должен был содержать после смерти деда. Благодаря ему они не бедствовали, правда, всю землю продали, а деньги проели. Мою бабку по отцу обделили наследством. Все забрал ее брат, дядя отца. В иранском обществе, где власть в семье принадлежит мужчинам, такое случалось довольно часто. Короче говоря, моим родителям достался лишь почет, да память о том, что они происходят из знатных семей, что было важно в момент женитьбы. Богатство предков они в свою семейную жизнь не принесли. Нам, их детям, аристократическое прошлое не дало ничего, кроме лишений. Родители выросли в богатых семьях и не справлялись с домашними обязанностями не по нежеланию, а по неумению, ведь в их детстве всю работу по дому выполняли слуги или служанки. Как и все в нашей большой семье, я вырос в бедности. Своего дома у нас не было, и мы переезжали всякий раз, как заканчивался срок аренды. Удивительно, что потомки крупных землевладельцев жили как цыгане. Временами у нас не было даже хлеба, и мы ложились спать буквально на пустой желудок. Я и сейчас помню, какая боль была в глазах у матери, когда у нас не было хлеба. Мама была ревностной мусульманкой-шииткой, и к религии относилась очень серьезно. Даже будучи старой и немощной, она неукоснительно совершала намаз. Я сейчас помню, как она вставала в темноте, чтобы помолиться на Мекку. Она была необразованной, не знала Корана и мусульманской теологии, однако выросла в исламской традиции, поэтому строго соблюдала все предписания. Она постилась в месяц Рамадан, как того требует исламская традиция. Мама была простая, душевная женщина, ревностная мусульманка, она так любила нас, что не навязывала своей веры. Я всем сердцем знаю, как сильно она любила нас. Ее любовь всегда меня поддерживала. Отец считался мусульманином, но к религиозным обязанностям относился легкомысленно, как и к религии вообще. Он был человек общительный и компанейский. Многие в городе знали его и почти все любили. До исламской революции 1979 года он почти все время проводил с друзьями, а дома почти не показывался. Как-то мы не видели его целую неделю. После исламской революции он очень изменился. Новая власть строго запретила собираться и веселиться. Этот порядок, хотя и ущемлял гражданские права иранского народа, благотворно сказался на моей семье, потому что без отца нам было хуже, чем без гражданских прав. Отцовские привычки постепенно изменились.
он стал уделять нам больше времени и все деньги приносил домой. Мы, радуясь этим переменам, простили ему былую безответственность. Сейчас, вспоминая отца, я чувствую к нему только любовь. В такой семье мы, братья и сестры, инстинктивно поняли, что должны крепко держаться друг за друга. Старшие заботились о младших. Общие лишения скрепили нас прочными узами. Мы очень любили друг друга. В этом смысле моя семья была исключительной даже для Востока, где семейственность вообще очень развита. Мы жили ради близких. Постепенно старшие выучились, нашли сносно оплачиваемую работу и взяли на себя попечение о младших. Теперь я понимаю, что не только общие невзгоды так сплотили нашу семью. Верю, что Господь по своей милости презрел на нашу бедность и в утешение разжег наши сердца любовью друг к другу. Когда произошла исламская революция, мне было 13 лет. Мне, ребенку из бедной семьи, очень нравилось участвовать в уличных демонстрациях против шаха. Это было опасно, полицейские могли арестовать нас, избить и даже убить, но для бедных мальчишек вроде меня это было захватывающим развлечением. Почти каждый день я выходил из дома в поисках демонстрации, к которой можно было бы примкнуть. Мы выкрикивали лозунги против шаха. Я не знал, что за человек этот шах и почему я выступаю против него. Я просто считал, что имею право ненавидеть его, потому что он богатый, а мы бедные. И потом все были против шаха. Участниками акции восхищались. Приятно было выглядеть героем в глазах окружающих, протестуя против шаха, которого по неведомым мне причинам так ненавидело большинство иранцев. После революции я оказался в оппозиции к подавляющей части общества. А в то время, когда почти все иранцы любили и поддерживали Хомейни, я примкнул к левым. Режим и его сторонники почему-то не вызывали у меня восторга. Они исходили злобой и ненавистью. Свои споры они разрешали силой оружия. Новый режим и его последователи были исключительно жестоки и нетерпимы. В 1981 году по телевизору каждый день зачитывали список 200-300 молодых людей, казненных за то, что они боролись против Аллаха и его посланника. На самом деле казненные были цветом иранской молодежи. Все преступление этих парней и девушек состояло в том, что они не разделяли официальных взглядов. Когда сторонники режима маршировали по улицам, в воздухе повисала атмосфера ненависти и разрушения. Она, как проклятие, неумолимо разрушала общество. Испытав на собственном опыте, как религия, придя к власти, калечит страну, я примкнул к левым. В атмосфере, где духовная власть обратила целый народ в рабов ненависти и насилия, светские идеи марксизма казались мне очень привлекательными. Левые были образованнее и культурнее, чем сторонники режима. Они проповедовали заманчивые идеи, такие как социально-экономическое равенство. Я был беден, однако получил кое-какое образование, поэтому в революционной атмосфере тогдашнего Ирана тоже увлекся социалистической идеей справедливости. Как социалист я стал чужим в собственной стране, где большинство составляли мусульмане. Тем не менее я был счастлив, хотя и подвергался опасности. Я считал, что борюсь за правое дело. Наша семья постепенно выкарабкалась из бедности, и теперь мы принадлежали к среднему классу. Некоторые мои братья и сестры неплохо преуспевали в работе или учебе. Я тоже был на хорошем счету у преподавателей. Я любил своих близких и постоянно ощущал их любовь. Благодаря общительности и веселому нраву у меня было много друзей. Я был доволен своей жизнью и самим собой. Предчувствие ада. Не могу сказать точно, в какой день я проснулся духовно и когда впервые задумался о Боге. Тем не менее, то были поворотные пункты в моей жизни, и я хорошо их помню. Они сильно отразились на моей судьбе, поэтому я не в силах их забыть. Исламская революция 1979 года и последовавшая за ней 8-летняя война с соседним Ираком были страшным временем. Насилие стало нормой повседневной жизни Ирана. Без сомнения, эти события так или иначе отпечатались в моем подсознании. Впрочем, на мне они сказались меньше, нежели события, которые происходили в моей душе. Именно то, что творилось в душе, наложило неизгладимую печать на мое сознание, развернув мою жизнь в другом направлении. Думаю, легче справиться с землетрясениями, чем с теми сдвигами, которые происходят в твоей душе. Можно оставаться внутренне спокойным, когда все вокруг рушится. В то же время внутренние потрясения способны полностью перевернуть всю твою жизнь, даже если вокруг все тихо и безмятежно. Именно такое потрясение я испытал однажды солнечным днем в Иране. Я был в самом расцвете счастливой юности. Я хорошо учился,
Преподаватели и однокашники ценили меня, да и за пределами школы у меня тоже было много друзей. Следуя предписанным нормам общественного поведения, я пользовался уважением окружающих. Меня любили за общительный нрав, и я проводил много времени в компании друзей. Дома меня тоже любили и даже уважали, хотя я был одним из младших членов семьи. В общем, я радовался жизни, а на душе у меня было светло. И вот пришел тот день. После обеда я, как правило, ложился вздремнуть. Иранцы плотно обедают в полдень или чуть позже, а потом отдыхают, чтобы восстановить силы для вечерних трудов. Как обычно, я погрузился в глубокий сон под спокойную и красивую персидскую песню. Примерно через час я внезапно проснулся, словно от землетрясения, и понял, что толчки происходят не вовне. Снаружи все было как обычно. Тот же день, тот же дом, та же одежда. И все же они уже не казались мне прежними. Душу пронзила сильнейшая боль. Воздух, казалось, сгустился и давил на грудь. Внутри будто что-то жгло. Меня охватило беспокойство, и что самое страшное, я не понимал его причин. Я проснулся, словно в совершенно ином мире. Однако переменился я сам. Мне открылось новое измерение мира. Проснулся я с чувством сильнейшего взрыва в душе. И по той боли, которую он причинил, впервые осознал, что у меня есть душа. Не могу описать муку, которую чувствовал в ту минуту. Я видел вблизи войну и насилие, но эта боль была совершенно иного рода. Ничего подобного я прежде не испытывал. Все мое существо наполнило неизъяснимая тоска. Я проснулся внезапно, без всякой очевидной причины. Мне ничего не снилось. Я знал только, что пробудился от страха и тоски, которые физически ощущал сердце. Я проснулся в ином мире, воистину мире смерти, мире мертвых. Радость жизни и душевный покой оставили меня навсегда. Я ощутил власть смерти. Смерть как будто коснулась меня. Я чувствовал себя мертвецом. Я умер заживо. Мне казалось, я совершенно одинок и покинут всеми. Я ощущал себя чужим в собственном доме, как будто пробудился в изгнании, в неведомой стране и жизни. Теперь, почти 15 лет спустя, мне понятно гораздо лучше, что же тогда произошло. Мир остался прежним, но Господь в своем спасительном милосердии пробудил во мне душу. Мои глаза открылись на истинное состояние мира, на его трагичность и на меня, находящегося в плену смерти. Я изнутри испытал последствия первородного греха, ощутив на себе наследие праотца Адама. После этого адское переживание смерти не покидало меня, и я вынужден был еще много лет нести на плечах его гнет. Шло время, я все больше удалялся от друзей и близких, мучительно ощущая свое одиночество. Душа утратила связь с людьми и окружающим, и я понял, что мои отношения с миром были самыми поверхностными. Все и вся казалось теперь бессмысленным. Жизнь стала эфемерной, ненастоящей. Даже горячая любовь близких представлялась незначительной и ненадежной. Между нами как будто исчезли все мосты. То было не мимолетное чувство, а постоянное глубокое убеждение, что в моей жизни недостает чего-то главного. Я не понимал, чего. Много позже я осознал, что ничего, а кого. Кто-то, а не что-то отсутствовал в моей жизни. Я ходил в школу, как все мои сверстники, хорошо учился, но в глубине сердца меня терзал вопрос: «И что? Ты умрешь? И какой тебе будет прок от образования?» У меня была любящая семья, множество близких друзей, но в сердце звучал все тот же вопрос: «И что, ты умрешь? И какой тебе будет от них прок?» Все утратило для меня смысл. Я не понимал, зачем ем, сплю, учусь и вообще живу. Неотвязный вопрос не был философским. Дело не в том, что мой разум стремился исследовать неведомое из интеллектуального любопытства. Это был личный вопрос. В его центре стояли я и моя жизнь. Я не мог радоваться и даже просто жить, пока не узнаю ответа. Без ответа мне незачем было жить. Мне казалось нелепым прилагать какие-то усилия, когда смерть все равно придет и положит всему конец. Нет, хуже, она уже пришла. Меня пугала не телесная смерть, но смерть абсолютная, полное ничто, духовная смерть. Смерть, как абсолютный конец, бросила на меня тень и отняла всякую радость бытия. Зная, что за гробом есть жизнь, я бы не так страшился. Однако я боялся превратиться в абсолютное ничто, раз и навсегда утратить право на существование. Страшная угроза небытия стала для меня адом. Я был ввергнут в печь огненную,
Там будет плач и скрежет зубов. Меня терзала нестерпимая боль. Я ощущал себя в бездне и в то же время стремился освободиться от этой муки и обрести покой, сам не знаю где. Напуганный переживанием смерти, я отчаянно хотел жить. Я продолжал существовать, но иначе. Я пытался двигаться по инерции, потому что был в смятении, не понимая, что, собственно, произошло. Однако жить по-старому не получалось. Внешне мало что изменилось, однако я все теперь воспринимал иначе. Я в корне изменился, стал другим, и, как ни старался, не мог стать прежним. Я жил, как будто играл в пьесе. Я не мог не смело рассказать кому-нибудь о своих чувствах, потому что сам не понимал, что со мной происходит и почему. Я сохранял все сие в сердце своем и продолжал по мере сил жить, словно ничего не изменилось. Однако я точно стал иным, не похожим на себя прежнего и на многих окружающих, и ощущал себя пришельцем с чужой планеты. Это неожиданное переживание заставило меня осознать собственное «я». Теперь, когда я обнаружил что-то внутри себя, я хотел понять это, узнать, почему он окажется таким чужим и неясным даже мне самому. Ребенком я завороженно смотрел,

0: которые всегда были философским развлечением интеллектуалов, стали для меня по-настоящему насущными. В них сосредоточилась вся жизнь. Я не мог жить, как будто их нет. Это были не абстрактные вопросы, а вполне конкретные. Я не спрашивал, каковы роли места человечества во Вселенной, не спрашивал, зачем создано человечество и Вселенная. Меня интересовало, зачем родился я и какова моя роль в жизни. Философствовал не мозг, не рассудок. Я весь, мое тело и душа, все мое существо страдало, требуя ответы на вопросы бытия. Мне было страшно. Я утратил контакт с жизнью и с миром, каким я его знал. Вошел в совершенно чуждый для меня мир и словно изгнанник искал убежище в темноте. Я был в бездне, один в темной ночи. Луна скрылась, дорога была трудна и полна ловушек, а вдоль нее прятались враги. Я вкусил от древа познания и внезапно обрел знание добра и зла. Я видел солнце и луну, но не радовался их величию, а скорбел, что они садятся или скрываются за тучу. Я смотрел на небо и море, но вместо красоты видел лишь мерзость разложения. Я смотрел на живых существ, но не дивился их разнообразию, а горевал, что они смертны. Суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к своему месту, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек предсказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Господь по своей великой милости дал мне испытать на себе греховность человеческого рода. Я сам пережил грехопадение, и вот за то, что я сделал, проклята земля. Мне пришлось со скорбью питаться от нее во все дни жизни моей. Она взрастила волчцы и тернии, и мне пришлось насыщаться полевой травой. Я в поте лица ел хлеб мой, доколе не возвращусь в землю, из которой взят, ибо я в прах и в прах возвращу. Я ослушался Бога и вкусил от запретного плода. Меня изгнали из Эдемского сада. Древо жизни стало для меня недоступно. В опасной земле, куда меня изгнали, я узнал добро и зло. Я оказался перед развилками. Приходилось решать, куда идти. И не так-то просто было выбрать правильную дорогу.
1: چرا که تشخیص دادن که ما اجازه ارتباط به امریکا و غرب رو نمیدیم، اینها تشخیص دادن که ما میخواهیم طرفداری بکنیم از و طرفدار هستیم و تا قطره خونمون در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هامون ایستادیم.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены», читал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

В мае 2026 года исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа из рубрики «Перечитывая заново» посвящена творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучит передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Каким образом освещен в романе бывший сборщик подати, рассмотрим подробнее. Итак, Левий Матфей. Факты его биографии, указанные в романе, в основном совпадают с тем, что известно из церковного предания и писания. Матфей был сыном Алфея, иначе именуемого Левием, и призван из мытарей. Он сидел у сбора пошлин, когда услышал обращенный к нему проникновенный голос Христа: «Следуй за мной». Беспрекословно подчинившись этому призыву, Матфей оказался в числе 12 избранных учеников. Из евангельского повествования известно, что после своего обращения он сделал большое угощение для Господа, и тогда фарисеи осудили Христа за общение с мытарями и грешниками. Из священного предания о нем известно, что по вознесении Христа он долгое время проповедовал евангельское учение в Палестине иудеям, а затем отправился на проповедь к другим народам – эфиопам и парфянам, по иным сведениям – к персам. Перед его отплытием уверовавшие во Христа иудеи попросили апостола записать то, что он проповедовал им устно. Так, спустя всего 8 лет после Вознесения, появилось Евангелие от Матфея. По преданию, апостол Матфей принял мученическую смерть в огне. И вот этот верный ученик Христа и автор первого из Евангелий в романе Булгакова поруган и растоптан. Хотелось бы подчеркнуть, что фарисейски презрительное отношение к нему сохраняется не только в главах «Мастера» о Пилате, но и в современных главах, где повествование ведется от лица самого писателя. Мы обращаем на этот факт особое внимание, поскольку в известной книге диакона Андрея Кураева «Мастер и Маргарита. За Христа или против» делается попытка противопоставить взгляды писателя мировоззренческой позиции его героев. В первую очередь мастера с его кощунственными главами о Пилате, как вполне справедливо определяет роман в романе автор исследования. Используя огромный арсенал своих богословских и философских знаний, Кураев стремится отделить горячо почитаемого им Михаила Афанасьевича Булгакова и от Воланда, и от мастера Маргариты, и от Иешуа, и доказать якобы сугубо отрицательное отношение писателя ко всем названным персонажам. Он словно бы забыл твердое убеждение самого Булгакова: героев своих надо любить. Если этого не будет, не советую никому браться за перо. И каждый непредубежденный читатель имеет возможность убедиться при чтении романа в авторской любви, сострадании, сердечном сочувствии мастеру и его подруге, а также Иешуа, Ивану Панереву, Понтию Пилату. Нам представляется, что отец Андрей Кураев сделал в своем исследовании множество очень ценных частных наблюдений, но с его конечными выводами невозможно согласиться. Задавшись целью защитить писателя и от сил тьмы, и от православных критиков романа, с тем, чтобы представить позднего Булгакова твердо верующим христианином, отец Андрей, на наш взгляд, не сумел избежать предрассудков любимой мысли, об опасности каковых предупреждал нас Пушкин. Для того, чтобы не погрешить против истины, требовалось не только и не столько демонстрировать собственную эрудицию, но прежде всего просто и беспристрастно всмотреться в цельную идейно-художественную вселенную романа. Важно было не слишком отвлекаться от литературного текста с его четко выраженными эмоционально-смысловыми акцентами и ясными оценочными характеристиками. В качестве выразительного примера этих последних можно привести как раз образ Левия Матфея в романе. В главах «Мастера» о Пилате Иешуа жалуется на привязавшегося к нему сборщика податей. «Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, Бога ради, свой пергамент. Но он вырвал его у меня из рук и убежал». Как видим, мастер стремится к полному развенчанию наиболее опасного для себя персонажа. Ведь Левий Матфей — главный идейный противник Воланда и основной литературный соперник мастера. Поэтому, чтобы показать уникальную значимость гениального творения мастера, надо было развенчать Евангелие и дискредитировать евангелиста. «Путаница будет продолжаться очень долгое время», — сокрушенно говорит Иешуа в романе. «И все потому, что он неверно записывает за мной». «Ничего не скажешь, это поистине змеиный укус».
Как уже говорилось в самом начале романа, во время разговора с Берлиозом и Иваном Бездомным, Воланд представляет себя единственным достоверным свидетелем событий, происходивших в Иерусалиме около 2000 лет тому назад. Его рассказ продолжен мастером во время встречи с Иваном Бездомным в психиатрической клинике, в той же стилистике, в том же смысловом ключе. Таким образом, гениальное произведение мастера – своего рода автоматическое письмо, вдохновленное и продиктованное князем тьмы. Во XX веке, увы, уже мало кто сомневался, что гении злодейства, гении и сила тьмы есть вещи вполне совместные. И крупнейший русский писатель 20-го столетия сумел показать, что из-под пера его героя, направляемого незримым опекуном, вышло действительно талантливое произведение – роман о Пилате, выдающееся по своему блистательному мастерству. Но вот беда. Оно все же не выдерживает никакого сравнения с величественно простым и, что несравненно важнее, боговдохновенным евангельским текстом. Бывший мытарь, преображенный Святым Духом и призванный к апостольскому служению, неизмеримо превзошел в тихом свете своего неотразимо правдивого повествования самую ослепительную игру воображения и самое изощренное писательское мастерство. Евангелиста, именно как исторически реального антагониста булгаковского мастера, надо было обезопасить, низложить, унизить, в конечном счете уничтожить в глазах читателя. Какими методами? Да все теми же обычными. Вспомним, как в романе уничтожали мастера и его противники — Ариман, Латунский и же с ними. Все шло в ход. Злобные наветы, моральная дискредитация, травля, клевета. Но разве не подобные же методы применяет сам мастер, а вместе с ним и автор романа, в отношении Левия Матфея? Ведь в главах о Пилате и в современных главах романа, пожалуй, не найти более отвратительного, зловещего и одновременно жалкого персонажа. Напомним некоторые эпизоды. Во время казни Иешуа Левий впадает в ярость, проклинает себя, отца и мать, грозит кулаком солнцу и, в конце концов, проклинает Бога. Он крадет нож и готов совершить убийство и самоубийство. После казни, вызванной на допрос к прокуратору, Левий с ненавистью посмотрел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно. Таков образ Левия в изображении мастера с подачи Воланда в главах о Пилате. Но и в современной Москве, на крыше Румянцевского музея, он показан уже самим автором романа все таким же — отвратительным, грязным и мрачным человеком в хитоне, который говорит с Воландом, все более озлобляясь. «Ты глуп», — презрительно бросает ему мессир и называет рабом. Как видим, вопреки мнению диакона Андрея Кураева, писатель вовсе не противостоит мастеру в своем видении людей и событий. И в Пилатовых, и в современных главах персонажи предстают в одном и том же свете. На крыше Румянцевского музея Воланд затевает со своим идейным противником важнейший мировоззренческий спор. Этот спор о тьме и свете имеет, как уже было сказано, основополагающее значение для понимания проблематики романа и осознания духовного выбора его автора. Поэтому на нем следует остановиться подробнее. При своем появлении Левий Матфей именует Воланда «духом зла и повелителем теней» и дерзко заявляет, что не приветствует его потому, что не желает ему здравствовать. «Но тебе придется примириться с этим», — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как сразу же ответил нелепость, и я тебе скажу, в чем она. В твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, и из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». Что стоит за этой отповедью сатаны? Именно так напрямую именуется этот персонаж в данной главе романа. Во-первых, он стремится выставить своего противника в смешном, нелепом и недобром свете.
фанатиком, готовым ради религиозной догмы истребить все живое на земле. Себя же Воланд позиционирует, как принято ныне говорить, истинным гуманистом. Между прочим, такими же приемами манипулирует дьявол в книге «Бытия», соблазняя Еву вкусить плод от древа познания и представляя Бога завистником людей, а себя их доброхотом и благодетелем. Богоборческий гуманизм впервые обнаруживает здесь свою истинную природу. Напомню, что во время этой центральной в идейном отношении сцены на Западе, отражаясь в стеклах, пожаром горит изломанное ослепительное солнце. Апеллируя к закону материального мира, Воланд в этом споре хочет доказать, что добро будто бы не может обойтись без зла. Бог не может обойтись без дьявола, поскольку солнечный свет не может обойтись без тени. Эта трогательная верность физическим законам тоже от лукавого. При желании Воланд запросто нарушает любые из них, когда, например, в мгновение ока переносит Степу Лиходеева из Москвы в Ялту или организует в квартире номер 50 некое четвертое измерение с бесконечными анфиладами залов, зимними садами и лестницей, уходящей куда-то в бесконечность. «Праздничную полночь приятно немного и задержать», — говорит в сцене бала Воланд, демонстрируя свою способность повелевать не только пространством, но и временем. И, кстати, вопреки земным законам, инфернальные представители иного мира не отбрасывали тени. И наблюдательный Римский с ужасом догадался, что вместо варенухи перед ним оборотень именно по этому признаку. Однако нетрудно вспомнить, что даже в обычных земных условиях тени исчезают, когда солнце находится в зените. Да ведь речь в затеянном диспуте на самом деле идет не о земном, физическом, а о духовном мире. В этом мире, согласно Евангелию, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И, наконец, какое общение у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Главный персонаж романа Булгакова настаивает на таком общении. И автор романа самим фактом ходатайства Иешуа к Воланду стремится подтвердить эту связь сил света и тьмы и даже их деловое партнерство. В мировоззренческой основе романа о мастере Маргарите, как отмечалось целым рядом исследователей, заложен дуализм – мысль о вечном сосуществовании добра и зла, вера в два равноправные и равновеликие начала – светлое и темное, доброе и злое. Хотелось бы обратить внимание на необычный возглас, часто встречающийся на страницах романа Булгакова. «Боги, боги мои!» Не является ли этот возглас еще одним подтверждением дуалистических взглядов писателя? Ведь христианин воскликнул бы «Боже мой!» или «Господи!» Дуализм исповедовали поклонники зороастризма, древние гностики, манихеи, богомилы, альбегойцы, тамплиеры и так далее. В юности Михаил Афанасьевич Булгаков читал хранящиеся в библиотеке отца книги по истории Западной Церкви, в которых содержались сведения о борьбе Церкви с еретическими учениями. В зрелые годы он мог найти интересующую его литературу, связанную с дуалистическими ересями и черной магией, в Ленинской библиотеке, бывшем Румянцевском музее. Ведь не случайно Воланд представился в начале романа Ивану Бездомному и Берлёзу иностранным профессором-консультантом и сообщил, что в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврелакского X века. И вот требуется, чтобы я их разобрал. Таким образом, здание библиотеки является его рабочим местом. И именно на крыше этого здания произошел столь значимый спор о свете и тьме между ним и Левием Матфеем. Как установила в своем исследовании загадки известных книг литературовед Галинская, с начала 1930-х годов в главной библиотеке страны хранился первый том знаменитого памятника провансальской литературы «Песнь об альбегойском крестовом походе» XIII века. В нем разрабатывалась и обыгрывалась тема света и тьмы. Здесь же находилась книга французского историка Наполеона Пейра «История альбегойцев», где сообщалось, что в одной из рукописей названной песни, в виньетке заглавной буквы, содержалось изображение автора в фиолетовом платье. Этот автор, альбегойский рыцарь-трубадур, был участником войны с крестоносцами.
Он называл себя учеником волшебника Мерлина и геомантом, умеющим видеть потаенное и предсказывать будущее, а также некромантом, способным вызывать мертвецов и беседовать с ними. В песне об Альбегойском крестовом походе обыгрывается тема о свете и тьме. Булгаков обнаруживает в своем романе превосходное знание этого памятника. В тексте «Мастера и Маргариты» немало скрытых ссылок на него, да и вообще немало оглядок на дуалистическую ересь альбегойцев и близких им по духу рыцарей-тамплиеров. Так в финальном полете над грустной землей в свете луны преображаются Воланд и его свита. У них появляются рыцарские плащи и шпаги. Хламидаты, облаченные в хламиды, то есть военные плащи. Таково было средневековое название тамплиеров и рыцарей некоторых других орденов, например, ионитов. В древние плащи хламиды были облачены теперь спутники мастера и Маргариты. Особое внимание привлекает совершенно преобразившийся коровьев фагот. Он превратился в темно-фиолетового рыцаря с никогда не улыбающимся лицом. Как выяснилось, рыцарь этот когда-то неудачно пошутил. Он составил каламбур о свете и тьме. Галинская сумела выяснить, как именно звучал этот каламбур. В песне об Альбегойском крестовом походе описывается гибель графа Симона де Монфора, возглавившего крестовый поход против еретиков и осадившего Тулузу, являвшуюся их главной цитаделью. Граф де Монфор поспешил на помощь брату, раненому стрелою, и был убит камнем, пущенным из камнеметной машины. Эта гибель главного врага вызвала в стане еретиков такой восторг, как будто, как пишет рыцарь, автор песни, из тьмы воцарился свет. Отсюда становится понятной соль неудачной шутки темно-фиолетового рыцаря, в которого превратился бывший шут и, по совместительству, регент Коровьев. По смыслу каламбура получается, что тьма изначально по отношению к свету, и бог света зависит от князя тьмы, который принадлежит первичной темной бездне, а потому превосходит бога. На постулате о превосходстве тьмы над светом основана в романе иерархическая вторичность Йошуа по отношению к Воланду. В некоторых статьях о «Мастере Маргарите» уже обращалось внимание на то, что в первой редакции романа Ливий Матвей появляется на крыше Румянцевского музея, чтобы передать Воланду приказ от своего учителя о решении участи мастера Маргариты. А в последней редакции это была уже просьба определить судьбу героев. Тем самым автор вновь подтверждает, что именно Воланд является высшей инстанцией в художественном мире романа. Итак, в романе нет превосходства света над тьмой, как это явлено в Священном Писании. Более того, в нем отсутствует даже декларируемая равнозначность света и тьмы. Воистину, как сказано в Евангелии, никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. К 29-му году, когда было положено начало работе над романом, некоторые взгляды Булгакова претерпели существенные изменения. Прежде, как хорошо известно, он был монархистом. И, например, в статье «Грядущие перспективы», написанной в Грозном 19-м году, утверждал, что крушение монархической власти – это во многом крушение самой России, и что неизбежна будущая всенародная жестокая расплата за содеянное. И вот в период работы над итоговым романом монархист превратился в анархиста, отрицающего всякую власть на небе и на земле. Отношение Булгакова к церкви, очевидно, тоже должно бы изначально быть иным, ведь он был внуком орловского священника и сыном преподавателя Киевской духовной академии. Татьяна Николаевна, первая жена писателя, свидетельствует, что он верил в Бога, только не показывал этого. Никогда не молился, в церковь не ходил, крестика у него не было, но верил. Без молитвы и креста христианину трудно оградить себя от темных сил, и невозможно успешно вести невидимую брань. Тем не менее, и писатель, и герои его ранее написанных произведений в некоторых случаях были весьма решительно настроены против разного рода нечисти. В романе «Белая гвардия» Алексею Турбину однажды под утро приснился сон, и в этом сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь». Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя. «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин.
гадина, да я тебя». Трубин во сне полез в ящик, стала доставать Браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал. Прошло время, и в романе «Мастер и Маргарита» некто в клетчатом и иже с ним уже не встречают отпора, и никакими браунингами их не напугать. А когда кухарка при виде воландовской шайки хочет совершить крестное знамение, ей грозно кричат: «Отрежу руку!» И теперь уже не люди гонят бесов, а бесы гонят людей, куда им только заблагорассудится. Россия стала иной с тех пор? Да, во многом. Но смеем утверждать, что при всех внешних переменах она в главном, заветном, осталась верна себе. Разве не знал Булгаков, сколько русских людей в 20-30-е годы шли за веру в лагеря и ссылки, принимали смерть? Их было больше, чем во все века гонения на христиан. При всей своей циничной проницательности чего-то все же не разглядел Воланд в москвичах, увидев среди них в основном только мелких корыстолюбцев, отъявленных прохвостов и самоуверенных бездарностей. Он надменно взирал на Москву с крыши Румянцевского музея и с высоты Воробьевых гор в самый канун роковых сороковых. Через год после того, как был написан роман и ушел из жизни его автор, Россия поднялась на священную войну с фашистской силой темную и подтвердила верность своему призванию сражаться с мировым злом. Воланд, полномочный представитель этого зла в романе, все же недооценил москвичей и переоценил свои силы. Святой Георгий, побеждающий змея, словно сошел с древнего герба Москвы на поля жестоких сражений, в горнило нашей новейшей исторической судьбы. Значит, духовная панорама страны не была однозначной ни в одной из десятилетий. И невидимая брань, проявлявшаяся в видимых событиях, продолжалась. Нам важно теперь понять, прояснить, какую позицию занял в отношении к этой брани сам Михаил Афанасьевич Булгаков. Позволим, разумеется, с должной осторожностью, не претендуя на окончательные выводы, выдвинуть следующую гипотезу. В 29-м году, который известен как трагический год великого перелома в судьбе страны, в судьбе народа, некий, тоже трагический, перелом произошел и в судьбе, и в мировоззрении большого русского писателя. В этом году, в феврале, начался его роман с Еленой Сергеевной Бакшанской, ставший прототипом Маргариты. Между прочим, сама Елена Сергеевна свидетельствовала, что один таинственный знакомый Михаила Афанасьевича с белой бородой и молодым лицом, недавно вернувшийся из ссылки, при встрече назвал ее ведьмой, и писатель с изумлением отреагировал. Как-то догадался. В том же году Булгаков, по некоторым сведениям, скажем опять же осторожно, сблизился с учением тамплиеров. Наконец, именно в этом году он вплотную приступил к созданию романа «О дьяволе», как сам писатель определил его в одном из писем и называл в черновых записях. 28 марта 30 года Булгаков сжег первую редакцию романа. Тем же числом, что знаменательно, было датировано его известное письмо Сталину, написанное с мужеством и достоинством. Однако через несколько лет невидимая брань, которую до этого вел писатель, заканчивается возобновлением его работы над романом. 2 августа 1933 года Булгаков пишет Вересаеву: «В меня вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный 3 года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам. Пусть упадет в лету. Впрочем, я, наверное, скоро брошу это». Но не бросил. Работа над романом продолжалась до конца жизни. Художественное мастерство писателя достигло своей вершины. Однако Булгаков периода «Мастера и Маргариты», оставаясь превосходным художником и еще более совершенствуясь в мастерстве, по некоторым существенным мировоззренческим позициям был уже не тем Булгаковым, который создал «Белую гвардию» и «Собачье сердце». Что ж, нам известны перевороты обращения в мировоззрение великих русских писателей. Серьезнейшим образом изменились, например, некоторые, в том числе и религиозные взгляды Пушкина в период Михайловской ссылки. Достоевский пережил на каторге настоящую умоперемену. Кардинальные изменения в видении вещей и событий произошли у выдающегося современника Булгакова писателя Андрея Платонова. Возможно, некий переворот, некое обращение только с противоположным знаком пережил и автор «Мастера и Маргариты» в период работы над романом.
Скорее всего, такое обращение исподволь готовилось и в его внутреннем мире, и в его творчестве. Этой непростой проблеме можно было бы посвятить отдельное исследование. В данной же статье, в которой исследуется тема света и тьмы, представляется важным обратить внимание на то, что состояние обращения и даже преображения переживают едва ли не все основные персонажи последнего романа Булгакова.

Дорогие друзья, закончилась передача из рубрики «Перечитывая заново», посвященной творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. Для вас прозвучала передача по страницам статьи Ольги Борисовны Сокуровой к вопросу о соотношении света и тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Читала Ольга Суровегина. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
1: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: «14 мая отмечает день рождения протоиерей Константин Смирнов, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Отец Константин любим не только своими прихожанами, но и слушателями радио «Град Петров», которые уже много лет слышат его голос в многочисленных литературных программах радио. Наша радиостанция в лице сотрудников и слушателей от всей души желает отцу Константину здравия, вдохновения на новые труды и служения и радости о Господе воскресшем. Предлагаем вашему вниманию интервью с отцом Константином из архива «Радио Град Петров».
5: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. В эфире «Радио Град Петров», программа «Встреча». У микрофона Ольга Суровегина. Я хочу представить сегодня нашего гостя. Даже трудно назвать его гостем, потому что этот человек не только давний и верный друг нашего радио, но и многолетний сотрудник, голос которого вы прекрасно знаете, и который сделал для нашего радио очень много передач. Когда я готовилась к этой программе, я посчитала более 200 передач. Итак, сегодня в нашей студии настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, известного всем нам храма, протоиерей Константин Смирнов. И вот сегодня мы хотели бы поговорить с отцом Константином о тех работах, которые мы вместе осуществили на нашем радио. И прежде всего мне хотелось бы вас спросить, отец Константин, с чего все это началось? Почему вы пришли на радио именно с чтениями? Потому что обычно священники на нашем радио читают проповеди, проводят какие-то беседы, отвечают на вопросы. А вы к нам пришли и принесли нам чудесную литературу. Почему это произошло? Как это произошло?
6: Это произошло с благословения митрополита Никодима еще в те давние времена.
5: Еще когда радио еще, никто, да, и не думал.
6: В советское время, да, это было. Вот. Но я, знаете, пришел из искусства, и я, как говорится, сжег все корабли и не собирался ни читать, ни тем более.
5: То есть у вас было профессиональное актерское образование, я так понимаю. Вы были настоящим профессиональным актером.
6: Ну, так получилось, да, в жизни, да, да, да. И потрудиться на этой ниве,
5: да,
6: на ниве искусства. Ну, так как церковь – это совсем другая нива, и поэтому я то, что было у меня, я как бы все зачеркнул и все нивелировал даже от себя, как-то отринул. И поэтому, когда меня владыка Никодим и тогда его духовное чадо, это ректор духовной академии, уже владыка Кирилл, наш нынешний святейший, вот они меня, он меня вызвал, владыка Никодим, и они вот вдвоем меня стали пытать на то, чтобы я читал. И я говорю, что я не буду, а они очень так настаивали. Особенно владыка Никодим, и вот так они вдвоем меня, ну так как бы в приказном таком, то есть благословение в таком в приказном порядке, что будешь, и все. Ну, и мне пришлось читать «Оду Бог Державина». Первый раз я читал ее при патриархе Пимени, который был у нас в академии. Он очень редко приезжал. И чтобы его как-то более празднично, что ли, поздравить, а в то время же было время советское, было очень ущемленное было. Мы в правах были очень ущемлены, церковь. И поэтому... И это тоже как-то сыграло на то, что надо мне все-таки участвовать в этом деле. И вот я первый раз, я прямо вот в зале в Духовной академии, там фрагменты из «Оды Бог» Державина я вот читал. И все очень прошло хорошо. А потом время пошло, и уже владыкой правящим стал владыка Алексий. И тут я получил благословение читать, когда было тысячелетие крещения Руси, уже в Мариинском театре. Вот. И, ну, там я уже вошел как бы в силу, и уже получив второе благословение правящего, я думаю, ну, уже тут надо. И слава Богу, все, слава Богу. И все прошло очень хорошо. И я был так рад, и в зале сидел и владыка правящий Алексий, и из Москвы владыки, и, ну, много гостей было, и главное, моя мама родная, и моя супруга, матушка Евгения, и так мне было радостно и приятно просто, ну, не передать, просто не передать, что я вот какую-то вложил в этот праздник, какое-то вот свое что-то вот. А потом я получил уже третье благословение правящего нашего владыки, владыки Владимира, на труд, на дерзновенный труд, конечно, у нас на радио «Град Петров». И пришел, конечно, я с Пушкиным. Это...
5: По-моему, мы все-таки начали тоже с Державина. И если
6: очень
5: я не ошибаюсь,
6: я писал,
5: мы много записали стихотворений его. Потом о нем записали целую книгу Владислава Ходосевича. Но, по-моему, мы начали именно с «Оды Бог».
6: С «Оды Бог», да.
5: И, очевидно, вот это тройное благословение, оно сыграло свою роль. Конечно.
6: Тройной, получается, и уже четверной, потому что святейший это тоже владыка Кирилл, он не против. Можно принять это за его благословение.
5: Ну, я думаю, что, конечно, под таким крылом церковным не могло не получиться. Действительно, получились работы очень интересные, очень глубокие, и для нас, для всех очень значимые. И я думаю, что не только для наших слушателей, но и для вас, отец Константин, потому что самое ценное, то, что вы принесли, не только ваш дар, не только ваш замечательный голос, но и то, что все эти книги совершенно замечательные, большинство из них вы сами нам предлагали. То есть это не был заказ с нашей стороны. Не радио заказывало. Думала, кого бы нам позвать, чтобы прочитать эту книгу. А звонил отец Константин и говорил, такая замечательная книга. Если мы ее не прочитаем, радио очень много потеряет. Давайте это сделаем. Вот я хотела вас спросить, как вы это все выбираете? Вот почему вам на душу ложится именно это? Например, тот же Державин. Что вас связывает с этим автором?
6: Державин, вы знаете, это удивительный поэт, и поэт удивительного времени, времени Пугачевского бунта, времени становления России. И сам Державин, вот чем мне Ходосевич понравился, и чем я, вот просто желание у меня было, дерзновение такое, чтобы донести, поделиться с этим, с людьми, с нашими, с христианами, чтобы народ знал нашу историю. и какие люди, что это такое Державин. Державин мне представляется как огромная глыба, такая, знаете, где-то неровности,
5: Необработанный
6: камень такой, знаете, но такой мощный, такой, и с ним уже все и пошло. Вы знаете, когда через Ходосевича, кстати, вот я познакомился с автобиографией Державина, я все время ловил себя на том, что я где-то это читал. Когда вот автобиографию Державина читаешь, и такой где-то, ну, так это на что-то похоже, или где-то, вот что такое за герой главный какой-то он похожий. И потом я вспомнил уже в конце автобиографии, даже «Капитанская дочка», это же Гринёв.
5: Да.
6: Ну, конечно, то же самое время, вы понимаете. Я, конечно, не говорю, что это плагиат Александра Сергеевича Пушкина, все, но то, что он, конечно, черпал, одно из другого переливалось. Меня это потрясло. И языково это, и, наверное, Ходосевич это уловил, вот связь с тем временем, и как оттуда все очень гармонично все перелилось вот в пушкинское слово. А я в пушкинском храме. Мне нужно знать Пушкина, правильно? Волей не хочу и не хочу, нравится, не нравится.
5: А вот интересно еще мне тоже узнать. Да. То, что вы служите в самом литературном, без всякого сомнения, храме не только нашего города, но, я думаю, что и нашей страны всей. Связано вот это назначение с тем, что вы так трепетно относитесь к русской литературе? Или это получилось случайно? Или это так вот промыслительно?
6: 20 лет скоро будет, да. Нет, это какой-то, видимо, промыслительный момент. Во-первых, я служил до этого в Александринке, это театр имени Пушкина, кстати, так.
5: Вам от Пушкина никуда не деться.
6: От Пушкина никуда не деться. Но главное, тут есть еще один момент очень такой интересный. Во-первых, это было не мое дерзновение, что вот назначили меня в этот храм. Боже, меня упаси. Я в церкви я стараюсь вести себя смиренно. Вот. И я так и повел, и владыка Алексей говорит, я просился в другой собор, говорю, вторым, третьим батькой, там меня пошлите, пожалуйста. А он говорит, мы подумаем. И мне дал направление в этот храм. А сам ушел на патриаршество Алексей, наш владыка. А владыка Иоанн уже подтвердил мое назначение. То есть вот так получилось. Но я-то не знал еще то, что меня ожидает. Ведь когда моя мама, Царство ей Небесное, она пришла в храм, она заплакала. И она зарыдала даже. Я говорю, что ты старая? Ты радуйся. Я говорю, ну, грязно, говорю. Но все это мы восстановим. Это же такое место хорошее. Был такой храм с 18 века. При Анне Иоанновне еще построен. «Да нет, — говорит, — ты не понимаешь, сынок, — а сказала она мне, — я никогда не думала, что я второй раз войду в это помещение». Это меня, конечно, заинтриговало, и я ее отвел в сторонку, успокоил ее. Говорю, мамочка, ну, теперь рассказывай. В 1928 году, ведь это же Каре, церковь — часть Каре, и там были за стенки НКВД, оказывается, да. Был там мой дед, был Иван Иванович. В 28 году его арестовали. И когда его вели с Театральной площади пешком, его вели два красноармейца и, значит, в кожанке чекист, его вели на Конюшенную площадь. А сзади шла моя мама с бабушкой, с моей.
5: Угу.
6: Ну, как бы, ну, дочка с матерью.
5: Да,
6: они
5: да,
6: шли
5: да.
6: метров 20, прятаясь угу. за водосточными угу. трубами. Вот они угу. дошли до Конюшенной площади, да-да. И вот в эту дверь слева, от входа в церковь слева, вот туда вели деда. Они подождали минут 20 и опять туда тоже постучались. Угу. Это было рано утром, где-то в 5 утра. И там столик маленький, сидит офицер, рядом часовой с ружьем. Что вам? Говорит, вот нашего отца... Вот взяли, вот сюда привели, мы хотели бы узнать, что и как. Он говорит, сейчас узнаем. Угу. Офицер берет тетрадку, там какую-то листает, имя, фамилия, отчество. Говорит, нет, такого нету.
5: Угу.
6: А маме тогда было 14 лет. И вот мне эта пожилая женщина, Царство Небесное, мамочки, говорит, я впервые увидела, как человек в форме врет. И для меня, для ребенка, для советского человека, ну, они советские любые, это было потрясение. Это мне говорит женщина, которой было 83 года, когда мамочки, она старенькая была уже. И я был потрясен. И что же вы думаете, дед там просидел, его там били, мать стирала рубаху от крови, да. Угу. Потом его увезли уже в тюрьму в Осташков, город Осташков, там, и вот началась его Голгофа. Но она недолго была, где-то года полтора. Его так мытарили, а потом отпустили. Отпустили, поняв, что это все бессмысленно и все это неправильно. То есть тогда еще можно было, если бы в 1938 году он уже попал бы в этот Молох,
5: без вариантов.
6: Уже, там уже машина работала, там уже никакой лирики там не могло быть. Вот. И напрашивается вопрос, а за что он там попал? Он был балагур, мой дедушка, Иван Иванович Трубицын. Он был балагур, очень хороший, добрый человек. Он не курил и не пил, но очень был компанейский и любил компанию. И он в разговоре сказал, что я самый богатый человек вообще в Ленинграде. Да что ты говоришь, старый? Вот я самый богатый. А что, я чем ты богатый? У меня, говорит, дома, говорит, 5 мешков золота. И кто-то
5: заинтересовался
6: из товарищей и, так сказать, донес куда надо. Представляете себе? И в 4 утра пришли, нам на квартиру приходят вот чекисты и все забирают. Деда бьют там в лицо. Говорит, давай твое золото. Говорит, ну пошли, говорит. Он берет этого чекиста в заднюю комнату, ведет его и показывает, 5 кроватей стоит, и там 5 детей спит. Понимаете, это страшная история такая. Видите, тут нету ни диссидентства, там никакого-то белогвардейского заговора. Там
5: ничего нету,
6: понимаете. Но это показывает, как слаб человек, как слаба натура человека. Да, вот тот человек, который семьянина, да. Время-то было тяжелое, такой 28-й год. Понимаешь? Вот дед мой пострадал. И вот теперь дальше мы продолжим, уже как бы приблизим к нашему времени, да, приблизимся. Внук служит там, где, можно сказать, пострадал дед. Да. Дед даже, не отец, а дед. Вот это для меня просто такой знаковый момент.
5: Конечно.
6: Я чувствую свою ответственность. Какую-то, понимаете?
5: И кровную связь.
6: Какую-то. И кровную связь, да, какую-то. И я город наш очень люблю. И мы столько испытали в нем, и блокады, и все, и прочее. Конечно, мне радостно и приятно там служить, трудиться, восстанавливать. И, конечно, работать на церковь. Вот что мы и делаем с вами в замечательном радио «Град Петров».
5: Спасибо, отец Константин. Вот. Мне тоже очень радостно с вами работать.
6: Да, и поэтому Пушкинский храм, он Пушкинский, это такая религиозная наша церковно-культурная традиция с легкой руки Пушкина, что мы по традиции служим панихиды. По смерти его 10 февраля, 6 июня мы служим день рождения его. То есть Пушкин должен быть освящен каким-то образом. Вот немножко о Пушкине добавить, да. Почему все-таки Россия, народ, любит Пушкина? Есть такое затасканное немножко представление, что 1937 год, когда был его юбилей по смерти, да, и вот, ну, как бы партийно-политически сделали фигуру такую, да нет. Это, мне кажется, ну, я считаю, на поэзию, истинную поэзию, это не влияет. Это все живет своей жизнью уже определенной. Так вот, все-таки почему же? Но народ любит. И я вот решал эту загадку просто. И церковь, только церковь мне подсказала, почему. Да потому что он прощенный грешник. Ведь дуэль – это грех. Во время дуэли становишься или убийцей, или самоубийцей. То есть выхода нет никакого. Человек получает пулю в живот, и 46 часов он страдает на мойке 12. Господь дает ему это время. Время для страдания. Время для покаяния. Даже царь ему говорит, ну, ты уж по-христиански, ты умри, ты уж. И вот приходит настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной, отец Петр Писоцкий, протопресвитер. Он приходит, его исповедует и причащает. И после этого батюшка выходит, и княгиня Мещерская, так свидетель, и Петр Вяземский, так это все друзья Пушкина, они нам свидетельствуют о том, что батюшка вышел от умирающего Пушкина, после исповеди и причастия вышел весь в слезах, заплаканный. Многих людей мы причащаем, и они уходят от нас, и близкие люди. Но чтобы так, потрясение такое мощное для протопресвитера, для капеллана, для военного человека, который дошел до Парижа и обратно, между прочим, он же был в военных действиях, участвовал. Отец Петр Писоцкий, это же был заслуженный человек очень. Да. Что же там случилось? Нечто сверхъестественное. Понимаете, что могло его так потрясти? И чтоб он на немой вопрос княгини Мещерской, он ответил, я хотел бы умирать, как умирает этот человек. Все какие слова говорит кто? Священник. Да какой? Протопресвитер, военный, капеллан, который видел и смерти, ноги, там, и обрубки тел, там, и смерть видел, кровь, там, ну, все видел. Что же его потрясло? Что там случилось? Тайна. Тайна исповеди, она всегда останется тайной. И слава Богу, так и положено Господом. И вот посмотрите, что нам-то остается, потомкам. А нам остается. Нам остаются слезы его и тот отраженный свет благодати, который там случился с этим умирающим человеком. Там нечто случилось, понимаете? А что там случилось? Да он понял, что он прощен. Господом прощен этот человек, раб Божий Александр. Ведь как это замечательно, как это сильно, и как народ наш это чувствует. Сами священники, вы молитесь о людских неведениях, как у вас написано в молитве, говорит он мне, народ. Да, мы молимся о твоем неведении. Что ж ты ведешь себя там, как поросенок и так далее. Но он видит, что Господь за него, потому что он прощает такого грешного человека, у которого было 23 дуэли и всякие там стишки там или что-то. И вот такое... Сакральный момент. Он не может уйти от глаза церкви. Он может уйти от глаза пушкиниста, а от нас это не уйдет. И мы видим здесь момент очень положительный, позитивный и мистический. Это наш Пушкин, и мы его не собираемся никому отдавать. Так и знаете. Церковь наша, вот Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной, мы стоим на этом. Это наша как бы установка. Да, он грех, но он же прощен Господом. Насколько мы сильные, мы просто забываем это. Мы не ведаем, что мы держим в руках-то, что у нас есть, какая у нас охрана есть, какая у нас основа. И вот я познакомился с Михаилом Михайловичем Дунаевым. Это открытие, с которым я хотел с вами и поделиться. И я так счастлив, что я записал всего Пушкина Дунаевского. Я считаю, это великий был человек, царство ему небесное. Это филолог великий. Это он педагог, он же педагог, он профессор. Не выхолощенный такой, не холодный, а он церковен, он христианин сам. И вот видение Пушкина и вообще всей нашей литературы. Все проходит через это сито христианства, как если так можно выразить. Именно глазом верующего человека, церковного. Это глаз церкви. Правильно?
5: Вот не зря мы

0: Бунину.
1: Ну, окаянные дни Бунина уж, да, слава богу, наверное, все помнят. Это такой писатель наш, очень мощный, со своим словом. Угу. Я помню, как вот я мальчишкой, когда открывал Бунина для себя, как он влиял. Вот он вроде не церковен, но у него дышит и шмель, у него дышит, и вся природа. Знаете, как он ощущал это, как он дышал. Ведь помните, когда ему в Россию предлагали ехать, а куда ехать-то, России-то нет.
0: Да.
1: Нет вот этого, нет этого дыхания.
0: То, что касается «Окаянных дней», конечно, эта книга, думаю, что это одно из самых сильных свидетельств о том времени.
1: И вот, лет 10 назад где-то так, я стою, служу панихиду, и рядом стоит какой-то человек в таком стареньком пальтишке, и он оказался внуком Таганцевых. И вот он мне дает эти бумаги, и меня подталкивает к тому, чтобы я как-то рассказал о Таганцеве людям. И вот я к Бунину это все веду, что это вот узкий временной такой пласт нашей истории, который мы, христиане, должны знать и помнить. Это 20-21 год. 22-й, естественно, да. Тут и пароход, на котором уехали с одной,
0: философский пароход.
1: И кронштадтский мятеж, 21-й год, и дело Таганцева. Вот почему мы Таганцева мы записали, да. И почему он нужен. У меня была задача определенная. Я хотел показать этой истории с расстрелом Таганцева вместе и Гумилева, да, тогда. И то, как не надо. Ведь Таганцев сановник, царский сановник, он же одевал красный бант. Он радовался свободе, революции, да. Он как Блок, я слышу музыку революции.
0: Да.
1: Ну, это, представляете, это ужасно все.
0: Страшный соблазн, которому они поддались,
1: да,
0: и других вели.
1: И письмо к Ленину, Таганцев пишет к Ленину. А то, Владимир Ильич, да я же вашего брата, Сашу Ульянова, я же был юрист тогда, я же помогал, я хотел его спасти от смерти там. И я же сколько сделал для вас, помогите и мне, мой сын сейчас под расстрелом. А Ленин берет это письмо и передает Дзержинскому молча. Он так и прожил во дворце ученых, сейчас дом ученых, это,
0: да, да,
1: князя Владимира,
0: да,
1: дворец был. Вот он жил там, старый интеллигент, который так поступал. Смотри сейчас, интеллигент, не подкупайте ни единой этой эйфорию, будь христианином. Чистое око и трезвая душа. И тогда ты будешь оценивать именно так, как надо оценивать. Это такая боль, когда он говорит, ведь когда читаешь это, будьте вы прокляты с вашими чадцами и домочадцами. Это вот этот сановник после расстрела уже. Он делает запись у себя в дневнике, он проклятие посылает. Он не говорит внутрь себя, он не смотрит, и видите, его ничему не научило. Это беда, а тебя, интеллигент, научила беда, которая была с Россией. Не наступаешь ли ты опять на эти грабли? Ведь вот в чем дело. И вот для чего нужно сейчас нам знать дело Таганцева. Вот для чего нам надо знать и читать «Окаянные дни» Бунина. Обязательно, обязательно церковь должна это знать.
0: Я вам очень благодарна за то, что вы сказали, потому что иногда бывает сложно объяснить, почему мы берем вот такие произведения. Это действительно долг, особенно христианина, живущего в России. Как мы без этого можем быть христианами, если мы всю эту боль как-то не осознаем, в себе не переживем и какие-то выводы не сделаем?
1: Как-то притворить в себе,
0: да,
1: то, что было.
0: Да.
1: И войну, и революцию,
0: да,
1: и потери, и кровь,
0: да,
1: вот это все. Мы все должны как-то притворить. И вот это трезвение, вот это только через трезвение. А это сановник царский одевает красный бант. Ну, это, ну, уму непостижимо. Ну, как это? Какой это диссонанс?
0: Но поскольку мы уже говорили о тех испытаниях, которые выпали на долю нашей русской истории, я хочу еще одну книгу вспомнить, еще одну работу вашу на нашем радио. Mm-hmm. Это фрагменты романа Виктора Астафьева «Проклятые убитые». Вот давайте поговорим немного об этой книге.
1: С этой книгой я работал ее где-то год-полтора где-то, вы помните, да?
0: Да,
1: что я к ней так прикасаться боялся, и чтобы выходить в эфир с этими словами, которые там написаны, с этими историями страшными. И

0: конечно, подкупает прямота этого человека, обнаженность. И, конечно, боль, такая боль сердца, сердце за Россию. И вот это, вот он передает это, сам Астафьев. И вот это подкупает, конечно. И мне кажется, это очень полезно знать молодым. Ведь молох войны – это не какие-то местные вспышки, там какие-то частного порядка. Война – это все, это забрало, поднимает, я иду на «вы». И все, и поэтому это вся страна идет, это все идет, идет на, не в попад, коряво,
1: страшно,
0: кроваво и бессмысленные жертвы. Только промысел Божий, только вот выводит как-то на уже тропу победы. Но этот страшный период вот этой неразберихи, вот этого непонимания друг друга, ведь гражданская война-то она не кончалась, никто ее на ключик-то не закрывал, правильно? И брат брата-то стрелял, через колено ломали хребет и казачеству, и церкви, и людям вообще просто так. Вот этот весь ужас, Астафьев, конечно, очень мощно, конечно.
1: И предельно его. Честно.
0: И предельно честно, да, да. Конечно, запах войны – это не запах цветов, там, а это запах, извините, этого дерьма, да и крови, сырой крови при том. Когда 100-200 тысяч мужиков, молодых парней, там, потом поднятых своей силой, силой ненависти после всей кровищи, вот они идут. Представляете себе, что это такое? Не дай бог, конечно, это все нам пережить. Это.
1: Но эта работа тоже была для нас очень важная. Астафьев, он удивительный человек. Он никогда и не был особенно церковным человеком, но он был настоящим христианином и настоящим русским писателем в том смысле, что в его книге такое сочувствие к человеку, именно к человеку, к его личной судьбе, сломанный, исковерканный, уничтоженный. Бесконечное сочувствие, бесконечная любовь. А это именно и свойственно нашей русской литературе.
0: Да,
1: во все века.
0: «Проклятый, убитый» – это же цитата пророка из Ветхого Завета. Он говорит, будет проклятый, убитый те, которые идут против Бога. Его религиозность, она внутри.
1: Да.
0: Она внутри. И внутри этого молодого человека, этого старообрядца, который это говорит, он в уста этого человека как раз вложил слова пророка. Может быть, Астафьев даже сам не понимал сакрального момента этого, тайного такого момента, понимаете? Это талант за него сделал. Его так промыслительно, вот так ведет Господь. Но он послушен, его муза, она послушна. Сердце щемит, правда, и когда вспоминаешь. Это такое полотно, эпическое полотно. Он выходит через... частные судьбы, да. Он выходит на космос, он выходит на то. Это гений, это гений. Это все наше. Как мы Пушкина не отдаем, и лицеистов не отдадим, и Бунина не отдадим, и все вместе со Шмелевым, и с Дунаевым. И вот это все наше.
1: Ну, давайте мы тогда еще о Шмелеве поговорим, потому что Шмелев в вашем исполнении, нашем радио, занимает особое место. Мы, по-моему, прочитали не все, но очень много, и гораздо больше уже половины. Мы начали с «Лета Господня», прочитали и чудную повесть «Человек из ресторана», и страшную повесть «Солнце мертвых», и «Поле Куликовой», «Записки неписателя», и еще, еще, еще. Вот что для вас Шмелев, отец Константин, почему именно на этих книгах вы остановились, и вот это тоже ваш выбор?
0: Я начну с конца. Вот когда мы с вами уже заканчивали, мы «Солнце мертвых» заканчивали уже, я возрыдал. Помните, я даже сказал, мне так стало обидно за нас, что мне вот за 60, я читаю, я прикасаюсь к такому дивному слову, русскому слову, русского языка, такому дивному писателю. Это мне должны были, когда мне 12-14 лет в школе преподавать. И «Лето Господне», и «Записки неписателя», и «Человек из ресторана», и «Солнце мертвых». И все должны были мне давать. А мне давали Челкаша, мне давали Горького, там, «Буревестники», «Разгром Фадеева», там, «Требуху», понимаете? Мне «Требухой» заменяли вот такой пир. Это пир слова. Особенно вот «Солнце мертвых» у Шмелева. Он даже, он переступил самое себя, вот как мы сейчас говорили.
1: Совершенно
0: об этом. Он переступает, он даже не понимает, что с ним случилось. Вот этот момент момент сакральности.
1: Но это момент такой пограничный в его жизни, связанный со самой страшной трагедией, с потерей сына. И, конечно, он писал просто, ну, что называется, кровью сердца.
0: Все. А вы посмотрите, ведь он же о сыне. Чуть-чуть только, да. О гимназисте,
1: совершенно
0: которого
1: верно.
0: Как бутылку расстрелял матрос там.
1: Да.
0: Шпок и нету.
1: Да.
0: Никаких рыданий там по поводу «вот вы убили моего сына» там. Ведь нет этого. Но есть другое, есть проникновение. Понимаете, вот его талант. Он вглубь идет, вглубь. И когда человек этот умирает, вдруг появляется ангел в виде грязного татарина, который несет эту еду. Плакать хочется, понимаете?
1: Да.
0: Это выше, вот это такое восхождение, такое просто преображение даже, буквально преображение. Вот это истинное христианство.
1: Но все-таки я хочу еще об одной книге поговорить, а именно это книга нашего замечательного философа Ильина «Поющее сердце». Да. Я прекрасно помню, как вы позвонили мне и сказали, если мы это не прочитаем, останемся мы в дураках.
0: Да, есть даже такая двухтомник такой, там «Разговор двух Иванов».
1: Да, замечательно.
0: Я думаю, как же одного Ивана записали, надо же и второго хоть немножко прикоснуться к нему, конечно. Иван Ильин – это, конечно, грандиозно, это просто грандиозно. И меня чем подкупило это произведение? Тем, что это не переводное. Все остальное он сам себя переводил с немецкого на русский. Но это так чувствуется. А вот это вот именно то, что «Поющее сердце», что мы записали, это дивное просто эссе, я не знаю, как назвать, это поэма, это стихи в прозе, это нечто такое, это исповедального какого-то порядка.
1: Трудно
0: определение,
1: да,
0: вот как дать. Назвать, да, вот как назвать.
1: Книга «Тихих созерцаний», как он сам ее
0: да,
1: назвал.
0: Да, «Тихие созерцания». И удивительно, что у него, вот он же такой философ,
1: да,
0: да, у нас философ. Он, так
1: и сказать, даже идеолог.
0: Да, идеолог, он у нас как бы должен вести нас.
1: Да.
0: И вдруг созерцание, вдруг такая, ну как этим не поделиться, правильно, со слушателем, с нашим драгоценным. Ну, обязательно. У меня вот такая ревность просто возникает.
1: Это, я помню, как вы сказали, что у вас были какие-то сомнения. Ну, как же, вот священник придет и на радио в качестве такого чтеца, диктора. А потом, помните, как вы замечательно сказали? А как же я в храме? Вот читаю своим чадом. Здесь то же самое. Просто чад здесь становится больше на порядок.
0: Да. Я отношусь к этому как к послушанию просто. Это не как какое-то... Ну, если опять вернуться назад... Если бы владыка, тогда вот Никодим с владыкой Кириллом, они бы не настояли бы вот так вот, то я не знаю, я, может быть, здесь и не был бы.
1: Но я скажу, что это была большая потеря для радио и для наших слушателей. Посмотрите, какой огромный объем. Дело даже не в количестве, а в том, что это же все избранное, это все те вещи, без которых ну, трудно себе представить.
0: Вы знаете, вот я вот скажу вам, похвастаюсь. Вчера ухожу из церкви, переоделся, все, и мне, значит, служка говорит: «Батюшка, вас там трое ждут из Хабаровска». Хабаровск. И стоят три человека. Папа, мама и сын. 14 лет с меня ростом. То есть они сибиряки, мощные такие люди. И все. И что они мне говорят? Мы слушаем вас, отец Константин. Там добрые слова какие-то. Я окаменел там, остолбенел и восторгнулся внутренне. Думаю, вот, вот ради чего. Если уж в Хабаровске нас слушают град Петров, вот это значит сила. Понимаете? Сила слова. Это не останется в туне. Это не останется. И что замечательно, что меня радует, что и Бунин, и Шмелев, Державин, все доходит до Хабаровска. То есть вся Россия охвачена, можно сказать.
1: Какая радость.
0: Ольга Николаевна, конечно, вы радуетесь и веселитесь. Так что это ну, очень все, слава Богу. Это как... добрый знак, это добрый знак просто. Вот кажется, вот эпизодик, понимаете? А на самом деле это, о, это, ну, значит, не зря, значит, все-таки.
1: Значит, не зря.
0: И мальчишка такой, они такие умные все, они читают, они слушают. Это Россия, это наша Россия. А мне все говорят, что там плохо, плохо. Смотри, какие богатыри стоят.
1: Радуйте, Вася Константин, вашим оптимизмом. Хочу еще одну нашу работу вспомнить, удивительную и совершенно из ряда вон, выходящую из того, что мы уже читали. Это тоже было ваше предложение, и оно оказалось так кстати, оно оказалось даже таким зерном, из которого выросло какое-то продолжение. Это Мелитон Сардийский. Его «Слово о Пасхе». Удивительная поэма.
0: А все началось с того, что я открыл книгу святого Исаака Сирина в переводе нашего митрополита Илариона Алфеева, молодого нашего владыки. И сейчас он у нас в Москве, рядом со Святейшим, они трудятся, слава Богу, дай Бог ему здоровья. И я был в состоянии потрясения. Меня так потряс вот этот перевод, меня так потрясло это слово, сказанное не только самим Исааком Сириным, вот, но и им самим. Он настолько откровенно, он говорит о монашеской жизни и о своем подвиге, о своем движении, которое на него, после Исаака Сирина, на него, что с ним случилось вот это. И меня это очень потрясло просто. Просто именно вот такое благодатное. Вот чувствуешь благодать, молитву. Ну, не знаю, как воздух какой-то. Вот, вот такой, знаете, как форточку открываешь, и свежий воздух. Идет это. Это просто потрясающе. И я ему сжал руку. Самому там, да-да-да, когда мы были на встрече Святейшего, я к нему подбежал и благодарил, и просто я искренен, поверьте, я чувствую слово, и я вижу, что это очень сильно и мощно. И у него был перевод вот Мелитона Сардийского. Я у него и спросил благословения на то, чтобы как-то озвучить, попробовать, и все. Он меня благословил. И мы... Это произведение вот Мелитона Сардийского. Вы себе не представляете, сколько текстов ему пришлось переработать, сколько языков, помимо еврейского и греческого, то есть там еще различные были языки. Это такой труд, ну, назвать просто гением этого человека как-то не позволяет, как бы, смиренность наша. Это все показывает богатство и силу нашей церкви. То есть мы такие сильные, такие мощные, что не озвучить и не довести вот до слуха церкви мы просто не можем. И Мелитон Сардийский о Пасхе – это для нас, для христиан, это вообще открытие. Почему? Потому что это читалось в Страстной пяток. В Страстную пятницу. День печали, скорби, невыразимой боли, переживания – это все считалось, вы понимаете, о Пасхе. Ведь какое мышление было тогда? Ведь что замечательно-то для нас-то? Это же первый, второй век. И как это не донести? Ну, а как говорится, взялся за гуж, да, то не говори, что не дюж.
1: Да. Да. И вот сейчас, дорогие слушатели, можно уже открыть эту тайну, это уже и не тайна, что, конечно, мы продолжаем работу над книгой «Раннехристианские отцы церкви», и черпаем из нее бесконечное вдохновение и на будущее какие-то наши труды. И очень рада, что действительно мы можем, надеюсь, что сможем донести до наших слушателей и до нас самих ту глубину и тот совершенно особый дар ощущения, прозрение, понимание христианства, которое было у раннехристианских отцов церкви, которые все-таки и в нас находят свой отклик, что самое радостное. И это свидетельство того, что церковь жива, что вот эта традиция, она не прерывается.
0: Пока дело не сделано, боюсь сказать что-либо, но срез, по крайней мере, мы с вами сотворили. То есть все книги, начиная от книги Дидахи до Иринея Леонского, все это мы зачитали, и теперь уже ваше дело.
1: Я вам очень благодарна, отец Константин, именно за эту работу. Хотя все эти книги, о которых я вспоминала, как мы над ними работали, это всегда была огромная радость. Это действительно так. Но здесь мы прикасаемся к настоящим истокам нашей церкви, христианства.
0: Не это... то, что даже к истокам. Церковь стоит на крови мучеников. И когда мы читаем Игнатия Богоносца, послание его, и других отцов святых, которые тоже мученики, церковь стоит на их крови. Это совсем другое мышление, другое соотношение жизни и смерти. Они учат нас вере, как веровали люди. Вот даже в посту великом я говорю, вот как вот Папа Григорий Двоеслов сотворил нам литургию прежде освященных даров. О чем это говорит? Это говорит о том, что человеку, верующему, тогда было мало субботы и воскресенья для причастия, чтобы тело и кровь Господа было. Оно во мне, а я в нем. И для этого они упросили, и для этого Господь осенил, дал вот отцам возможность дать нам литургию прежде освященных даров. Вы понимаете, какие были люди, какая была это вот дыхание оттуда. Это первый, второй век, но это так современно. Поверьте мне, друзья мои, вам будет очень-очень интересно. Потому что это настолько все приближено к нам, настолько это дышит, это... Дальше не буду говорить.
1: Вот. Да, дальше, будем я надеюсь, слушать, что да. Мы уже все это подготовим для эфира и будем вместе слушать. Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы встречи подходит к концу, и мне остается только выразить огромную благодарность. И я думаю, что от имени всех наших слушателей, от Петербурга до Хабаровска, как выясняется, и многих-многих других, потому что благодаря сети интернет нас слушают и во всем мире. Так что я хочу выразить огромную благодарность отцу Константину за огромный труд, который он внес в работу нашего радио, за те замечательные книги, которые вы нам принесли, которые вы для нас прочитали, с таким вдохновением, с таким настоящим жаром вашего сердца, вашей души. И так промыслительно тоже сложилось, что вы замечательно, именно профессионально, высокопрофессионально читаете тексты, но при этом еще и их оживотворяете, освещаете и вашим священническим саном. Это же очень важно, потому что все равно это слово пасторское, переданное через вот эти литературные произведения. И огромную благодарность хочу выразить от имени нашей редакции, потому что мы вас очень любим, когда вы к нам приходите. Работа с вами всегда большая радость для всех нас. Остается пожелать вам помощи Божией во всех ваших трудах, и чтобы все-таки еще оставалось время на труды и на нашем радио.
0: Спасибо. Спасибо, отец Константин. Спасибо за доброе слово.
1: Дорогие друзья, мне остается только добавить, что те записи протоиерея Константина Смирнова, о которых мы говорили в этой передаче, наша студия выпустила на аудиодисках. Программу вела Ольга Суровикина. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не новое, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из опуса 20, пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной, насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти 40 сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущий магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились 3 альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым 3 граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось совещание ректора высших духовных учебных заведений Московского региона. Подведены итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». В издательстве Московской Патриархии вышел акафист преподобному Антипе Валаамскому. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 мая в дистанционном формате прошло совещание ректоров и представителей администрации высших духовных учебных заведений Московского региона, посвященное вопросу подготовки к рукоположению ставленников студентов. Совещание провел председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В своем сообщении он выразил озабоченность имеющимися прецедентами недостаточной подготовки студентов-ставленников из высших духовных учебных заведений Московского региона и поставил вопрос о необходимости повышения качества их подготовки к рукоположению. Участники собрания совместно обсудили задачи и характер подготовки ставленников, в частности, проректоры по воспитательной работе и благочинные академических и семинарских храмов рассказали о существующем порядке подготовки к рукоположению студентов и внесли отдельные предложения по повышению уровня их подготовки. В результате работы совещания было принято решение о создании рабочей группы, включающей в себя представителей всех высших учебных заведений Московского региона, по разработке единого документа о подготовке ставленников студентов духовных школ к рукоположению. На совещании были обсуждены и другие актуальные вопросы учебной, научной и воспитательной работы. Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского при участии государственной корпорации «Росатом» и управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области с декабря 2025 года по март 2026 года был организован и проведен конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». В информационной системе конкурса зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с количеством заявителей прошлого года. Комиссии к рассмотрению, как соответствующие требованиям положения о конкурсе, были приняты 222 заявки. Допущенные к участию в конкурсе заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, расположенных в 7 федеральных округах, а также из Республики Беларусь. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения» в Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевском женском монастыре. По итогам проведения конкурса готовится к изданию 6-й выпуск сборника «Антология добрых дел». Издательство Московской Патриархии выпустило акафист преподобному Антипе Валаамскому. Преподобный Антипа подвязался в молдавских монастырях на Афоне и Валааме. Жил в полной нищете. Из всех имений была у него лишь небольшая икона Божьей Матери, перед которой отец Антипа ежедневно читал акафист. Строгим подвижничеством и глубоким смирением стяжал преподобный умную молитву, бесстрастие и дар прозорливости. Издание содержит акафист, молитвы и тропари преподобному Антипе, краткое житие святого и небольшой словарик. Текст акафиста был одобрен для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 27 декабря 2024 года. 9 мая в микрорайоне Живописный городского округа Железноводск Ставропольского края состоялась закладка храма в честь святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. В сослужении духовенства чин закладки храма совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После освящения владыка Феофилакт поздравил местных жителей со знаковым событием. Если у вас теперь спросят о ваших соседях, смело отвечайте, что будете жить рядом со святителем Игнатием. У вас появится Дом Божий, в котором вы сможете молиться, а значит, по-настоящему верить, надеяться и любить. Жить по-настоящему, сказал архипастырь. Уточняется, что храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова спроектирован в псковском стиле. В храмовый комплекс включены крестильный храм, помещение воскресной школы и колокольня. Автор проекта – главный архитектор и древлехранитель Пятигорской епархии Олег Чещин. Отмечается, что особыми участниками торжества стали байкеры из международного мотоклуба «Ночные волки». Для членов этого клуба молитва на закладке храма стала завершением мотопробега «Дороги Победы. Кавказ. Кузница героев. 2026». В ходе мотопробега, стартовавшего 25 апреля в Москве, 400 мотоциклистов заехали в разные города, почтили героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалам и поздравили ветеранов с Днем Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основания домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
5: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
4: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 35-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 14 главы.
1: В те дни Павел удалился с Варнавою в Дервию, проповедав Евангелие всему городу, и, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Италию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 9 и 10 глав.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
3: Христос воскресе! Воистину воскресе! Так восклицаем мы спустя почти 2000 лет после того события, которая перевернула ход мировой истории. Но до события воскресения вокруг Иисуса толпился недоумевающий народ, и, глядя на Него, и слушая Его, задавался вопросом: кто этот Иисус? И во времена евангелиста Иоанна, когда церковь еще делала свои первые шаги в истории, люди спрашивали, кто есть Иисус? Что означает его жизнь и его весть людям? Что он дает миру? И на эти принципиальные вопросы евангелист желал дать ответ своим Евангелиям. Ответ его один, но предлагается в различных вариантах, с различных точек зрения и в различных литературных формах. То, что было прочитано сегодня, ответ в форме притчи или несколько загадочного иносказания. Евангелист Иоанн в церковной традиции называется богословом. Действительно, по сравнению с другими Евангелиями, написанная им книга об Иисусе Христе наполнена не столько жизнеописательными историческими подробностями, сколько богословскими речами Спасителя. Но речь Спасителя в Евангелии Иоанна – не учение, излагаемое с логической четкостью. Здесь высокое богословие излагается совсем иначе, в образных картинах, в символах, которые способны воздействовать более непосредственно, нежели логические аргументы и доказательства. Образы, которыми говорит о себе Господь в Евангелии от Иоанна, сами по себе значительны и понятны каждому человеку. Они столь значительны, что обойти их вниманием просто невозможно. Они ставят всякого человека перед решением принять или отвергнуть то, что Иисус говорит о себе. Вот сегодня прозвучало третье из семи так называемых «аз есмь» изречений Иисуса Христа. Он уже говорил о себе, что он есть хлеб жизни, свет миру. Теперь он называет себя дверью. «Я есмь дверь». Что такое хлеб, свет, дверь, путь, знает всякий человек. И всякий человек, если он не совсем лишен разума, поймет, что эти предметы могут быть символами жизни. Но кто настолько смел или настолько безумен, чтобы посметь сказать о себе, что он есть хлеб, свет, жизнь для всех людей, не для какого-то одного человека в сентиментальном смысле? Такое бывает. Любящие могут говорить друг другу: «Ты моя жизнь». Нет, Господь говорит о себе, что он есть жизнь в самом глубоком и в самом прямом смысле, и притом жизнь для всех людей, более того, для всего мира. Как возможно это принять? Как возможно это понять? «Я есмь дверь», слышали мы. В каком же смысле? Появляется картина, понятная нам и еще лучше известная жителям Палестины времен земной жизни Иисуса Христа. Вот каменный загон для овец с единственным входом. Этот вход сторожит привратник. Он следит, чтобы никто чужой не проник к овцам. Только один знакомый ему пастух имеет доступ в этот загон. Пастух, войдя в загон, из множества овец подзывает овец своего стада. Он их знает, зовет по имени и выводит из загона на пастбище. Его овцы послушно следуют за знакомым голосом. А если придет чужак, голоса которого они не знают, испуганно бегут от него. Несколько удивляет то, что Иисус Христос называет себя сначала не пастырем, но дверью, пастырем потом. Дверью. Как это понимать? Дверь, а лучше сказать калитка овечьего загона, ее можно рассматривать, так сказать, с двух сторон. Она позволяет пастуху войти к овцам, и она же позволяет овцам входить в загон и выходить из него. В речи Спасителя учитываются оба эти аспекта. Когда Иисус Христос утверждает о себе, что он есть дверь к овцам или для овец, то он тем самым выдвигает неслыханное притязание на то, что только он тот посредник, через которого люди могут получить доступ к лугам и пастбищам жизни. Только он один дарует возможность жизни, и без него для людей истинная жизнь недоступна, закрыта, как пастбище, загорожена от овец каменной изгородью. Но через него также единственный доступ пастыря к людям, в том случае, если этот приход к людям имеет целью их жизнь. Приходили до Христа, да и после него, и другие, но приходили как воры и разбойники с целью украсть, убить, погубить, а потому не шли через дверь, но перелазили через ограду в другом месте. Было много размышлений, кого следует понимать под ворами и разбойниками, которые приходили перед Иисусом. Ну, разумеется, не может быть и речи о ветхозаветных пророках или о крестителе. Возможно, подразумеваются фарисеи, которые в евангельском рассказе вступают в спор со Спасителем. Нет, скорее всего, не они. В те времена, когда израильтяне, в том числе и фарисеи, нетерпеливо ожидали пришествия Мессии, божественного посланника, на историческую сцену выступало множество претендентов на это звание, множество самозваных Христов и Спасителей. Ни к чему доброму их выступления не приводили. И уже после того, как прозвучали предупреждающие слова Иисуса Христа о подобных самозванцах, они возникали в истории снова и снова, и то здесь, то там перелазили ограду. Они обещали благо, жизнь, но фактически несли грабеж, насилие и смерть. Слова Христа в сегодняшнем Евангелии предостерегают от таких ложных «спасителей» в кавычках. И, надо сказать, предостерегают не напрасно, потому что люди очень склонны поддаваться пустым обольщениям. Обманщики, сознательные и циничные, а чаще всего сами заблуждающиеся и обольщенные лукавым, многое обещают людям – земное блаженство, здоровье, успехи, справедливость, богатство, власть, наслаждение, прогресс во всем. Они действуют, как сказано в Писании, со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными. Ложными не от того, что эти чудеса недействительны, но от того, что они соблазняют и ведут не к истине, а ко лжи и пустоте. Многое могут эти лжехристы, но одного они не могут даже пообещать. А если и пообещают, то не могут ни доказать, ни исполнить. Они не могут обещать и исполнить победы над смертью. Они, если угодно, тоже двери, но двери, ведущие в никуда. Иисус Христос есть дверь истинная, открывающая путь в жизнь, и кто войдет этой дверью, тот спасется. Нет, в этом мире он, скорее всего, не наживет себе богатства, не будет купаться в счастье и благоденствии, но, входя этой дверью, он уже в этой жизни обретет ту надежду, которой лишены прочие, и уже в этой жизни будет осиян светом грядущего воскресения, ибо воистину воскресе Христос. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 14 мая, 1 мая по старому стилю, церковь чтит

0: Подобно мученик Вата Персянин, живший в IV веке, священномученик Макарий, митрополит Киевский, в конце XV века убитый татарами, и преподобно мученики Афонский, Ефимий, Игнатий и Акакий, пострадавшие от мусульман в начале XIX века. Мощи преподобно мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия находятся на Афоне, в русской обители святого великомученика Пантелеимона. День 14 мая украшен памятью великой грузинской святой, благоверной царицы Тамары. Память ее празднуется также в день жен мироносец. Сегодня вспоминается преподобный Герасим Болдинский, ученик Даниила Переославского, прославившийся своей кротостью и смиренным перенесением страданий. Кроме Свято-Троицкого Герасима Болдинского монастыря в Смоленской области, преподобный Герасим является основателем монастыря в честь Иоанна Предтечи в городе Вязьме и обители в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в Брянском лесу. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года. В этот день мы вспоминаем еще одного великого русского святого, преподобного Пафнутия Боровского, жившего в XVI веке и основавшего Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевский Боровский монастырь в Калужской области. В этот день прославлены три чудотворные иконы Божией Матери: Царева Кокшаевская, называемая также Мироносецкой, Андрониковская и икона, именуемая Нечаянная Радость. Икона Божией Матери Царево-Кокшаевской явилась одному крестьянину в 1647 году близ города Царево-Кокшаевска в Казанском крае. На месте ее явления был построен монастырь. Наименование Мироносецкой икона получила от того, что Божия Матерь изображена женами-мироносицами. Андрониковская икона являлась родовой святыней греческого императора Андроника III. В Россию образ был прислан в 1839 году из Монемвасийского монастыря, где он хранился в течение 500 лет. В 1877 году святая икона была поставлена в храме Казанского женского монастыря близ города Вышний Волочок. Самая знаменитая из прославленных в этот день икон именуется «Нечаянная радость». На ней изображается молитва юноши перед иконой Божией Матери, на которой лик Богородицы обращен к молящемуся. Предание объясняет такую иконографию чудом, произошедшим с неким юношей. Юноша молился перед иконой Божьей Матери и вдруг увидел кровоточащие раны Господа Иисуса Христа. В страхе юноша воскликнул: «О госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Юноша после этого чуда исцелился от плотских страстей и обрел уже нечаянную им радость прощения и оставления грехов. 14 мая Русская Православная Церковь в сонме новомучеников-исповедников чтит мученицу Нину Кузнецову. Нина Алексеевна Кузнецова была дочерью урядника города Лальска в Вологодской губернии. С детства она любила молитву и странноприимство, чему не препятствовали ее благочестивые родители. В 1932 году ее родители арестовали, они не выдержали тягот заключения и вскоре скончались. Во время ареста родителей Нину Алексеевну от переживаний развил паралич, после которого она с трудом передвигалась. Вскоре ее тоже арестовали, но из-за болезни отпустили. В родительском доме Нина Алексеевна устроила приют, в котором сама ухаживала за всеми приходящими и ищущими пристанище. В ее доме жили монахи и монахини из закрытых монастырей. Сама Нина Алексеевна вела поистине аскетическую жизнь, на которую решались не всякие монахи, и постоянно пребывала в посте и молитве. Когда в начале 30-х годов власти закрыли собор в Лальске, Нина Алексеевна стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православным. В 1937 году она была арестована, ее обвинили в срыве мероприятий советской власти, то есть в срыве закрытия церкви, а также в предоставлении квартиры для церковных антисоветских, как было написано, сборищ. Приговорили ее к 8 годам лагерей. Через год мученица Нина Кузнецова скончалась в лагере в Архангельской области. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пафнутия Боровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пафнутий Боровский, внук татарина Баскака, баскаками назывались представители ханов Золотой Орды в завоеванных землях. Внук татарина Баскака, дед его принял святое крещение с именем Мартин в городе Боровске. Сын Мартина Иоанн женился на благочестивой девице.

Ифатинии. От этой богобоязненной и нищелюбивой четы в одном из их родовых поместий Кудинове, недалеко от Боровска, в 1395 году родился мальчик, в святом крещении названный Парфением. Уже в отрочестве Парфений преуспел в изучении Священного Писания, отличался кротостью и незлобием. На 20-м году жизни он принял монашеский постриг с именем Пафнутий в Боровском Покровском монастыре от настоятеля обители Маркела. Молодой инок был отдан под духовное руководство старцу священно-иноку Никите, ученику преподобного Сергия Радонежского. 7 лет до перехода старца в другой обитель преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого наставника и учился от него иноческим добродетелям. Он старательно исполнял все монастырские послушания и этим приобрел любовь и уважение братьев. В 1431 году, после смерти игумена монастыря Маркела, братья и князь Боровский Симеон Владимирович, зная о строгой, подвижнической, глубоко назидательной жизни преподобного Пафнутия, просили его принять настоятельство над обителью. Всероссийский митрополит Фотий возвел преподобного в сан игумена. Подвижник проводил жизнь в строгом воздержании, богомыслии и сосредоточенной молитве. Днем он трудился наравне с братьями, рубил и носил дрова, копал землю в огороде, плел рыболовные сети, а ночи проводил в молитве. Пробыв игуменом обители около 13 лет, преподобный Пафнутий на 51-м году жизни тяжело заболел и принял великую схиму. После выздоровления он отказался от игуменства и в 1444 году ушел из монастыря. Преподобный поселился с одним иноком недалеко от Боровска, в густом лесу на берегу реки Протвы. Вскоре к нему стали приходить иноки, которые по благословению преподобного поселялись в этом уединенном месте. Среди пришедших к святому наставнику был 20-летний юноша Иоанн Санин, постриженный преподобным с именем Иосиф и впоследствии ставший основателем Волоколамской обители. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старца Иннокентия, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский, и прозорливый старец Ефимий. Когда число учеников умножилось, был построен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, освященный по благословению святителя Ионы, митрополита Московского. Затем на месте деревянного был построен каменный храм. При строительстве церкви старец Пафнутий сам носил необходимые строительные материалы. Храм был расписан лучшими иконописцами того времени, Митрофаном и Дионисием. Он был освящен 26 октября по старому стилю 1466 года. В монастыре также имелись иконы письма преподобного Андрея Рублева. За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном неизвестном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем после раскаяния принял монашество. Преподобный Пафнутий имел также и дар духовной рассудительности. Он был духовным наставником не только иноков, но и многих мирян. Святой подвижник хорошо знал церковные правила и давал приходившим к нему спасительные советы. Приняв великую схиму, преподобный Пафнутий не совершал божественной литургии. Только один раз перед своей кончиной, в день Светлого Христова Воскресения, когда не было другого священника, он отслужил литургию с духовным трепетом. Нестяжательность преподобного Пафнутия простиралась до такой степени, что его одежда и обувь не годились даже нищему. Преподобный был очень милостив и нищелюбив, проповедуя милосердие словом,
Подвижник осуществлял эту добродетель и на деле. Во время сильного голода при его монастыре ежедневно питалось до 1000 человек, пока не кончились все монастырские запасы. Несмотря на свое высокое благочестие и большой духовный авторитет, преподобный Пафнутий претерпел много скорбей от сильных мира сего и особенно от удельных князей. Преподобный Пафнутий еще при земной жизни прославился чудесным исцелением болящих. За неделю до кончины ему было открыт день его исхода в жизнь вечную. Скончался преподобный Пафнутий 1 мая по старому стилю 1477 года в 83-летнем возрасте и был погребен по его желанию у дверей храма. Позднее святые мощи преподобного открыто почивали в пределе храма, освященном его честь, в Пафнутиевом монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви, Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, а также преподобный Давид Серпуховский, основатель Давидовой Вознесенской обители, Даниил Переславский, чудотворец, основатель Переславского Данилова монастыря и другие. Причисление к лику святых Русской Церкви преподобного Пафнутия совершено на Московском соборе 1547 года.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверной царицы Тамары. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая благоверная царица Тамара родилась около 1165 года. Происходила она из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца Георгия III. Время царствования святой Тамары известно как «Золотой век грузинской истории». Царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинание своего деда, святого благоверного царя Давида III, возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В 1204 году правитель румского султана Рукнет-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзе. Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время богослужений. Святая Тамара скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых. Ее память также празднуется в неделю жен-мироносец.

исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали ермасы пасхального канона композитора Александра Никольского.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья, на третьей роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали говорить о теме карт в Евгении Онегине, и я обещала вам, что мы кратко проследим содержание статьи замечательной Юрия Михайловича Лотмана. Я думаю, что это лучшее, что написано о теме карт в русской литературе. Статья эта называется «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века. Юрий Михайлович Лотман говорит в этой статье вот о чем. Процитирую. «Подобно тому, как в эпоху барокко мир воспринимался как огромная, созданная Господом, книга, и образ книги делался моделью многочисленных сложных понятий, а попадая в текст, делался сюжетной темой. Карты и карточная игра приобретают в конце XVIII – начале XIX века черты универсальной модели – карточной игры, становясь центром своеобразного мифообразования эпохи». И дальше Лотман приводит цитату, известную из «Маскарада» Лермонтовского, где игрок говорит, что «не толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь — банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю». Юрий Михайлович Лотман в этой статье рассматривает такой удивительный факт — совпадение логики литературной и реальной. И он говорит вот о чем. Он говорит о том, что когда в 1820 году Эрнст Теодор Амадей Гофман написал и опубликовал повесть «Счастье игрока», «Шпилерглюк» по-немецки, то он не знал и не мог знать историю, которая произошла в Петербурге, и которую, конечно, хорошо знали и Пушкин, и Лермонтов, наверное. История-то вот какая. В 1802 году русский аристократ, князь Александр Николаевич Голицын, проиграл свою жену, княгиню Марию Григорьевну Голицыну, урожденную Вяземскую, влюбленному в нее графу Льву Кирилловичу Разумовскому, который тоже был в числе самых богатых, изысканных и знатных людей Москвы. За этим последовало очень много скандальных событий, потому что, когда об этом узнала княгиня Мария Григорьевна, она, конечно, поняла, что лучше жить с Разумовским, чем с мужем, который решился проиграть ее в карты. И она развелась с мужем, вышла замуж потом за Разумовского. Но эта история, конечно, фантастическая и феерическая. Тем более, что это же происходит не на какой-нибудь там хитровке, где преступный мир бурлит и искрится, а это происходит в среде русской аристократии. Человек проигрывает в карты свою собственную жену. И очень похожая история у Гофмана, хотя он, конечно, про эти московские события не знал. Но Лотман говорит, что если совпадают сюжеты жизни и литературы, то из этого можно сделать вывод. Какой именно? Вот сейчас вам тоже процитирую. Если одни и те же сюжеты независимо возникают в литературе и в жизни, то можно лишь заключить, что введен некоторый механизм, резко ограничивающий разнообразие возможных поступков и, так сказать, фильтрующий ситуацию, сводя практически безграничное число импульсов и побуждений к весьма ограниченному кругу действий. В этом случае фильтр будет выступать как своеобразный код, определяющий шифровку многочисленных ситуаций на входе, соотнося их с ограниченным числом сюжетов на выходе. Вся сумма сюжетных развитий уже потенциально скрыта в таком ходе. Это очень интересно, то, что Лотман говорит. Вот смотрите, мы с вами не раз уже говорили и будем еще говорить о механистичности мира. Это один из мотивов очень важных философских в «Евгении Онегине». Скажем, «Жизнь Онегина в Петербурге» или «Механизм светских условностей, который запускает дуэль». Это же и есть такие механизмы, которые форматируют, фильтруют, как Лотман говорит, невероятное разнообразие жизни, и как только человек попадает в такой механизм, оказывается под воздействием таких фильтров, таких кодов, количество возможных вариантов развития ситуации становится обозримым. Невероятно свободная жизнь утрачивает свое базовое свойство. Она перестает быть пространством свободы. Это очень интересно. И мы понимаем, что барочный и средневековый, добавим, образ книги, мир как книга, это не то же самое, что образ мира как карточной игры. Совсем разные вещи. Дальше Лотман делает такой обзор бытования карт в России в начале XIX века, ну вот в рассматриваемую им как исследователем эпоху. И он говорит о том, что карты использовались для двух вещей – для гадания и для игры. Ну, гадание, понятное дело, это такая попытка волшебным образом заглянуть в будущее или увидеть скрытые аспекты настоящего. А что касается игры, то, как говорит Лотман, игра всегда предполагает конфликт. И этим она и интересна для человека, тем, что игра позволяет нам вступать в сложные отношения соперничества с другими людьми и побеждать. Ну, во всяком случае, нам всем хотелось бы побеждать. Дальше Юрий Михайлович говорит, игры делятся на коммерческие и азартные. И они разные. Вот что такое коммерческие игры? Лотман пишет, что источники, ну и он там приводит множество цитат, проводят различение между коммерческими играми, где важна мера интеллектуальных способностей человека, его память, его аналитическая способность. И выигрыш в коммерческих играх именно этим и определяется, да? И поэтому они воспринимаются пушкинскими современниками как солидные, нравственные, приемлемые социально. Что касается азартных игр, то это игры опасные. И на первом месте там стоит игра «Фараон», которая упоминается в «Евгении Онегине». Но о «Фараоне» мы с вами подробнее поговорим потом, когда Пушкин прям вот произнесет это слово. Но вот Юрий Михайлович Лотман пишет об этой разнице между коммерческими и азартными играми. Разница между этими видами игр, обусловившая и различие в их социальной функции, заключается в степени информации, которая имеется у игроков, и, следовательно, в том, чем определяется выигрыш, расчетом или случаем. В коммерческих играх задача партнера состоит в разгадывании стратегии противника. Причем в распоряжении каждого партнера имеется достаточно данных, чтобы при способности перебирать варианты и делать необходимые вычисления, эту стратегию разгадать. Во-первых, поскольку коммерческие игры с относительно сложными правилами, сравнительно с азартными. Число возможных стратегий ограничено в них самой сущностью игры. Во-вторых, психология партнера накладывает ограничения на его стратегический выбор. В-третьих, выбор зависит и от случайного элемента – набора карт, сданных партнеру. Это последняя сторона дела, наиболее скрыта, но и о ней вполне можно делать вероятные предположения на основании хода игры. Одновременно игрок в коммерческую игру предопределяет и свою стратегию, стараясь скрыть ее от противника. Ну, давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз продолжим с вами разговор о теме карт в жизни Пушкина и в его романе «Евгений Онегин».
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы, подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши. Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Четырнадцатого мая отмечает день рождения протоиерей Константин Смирнов, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Отец Константин любим не только своими прихожанами, но и слушателями радио «Град Петров», которые уже много лет слышат его голос в многочисленных литературных программах радио. Наша радиостанция в лице сотрудников и слушателей от всей души желает отцу Константину здравия, вдохновения на новые труды и служения и радости о Господе воскресшем.

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». В начале преступления Адамова, как повествует Писание, Бог проклял не самого Адама, но землю. В отношении к его делам, как некто из древних сказал, Бог перенес проклятие на землю, чтобы оно не осталось на человеке. В наказание же за преступление человек получил то, что он должен нести, утомительный труд возделывания земли, и есть хлеб в поте лица своего, и обратиться в землю, от которой взят. И жена получила скорби, труды, стенания, болезни рождения, подчиненность, то есть чтобы служила своему мужу, дабы не совсем погибли, быв прокляты Богом, и не стали презирать Бога, оставшись без укоризны. И все проклятие падает на змея их обольстившего, и сказал Бог: «Змею, за то, что ты сделал это, ты проклят из всех скотов и всех зверей земных». То же самое и Господь в Евангелии говорит находящимся на левой стороне: «Падите, проклятые, в огонь вечный, который Отец мой приготовил для дьявола и ангелов его», показывая, что вечный огонь первоначально приготовлен не для человека, но для того, кто обольстил и подверг человека падению. Для того, говорю, кто есть глава богоотступничества и для его ангелов, вместе с ним сделавшихся богоотступниками. Этому огню справедливо подвергнутся и те, которые, подобно им, без покаяния и без возврата пребывают в злых делах. Ибо Бог возненавидел того, кто обольстил человека, а к обольщенному мало-помалу сжалился, потому что он изгнал его из рая, удалил от древа жизни, не завидя ему в древе жизни, как осмеливаются некоторые говорить, но милосердуя о нем, чтобы он не оставался навсегда грешником и чтобы грех его не был бессмертен и зло бесконечно и неисцельно. Но он задержал грех, полагая смерть и прекращая грех и делая ему конец через разрушение плоти, которая должна быть в земле, дабы человек, некогда переставая жить для греха и умирая ему, начал жить для Бога. Для сей цели он положил вражду между змеем и женою, и ее семенем. Один будет уязвлен в пету, но сам может наступать на главу врага, а другой уязвляет, убивает и препятствует хождению человека, пока не придет семя, предопределенное попрать главу его, которое родилось от Марии. О нем говорит пророк: «Ты будешь наступать на аспида и Василиска, и будешь попирать льва и дракона», показывая, что грех, который восстал и распространился против человека и сделал его подвластным смерти, лишится своей силы вместе с царствующей смертью, и что им попран будет в последние времена нападающий на человеческий род лев, то есть Антихрист, и что он свяжет дракона, древнего змея, и подчинит его власти человека, некогда побежденного, для сокрушения всей его силы. Адам был побежден и лишился всякой жизни, посему с побеждением, в свою очередь, врага, Адам возвратил жизнь, последний же враг упразднится смерть, прежде властвовавшая над человеком. Посему с освобождением человека избудется написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа? А это не могло бы быть сказано справедливо, если бы не был освобожден человек, над которым прежде возобладала смерть, ибо его спасение есть разрушение смерти. Когда же Господь оживотворяет человека, то есть Адама, то и смерть разрушена.

Итак, ложно говорят все, которые отрицают спасение его, Адама, сами себя устраняя навсегда от жизни, потому что не веруют, что погибшая овца обретена. Если она не обретена, то весь род человеческий пребывает еще в состоянии погибели. Когда это ясно показано, то должны покраснеть все, которые спорят об Адаме, как будто они много выигрывают от того, если Адам не спасется, так как они ничего через это не достигнут, так же, как и змей ничего не приобрел, склонив человека к греху, кроме того, что это показало в нем преступника, пользующегося человеком, как начатком и предметом своего богоотступничества. Но он не знал Бога. Так и отрицающие Адама ничего не приобретают, кроме того, что себя делают еретиками и отступниками от истины и показывают себя защитниками змея и смерти. Итак, теперь выставлены все те, которые вносят нечестивые мнения о Творце и Создателе нашем, сотворившем и сей мир, выше которого нет другого Бога, и опровергнуты их доказательства, содержащие ложное учение о существе Господа нашего и о домостроительстве, которое Он совершил ради своего человека. С другой стороны, я показал, что проповедь Церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, имеет свидетельство от пророков и апостолов и всех учеников в начальные времена и в средние, и в последние, и во всем устроении Божием, и его твердом действовании относительно спасения человека, которое содержится в нашей вере. Ее-то, приняв от Церкви, мы соблюдаем, и она всегда через Духа Божия, как драгоценное сокровище в прекрасном сосуде, сохраняет свою свежесть и делает свежим самый сосуд, в котором содержится, ибо этот дар Божий верен Церкви, как дыхание жизни, дано первозданному человеку для того, чтобы все члены, принимающие его, оживотворились, и в этом содержится общение со Христом, то есть Дух Святый, залог нетления, утверждение нашей веры и лестница для восхождения к Богу. Ибо в Церкви говорится: «Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие средства действования Духа, коего не причастны все те, которые не согласуются с Церковью, но сами себя лишают жизни худым учением и самым худшим образом действия. Ибо где Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там Церковь и всякая благодать, а Дух есть истина. Посему кто не причастен Его, не питаются для жизни от сосов матери, не пользуются чистейшим источником, исходящим от тела Христова, но выкапывают себе колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры Церкви, чтобы не обратиться, и отвергая Духа, чтобы не вразумить».

Отчуждившись же от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, по временам думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания, желая быть более софистами слов, чем учениками истины. Ибо они не основаны на одном камне, но на песке, содержащем в себе множество камней. Поэтому они измышляют многих богов и всегда имеют предлог искать истину, но никогда не могут найти ее. Они хулят Творца, то есть того, кто поистине есть Бог, который дает силу найти истину, думая, что они нашли выше Бога другого Бога или другую плерому, полноту или другое домостроительство. Посему и свет, происходящий от Бога, не светит им, потому что они унизили и презрели Бога, весьма мало ценя Его, так как Он по Своей любви и неизмеримой благости пришел в познание человеком, в познание, впрочем, не по величию и не по сущности, ибо никто его не измерил и не осязал, но в том отношении, чтобы мы знали, что Он, сотворивший и создавший, и вдунувший дыхание жизни, и питающий нас посредством творения, утверждая все словом Своим и связуя премудростью Своею, Он есть один только истинный Бог. Обредят несуществующим Богом выше Его, чтобы казаться, будто они нашли великого Бога, которого никто не может признать имеющим общение с человеческим родом или управляющим земными делами, таким образом, значит, они нашли Бога Эпикурова, который не делает ничего ни себе, ни другим, то есть ни о чем не промышляет. Бог же промышляет о всем, посему и дает совет. А давая совет, Он присутствует с теми, которые пекутся о нравственности. Затем необходимо, чтобы те существа, которые подлежат Его промышлению и управлению, знали своего правителя. Те именно, которые не лишены разума и не пусты, но имеют разум, полученный от провидения Божия. И поэтому некоторые из язычников, которые не были преданы чувственным удовольствиям и не столь погружены в суеверие относительно идолов, движимые его провидением, хотя слабо, но были вызваны говорить, что Творец всей вселенной есть Отец, о всем промышляющий и управляющий нашим миром. И опять, чтобы устранить от Отца власть карать и судить, почитая Его недостойную Бога и думая, что они придумали Бога без гнева и благого, еретики говорили, что один судит, а другой спасает, неразумно отнимая у того и другого разум и правосудие, ибо если судящий Бог вместе с ним не благ для того, чтобы оказывать милость тем, кому должно, а осуждать тех, кого следует, то он окажется несправедливым и немудрым судьею. А с другой стороны, добрый Бог, если он только благ и не одобряет тех, кому оказывает благость, будет вне справедливости, и благость его окажется немощною, потому что не спасает всех, если не сопровождается судом. Итак, Маркион, разделяя Бога на двух, называя одного благим, а другого судящим, в том и другом уничтожает Бога. Ибо судящий, если вместе не благ, не есть Бог, потому что не Бог тот, у кого нет благости, и добрый, если не имеет судебной силы, не будет, как и первый Бог, будучи лишен качества Бога. Каким образом называют Отца премудрым, если не приписывают Ему судящей способности? Ибо если Он премудр, то вместе с сим и одобряет, а одобряющему принадлежит судящая способность, и за нею следует правосудие, чтобы судить справедливо. Правосудие вызывает суд. Суд же, будучи совершаем с правосудием, приведет к премудрости,
Посему Отец должен премудростью превосходить всякую человеческую и ангельскую премудрость, потому что Он Господь, Судья и Праведный, и Владыка над всеми, ибо Он и благ, и милосерд, и терпелив, и спасает кого должно, и благость у Него не лишена справедливости, и премудрость не умаляется, ибо спасает кого должно спасти, и судит достойных суда». И правосудие не оказывается немилостивым, потому что благость идет впереди и предшествует.

Итак, Бог, который благоволительно повелевает солнцу своему восходить над всеми и посылает дождь на праведных и неправедных, будет судить тех, которые, пользуясь его равно распределяемой благостью, жили не соответственно дарам его щедрости, но в удовольствиях и роскоши, и даже богохульствовали против того, кто оказал на них столько благодеяний. Платон, оказывается, гораздо благочестивее этих еретиков, ибо он одного и того же Бога признавал и правосудным, и благим, имеющим власть над всем и творящим суд, говоря так: «Бог, который есть также первоначальное слово, владея началом, концом и серединою всех существующих вещей, праведно действует, обращаясь с ними сообразно с их природою, но всегда с ним следует правосудие, карающее тех, которые отступают от божественного закона». Потом он показывает, что Творец и Создатель всей Вселенной – благ. «У благого, – говорит он, – никогда не возникает зависти относительно чего-либо и поставляет благость Божию началом и причиной создания мира, но отнюдь не неведение, не плод несовершенства, не мать печалующуюся и плачущую, ни другого Бога или Отца». Справедливо могла бы мать побить их, выдумщиков и изобретателей таких учений, ибо они достойно налгали на свои головы, говоря, что их мать вне плеромы, то есть вне познания Отца, и их умозрение вышло безобразным и нелепым исчадием, ибо ничего истинного не содержит. Она впала в пустоту и тьму, и их учение пусто и покрыто мраком. Мы же молимся, чтобы они не оставались в той яме, которую сами выкопали, удалились из пустоты и оставили тьму, и чтобы они законно родились, обратившись к Церкви Божией, и чтобы Христос образовался в них, и чтоб они познали Творца и Создателя сей Вселенной, единого истинного Бога и Господа всего. Мы молимся об этом для них, любя их гораздо лучше, чем сами они думают любить себя. Ибо наша любовь, как истинная, спасительна для них, если только они примут ее, ибо она подобна сильному врачеству, отнимая негодную лишнюю плоть раны, ибо уничтожает их гордость и надмение. Посему нам не скучно пытаться всей силою протянуть им руку. Кроме того, что уже сказано, я решился привести в следующей книге слова Господа, дабы хоть некоторых из них через самое учение Христово нам убедить отстать от такого заблуждения и оставить богохульство против Создателя своего, который один только есть Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Лионского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Диски студии Град Петров» мы расскажем вам о диске «Раннехристианские отцы церкви». Программу ведет Людмила Зотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. В редакции «Радио Град Петров» записан цикл передач, посвященных отцам ранней церкви. И сегодня в нашей программе мы поговорим с редактором этого цикла Ольгой Суровегиной. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуй, Людмила.
1: Итак, первый вопрос к вам будет такой. Почему вы все-таки решили обратиться к этой теме? Отцы ранней церкви. Нас разделяет более 2000 лет с этими людьми.
2: Конечно, нас разделяет огромный промежуток времени, но, с другой стороны, мы все равно составляем церковь единую. Это самое драгоценное, самое удивительное, и это, собственно, то, что и подвигло нас записать вот этот довольно объемный цикл. Я говорю «нас», потому что, конечно, я была только редактором этого цикла, но главным действующим лицом и главным, можно сказать, двигателем и главным вдохновителем, инициатором этой работы был протоиерей Константин Смирнов.
1: Идея принадлежит ему,
2: и честно скажу, что без его вот этого вдохновения я бы не взялась, я бы не решилась на такую обширную работу, обширную по объему, но очень сложную, очень требующую очень глубокого внимания к ней и погружение в эти тексты, в этот материал. Но отец Константин просто настоял. Я ему очень за это благодарна. Надеюсь, что будут благодарны наши слушатели. А началось все с того, что мы записали еще, наверное, 2 года назад, тоже по инициативе отца Константина, замечательный, удивительный текст, гимн святителя Мелитона Сардийского о Пасхе. Это текст в переводе митрополита Илариона Алфеева. Сам отец Константин был вдохновлен очень этим текстом, принес мне его. Мне тоже он очень понравился, потому что действительно это пример и очень серьезного богословия, и, с другой стороны, высокой поэзии, настоящей поэзии. Я просто 2 момента приведу. Гимн посвящен Пасхе, и Мелитон Сардийский приводит историческую основу. Это понятно, что выход евреев из Египта, из рабства египетского. И он там вспоминает, как это все происходило. Целые такие картины рисует. Казни египетских. И вот такие образы совершенно удивительные. Фараон сидел на троне, облеченный в хитон плача египетской земли. Плач египетской земли окутывал его своим мраком, как хитон. Удивительный образ. А второй не менее замечательный. Помните, там вот эти казни египетские, и поражает Господь всех первенцев египетских. И по всей земле стоит плач, и люди бьют себя в грудь в скорби. И вот этот стук — это как бы аккомпанемент пляски смерти. Какой сильный образ, который можно, не знаю, в современной только, может быть, поэзии встретить. Только вот 2 таких примера, mm-hmm. а на самом деле это действительно текст, наполненный такой очень высокой поэзией, очень образной, очень эмоциональной, темпераментной. И помимо этого, конечно, это глубочайшее проникновение в тайну Пасхи. И вот этот гимн мы записали, он уже у нас несколько раз был в эфире. Я уже сказала, что это был перевод митрополита Илариона Алфеева, а предисловие к этому гимну мы взяли из антологии «Раннехристианские отцы церкви». Отец Константин тогда еще обратил мое внимание на эту книгу. Вот, Оля, посмотрите, какая замечательная книга, нам бы взяться. Но книга была такая большая, и тексты были там такие сложные, что я побоялась, покивала головой, но решила, что мы это пока отложим. Но отец Константин проявил настойчивость, и в результате мы с ним больше чем 1,5 года работали над этим циклом. Это, конечно, тексты замечательные по своей красоте, но самое-то главное, что это тот фундамент нашей церкви, те наши общие корни, из которых мы все растем, все древо церкви. И, конечно, мы знать их просто обязаны. Первый и второй век — это самое начало, но когда их читаешь, ты видишь, что фактически все проблемы, все грехи, да, человеческие, они все из века в век, из рода в род, они одни и те же. И вот вам решение этих вопросов, которые предлагают нам раннехристианские писатели 1-2 века. И они для всех наших сегодняшних, они точно так же актуальны, как и 20 веков назад. Для меня это была работа бесценная. Еще и потому, что я находила в этих текстах те многочисленные цитаты, которые встречала у всех наших замечательных писателей, у всех наших проповедников, но они у них там как такие драгоценные камешки вставлены, а здесь просто целая сокровищница. Рамки этой книги хронологические — это 1 век и 2 век, начало 3 века. То есть начинается эта антология знаменитым учением 12 апостолов, Это еще времена, понятно, апостольские. И заканчивается эта антология святым Иринеем Леонским, его трудами. Это второй век, начало третьего века. Вот это хронологические рамки. Здесь нужно сказать, что действительно время совершенно особенное. Это время гонений, это и время постоянного ожидания очень скорого прихода Господа. То есть все ждут второго пришествия со дня на день. И зачем тут какие-то писать письма, послания? Они пишутся, но только потому, что это какая-то очень конкретная необходимость. Мы знаем послания апостольские, да, как они возникали. Но вот есть общины разные. Апостол не может быть сразу во всех общинах. Он знает, что там какой-то, ну, может быть, непорядок, может быть, община как-то немножечко отклонилась от верного пути, нужно ей дать верное направление, как-то немножко подправить ее церковную жизнь. Вот он пишет послание. И здесь, собственно говоря, вот эти учения 12 апостолов — это тоже основные положения, суммированные христианского вероучения для тех, кто только-только вот открывает для себя новую жизнь во Христе. Это текст, потрясающий тем, что это действительно самое начало. Описываются первые Евхаристии, первое крещение, как все это происходило, древнейшая евхаристическая молитва, которую священник возносит, как они собираются, как они преломляют хлеб, как они разносят по домам тело и кровь Христова для тех, кто не мог там по разным причинам быть в этом собрании, о том, как нужно проявлять гостеприимство, милосердие. Это не общие слова, но очень-очень конкретные. Как нужно принимать у себя пророка там или апостола. Здесь довольно строго написано, что он должен у вас пробыть не дольше 2 дней. А на 3-й день, значит, он уже какой-то странный апостол. Почему-то он так засиживается. Вот. Ну вот какие-то такие очень интересные подробности, которые нам рассказывают о том, как община жила в самом начале своего существования. А дальше идут у нас мужеапостольские. Кто такие мужеапостольские? Это те святые отцы, которые были в прямом общении с апостолами или их учениками. На Западе их еще называют отцы апостольского века. Это все первый век и самое начало второго века. И здесь тоже очень интересно, потому что главная их забота та же, что у апостолов, то есть уберечь новорожденную церковь от каких-то влияний, да, каких-то шатаний в ту или другую сторону, опять-таки удать ей верное направление. И поэтому их послания очень близки апостольским посланиям. Можно перечислить, наверняка наши слушатели слышали такие имена. Это Варнава, Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Ерм. И ценность их посланий в том, что они все еще живут ощущением самой близкой связи с апостолами, а через них и самим Христом.
1: Но они общались с людьми, которые непосредственно
2: Мы тоже еще скажем вот об этом, о важности этого преемства. Но вот, например, такой замечательный автор, святитель Климент Римский, это третий епископ Рима, он был поставлен самим апостолом Петром, и нам он особенно близок, потому что закончил он свою жизнь мученически, и мученичество произошло в Крыму. И я была в этой бухте, это недалеко от Севастополя. В этой бухте был утоплен святитель Климент, и потом вот известно, что его мощи обрели святители Кирилл и Мефодий, которым потом эти мощи помогли, собственно говоря, в продвижении, если можно так сказать, славянского языка. Его послание он пишет так же, как апостол Павел Коринфянам, пишет о апостольском преемстве, о значении преемства вообще в церкви, о том, как происходит рукоположение, о роли епископа в церкви. И в сочинениях раннехристианских отцов церкви не раз встречается такая фраза: «Вы должны быть согласны с вашим епископом, как струны в цитре». Это очень важная вещь, потому что церковь только-только еще строится, и нужно ее действительно выстроить как такой организм, с одной стороны живой, с другой стороны очень четко организованный. А святитель Игнатия Богоносца, епископе Антиохийском, я скажу немножечко позже. А если говорить еще о мужах апостольских, то это совершенно замечательное послание святителя Поликарпа, епископа Смирнского, к филиппийцам. Святой Поликарп — ученик апостола Иоанна, богослова. Какая-то связь замечательная. О ней мы тоже чуточку позже скажем, но вот пишет он, в общем, тоже о жизни христианской общины, о том, какие обязанности у каждого христианина и у тех, кто занимает какие-то степени, ступени, да, вот этой лестницы иерархической, церковной, и предупреждает уже о первой ереси, о докетах, от греческого слова «докео», то есть «казаться». И докеты утверждали, что Христос только кажется человеком, на самом деле он Бог и больше никто. И вот Поликарп говорит, что будьте внимательны, не обольщайтесь. Замечательная история, которую хочу привести как пример его послания. Он пишет о некотором пресвитере Валенте и его жене, которые утаили деньги, собранные на бедных. Конечно, история очень неприятная, особенно для новой церкви, где очень высоки были нравственные требования. И пишет он так: «Дай Бог им истинно покаяться. А вы не почитайте их за врагов, но старайтесь исправить их, как члены, страждущие и заблудшие, чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы самих себя назидаете». Среди мужей апостольских особый текст — это пастырь Ерма. Это книга Откровений, вообще совершенно особого жанра. Ну вот послания, они, в общем, более-менее нам известны. А вот это очень интересная книга, которая состоит из трех разделов больших, трех частей. Первая называется «Видение», вторая — «Заповеди», а третья — «Притчи». «Видение» — это какое-то откровение некоему Ерму, которому является сначала некая почтенная Матрона и рассказывает ему о том, как строится церковь. А потом пастырь, почему и называется ее книга «Пастырь Ерма». Ангел покаяния в виде пастыря к нему приходит и учит его, как истинно каяться. Это очень тоже красивая книга с такой сложной символикой. Это книга «Откровений». И замечательная притча, тоже не могу ее не привести, но вот из третьей книги «Пастырь Ерма». Притча о деревьях зимой. Все деревья зимой, они похожи друг на друга, ибо настоящий век есть зима для праведных, которые, живя со грешниками, по видимости, не различаются от них, потому что не видно, какие деревья действительно засохли окончательно. И только когда придет весна, воскресенье, какой красивый образ, да, вот тогда мы увидим, кто действительно засохший, а кто все-таки еще имеет надежду проснуться и расти дальше, цвести дальше, плодоносить. Замечательный образ, который остается в памяти, да, остается в душе, остается просто перед глазами, можно сказать. Когда видишь деревья зимой, вот вспоминаешь пастыря Ерму.
1: Ну и правда, открытия какие-то для себя, да, делают.
2: Это действительно откровение, и судя по тому, как она написана живо и очень искренне, это было откровение для самого Ерма, то есть это не выдуманные какие-то вещи. Это что-то ему открылось. А дальше в нашем цикле мы представляем сочинение апологетов. Чем они отличаются от посланий мужей апостольских? По времени это примерно тот же период, следующее поколение, уже переход к следующему поколению. Но если послания мужей апостольских, они обращены к христианским общинам, и к их внутренней жизни, и каким-то предупреждениям, вот как история этого Валента с его женой, которые утаили деньги, или какие-то отклонения, какие-то уже еретические направления. А апологеты, они обращены уже к миру внешнему, к языческому миру, и они защищают христианскую новорожденную религию перед лицом языческого государства и общества. И как раз это время начала самых тяжелых гонений на христиан. И гонения это связаны действительно с таким укоренившимся очень серьезным предубеждением против христиан. Все апологеты, они дают нам картину не только церкви христианской, но и того мира, в котором эта церковь существует. Это тоже очень интересно, даже с точки зрения исторической и культурологической, потому что они приводят такие подробности, даже не столько бытовые и культурные, сколько приводят картину состояния души языческой. Мы плохо себе представляем, что это такое было. Для нас античность — это все-таки что-то со знаком «плюс», прежде всего. Да. Это прекрасные статуи, да, прекрасные храмы и все, что связано с этим периодом. Это, да, мы знаем, что это детство всего человечества, детство нашей культуры, цивилизации. Но если взглянуть с точки зрения новой церкви, с точки зрения христианской церкви, с точки зрения христианского мира созерцания, да, уже, то открываются совершенно потрясающие вещи. Я для себя это тоже поняла, когда полностью первый раз прочитала «Илиаду». И я поняла, что внутренний мир языческого античного человека — это страшный мир, это страшная жестокость, это страшное пренебрежение человеком и поразительное невнимание к личности, к душе. Вот этого
1: к внутреннему миру
2: совершенно отсутствует. И вот я нашла подтверждение своим таким наблюдением вот в этой книге «Раннехристианские отцы церкви», потому что то, как относится к христианству античное общество в лице даже самых своих выдающихся представителей. То есть это не просто там чернь, которая поддерживает какую-то клевету. Вот известно, что христиане занимаются людоедством, потому что если они говорят, что мы едим тело и пьем кровь, понятно, что они кого-то убивают, расчленяют и пожирают. И для толпы это, конечно, повод для того, чтобы обвинить их и подвергнуть самым жестоким гонениям. Или там кровосмешение. Зачем они называют друг друга братья и сестры? Они не могут просто заниматься любодеянием. Им нужно, чтобы это еще было кровосмешением. То они братья и сестры, но в такой беззаконной связи друг с другом. Они убивают младенцев. Тоже очень известное обвинение христиан. Опять-таки это связано вот с таинством Евхаристии. Да? Жертву приносят, тело и кровь. Все это преподносится как такая вот круговая порука, когда люди просто повязаны общей кровью, общим каким-то убийством. Понятно, что в глазах всего общества античного это что-то совершенно ужасное, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы видим как отвечают на эти обвинения апологеты и как они перед самими же язычниками разворачивают картину их собственной жизни, этой языческой, античной жизни. Это посмотрите, как вы-то живете. Вы хоть знаете, сколько у вас детей? Да вряд ли вы когда-нибудь сосчитаете, потому что вы их сеете где угодно. Вы устраиваете эти жуткие гладиаторские бои. Вы наслаждаетесь видом крови, жестокости неимоверно. Придумываете себе еще более и более какие-то страшные увеселения, потому что вам уже не хватает этой пищи, не хватает. Вам нужно что-то еще острее, еще более жестокое, что-то еще более изощренное, какие-то пытки, какие-то казни. Это уже не любование воинской доблести гладиаторов, а это именно какая-то очень жестокая, ну, игра. Игра, которая просто должна потрепать нервы пресыщенных людей, которых уже трудно чем-то удивить. Или то же самое в нравах семейных, вернее, даже в условиях полного разрушения семьи, когда какие-то внешние вещи нужно соблюдать, но что там у тебя по-настоящему творится, и так далее, и тому подобное. Или пишет кто-то из апологетов, вот вы наслаждаетесь зрелищем убийства гладиаторов на арене, а при этом проливаете слезы над мнимым убийством на театре. Что вы поддерживаете в своих душах и чему учите, скажем, своих детей, что для вас ценно и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, это очень интересно еще и с этой точки зрения посмотреть. И не только с исторической точки зрения. Я все время себя ловила на мысли, что это все
1: очень современно.
2: Год, из века в век. Да. Очень все это современно. Особенно то, что связано с темой жестокости.
1: Какое-то пресыщение, вот то, что вы говорили, было в античном мире. Вот когда я слушала вас, у меня параллель на мир
2: сегодняшний. Абсолютно. Вот как этот мир назвать? Кто-то говорит, что он постхристианский. Ну, на самом деле, стоит ли называть его постхристианским? Кто может сказать, что когда-то он был христианским? Когда он был христианским? Он еще не был христианским. Поэтому еще есть надежда, так же, как для этих античных язычников. Тем более, что вот мы сейчас увидим, они отзываются на эту правду, на эту красоту, на эту чистоту, которую несет христианская религия. И вот первый из апологетов, который представлен в нашем цикле, это святой Юстин Философ. Очень значительный греческий апологет II века. И за ним так и закрепилось вот это вот наименование «Святой Юстин философ и мученик», потому что закончил он свой путь мученически. И это пример философа, очень искренне ищущего истину. Он долго занимался учением Платона. Потом, через многие перипетии, все-таки пришел к христианству. И когда он уже принимает христианство, он продолжает носить мантию философа. То он такой странствующий философ. Он ходит по городам и проповедует Евангелие, потому что он считает, цитата из его апологии, «Всякий, кто может возвещать истину и не возвещает, будет осужден Богом». Действительно, он пишет несколько апологий, и в том числе апологии императорам римским Антонину, Марку Аврелию. Он просто пытается как-то логически обосновать незаконность гонения на христиан, потому что христиан гонят только за то, что они христиане, за одно имя. И он призывает посмотреть все-таки на дела, потому что мало ли какие там есть философы, как они называются, вы же не гоните только за то, что они там стоики или циники, или кто-то еще. А вот здесь, если только человек скажет, что он христианин, его сразу прячут в тюрьму, а потом и пытают, и казнят. Поэтому он просит вот этих мудрых, замечательных императоров, ну, скажем, Марк Аврелий, известно же, что он имел такое наименование «философ на троне», он обращается к их мудрости, к их какой-то логике, к их справедливости, и просит все-таки обратить внимание на суть христианства. А его ученик Татьян, это в самом деле ученик Юстина Философа, потому что Юстин Философ основал такую римскую школу, где у него было несколько учеников, и он наставлял их уже вот в истинное христианство. Татьян тоже замечательный апологет, но немножечко в другом стиле, чем Юстин Философ. Может быть, потому что Юстин Философ довольно долго занимался античной философией и проникся большим уважением к ней, несмотря на то, что потом он нашел лучшую философию, как он пишет, и разрешение всех вопросов, на которые не могли найти ответы философы. Татьян, он больше такой ригорист. Для него вся греческая культура, вся античная культура, она порочна. И, в общем, такое его устроение, настроение, оно в конце концов привело к тому, что он основал секту и до того дошел, что в Евхаристии он заменил вино водой, потому что очень боялся, что вино нехорошо действует на человека. И эта секта называлась «Акварии», от слова «аква», да? Но тем не менее, его апология «Речь против эллинов» очень яркая. Он замечательный был полемист и сатирик. Например, он пишет о болтунах философов, у которых есть только слова и никаких дел, и вы за деньги готовы продать свободу вашего слова. потому что вам все равно о чем говорить, но лишь бы вам заплатили. И пишет, что даже великий Аристотель говорит, что не могут быть счастливы те, кто не имеет ни красоты, ни богатства, ни знатности, ни здоровья телесного. И такие-то люди считаются у вас философами. И замечательно он пишет, как счастливо живет христианин. Вот послушайте. «Я не хочу царствовать, я не желаю быть богатым. Я отказываюсь от военачальства, ненавижу блуд. Не замышляю плавать на корабле ради ненасытной жадности. Не вступаю в борьбу ради получения венцов. Я свободен от безумного честолюбия, презираю смерть. Что за судьба такая, если ты не спишь ночей ради сребролюбия? Я свободен». Понимаете, вот эта радость такая, чистота, свобода, она не может не вызывать ощущение какого-то открытого окна в другой мир для этих эллинов, против которых он адресует свою апологию.
1: Надо сказать, для современного человека.
2: Абсолютно, абсолютно. Кто сейчас вот может так сказать, что я не хочу царствовать, я не желаю богатства, я не хочу быть начальником, я не хочу никакой славы, я хочу быть свободным. Но это нужно как-то очень хорошо это ощутить, эту радость этой свободы. И пишет он тут дальше. «Я распростилась и с римским высокомерием, и с холодным афинским красноречием, и с различными учениями, и принял нашу варварскую философию». Он как бы берет это в кавычки, потому что для античного человека, ну что это такое,
1: варвар.
2: Какие-то варвары, да. И как-то гораздо ниже, чем высокая античная философия.
1: Ну вот неудивительно, что он являлся учеником Иустина Мученика, Иустина Философа, потому что вот, сейчас некоторые называют Иустина Философа Льюисом тех дней.
2: Льюисом тех дней, совершенно
1: да,
2: верно.
1: Поэтому,
2: да,
1: наверное,
2: да.
1: Он настолько смог воздействовать на
2: да,
1: людей своего
2: да,
1: времени, что
2: потому что,
1: такие мыслители.
2: Понимаете, вот, да, я, это замечательное сравнение, спасибо, что вы его привели. Действительно, Иустин, вот так же, как Льюис, это человек, влюбленный в христианство. Не просто разумом принявший это учение, а именно влюбленный в эту красоту, в удивительную свободу, которую открывает вот эта новая жизнь, бесстрашие, так же, как Льюис. Поскольку человек влюблен, но он может петь в предмете своей влюбленности, своей любви бесконечно, и очень ярко и очень заразительно. Дальше еще замечательная есть апология Афиногора. Самый красноречивый он из апологетов считается. Тоже он просит о христианах и тоже адресует свою апологию. Это время все примерно одно и то же. Марку Аврелию и Комоду, императорам Марку Аврелию и Комоду. И он пишет, есть ли между вашими самыми мудрейшими философами те, которые не только не ненавидели бы врагов, но и любили их. А у нас вы найдете даже людей необразованных, которые делом подтверждают нравственную благотворность христианства. Там философы не могут себя образовать правильно в человеческом смысле, нравственном смысле. А здесь люди самые простые почему-то умудряются усвоить эти истины и жить совсем другой жизнью. Это ли не сила нового учения, которое открыто для всех людей, а не только для тех, кто специально в каких-то академиях афинских занимался? И замечательно он пишет, я не могу не привести эту цитату, о том, что античный человек, он поклоняется многим богам, и каждый этот бог или богиня — это символ какой-то силы природной. Конечно, в этом есть очень много от поклонения просто красоте мира. Вот он пишет, это Афиногор, «Прекрасен мир, но не ему, а его создателю нужно поклоняться. Если ты вошел во дворец, ты не на его великолепии остановишься, но воздашь почтение его хозяину. И если мир есть художественное произведение Божие, то, удивляясь красоте мира, я возношусь к его художнику». То есть ты пришел во дворец, ты же не будешь кланяться этим картинам, да, или этим коврам, или этим канделябрам. А ты все-таки воздашь почтение хозяину, который замечательно так все это устроил.
1: Очень просто и очень точно.
2: Очень точно. Вот это апологеты.
0: Дорогие друзья, закончилась первая передача, посвященная диску «Раннехристианские отцы церкви». Напомним, что диски студии «Град Петров» вы можете приобрести на студии «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, в магазине «Слово» в церковных лавках нашего города. Программу вели Людмила Зотова и Ольга Суровикина.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучал пасхальный концерт композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача четвертая. С наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе. Мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы. Так захотелось побегать с суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность, и я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей. Радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и прочее, прочее. Желание переехать скорее в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету. Я уже не мог ничем заниматься, скучал, привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтобы укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок. Я думал, что мы уже никогда не поедем. Как вдруг... О, счастливый день! Мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Мы так же, как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки, но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка. Моя Сергеевка с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Мы въехали в Урему, в зеленую, цветущую и душистую Урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету велись и жужжали целые раи пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали шибко рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Усадьба наша состояла из двух изб, новой и старой, соединенных сенями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая. Остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены были только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось, и гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра, и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал, не шел и бежал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро, в самом деле великолепное. Озеро Киишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная, иногда сажен 70, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Направо, за изгибом, не видно было конца озера, по которому в полуверсте от нашей усадьбы была поселена очень большая мещеряцкая деревня, называвшаяся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное искривленное протяжение. Чистая прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде, как в зеркале, и обросшее зелеными береговыми травами. Все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой, Евсеич, пришли в восхищение. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Сзади мостков стоял огромнейший дуб, в несколько обхватов толщиною. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень, все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые 100 лет кладут такие заметки на больших дубах. Таких зарубок на пне было только 2, а на растущем дубу 5. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще, и что на нем находилось 12 заметок. Следовательно, ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени справедливы были рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, неподверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупной. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкую рыбу, которая металась и плавилась беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мели, даже выскакивали на береговую траву. Мне сказали, что эта рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней, и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкую лесую, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше. Ему хотелось поймать крупную рыбу. Мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удерживания моих детских порывов. А потому отец, сказав «нет», «здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна», — сказал он мне, — «и станем насаживать червяков побольше, а я закину 3-ю удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился, на плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде. Червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже 10 на свой крючок. На 3-ю же удочку насадил он кусок умятого хлеба почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать. И у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, У него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать», — с досадою сказал он. Снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Это грех», — говорил он. «Теперь ж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет». Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине. Рыба не трогала. Мне стало скучно. Я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу, на поплавок мой встал, и клев начался немедленно. Я выловил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки. Сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками он не занимался, ему было некогда, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его, сажен на 20 от нас. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеича у удилища, вытащил очень большого окуня, не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки. Клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уж садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, подходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня опять начали брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман, закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти. Но я уже столько натешился рыбной ловлею, что не смел попросить позволения остаться. И, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, я скорее мешал ему, весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу или наблюдая за движениями плавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба, потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать. Евсеич тоже, хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли. В эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и как-то было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой!» — подумал я. «Когда я буду большой, чтобы проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера?» Один раз съехались к нам охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, Иван Николаевич Булгаков, также с женой, затеяли большую рыбную ловлю неводом. В одну чудную тихую месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на маленьком пароме. Без всякого шума осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружая один большой загон или плеса продолговатым полукругом, вдавшийся в берег. Туда ночью наотмель собиралась бесчисленные стаи лещей. Едва только клячи невода, боковые концы, пришиты к деревянным палкам, подтянули к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы следовали на пароме за мотней, имеющей фигуру длинного к концу узкого мешка, и видели в ней такое движение возню, что наши дамы, а вместе с ними и я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки, жерехи. Хранившие до тех пор молчание, рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик, хлопанье клячевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался, беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи, нижние подборы веди плотней, смотри, чтобы мотня отшла посередке». Мансуров же недовольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом присмешную фигуру. Наконец стало так трудно тащить помели, что принуждены были остановиться из опасения, чтобы не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу битком, набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, потому послали за телегой. По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалось также довольно крупные плотвы, изея, куней. Щуки, жерехи и головли повыскакивали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику. Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицание Евсеевича: «Вот лещ-то, ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеевичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро. Я печально говорил Евсеевичу, что теперь уж не будет такого клёву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клёв будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь соколик», — прибавил он. И я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучала третья часть симфонии номер один си-бемоль-мажор Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться.

научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат звучит передача, посвященная Исааку Иосифовичу Шварцу. У микрофона Нина Жировая.

Согласитесь, не так много из современных композиторов заслуживают нашу всеобщую любовь и внимание, и отнюдь немногие песни и музыка, сочиненная сегодня, звучит так долго и вызывает такие радостные чувства. Именно к тем, кто любим практически всеми, кто любит музыку, кто любит кино, кто любит театр, является Исаак Иосифович Шварц. Он родился 13 мая 1923 года в городе Ромны Черниговской области на Украине. Когда мальчику было 7 лет, его семья переехала в Ленинград. Это дало возможность начать занятия в Доме художественного воспитания детей, так как уже в этом юном возрасте он проявлял явные способности к музыке. Он стал заниматься по классу рояля у преподавателя Замкова. А в 1935 году 12-летний Исаак Шварц принимает участие в концерте молодых дарований в Большом зале Ленинградской филармонии. В сопровождении оркестра филармонии он блестяще исполнил первую часть первого концерта Шопена. Юного пианиста заметил выдающийся музыкант и педагог профессор Леонид Владимирович Николаев. Шварц начал брать у него уроки, не оставляя занятий у Замкова. Но спокойная жизнь семьи вскоре была прервана. В 1936 году отец Исаака Шварца был арестован, а мать композитора с детьми выслали из Ленинграда в Киргизию, в город Фрунзе. Жизнь была нелегкой. 14-летнему юноше пришлось давать частные уроки игры на фортепиано детям местных чиновников для того, чтобы просуществовать. В ссылке, однако, судьба свела Шварца со многими образованнейшими людьми, общение с которыми обогатило его на всю жизнь и во многом предопределило будущую работу композитора над музыкальным оформлением спектаклей и кинофильмов по произведениям русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского, Александра Сергеевича Пушкина, Александра Островского, Гончарова, Тургенева, Чехова, Толстого, Горького. В 1938 году Исаак Шварц начал брать уроки композиции у замечательного педагога Ферре. В последующие годы ссылки он приобрел профессионально ценные навыки, работая концертмейстером в Киргизском государственном театре. А во время Великой Отечественной войны он руководил хором и оркестром красноармейского ансамбля «Песни и пляски» Фрунзенского военного округа. В 1943 году 20-летний композитор женился, и вскоре на свет появилась дочь Галина. Во Фрунзе Шварц познакомился с сестрой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Марией Дмитриевной, пианисткой, сосланной по аналогичному поводу. После окончания ссылки в 1945 году по просьбе Шостаковича молодого композитора приняли в Ленинградскую консерваторию. Начался новый этап его жизни. Уже в 1955 году Исаак Шварц стал членом Союза композиторов. А в конце 50-х годов им была написана музыка к знаменитым постановкам Георгия Товстоногова «Идиот» Фёдора Михайловича Достоевского и «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького. В дальнейшем прославленный режиссер вновь обратился к музыке Шварца, работая над спектаклями «Не склонившие головы» Дугласа и Смита и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. В дальнейшем в разное время композитор сотрудничал также с другими театрами Ленинграда и Москвы. Он был автором музыки к спектаклям «Доходное место» Островского в Ленинградском театре имени Пушкина, «Лес» Островского в Центральном театре Советской армии, «Молва» Солынского в Московском театре имени Маяковского и многих других. Всего свыше 35 спектаклей были выпущены на сцену с музыкой Исаака Шварца. В театре в полной мере раскрылось яркое лирическое дарование Исаака Шварца, присущий ему тонкий психологизм, незаурядное чутье музыканта и драматурга одновременно. Но всем нам Исаак Шварц, конечно, в первую очередь близок по своим работам в кино. В
В кинематографе он дебютировал в 1958 году, став автором музыки к картинам «Неоплаченный долг», «Наш корреспондент» и «Балтийское небо». Он успешно сотрудничал с такими крупнейшими кинорежиссерами страны, как Пырьев, Ром, Хейфиц, Микаэлян, Венгеров, Швейцер, Карасик, Мотыль, Соловьев, Губенко, Аронов, Бобровский, Герман, Тодоровский, Нахапетов, Бодров, Лунгин, Бортко, Татарский. Исаак Шварц написал музыку более чем к 110 фильмам, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Дикая собака Динго», «Семейное счастье», «Карусель», «Бегство мистера МакКинли», «Соломенная шляпка», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Дерсу Зала», «Из жизни отдыхающих», «Избранные», «Обрыв», «Нас венчали не в церкви», «Мелодия белой ночи», «Блондинка за углом», «Проверка на дорогах», «Каникулы Кроша», «Необычайная пари», «Не стреляйте в белых лебедей», «Последняя жертва». Список можно продолжать. Особое место среди них, конечно, занимают фильмы «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья», музыка к которым завоевала совершенно особую любовь и признание.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос труб.

поле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

С Исааком Шварцем в кино работали замечательные дирижеры: Юрий Тимирканов, Хачатурян, Лазарев, Понькин, Колобов, Джордания, Эрмлер. Когда знаменитый японский режиссер Акира Куросава начал снимать в России свой фильм «Дарсоузала», среди многочисленных композиторов, чьей музыкой он познакомился, он выбрал именно Шварца. По словам режиссера, это решение он принял после того, как прослушал музыку к кинофильму «Станционный смотритель». Исаак Шварц удостоен гран-при на многих международных кинофестивалях. Ему трижды присуждалась высшая кинематографическая награда России – премия «Ника». Он народный артист России, лауреат Государственной премии России. В 2000 году ему была присуждена Царскосельская художественная премия за уникальное собрание романсов на стихи русских поэтов XIX-XX веков. К 80-летию Исаака Иосифовича Шварца газета «Культура» поместила очень интересное интервью, взятое у него Светланы Хохряковой. И вот отрывки из этого интервью мне хотелось бы сегодня озвучить в эфире, так как они очень ярко и хорошо отражают личность этого замечательного человека и композитора. Светлана Хохрякова задавала Исааку Шварцу самые простые вопросы, которые вызвали у него очень интересные размышления о своем творчестве, о тех, кто ему близок и дорог. Вот, например, его замечательные слова, посвященные Булату Акуджаве. «Мы подружились еще до совместной работы. Получилось удачное сочетание. Булату была близка моя музыка, а мне его стихи. Он говорил, что мы с ним одной группы крови. Многие даже отличить не могли, кто же автор музыки, он или я. Кое-кто думает, что музыка нашей с ними песни из фильма «Белое солнце пустыни», «Ваше благородие, госпожа удача», написана Булатом. Но написал ее все-таки я. Получился плодотворный союз». Также очень интересными были слова Исаака Шварца, соотнесенные с его дружбой с Владимиром Спиваковым. Речь шла о совместном проекте, который у них существовал. Вот что об этом проекте сообщал Исаак Шварц. «Это замечательный проект. Если есть творческая радость в моей жизни, то это знакомство с Владимиром Спиваковым. Давно уже я не встречался со столь выдающейся личностью. Он не просто великий музыкант и блистательный скрипач, но невероятно благородный, добрый, доступный и простой в общении человек. Он потрясающе сыграл большое мое произведение – концерт для оркестра. Записал его на компакт-диск. Теперь его приобрела солидная немецкая фирма «Каприччо», которая издает все произведения Спивакова. Она же издаст партитуру моего сочинения. Я очень люблю виниловые пластинки, хотя их акустическое качество уступает качеству компакт-дисков. Но в них присутствует живое дыхание в гораздо большей степени. Так слышится моему, возможно, испорченному уху. Мне нравится даже, когда пластинка чуть-чуть шипит. Я чувствую дыхание людей, которые играют на разных инструментах. Считаю Владимира Спивакова гениальным дирижером. Можете мне поверить. Я с очень многими дирижерами работал и знаю, что это такое. Очень сожалею, что он ушел из прекрасного коллектива Российского национального оркестра, едва ли не лучшего в стране. Теперь организовывается новый коллектив, которым он будет руководить. Это огромное культурное событие. Создать оркестр очень трудно. Это происходит годами. Но у Владимира Спивакова большая сила воли справиться. А вот что рассказывал Исаак Шварц о своей работе в кино. «Я написал музыку к 110 фильмам. Занимаюсь этим уже 50 лет. Имею 3 премии Ника. Кино полюбил еще мальчиком, когда жили мы во Фрунзе. Там были открыты кинотеатры, и фильмы замечательные шли, еще немые. Особенно мне нравились «Закройщик из Торжка» и «Мисс Мэнд». Потом я садился за рояль и импровизировал на тему. Профессионально же начал работать в кино году в 56-57. Встречался с разными режиссерами, начиная от великих. Иосифа Хейфица, Ивана Пырьева, Михаила Швейцера, замечательного Владимира Венгерова, с которым делал все его фильмы, за исключением 2. Недавно получил письмо из Токио от Нагами-сан, второго режиссера Куросавы. А с ним я тоже работал, так как она в восторге от картины «Рабочий поселок» Венгерова, которую показали в Японии. 2 фильма делал с Алексеем Германом, но с ним работать трудно. Самым легким режиссером, с которым я имел дело, была Акира Куросава. Мне кажется, что чем крупнее режиссер, тем легче с ним находить общий язык. В силу того, что он больше знает, больше понимает и доверяет больше. Считаю себя композитором. Профессия эта обязывает к тому, чтобы писать не только песни, киномузыку, но и симфонии. Их у меня 2. Это мало, конечно. Но еще 2 балета.
один из которых шел в Кировском театре, а второй в Малом оперном театре в Ленинграде. Много камерной музыки написано, романсов. В последнее время ко мне часто обращаются молодые люди, которые ставят новые фильмы. Честно говоря, я писал музыку к их фильмам для того, чтобы их поддержать. Помогал Мураду Ибрагимбекову. А вот участие в последней его картине «Замыслил я побег» отказался, потому что не люблю сериалы. Эта работа не по мне. Отсмотрел отснятый материал, который оказался пристойным. Что-то лучше получилось, что-то хуже. На самом деле, мне нечего было там делать, нечем помочь. Я считаю, что музыка в кино иногда может помочь. Мы много работали с Сергеем Соловьевым, но в какой-то момент творчески разошлись. Не по жизни, тут все в порядке, у нас очень хорошие отношения. Просто у Сергея Соловьева изменилась поэтика, направление мыслей. Мне трудно переделывать себя, да и не хочу это делать. Выработал определенный стиль, есть свои принципы в работе. Поэтому я не могу представить себе, допустим, переиначенного Чехова. Не понимаю режиссеров, пытающихся снимать Чехова условно, считающих себя вправе не только исправлять, но и переделывать произведения крупного писателя. На вопрос, почему Исаак Шварц называет своим любимым фильмом «Звезду пленительного счастья», он ответил следующее. «Скорее всего, я просто доволен этим вкладом в этот фильм. Что-то существенное удалось найти. Это странная картина, которая многим не нравится. А у меня, когда смотрю на экран, нет-нет, да скатится слеза. Что-то важное в фильме «Мотыля» заложено. Прием монтажа может показаться парадоксальным, запутанным, но, на мой взгляд, он очень верный. «Звезда пленительного счастья» – картина неровная, растрепанная, но рваность ее монтажа давала верный ритм, спрессовывала время. Что касается игры актеров, то тут особый выбор. Картина стилизованная. Попробуйте ее сделать по-другому, и все развалится. Я люблю все свои картины, как мать своих детей. Так что я совершенно не объективный спорщик в любом случае. Если братьев Карамазовых сделать иначе, чем было у Пырьева, изменить интонацию ничего не получится. Уверен, что сними сегодня кто-нибудь новых братьев Карамазовых, все завершится полным провалом. Владимир Бортко снимает сейчас «Идиота», многосерийный фильм. Прекрасные актеры играют. Ну что в результате получится? Есть вещи, которые нельзя растянуть на 10 частей. Гигантская сила драматургии Достоевского, его гениальная хитрость заключены в спрессованности. Достоевский ведь детективщик по сути своей. У него сплошные детективные закрутки. Он все время держит читателя в напряжении. А мы пытаемся раскрутить по-своему все эти истории. Всех этих нелепых баб, которые у него действуют. Нет таких женщин на свете. Но мы знаем, что их нет. И верим в них в то же время. Нам нравится в них верить. Но рассуждая о современной музыке, о ее сегодняшнем дне, Исаак Шварц говорит, музыка как таковая зашла в тупик, подошла к черте полной деградации. Для того, чтобы в этом убедиться, зайдите в консерваторию к любому профессору, попросите посидеть у него на уроке и послушайте то, что пишут молодые композиторы. В Союз композиторов принимают очень много людей, сочиняющих музыку. Композиторами этих людей можно назвать с большой натяжкой. В живописи существует понятие абстракции. Очень многим это нравится, поскольку дает простор воображению. В ней можно представить одно, другое, третье. Когда я болен, то лежу и смотрю на обои. В их рисунке вдруг угадываю чье-то лицо, появилась фотография, и живопись стала другой. Появились Сезанн, Дега, Божественно. В этом я вижу необычайную красоту. Также, когда слушаешь музыку Дебюсси, Равеля, что-то такое происходит, дающее возможность вообразить самые разные вещи. Когда Бетховена спросили, что он пытался описать своей лунной сонатой, он очень разозлился, будучи человеком импульсивным, и ответил, что если бы хотел все это выразить словами, то не стал бы писать музыку. Музыка, таким образом, абстрактна изначально. Нет двух людей, которые одно и то же музыкальное произведение воспринимали бы одинаково. Нужны мелодические островки, напоминания, мелодические обороты. Когда музыка не имеет мелодии, она мертва. Колоссальное противоречие заключается в том, что она не должна быть фатально абстрактной, потому что изначально абстрактна. Почаще слушайте современную музыку, и все поймете. Увидите, что она зашла в тупик. Музыка создана для того, чтобы идти через сердце. Знаете, где находится этот аппарат? А уж через него она приходит в голову, а не наоборот. Должна захватить человека эмоционально. Если композитор пишет понятно, ясно, а в основе его сочинения лежит царица музыки мелодия, музыка будет жить. Если нет этого, она становится мертвой.
Недавно один мой друг жутко меня огорчил. Его музыка оказалась холодной и бессмысленной. Крутилась как автомат, мелодия отсутствовала. А это знаменитый композитор. Трудные времена. На рояль уже не смотрят, как на рояль, а бьют по нему кулаками. Мы въехали в страшный тупик. Исаака Шварца нередко называют «сиверским отшельником». Он живет на станции Сиверская, недалеко от Гатчины. Дом его там знают все. Можно приехать и без всякого адреса. Любой покажет, где живет Шварц. Дом деревенский, простой, но с роялем, с собранием любимых виниловых пластинок. Никаких новейших технологий. Нотная бумага и карандаш – основные орудия производства. Шварц – человек скромный, испытывает сомнения в значимости собственных высказываний. И поэтому интервью всегда дает очень неохотно. На последний вопрос корреспондента о том, как Исаак Иосифович выбрал такой образ жизни, он ответил: «Я не требую, чтобы вокруг ходили на цыпочках, когда пишу музыку. Да тут и ходить некому, кроме жены и собаки. Когда приезжают друзья, то я никогда не работаю. Как говорил Булат Акуджава, каждый пишет, как он дышит. Трудно сказать, когда и в какой момент я пишу. Мне надоело производить над собой эксперименты. Делаю гимнастику по утрам, ем простую пищу. Вообще люблю все самое простое и живу очень просто. Сиверскую выбрал случайно. Это тихое место. Ничто не мешает здесь жить спокойно, вдали от всяких производственных интриг. Литераторы, композиторы не ладят между собой, а я здесь живу тихо. Мой рулевой – моя жена. Она и машину водит. А я не умею. Нельзя уметь все. Надо на чем-нибудь одном сосредоточиться. Люблю книги. Их у нас много. В том числе и с дорогими моему сердцу автографами писателей. У меня большая коллекция видеокассет и пластинок. Я очень люблю слушать их. Когда пишешь музыку к фильму, углубляешься в историю. Нужно очень много литературы перечитать, и моя библиотека помогает мне в этом. Я дружил и предполагаю дружить со многими литераторами, писателями и критиками. Евгением Евтушенко, Арсением Тарковским, Юрием Лотманом, Натаном Эдельманом, Беллой Ахмадулиной, Юрием Нагибиным. Это мой круг».

0: В исполнении Владимира Терова прозвучали прелюдии фуга Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко совместно с главой Приморского района Богданом Заставным и председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексеем Зыряновым проинспектировали ход строительства нового участка Невского-Селиостровской линии метрополитена. В центре внимания оказалась работа уникальной техники. Сейчас на объекте трудится «Надежда» — самый большой проходческий щит нашего города. Комплекс диаметром 10,5 метров позволяет вести прокладку тоннелей значительно быстрее, чем однопутные механизмы диаметром 5,6 метра. На сегодняшний день «Надежда» преодолела уже более 4300 метров из проектных 4600. Параллельно в будущем перегонном тоннеле метростроители ведут укладку путевого бетона и монтажных рельсов. Фармацевтический завод «Балтфарма», который возводят на площадке Новоорловской особой экономической зоны Санкт-Петербург, введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Об этом сегодня пишут «Ведомости Северо-Запад». Производство препаратов на предприятии начнется в 2028 году. На заводе планируют выпускать 31 наименование препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, в их числе 20 противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов. Также предприятие будет производить лекарства для лечения заболеваний пищеварительной, кровеносной и нервной систем. Объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого дома с подземной автостоянкой. Здание будет расположено в Адмиралтейском районе в подъездном переулке 18. В здании на первом этаже запланированы встроенные помещения под магазины, фитнес-клуб и общедомовые службы. На территории также будут доступны открытые парковки, места для велосипедов и площадки для отдыха. Кроме того, проект предусматривает озеленение территории. В преддверии летних каникул на улично-дорожной сети Петербурга обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы рядом с зелеными зонами и местами отдыха в курортном районе, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по транспорту. Пешеходные переходы появились в Репино, на Приморском шоссе 443, а также на улице Прямой. Всего в рамках адресной программы в городе появится 29 нерегулируемых пешеходных переходов. До 5 октября новые пешеходные переходы обустроят в Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Красносельском районах. До конца недели планируется обустройство 7 парковочных мест для людей с инвалидностью в Матвеевском переулке у Кронверской улицы и на Большой Пороховской улице от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта. Губернатор Александр Беглов поздравил Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова с полученной им премией правительства Российской Федерации в области качества. Петербургский вуз завоевал награду в категории организации с численностью сотрудников свыше 1000 человек. Глава города подчеркнул, что среди 10 приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы – здоровье петербуржцев, наука и новые технологии. По его словам, университет имени Мечникова эффективно работает на стыке этих двух направлений, о чем говорит признание его успехов на федеральном уровне. Вручение премии правительства Российской Федерации в области качества за 2025 год состоялось вчера в Москве. Это высшая государственная награда по результатам диагностики качества и эффективности бизнес-процессов. Водоканал Санкт-Петербурга объявил о расширении системы онлайн-мониторинга качества воды в Неве. Приоритетная задача обновленной системы – заблаговременное обнаружение любых изменений в химическом составе воды. Это позволит специалистам мгновенно реагировать на малейшие отклонения и гарантировать жителям стабильно высокое качество холодной воды. Качество воды в поверхностных источниках нестабильно по своей природе, а глобальные климатические изменения и высокая концентрация промышленности в мегаполисе лишь усиливают колебания. Для надежного контроля водоканал оснастил свои водозаборы безреагентными спектрофотометрами. Эти приборы в реальном времени измеряют мутность, цветность, температуру, содержание нитратов и даже способны выявлять нехарактерные загрязнители, такие как бензол и фенол. Теперь аналогичные приборы установлены и на 6 водозаборах выше по течению Невы, которые находятся в ведении организации Ленинградской области. Данные о качестве воды в реальном времени передаются в информационную систему Петербургского водоканала. Водная полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Петербурге. Сегодня, 14 мая, в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение, что около 7 утра в акватории одного из судостроительных заводов, название не указано, произошел разлив нефтепродуктов с палубы теплохода в Неву. Полицейские выехали на место ЧП и выяснили, как это случилось. Во время бункировки иностранного теплохода, отшвартованного правым бортом у причала судостроительного завода, произошел разлив топлива на верхнюю палубу из топливного патрубка. Часть топлива разлилась между бортом судна и причалом, рассказывает транспортной полиции. Санкт-Петербургский линейный отдел МВД на водном транспорте проводит проверку. Кроме того, информация передана всем заинтересованным службам. В Петербурге с 16 мая начнется первый этап ремонта моста Александра Невского. Из-за работ движение трамваев по переправе закроют до завершения ремонта, сообщает Мостотрест. Ограничения коснутся и автомобилистов. В сторону площади Александра Невского движение сузят до 2 полос. В обратном направлении в сторону Заневского проспекта для машин сохранят 3 полосы. На первом этапе подрядчику предстоит заменить трамвайные пути, уложить новую гидроизоляцию, обновить деформационные швы и асфальт в зоне трамвайных путей. Ремонт моста Александра Невского обойдется почти в 1 000 000 000 рублей. Завершить ремонт по условиям контракта необходимо до 16 ноября 2027 года.

0: И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 15 мая пасмурная дождливая погода, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 748-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, ветер северный 3-5 метров в секунду. В субботу 16 мая утром небольшой дождь, днем переменная облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 749-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно и дождливо, плюс 9-11, в субботу переменная облачность без осадков, только утром небольшой дождь, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление завтра будет снижаться, а в субботу расти. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию – предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и российского общества. Напоминаю о том, что мы говорим преимущественно о событиях второй четверти 17-го столетия, связанных с царствованием Михаила Федоровича Романова, первого представителя династии Романовых на русском престоле. Напоминаю, что мы говорили в первую очередь о том значении, которое приобрело это царствование для преодоления русским обществом тяжелых последствий мучительного смутного времени начала XVII века. В наших прошлых передачах мы очень много уделяли внимания тем мерам, которые предпринимались русским правительством для того, чтобы способствовать возрождению, восстановлению и общественной, и экономической жизни страны. Ну и, кроме того, безусловно, и тем мерам, которые должны были быть направлены на восстановление внешнеполитической активности московского государства. А здесь, конечно, встречались очень большие сложности. Мы говорили о том, что Смоленская война в первой половине 30-х годов 17 века, которая была предпринята с целью возвращения Смоленска, занятого полягами, не принесла желанного результата, не принесла желанного успеха, но вместе с тем польский король Владислав Сигизмундович отказался официально от претензий на московский престол, что было, конечно, очень важной моральной и дипломатической победой российского государства. Проблема, конечно, заключалась в том, что утомленная и Смоленской войной, и по-прежнему, в общем, ощущавшая еще отголосок тяжелых событий, связанных с преодолением смутного времени, московское государство было так расшатано, оно было так поколеблено теми драматическими событиями, о которых мы говорили, что даже в 30-е годы русская администрация, московская администрация испытывала постоянную нужду в деньгах. И эти темы постоянно вставали на земских соборах и в 1632, и в 1634, и в 1637 годах. На упомянутых мною соборах обсуждался не только, кстати, вопрос нехватки денег, но и нехватки даже служилых людей для того, чтобы выполнять те задачи, которые возлагались на русское войско. И проблема комплектования административного аппарата ощущалась, видимо, весьма серьезным. В 1632-33 годах, как раз в момент Смоленской войны, по земскому приговору, то есть по постановлению Земского собора, снова собиралась пятая или пятинная деньга с населения. Напоминаю, что первым таким серьезным актом был сбор пятинной деньги по инициативе Кузьмы Минина Сухорука на второе земское ополчение. Подразумевалось, что отчислению подлежало 20% имущества или 20% капитала на общественные нужды. Это был достаточно серьезный налог, серьезное такое самообложение, которое было обусловлено сверхсложными и чрезвычайными общественными обстоятельствами. Вот при Михаиле Федоровиче к 1633 году вот этот сбор, о котором я сказал, он проводился уже в третий раз за годы царствования Михаила Федоровича, что указывает на чрезвычайно сложное финансовое положение московского государства. Причем сбор 1632-33 годов, хотя и был санкционирован самим общественным органом, Земским собором, тем не менее он дал сбор гораздо меньше, нежели чем в предшествующие годы. Забегая вперед, скажу о том, что собор 1642 года, который был созван по поводу ситуации, связанной с возможным переходом Азовской крепости, захваченной донскими казаками, под русскую юрисдикцию, этот вопрос опять встал, и как раз вот все нужды, все обнищание сословий на соборе 1642 года вывелось достаточно явственно. Интересно, что
те документы, те актовые материалы, которые сохранились, они очень характерны и живописно рисуют те тяготы, в которых пребывали служилые и прочие иные люди. Собственно говоря, собор должен был обсудить два вопроса: принять ли Азов от донских казаков, и если принимать, то какими средствами его удерживать. Любопытно, что духовенство и меньшинство выборных людей при обсуждении первого вопроса не дало какого-то определенного мнения, предоставляя решение воли царя Михаила Федоровича. А в приемке города Азова в том его государева воля, говорит нам соборная сказка. Однако большинство участников собора высказалось за принятие Азова, за включение его в состав московского государства. Совершенно понятно, что это решение неизбежно привело бы немедленно к войне с достаточно сильным и агрессивным турецким султаном. А вот интересно, что второй вопрос вызвал гораздо больше дискуссию, гораздо более оживленную полемику, вопрос о том, какими средствами Азов удерживать. Мелкое дворянство служило, особенно указывало на то, что общество было целиком и полностью очень обеднено всеми предшествующими сборами и налогообложением. Администрация местная злоупотребляла своими интересами. И что, например, говорили городские служилые люди о царских дичках? «Твои государевы дьяки и подьячи пожалованы твоим денежным жалованием, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих дел, обогатели многим богатством неправедным от своего мздоимства, покупили многие вотчины, и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемая. Блаженной памяти не бывало, кому было достойно в таких домах жить». Вот особенно вот эта фраза о том, что многие государевы, дьяки и подьячи от своего мздоимства покупили многие вотчины и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобно сказать. Эта фраза, хотя и относится к 1642 году, но звучит весьма-весьма своевременно. Далее вот как рисовали участники собора положение торгового класса. «Мы, холопи твои, гостишки и гостиные суконные сотни, торговые людишки городовые, питаемся на городах от своих промыслишков, а поместья и вотчин за нами нет никаких. Службы твои, государевы, служим на Москве и в иных городах ежегодно беспрестанные, от беспрестанных служб и от пятинных деньги, что мы давали тебе в смоленскую службу ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие из нас оскудели и обнищали до конца. А будучи мы на твоих службах в Москве и в иных городах, сбираем твою, государеву, казну за крестным целованием с великой прибылью, где собиралась при прежних государях и при тебе в прежние годы сот по пяти и по шести, теперь сбирается с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти и по шести и больше. А торжишки у нас стали гораздо худы, потому что всякие наши торжишки на Москве и в других городах отняли многие иноземцы-немцы и кизильбашцы, как называли персиян». Любопытно, да, что таким образом как раз представители бизнеса начала 40-х годов 17 века, они жалуются с одной стороны на то, что постоянно вынуждены поддерживать финансово различные правительственные мероприятия и в то же самое время указывают на значительную прибыль по сравнению с предшествующими годами государями, которые они дают московскому государству и московскому царю. И в то же самое время здесь вполне отчетливо звучит вот эта проблема протекционизма, то есть защиты интересов собственных производителей и предпринимателей перед иностранцами, ибо жалобы на немцев и персидских торговцев звучит вполне отчетливо. Интересна жалоба и самых мелких черносотенных людей. «Мы, сироты твои, черных сотен и слобод, сотские старостишки, и все тяглые людишки ныне грехом своим оскудели и обнищали от великих пожаров и от пятинных денег, и от даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, и от поворотных денег от городового земляного дела, и от твоих государевых великих податей, и от многих выборных служб, которые мы, сироты в твоих государевых в разных службах на Москве, служим с гостьми и оприч гостей». И от той великой бедности многие тяглые людишки, сотины из слобод разбрелись розно и дворишки свои мечту. То есть и положение черносотенных людей было достаточно тяжелым, хотя еще раз подчеркиваю, что как раз посадское население было достаточно немногочисленным. Жить было трудно, московское государство требовало очень больших жертв,
и обстоятельства жизненные, естественное течение событий просто не давало еще разживиться или разбогатеть. И таким образом, конечно, реально невозможно было в 1642 году принимать Азов от донских казаков, в общем-то, провоцировать тем самым очередную войну с турецким султаном, потому что как раз проблемы Турции в это время уже и безопасности южных границ московского государства опять встает в полной мере. И вот московский государь Михаил Федорович, подчиняясь мнению собора, в общем, принимает решение о непринятии Азова. Это как раз был очень такой важный случай, да, важный прецедент в русской истории, когда высшая верховная власть была вынуждена посчитаться с мнением представительного органа. Вот если смотреть материалы Хиемских соборов 30-х и начала 40-х годов, то мы увидим, что практически все классы, все сословия, все социальные группы русского населения испытывали достаточно серьезные экономические проблемы, тяготы, страдали в равной степени и от волокиты приказной, и от злоупотреблений каких-то мелких административных, но самое главное, конечно, в первую очередь от того чрезмерного налогообложения, которое было свойственно для этого периода русской истории. Служилые люди жаловались на тяжесть и неравномерность распределения служебных обязанностей между московскими и городскими людьми. Крестьяне продолжали оставлять помещичьи вотчины, продолжали побеги, отыскивать их было трудно, хотя был установлен розыск уже в 10 лет для розыска беглых. Крупные землевладельцы нередко переманивали к себе крестьян, естественно, это вызывало неудовольствие служилого дворянства. Это неудовольствие было направлено с одной стороны как против бояр, так и с другой против духовенства. Служилое сословие было заинтересовано в том, чтобы службы были более легкими, но вряд ли это было возможным. Естественно, что они добивались и более прочного обеспечения за собой крестьянского труда для того, чтобы эту военную службу нести. Тяглые люди жаловались на тяжесть податей, которые ложились очень большим бременем, в первую очередь вот эта пресловутая пятинная деньга, о которой мы уже говорили. Причем интересно, что беглые люди, беглые крестьяне, те, кто бежали от своего тягла, они могли всегда найти приют в монастырских владениях, где существовали целые промышленные слободы, и таким образом найти там какое-то убежище от розыска. Таким образом, ситуация в целом, я еще раз говорю, оставалась достаточно и достаточно сложной, но, тем не менее, несмотря на такое проблематичное состояние московского общества в 30-е и начале 40-х годов 17 века, тем не менее, результаты, позитивные результаты царствования Михаила Федоровича не вызывают сомнений. Главный из этих результатов заключался в том, что московское государство преодолело последствия смутного времени. Угроза самоликвидации российского государства и российского общества отошла в прошлое. Действительно, администрация Михаила Федоровича удалось в целом вывести страну на путь какого-то эволюционного

Ну и нельзя, раз уж мы беседуем в эфире православного радио, нельзя не привести еще один отрывок. Это были фанфары из увертюры Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник», то есть, одним словом, Пасха. Но усовершенствованная труба вполне может исполнять и мелодию. Вот фрагмент из 18-й симфонии Иоганна, или по-итальянски Джованни Капсбергера, жившего в Италии немецкого композитора эпохи барокко –

Теперь же мы поговорим о духовых инструментах типа флейт, кларнетов, гобоев, то есть тех, которые принято называть деревянными духовыми инструментами. Древними родственниками современных деревянных духовых можно назвать библейские инструменты халил. Он упоминается в таких местах Священного Писания, как 1 книга Царств, 10 глава, 5 стих, 3 книга Царств, 1 глава, 40 стих, книга пророка Исаии, в 5 главе, 12 стих, и в 30 главе, 29 стих, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, 38 стих, и в книге 1 Маковейской, 3 глава, 45 стих. Значит, халил, следующий упомянем угав, и мы его найдем в книге Бытия, 4 глава, 21 стих, в книге Иова, 21 глава, 12 стих, и 30 глава, 31 стих, а также в Псалтире, Псалом 150, 4 стих. Угав, еще раз повторяю, Нефилот, Псалом 5, самое начало, 1 стих, и Машаркета, 3 глава книги пророка Даниила. Там она упоминается, 5, 7, 10 и 15 стихи. Первым мы в этом ряду упомянули халил. Вот его сейчас мы и немного рассмотрим. Что из себя представлял халил? На этот счет существует несколько версий. По одной халил, или с таким мягким окончанием халиль, халил представляет собой древнюю флейту, свирель. Такую версию мы можем найти в синодальном, французских, отчасти и церковнославянских переводах. По другой версии это такой древний кларнет. Об этом нам говорят некоторые иудейские толкователи. По третьей – гобой. Такая точка зрения отражена в Септуагинте и Вульгате, где халил, соответственно, назван авлосом или тибией. А по четвертой халил является собой общеродовое название, которым объединялись и язычковые инструменты, типа кларнета и гобоя, и свирели, камышовые тростинки, и мундштучные флейты, блок флейты, и флейты поперечные. Чтобы иметь хоть какое-то представление о разнице между этими инструментами, послушаем, как они звучат.

Прозвучало соло гобоя из концерта «Аранхуэс» для гитары с оркестром Хоакина Родриго. А вот как звучит кларнет, открывающий своим вступлением пятую симфонию Петра Ильича Чайковского –

Теперь обратимся к младшему современнику Чайковского, Клоду Дебюсси. И с его помощью послушаем, как звучит поперечная флейта в прелюдии «Послеполуденный отдых Фавна».

Звучание поперечной флейты отличается от того, как звучит флейта продольная, блок-флейта. Послушаем для сравнения блок-флейту во второй части концерта ля минор, написанного для этого инструмента Антонио Вивальди.

И в заключение этого звукового сравнения послушаем одну из разновидностей свирели – сопель. Это инструмент рубежа 14-15 веков. В ее исполнении прозвучит плясовой наигрыш Псковской губернии –

Раввинские предания различают два вида халилов. Священный, храмовый, и обыкновенный, простонародный. Также говорят о халиле типа габоя с мундштуком из тростника, дерева, меди и даже слоновой кости. Все эти три вида можно найти у египтян. Кстати, вероятно, халил был позаимствован древними евреями из Финикии. В любом случае, был ли халил древней флейтой, древним гобоем или древним кларнетом, он изготавливался из тростника, храмовый халил, или из дерева. В библейском словаре Ньюстрема говорится еще и о роге, но это утверждение сомнительное. Возможно, за рог была ошибочно принята бедренная кость овцы, из которой также мог изготавливаться нехрамовый халил. Итак, значит, материал – тростник, дерево, кость овцы. А представлял собой халил гладкую, тонкую трубку. Тонкую, согласно Иосифу Флавию, тоньше хацоцры. А трубка эта была снабжена рядом отверстий. Иногда в качестве материала употреблялся и металл. Звук же халила был довольно сильным, ибо звучание храмовых халилов, по утверждению Мишны, было слышно аж до самого Иерихона. Подобное звучание можно объяснить двумя факторами. Ну, во-первых, число халилов могло достигать 12. А во-вторых, думается, что на халиле извлекались звуки высокого регистра, отчего звучание могло быть резким и пронзительным, из-за этого и слышно довольно далеко. Пожалуй, здесь мы остановимся, и дальнейшее наше знакомство с халилом произойдет уже в следующей передаче. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Спасибо Господи за внимание.

0: Виктор Драгунский. «Человек с голубым лицом». Часть вторая.
1: Мне показалось, что через меня прошел электрический ток. И сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло. И гудок непрерывно гудел. И я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью. И вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные. А потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг, сам не знаю почему, я стал карабкаться, как кошка, и вцепляться во что попало, в чехлы, в ручки, все равно во что. И, в общем, я моментально выскочил наружу. Наша машина лежала под откосом, на боку. У нее не было никаких стекол. Из-под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь. Из другого окошка вылез человек. Это был Александр Семенович. Он вылез и сразу подошел ко мне. Он сказал: «Ты не знаешь, где мой левый ботинок?» И правда, одна нога у него была разута. Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал: «Не могу понять, куда девался ботинок? Поищи». И я стал шарить в траве. Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать. У меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше. Около края дороги остановился грузовик. Из него попрыгали солдаты и побежали вниз, к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал руками остальным: «Там человек, быстрее!» И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там, за рулем, сидит мой папа. Как я мог об этом забыть? Мне стало страшно. Я побежал к машине. Папа сидел, неудобно скрючившись. Все тело его было повернуто назад, как будто он смотрел в заднее окно. Рука его была в руле, она и нажимала на гудок. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и, как капкан, держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая, и из нее лилась кровь. Солдаты стали раздирать руль. Они открыли дверцы, и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, и рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры. Один из них сказал: «Предъявите права». Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки. А папа медленно и неловко полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я придвинулся к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал, как будто издалека: «Это ты?» И стал трясти меня и закричал: «Где больно? Говори!» Я сказал: «Нигде не больно. Я весь целый». Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое. Пот бежал у него со лба толстыми каплями. Он вдруг начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю. Но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на колени и сразу схватил его за правую руку. Папа сказал: «Ко всем чертям!» И доктор встал на ноги. Он сказал: «Перелом двойной». И поднял папу и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много, и по краю дороги стояли автобусы, и москвичи, и газики. Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробирался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно сжиганул меня прутом по ногам. Он что-то сказал папе на ходу, и папа кивнул головой. Потом папа стал садиться в скорую помощь, и я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но все равно я решил бежать за ним и его машиной, пока не догоню. Тут папа обернулся и что-то крикнул мне. Я не расслышал, что. Машина тронулась и поехала, а я побежал за ней, но не успел взбежать кверху. Было высоко. Я остановился, потому что очень билось сердце. Сверху была видна наша «Волга». Она стояла, как подбитый танк. Из нее вышел Александр Семенович и сказал: «Можешь себе представить, ботинок лежал в багажнике. Фантастика». К нему подошел милиционер. «Так», — сказал он, и стал опять черкать в блокноте. «Сейчас будем продолжать. А мальчишка этот, видать, в сорочке родился. Ни царапинки. Стало быть, это ваша машина?»
2: Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу. Но в это время сверху крикнули:
3: «Товарищ начальник, мы мальчонку с собой заберем. Чего ему тут на солнце печься? Мы на ихней улице асфальт кладем. Аккурат у ихнего дома. Иди, мальчик, сюда!»
1: Это кричал со своей машины человек с голубым лицом. Милиционер сказал: «Поедешь?»
2: Я не знал, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеновича одного. А он, видно, догадался, про что я думаю, и сказал: «Ничего, поезжай!» А вы без меня управитесь? Постараюсь. Мне помогут. Поезжай. Но я не двигался с места.
1: Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала:
4: «А мы ему руль дадим подержать, да, Ваня? Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться? Он у нас сам будет править, честное слово. Он даже если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня? Он будет дудеть, и все ему будут завидовать. А вы, товарищ начальник, наверное, тоже будете завидовать, да? Иди сюда, мальченька, золотко мое, на, держись, чтоб ты был здоров».
1: Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло бензином. Он положил мои руки на руль, а рядом свои, и я увидел, какие у него толстые пальцы с широкими ногтями с черной каемкой. Он нажал на педаль, загремел рычагами, и мы все трое отъехали от этого страшного места. Все было зеленое вокруг, и трава, и тоненькие березки, и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали. И хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что. Мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице:
5: «Ты посмотри, Фирка, какой папаня у этого огольца! Ведь это не каждый рискнет. Не схотел, значит, чужую девочку жизни решить. Машину разбил. Хотя машина что? Она железка. Туды и дорога починится. А вот ребенка давить не схотел. Вот что дорого. Не схотел, нет. Сыном родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, огневая. Большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали».
1: Он нащупал и надавил мой нос, как кнопку звонка. Зынь! И за то, что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что большой амбар Ивангородской крепости будет отреставрирован. В своем телеграм-канале он рассказал, что здание было построено в XIX веке как продовольственный склад и пустовало более 200 лет. Долгие годы здание стояло без света, без тепла, без воды. Внутри сыро, темно и холодно. И вот зеленый свет. Ленинградская область получила разрешение от госэкспертизы на реставрацию, написал губернатор. Амбар ждет большое преображение. Его оснастят отоплением, электричеством, вентиляцией, санитарными узлами. Так на месте будущего склада, бывшего склада боеприпасов, появится современный музей. Доступный, продуманный, удобный для каждого, хоть для ребенка, хоть для людей с ограниченными возможностями. А после приступим к проектированию башен и участков стен Ивангородской крепости, подчеркнул Александр Дрозденко. Крышу новой сцены Александринского театра в Петербурге приспособят для проведения различных культурных мероприятий. Площадку превратят в уникальное общественное пространство. Архитектурную концепцию зоны разрабатывают студенты петербургских вузов, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. По его словам, работа над проектами стартовала 12 мая и продлится до конца июня. Новое общественное пространство планируется открыть уже этим летом. На крыше новой сцены Александринского театра будут проводить творческие встречи, лекции, а также камерные концерты. Это будет большая площадка с лекторием и камерной сценой на площади 315 квадратных метров, пояснил Петровский. В Ленинградской области традиционная акция «Ночь музеев» пройдет с 16 на 17 мая на 36 площадках. В Старой Ладоге реконструкторы разобьют лагерь, устроят бои варягов со шведами, научат стрелять из лука и примерять доспехи. В Выборге посетителей ждет квест по архивам от замка и комедии «Дель Арта» до заката в Монрепо. А в Кингисеппе можно будет узнать про раннее Средневековье и промышленный порт 21 века. Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой сказал: «Отрадно, что каждый год участников акции становится все больше, а их взаимодействие сплетают отдельные площадки акции в захватывающий сюжет. Гости ночи музеев Ленинградской области станут путешественниками во времени, участниками настоящего музейного приключения с умным и глубоким погружением в культуру региона». В Петербурге 15 мая стартует третий совместный проект благотворительной организации «Перспективы» и Государственного Эрмитажа о современных инклюзивных практиках. На протяжении 3 месяцев особые художники, медиаторы и социальные работники исследовали экспозицию выставки «Искусство портрета личности эпохи» в Николаевском зале Зимнего дворца. В рамках проекта состоялось 4 медиации и более 15 арт-сессий. Работа проводилась как индивидуально, так и в паре «Особый художник-медиатор», а также в небольших группах. Результатом стали работы, приоткрывающие для зрителя диалог, который рождается при встрече ребенка с тяжелой инвалидностью с искусством. В рамках «Ночи музеев» с 16 на 17 мая вход в выставочное пространство будет осуществляться по бесплатному билету, в остальные дни вход свободный. В Петербурге с 13 по 15 мая проходит первый Петербургский международный филологический форум. Научное событие приурочено к 90-летию со дня рождения российского ученого-филолога Людмилы Вербицкой. Форум проводят в Санкт-Петербургском государственном университете. Основными темами дискуссии стали развитие преподавания и сохранение русского языка в современной культуре и образовании. В течение 3 дней российские и зарубежные эксперты обсуждают языковую политику, новые методы лингвистики и современные цифровые решения в обучении. Открытие состоялось 13 мая в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета. Там прошло пленарное заседание, в котором приняли участие представители правительства Российской Федерации, Министерства просвещения и ведущих научных институтов страны.
инклюзивную программу представили в Музее истории религии. Экскурсию разработали для посетителей разных возрастов с ограничениями по зрению. Расширить возможности инклюзивных практик удалось благодаря Фонду социальной помощи и поддержки «Свет». Они организовали конкурс, и одним из победителей стал как раз Музей истории религии. Маршрут проходит по постоянной экспозиции. Большинство экспонатов тактильные. Кроме тифлокомментариев, для полного погружения в атмосферу создали и ароматическое сопровождение. Мультисенсорный маршрут включает более 10 образцов. Копии можно встретить на постоянных экспозициях, посвященных иудаизму, буддизму, православию и другим вероисповеданиям. Все стенды сопровождаются пояснительными текстами шрифтом Брайля. В Санкт-Петербурге пройдут вечера, посвященные 145-летию со дня рождения легендарной балерины Анны Павловой. На сцене Санкт-Петербург-опера артисты Мариинского театра исполнят фрагменты балетов 19-20 веков и оперных спектаклей русских сезонов 1909 года. Показы будут проходить с 14 по 16 мая. Программу откроет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина. Кроме того, зрители смогут увидеть постановки самой балерины «Стрекоза», «Калифорнийский маг» и «Рондино». Вечер дополнит фрагменты опер «Князь Игорь», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов» в исполнении солистов театра. И в завершении нашего выпуска, как обычно, несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 15 мая, пасмурная и дождливая погода, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 748-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, ветер северный 3-5 метров в секунду. В субботу, 16 мая, переменная облачность, утром небольшой дождь, днем без осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 749-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно и дождливо, плюс 9-11, в субботу утром небольшой дождь, днем без осадков, переменная облачность 17-19 градусов тепла. Сейчас в Петербурге плюс 14, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире вторая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
1: Ну, продолжая нашу лекцию, во второй ее части я расскажу на конкретных примерах о том, с какими искушениями может встретиться человек, ставший на путь помощи ближним. Перед нами портрет игумени Митрофании, урожденной баронессы Розом. Раньше про игумени Митрофанию в России знали все. Сейчас, в годы советской власти, конечно, это имя полностью забыто. Это человек, который до сих пор вызывает совершенно неоднозначные отзывы, неоднозначные мнения. Кто-то считает великой подвижницей благочестия, кто великой авантюристкой XIX века. Статьи и книги, написанные о ней до революции, сейчас отличаются взглядами просто полностью противоположными. Игуменья Феофания родилась в 1825 году, да, в ноябре 825 года, легко запомнить, за месяц до восстания декабристов. Родилась она в семье генерала, наместника Кавказа, барона Григория Розена. Барона Розен – это очень известная в России фамилия. И детство протекало ее очень достаточно благополучно. Эта семья была приближена к императору. Они долгое время жили на Кавказе, потому что отец был наместником Кавказа. Потом они жили в Петербурге, не где-нибудь, а в Таврическом дворце. И государь император Николай Павлович, неоднократно приезжая к ним в гости, носил маленькую или будущую игуменью, тогда ее звали Прасковья, на руках. Образование она получила домашнее, но самое лучшее. Занималась она искусствами, как это принято девушкам. Она занималась музыкой, она занималась живописью. Потом живописью занималась так профессионально, так грамотно, что ее учителем в живописи был известный художник Айвазовский. Она с детства была очень религиозна, и поскольку семья ее тоже была религиозна, то в семье ее приходили часто довольно известные люди, в том числе архиерея и даже митрополит Московский Филарет Дроздов был личным знакомым ее семьи. И она с детства практически была его духовной дочерью. И, в общем-то, жила и росла и развивалась под его влиянием. У нее в молодости была, как у многих девушек, была любовная история, но она не привела к браку, и тогда будущая игуменья Митрофания решила посвятить свою жизнь Богу. По благословению митрополита Филарета, ну, известнейшего митрополита Филарета, ныне причисленного к лику святых, она приняла монашеский постриг в возрасте лет 27, и потом стала, очень скоро и назначили настоятельницей Серпуховского женского монастыря. Это Подмосковье. Подмосковье – город Серпухов. И вот когда она стала настоятельницей женского монастыря в Серпухове, то она занялась сразу же благоустроением жизни монастыря. Она проявила такие способности, удивительные организаторские, которые, в общем-то, не каждый мужчина может проявить. Она занялась восстановлением хозяйства. Оценив, что здесь нашла залежи извести, она решила построить рядом с монастырем кирпичный заводик, чтобы был собственный кирпич. Она занялась разведением шелковичных червей, да, чтобы был собственный шелк. Она предполагала построить даже ветку железной дороги прямо для монастыря. Она построила богадельни, она построила приюты, школы. Она организовала ремесла в своем монастыре. Монастырь процветал. Проектов у игумени Митрофании было очень много. И воплощение ее проектов, ее благотворительной деятельности требовало, как вы понимаете, больших денег. И большую часть денег она жертвовала своих собственных, потому что она была не бедная женщина, и все, что ей было положено по наследству, она жертвовала на благотворительные цели. И тогда же, в середине XIX века, стало развиваться движение «Сестер Милосердия». И вот она была назначена настоятельницей Покровской общины «Сестер Милосердия» у нас здесь, на Васильевском острове, на Большом проспекте. Это нынешняя Покровская больница. В годы советской власти эта больница была имени Ленина. Люди старшего поколения помнят ее по таким названиям. А вот жила игуменья Митрофания в постриге, в честь Митрофания Воронежского был совершен ее постриг. Она, приезжая в Петербург, она жила вообще-то в Москве, она осталась в Николаевском дворце на Благовещенской площади. Знаете, дворец, если кто-то может не очень знать, Николаевский дворец на Благовещенской площади, то в переводе с русского на советскую я обычно говорю, это дворец профсоюзов на площади труда. Вот тогда люди понимают, что это такое. В этом дворце жила великая княгиня Александра Петровна, урожденная принцесса Ольденбургского. И вот она, выйдя замуж за великого князя Николая Николаевича и одним из первых дев в своей самостоятельной взрослой жизни, стала учредительницей Покровской общины сестер милосердия здесь, на Васильевском острове. Но она была великой княгиней, она была замужней женщиной, у нее были свои дети, и, конечно, быть настоятельницей этой общины она не могла. Но она узнала о благочестивой жизни, о способностях и управленчестве, в том числе игумени Митрофании, и пригласила ее в Санкт-Петербург. И в Петербурге она останавливалась во дворце великих князей. Ей была пожалована придворная карета с придворным лакеем. Она разъезжала по Петербургу. И она была в дружеских отношениях и с великой княгиней Александрой Петровной, и с императрицей Марией Александровной, женой Александра II. И вот Покровская община сестер милосердия, настоятельницей которой она была в течение нескольких лет, во время ее правления она, конечно, приобрела совсем другой вид. Были возведены новые постройки, появились новые храмы, освящена церковь во имя святого Митрофания Воронежского, покровителя, ее святого покровителя. Более того, игумена Митрофания была приглашена в Москву. Потом, через какое-то время, когда она передала управление петербургской общине другой настоятельнице, она была приглашена в Москву, и в Москве была основательницей тоже Покровской общины сестер милосердия. Все это требовало очень много денег. Это большие денежные вложения. Она умела привлекать спонсоры, жертвователей. Она общалась со многими купцами, потенциальными жертвователями. Она была знакома с огромным количеством народа, и пожертвования текли к ней. И в Москве она была создательницей общины, большой и крупной. Также она возглавила Псковскую общину сестер милосердия в селении Буриги, сельская община сестер милосердия, и была основательницей общины сестер милосердия в городе Пскове. Видите, сколько много хорошего и замечательного сделала эта женщина. А учитывая, что она вообще урожденная баронесса, что она бывшая фрейлина императорского двора, что она игуменья, то, конечно, слава была ее известна. Она была награждена многими орденами и медалями, которые, возможно, были для монашествующих. Но вот однажды, в 1873 году, на стол прокурора окружного суда Петербурга, только что назначенного молодого еще человека, 37 небольших лет, Анатолия Федоровича Кони, поступило заявление, в котором купец первой гильдии Дмитрий Лебедев говорил о том, что векселя, которые были ему предъявлены для оплаты, являются поддельными, что он их не видел, он их не подписывал. И подозрение пало на игумене Митрофанию, потому что он был с ней знаком и много жертвовал на общину сестер милосердия. Но, видимо, было все-таки недостаточно. И тогда появились векселя явно с поддельной подписью, которые купец этот никак не писал. И, конечно, Анатолий Федорович Кони, будучи еще молодым прокурором окружного суда, он был в некотором недоумении, потому что слишком высока эта особа, на которой были предъявлены такие обвинения. Он с ней познакомился, но пока еще даже не арестовал, просто познакомился. Но одновременно из Москвы тоже пришли, в общем-то, сведения о том, что игуменья Митрофания замешана в подделке других векселей. Векселя – это такие бумаги, где была расписка и долговое обязательство об уплате. Эти векселя подавались потом в банк, и по этим векселям выплачивались. Они писались на специальной бумаге гербом такой, да? И потом открылось еще третье дело купчихи Меденцевой, которое тоже связано с игуменьей Митрофанией. И открылось три больших уголовных дела, возбужденные против игумени Митрофания. Дело совершенно небывалое, такого никогда не было, что настолько уважаемый человек, один, в общем-то, ну, как бы нас сказать, лидеров эпохи, да, лидеров благотворения, такого высокого уровня, вдруг обвиняется в подделке векселей, подделке служебных бумаг. И нужно сказать, что Анатолий Федорович Кони арестовал игумени Митрофанию. Но он арестовал ее очень щадяще. Она была вызвана из Москвы в Петербург, потому что Анатолий Коник и первое дело о подделке подписи купца Лебедева проходило в Петербурге. Он пригласил ее в Петербург. И, по сути дела, он должен был поселить ее в полицейском участке, потому что она была подследственная, чтобы ограничить ее возможность общения, ну, с миром, что сказалось бы потом на ходе следствия. Но игуменья Митрофания приехала в Петербург, поселилась. Узнаете это место? угол Невского проспекта и Владимирского проспекта. Это гостиница «Нева». Отель написан наверху, а на уровне второго написано название отеля «Москва». Когда сейчас говоришь «гостиница Москва», все представляют здание напротив Александра Невской лавры. Нет, гостиница «Москва» была здесь, на углу Владимирского проспекта и Невского проспекта. Здесь жила игуменья Митрофания, находящаяся под арестом. Поэтому арест был произведен так деликатно, что к ее дверям ее гостиничного номера был просто представлен полицейский чин, еще в штатском, да? Ну, чтобы она не выходила. И всех людей, которые находились рядом, в том числе и у гостиничных служащих, складывало впечатление, что матушка игуменья не выходит из своего номера по собственному желанию. Не хочет и не выходит. В общем, и что полицейские чины тут, разгуливающие по коридорам в светской одежде, как бы тут ни к чему. И Анатолий Кони познакомился с ней, увидел, что это действительно человек незаурядный. Писал, что это действительно человек очень больших дарований, что это женщина, в которой мужской ум, в которой действительно столько проектов, столько у нее деловой энергии, что она просто их очень много. Но о том, что подделки векселей, она не созналась. Ну, можно сказать, что игуменья Митрофания была еще прекрасной иконописицей и женовописицей. Она прекрасно писала. Она писала каллиграфическим почерком. Она еще до начала судебного дела могла писать разными почерками, подделывая другие почерка. И вот она здесь находилась, и жила она здесь как бы добровольно. Потому что, когда ей предлагали сначала заточить ее место, ее ареста произвести в кельях Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, тогда только что открытого, он открыт будет в середине XIX века, так монастырь, она сказала, нет, ни за что избавься, пожалуйста, я ни за что не хочу быть подчиненной другой игумене. Она жила тут не одна, она приехала со свитой. Она приехала, свитой, у нее были две послушницы и ее подруга, настоятельница Московского страстного монастыря Валерия в монашестве, Амира баронесса Боде. Вот они приехали в сопровождение, баронесса Боде, настоятельница Страстного Московского монастыря, уехала. Она здесь жила. Жила здесь довольно долго. Ее допросы проводили в такой деликатной форме, что приходили к ней господа, переодетые в штатском сопровождении Анатолия Кони, и очень беседовали о следственном процессе. Более того, Анатолий Кони, глядя на нее, он, понимая, что она никуда не убежит, он позволил ей совершить паломничество в Тихвинский монастырь, к Тихвинской иконе Божьей Матери. Вот последственное в сопровождении вообще-то, да, своих теленец поехала на Богомолье, Тихвинский монастырь, потом не вернулась и никуда не убежала. И поскольку пришли дела, связанные еще с подделкой векселей в городе Москве, то ее потом переправили в сопровождение, опять же, полицейских в Москву, а вот в Москве ее заключили уже полицейскую часть. В полицейской части она провела более чем полгода до начала суда. Вообще следствие длилось почти 9 месяцев. Были допрошены свидетели. Была произведена почерковическая экспертиза, когда на векселях была подпись, от которой отказывались люди, которым эти векселя принадлежали, которые должны были их оплачивать. Так, в общем-то, было возбуждено дело еще по делу купца Солодовникова, который был человеком малограмотным. И обычно он писал свое отчество, был Герасимович. Он писал всегда Герасимов. Знаете, как по старинке это самое, да? Сын Герасимов написал. Но, видимо, этого не знала игуменья Митрофания. И в документы, подписанные Солодовников, она писала обычно Герасимович. И когда была произведена эта экспертиза, как правило, проводили учителя каллиграфии, которые занимались почерком, сравнивая почерка, и тогда было определено, что все-таки эти подписи поддельные, что подписи принадлежат человеку, который очень хорошо владеет почерком, каллиграфией, прекрасно пишет, в то время как купцы были достаточно люди малограмотные, и чаще всего могли лишь поставить свой почерк. Еще было возбуждено дело по делу купчихи Меденцевой. Купчиха, богатая московская купчиха Прасковья Меденцева, она страдала алкоголизмом. Страдал алкоголизмом в такой степени, что даже собственный ее муж возбудил дело по лишению ее дееспособности и назначению над ней опеки. Но она, ей была выдана какую-то определенную сумму, которую она могла тратить ежемесячно. Эта сумма, кстати, не маленькая, но не может было даже, честно говоря, и выпить неплохо на эту сумму. Но, видимо, этой купчихе хотелось пожертвовать всем своим капиталом сразу же. И она еще стала беспокоиться о том, чтобы сняли эту опеку и дали возможность тратить деньги по своему усмотрению. И тогда она познакомилась с игуменем Митрофанием и очень поверила, что игуменя Митрофания поможет снять опеку. И игуменя Митрофания взялась за это дело. И вот она взялась, и она купчиху Меденцеву действительно возила все время за собой, смотрела, чтобы она не была возможности где-то ей напиться. И тогда, войдя в полное доверие, она протягивала этой купчихе просто белые чистые

Анатолий Федорович Коник в своих записках описал то, что ему было известно про игумене Митрофана по этому делу, хотя в Москве он не присутствовал, но судебного процесса не было. И тогда же игуменя Митрофания говорила о том, что понять меня надо, вникнуть в мою душу, мои стремления и цели, усвоить мои чувства и вознести меня на ту высоту, которую я заслуживаю, место преследования. Эти слова в 1874 году записал Анатолий Федорович Коник еще до начала уголовного процесса. И вот когда начался этот уголовный процесс в Москве, это был какой-то уголовный процесс века. Таких уголовных процессов, в общем-то, не было в России, когда пред судом предстояло высокое духовное лицо, именно ко двору близкое. Суд проходил в Кремле. Это один из кремлевских дворцов. Сейчас там находится Совет министров, находится в этом здании. А тогда находился тут Московский окружной суд, и тот зал, в котором проходил судебный процесс над игуменем Митрофанием, на языке юристов долгое время назывался Митрофаниевским залом. И на этом было очень много народа. Суд длился 2 недели. Смотрите, как это, 2 недели судебного процесса. На скамье подсудимых сидело 5 человек, привлеченные по этому делу, только обвинялись в сотрудничестве с игуменем Митрофанием. Но сама игуменя сидела не на скамье подсудимых, она сидела на специальном кресле, бархатном, принесенном ей. У кого скамья подсудимых, у кого кресло подсудимых. Но в суде она держалась очень неплохо, можно сказать, очень сдержанно, очень выдержанно. Ей на момент суда было 49 лет, но по тем представлениям, это уже когда была глубокая почти что старость. Очень пожилая женщина, описывали ее, почти что старушка. И вот на суде вступали, в общем-то, известные московские адвокаты. Нужно сказать, что игуменя Митрофания никто не захотел защищать, потому что дело было настолько такое необычное, сложное для адвокатов. И вот в том же в 1874 году был выпущен подробный стенографический отчет, составленный Софьей Забелиной. Дело игумени Митрофании с ее портретом и со снимками почерков на документах, подлежавших экспертизе. Удивительно, что процесс проходил в октябре 1874 года, и в октябре этого же года был выпущен стенографический отчет. То есть сработали очень, очень быстро, очень четко, да, действительно, для тех времен, в общем-то, это в октябре процесс переведено со стенографии, в общем-то, издано в том же самом году. Журналистов было много. Об этом писали практически все петербургские газеты. Во всех городах России обсуждали это событие. И обвинителем, защитником ее тех людей, которые пострадали от игумени Митрофания, купчихи Медыцевой и купца Солодовникова, был известный адвокат Федор Николаевич Плевак. Все мы знаем, что совсем недавно, вот буквально в прошлом году, вышел фильм по телевизору, сериал под названием «Плевака», где в главной роли Сергей Безруков хорошо сыграл. Но, конечно, это было создано по мотивам суда над игуменем Митрофания. И, конечно, и облик такой другой. Но, в общем-то, сюжет был тот же. И вот тогда игуменю Митрофанию, конечно же, обвинили во множестве преступлений, именно связанных с подделкой векселей. Пока она находилась в заключении, еще до начала суда, ей была запрещена встреча с своими сообщниками по этому делу и всякая переписка, которая была бесконтрольная. Вся переписка ее читалась. Но поскольку ей нужно было навести связи со своими знакомыми, которые были на суде, то игуменя Митрофания, как самая такая заправская, в общем-то, заключенная, она очень быстро наладила нелегальную переписку. И своей подруге баронессе Баде, игумене Валерии, настоятельнице в Страстном женском монастыре, она посылала записки в каких-то таких вот грязном белье или в каких-то в катушках, нитках, да, или в каких-то булках. И она учила это игуменю Валерию передавать записки. Она говорила, что очень хорошо передавать записки, завернутые в клеенку, либо запекая их в пироги, либо в булки, или даже в рыбу засовывая. Если в клеенке, то ничего, записка не станет. И в этих записках, которые были перехвачены полицией, были записи о том, что кому и как на суде говорить. То есть она пыталась оттуда руководить, что кому говорить на суде. Суд был длинный, большой, томительный, двухнедельный. Конечно, все устали, и она, в общем-то, тоже устала. И, конечно, было... Но вот с этого

0: суда она вышла непобежденной. Она вышла не раскаявшись, она не признала ни одно обвинение, отправленное в ее сторону. Несмотря на то, что некоторые свидетели на суде все-таки покаялись и раскрыли правду, что действительно какие-то подписи были поддельные. И почерковическая экспертиза доказывает их, что это было все поддельное. И вот адвокат ее подзащитных, своих подзащитных, Купчихи Меденцевой, он громил такими знаменитыми речами. Он был очень известный адвокат в свое время, Федор Плевеков. Он говорил о том, что выше-выше стройте стены ваших монастырей, чтобы скрывали они ваши темные дела, творящиеся в них. Речи были обличительные, речи были страстные. Речей было много. Вы знаете, что адвокаты того времени, это почти, что можно сказать, как бы артисты, да, это как бы такой, ну, знаешь, такой спектакль одного актера, когда они состязались в таком красноречии, что действительно иногда собирались просто люди на речи адвокатов и вообще прокуроров. Вот было так, если были открытые процессы, то народу всегда было очень и очень много. А вот это вот артист Сергей Безруков в роли Плевака. Ну, если там по-настоящему Плевака звали Николай Федор Никонорович, то фильм звали Николай Федорович. Изменено имя отчество, но похожее. Федор Николай Никонор. И сюжет, ну, недословный, но приблизительный по мотиву, в общем-то, жизни Плевака. И удивительно, что этот суд, который длился почти что 2 недели, он приговорил игумене Митрофанию к 3 годам ссылки в Енисейский край. И на 11 лет ей было запрещено покидать пределы Сибири и уезжать в европейскую часть страны. Она приняла это с смирением и даже готовилась к переезду в Сибирь, стала читать книжки о Сибири. Но в Сибирь никакой она не поехала, потому что столько влиятельных родственников у нее было. Действительно, она дочь знаменитого генерала Фрейлина. Подали прошение, заявление, и приговор был смягчен. И вместо Сибири, Енисейского края, она поехала отбывать ссылку в Ставропольский край, в Средкавказье, в монастыре, почти в курортной зоне, да, совершенно там она была. Потом ее перевели на Украину, в Полтаве, да, совершенно теплые края. И, конечно, срок был сокращен, ее срок вынужденной ссылки. И даже потом она поехала в Иерусалим за казенный счет, прожила в Иерусалиме целые 2 года, посещая святые места Святой Земли, писала там иконы, она была прекрасная иконописица, этот дар от нее никуда не исчез. Но удивительно, что уже в конце жизни, когда было ей уже к 70 годам, она написала, издала записки матушке Митрофании. Этот суд лишил ее игуменского звания, и она должна была оставаться монахиней Митрофании, а вообще подписывать свои документы как по-прежнему, как баронесса Розум. И вот воспоминания, которые были изданы уже после ее смерти в журнале «Русская старина» в 1902 году, она вспоминает этот суд и описывает его так, что на суде в своем слове к присяжным она говорила о том, что Господь помогает перенести те пытки, которые она подвигается на суде, что твердость она относит к особой милости Божией к ней. И сравнила суд над ней с судом Понтия Пилата над Иисусом Христом. Что приговор, который прозвучал над ней, это приговор людей, а не Бога. И я была укреплена тем чувством, что я опозорена за мою безграничную любовь веренным мне сестрам владычного монастыря, к бедным больным, к сиротам, презреваемым, ко всему страждущему человечеству, которому служила, поистине сказать, день и ночь. Вот такое осознание судебного процесса. То есть человек видит себя достойно чего-то особенного, да, какой-то особенной высоты, на которую ей нужно вознести. И она так и не признала, что подделка векселей, которая потом могла привести, если бы не суд, к разорению тех людей, которые, в общем-то, были обязаны выплачивать огромнейшие суммы денег. А по этим векселям следовало, что они добровольно эти деньги пожертвовали на благотворительность. С купчихи Меденцевой, от которой страдала алкоголизм, она взяла даже расписку в том, что она свой дом завещает на благотворительные цели, а тех купчих это делать совсем не собиралась. Но настолько было велико ее внимание, что действительно она, в общем-то, располагала таким влиянием больших людей. И вот на суде, ну, многие люди светские давали признательные показания, но все, кроме монахинь, ее монастыря подчиненные им. они все дружно защищали матушку Феофанию. И несмотря на явные доказательства поддельных документов, поддельных векселей, поддельных каких-то завещаний, она вины своей не признала нисколько. И до конца жизни была уверена, что она все это претерпевает из-за своей любви к страшному человечеству, которому она служила, воистине сказать, день и ночь. Это записки ее уже в конце жизни. Эти слова не были сказаны, знаете, как бы так нечаянно, необдуманно, там, в каком-то порыве чувств. Это были обдуманные слова. То есть, видите, человек вот таким образом человек себя видит, что страдалица, мученица. И вот сейчас, когда уже годы советской власти, конечно, ну, годы советской власти, ее пример, конечно, был прекрасный, пример для атеистической пропаганды. Да? Вот смотрите, какие у нас церковники, какие игумени, что, прикрываясь именем Божьим, они творят вот такие, очень, по сути дела, уголовные дела. Но в наше время происходят другие попытки. Вот я принесла с собой две книжки, которые, в общем, тоже посвящены делу игумени Митрофания. Это книжка 1990 года, это еще отголоски советской власти. Тут она представлена мошенницей, авантюристкой, преступницей, и полностью ее громят, в общем-то, по всем статьям. В этой книжке, вышедшей уже совсем недавно, она представлена подвижницей благочестия, она в предисловии, ее воспоминания, и даже названия совершенно противоречат друг другу. Одни авторы считают ее великой авантюристкой XIX века, мошенницей во имя Господа, а другие считают великой подвижницей Божией. И книга они называют «На путях стяжения благодати Божией». Вот автор предисловия, уже современный, пишет о том, что незаслуженно оклеветанная, опозоренная великая подвижница, которая достойна, может быть, даже канонизации. Совершенно разные взгляды на одно и то же событие. Ну, мне кажется, лучше всех сама за себя сказала игумня Митрофания о том, что она служила всему страждущему человечеству. Поистине можно сказать и день, и ночь. Кто из нас может сказать такие слова? Это человек, который... как бы сказать, пребывает в прелести, который сам себя не видит и считает себя чем-то особенным, и свои грехи как бы так вот не чувствует. Когда ей указывали на подделку подписи, она говорила, что я многого не знаю, я женщина. Но то, что нельзя обманывать людей, писать все, что хочешь на бумагах, подписанных людьми, которые, в общем-то, ну, в состоянии алкогольного опьянения находятся, или полностью непонимания, это она, конечно же, не считала за свой, а именно от осознания своей особой Божьей благодати над ней, особой роли своей, вот это и говорит о том, что действительно все не гладко с этой известнейшей ныне благотворительности. Вот такая вот неоднозначная судьба у матушки Феофании. И тогда же, нужно сказать, тогда это был процесс, колыхнувший всю Россию. Об этом писали многие газеты. И более того, Александр Николаевич Островский, известный наш драматург, уже через год, уже в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за ноябрь 1875 года опубликовал свое произведение драматическое «Волки и овцы». Это было название взято из речи адвоката Плевака, который говорил: «Не обманывайтесь мошенницей, волком в овечьей шкуре». Плевака назвал ее «волком в овечьей шкуре». И поэтому спектакль так и назывался «Волки и овцы». И там героиня, конечно, не монахиня, не игуменя, а такая Меропея Мурзовецкая, которая тоже обманным способом выманивает деньги на благотворительность у людей, которые к ней расположены. Оказывается, уже можно, потому что, во славу Богу, можно, оказывается, сделать, в общем-то, вещи, которые можно выманить. И одно дело, когда человек жертвует на благотворительность, а другое дело, когда у него деньги просто выманивают, это совсем другой уровень благотворительности. И вот уже в декабре 1875 года, то есть буквально через год после окончания судебного процесса в Александринском театре у нас на площади Островского, бывшей, да, Екатерининская площадь, произошла премьера спектакля «Волки и овцы», и все люди, сидящие в зале, они узнавали в главной героине игуменью Митрофанию. Эта тема прошла, в общем-то, по многим произведением художественной литературы. И в поэме «Современник» Некрасова, Некрасов описывает голоса, которые уже слышались в Аквапинево постоянно, описывает разговоры в трактире. И вот такой разговор описывает, который он слышал в трактире. «Теперь не в моде уважать по капиталу чину званию. Как под арестом содержать игуменью честную Митрофанию? Об этом говорила вся страна. И, конечно, когда мы смотрим современный фильм, такой вот, что «Берегись автомобиля», помните, Деточкин, да? Смоктуновский, который угонял автомобили богатых людей, денег не брал себе. Он отправлял их на благотворительность до самого, да. Переправлял их в детские дома. Ну, еще опять же, сейчас я вернусь к книге Крестовского, Всеволода Крестовского, о которой я эту книгу очень полюбила. Несмотря на то, что существует такой сериал «Петербургские тайны», в 90-е годы показывающийся, и хороший сериал. Сериал, да, неплохой, там Николай Караченцев играет, да, помните, наверное, многие смотрели, прекрасный сериал. Но я бы сказала, что в этом сериале схвачена лишь сюжетная история этого вот такого толстого романа. Ну, мне, напротив, кажется, что сюжетная история – это наиболее слабое место этого романа. Наиболее сильная сторона этого романа – это как раз описание злачных мест в петербургских притонах, трущоб, Литовского замка и тех мест, которые посещал молодой Всеволод Крестовский. Удивительно, что, будучи таким молодым человеком, он умеет увидеть, услышать, запомнить, донести до нас образ этих благотворительниц, которые были, по сути дела, в общем-то, ну, в состоянии таком прельщения своей благотворительной деятельностью, что это какое-то было, а с одной стороны, их ни в чем объяснительность, они сделали, может, от этого, от честного сердца. Но как это выглядело со стороны, описывает Всеволод Крестовский. Я позволю вам прочитать еще небольшой отрывок из Всеволодова Крестовского, который описывает одну благотворительницу, княгиню Долгово Петровскую, которая посещала Литовский замок. Вот Всеволод Крестовский молодой, да, вот я рассказывала о нем, что он роман закончил, когда ему было всего лишь 25 лет. И этот роман стал его самым знаменитым романом. Он потом писал. Ничего более знаменитого, более известного и интересного Всеволод Крестовский не написал. Хотя его произведение и в возрасте уже больше стажа чрезвычайно, чрезвычайно интересно. А этот роман пользовался такой популярностью, что еще в середине XIX века устраивались экскурсии по местам действующих лиц романа «Петербургские тайны». Да? Это Литовский замок, это Вяземская лага, все эти притоны, больницы, богадельня, описанные в романе, действительно, в общем-то, сознанием дела. И это вот Литовский замок, да, вот знаете, да, на месте, ну вот сейчас, на месте, вот сейчас находится вот этот мост, который сейчас раньше назывался тюремным мостом, потому что он приходил через Крюков-канал, от тюрьмы. Тюрьма, вот Крюков-канал, ведь мост еще, да? Это самая известная петербургская тюрьма. Об Литовском замке я как-то делала отдельную лекцию на «Щедрой среде». И 2 с лишним часа подробненько рассказывала про Литовский замок. С большим, могу сказать, удовольствием. Потому что чрезвычайно интересные истории проходили у Литовском замке. И вот Всеволод Крестовский описывает одну даму, благотворительницу, которая занималась помощью заключенным в тюрьмах. Вот так он описывает ее появление. Наконец, в начале Херувимской внизу закопошилось такое торопливое и тревожное ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то еще нужно поправить коврик и передвинуть немного кресла, предназначенное для ее сиятельства. Начальство все косилось назад на церковные двери, которые, наконец, торжественно растворились. И графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, помня достоинство поклон, направила своему креслу и благочестиво положила 3 поклона. Особое кресло для благотворительности. И вот тут Всеволод Крестовский описывает, как заключенные, малограмотные, преступные люди из низших слоев общества, совершенно даже практически совсем безграмотно, как они запросто обманывают высокообразованную, высокородную, высокоблагородную княгиню-благотворительницу. Всего лишь стоит ее благотворительница, которая не знает жизни, которая приходит и упивается своей благотворительностью, что она сделает доброе дело, помогает тем заключенным, которые, ну, никто не ходит, которым никому не нужны, которые, в общем-то, может, раскаялись. И вот один такой персонаж есть Фомушка, да? Само слово Фомушка вызывает такой, знаете, такой самый Аннушка, Ириннушка, Ксенюшка, такой, знаете, такое ощущение блаженного. По сути, это преступник, изображающий из себя блаженного. И вот ему нужно было выйти из тюрьмы. Попал в тюрьму, в Литовский замок, за очень хорошее преступление. Но ему захотелось оттуда выйти. И когда он увидел эту княгиню, вошедшую посредине Херувимской, Ну, соответственно, среди них Римск распахивается двери. Он решил обратить на ее внимание и придумал собственный маневр. Он сначала, она сказала своим собратьям, сказала: «Вы только не смейтесь, не останавливайте меня, мне нужно это сделать для своего дела». И во время Херувимской он грустно бухнулся на колени, скорбью, тихим стоном, и отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотание полголоса различным молитв и такими же вздохами. Арестанты удерживали смеховых фырканий, взирая на эти эволюции. Княгиня обратила на него внимание
1: Быкова, где проявилось его особое мировоззрение. Для молодых он может показаться жестким, лишенным всякой пафосности и зрелищности. Лектор затронул тему нравственных и религиозных ценностей, воплощением которых в этом фильме являются чувства главного героя, его колебания и конечная безысходность. Когда вообще что-то строится на лжи, все в какой-то момент начинает рушиться, подчеркнул отец Георгий. В финале отец Георгий отметил незавершенность трагедии и предоставил слушателям возможность самим поразмышлять над возможными вариантами развития дальнейших событий. В литературном клубе Санкт-Петербургской духовной академии состоялась очередная встреча в рамках цикла «Образ священника в мировой литературе». На этот раз участники обратились к двум произведениям Серебряного века – повести Леонида Николаевича Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и рассказы Ивана Алексеевича Бунина «Чаша жизни». Ведущая клуба, матушка Мария Шерыхалова, напомнила, что Серебряный век – это прежде всего время рубежа, острое ощущение конца и начала, мистическое переосмысление прошлого и напряженное ожидание нового. В прозе этой эпохи реалистическая почва не исчезает, она уходит глубже, прорастая символами и экспрессией. Именно это сочетание стало центром разговора на встрече. Обсуждение жизни Василия Фивейского развернулось вокруг экспрессионистской природы Андреевского письма. Участники разбирали, как Леонид Андреев говорит с читателем языком эмоций и символа, сосредотачиваясь не на событиях, а на том, что происходит внутри человека, в его психике, в его вере, в его надломе. Религиозная чуткость и нарастающее безумие, живая вера и человеческая слабость – все это не противоречит друг другу в душе Василия Фивейского, а существует одновременно, неразрывно. Маленький грех и большое страдание, религиозная проницательность и безумие переплетены в душе главного героя. Ясно, что слишком тяжела такая ноша для человека, не под силу пройти путь духовной жизни, надеясь только на себя, пояснила матушка Мария. Затем участники перешли к обсуждению «Чаши жизни» Бунина. Матушка Мария обратила внимание на то, как много скрыто за внешней краткостью рассказа. «Все проходит, да не все забывается». Эта фраза из рассказа могла бы стать эпиграфом ко всей бунинской прозе. «Нет у героев Бунина сил, чтобы наполнить светом и радостью всю жизнь, а не жить красотой, бывшей когда-то», — отметила матушка Мария, подводя итог разговору о рассказе. Участники пришли к заключению, что два таких разных писателя приходят в итоге к одному. Духовная жизнь требует большего, чем человек способен вынести в одиночку. У Андреева это трагедия, у Бунина тихая, почти незаметная печаль. Следующая встреча клуба будет посвящена роману Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Реставраторы Ленинградской области обследовали древние храмы в Подпорожском районе, обмерили деревянные церкви XVII-XIX веков, включая забытые или перестроенные в советское время – Успение Богородицы, Георгиевский храм в Каргиничах, Ильинскую в Мягозере и Каменную Троицкую церковь в Ежесельге. «Исследование необходимо, чтобы оценить их реальное техническое состояние», — говорится в сообщении. Также специалисты обмерили детали церкви в Гимреке, чтобы восстановить ее старый потолок, тот самый, который был при резном иконостасе. Сейчас иконостас находится на реставрации. В рамках 7-го фестиваля духовной музыки «Тихвинский благовест» проходит первый этап духовно-просветительской программы фестиваля. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Ладейно-Польского района 16 мая в Ладейно-Польском центре эстетического развития «Школа искусств и молодежный центр» в Большом зале пройдет концерт и мастер-класс хора мальчиков Санкт-Петербурга. художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член Президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Начало мастер-класса в 17 часов.

0: концерт хоров 18 часов. Концерт и мастер-класс пройдут в рамках духовно-просветительской программы для педагогов и учащихся музыкальных школ, а также интересующихся зрителей Владимиропольского района. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Подпорожского района 17 мая 2026 года в туристическом комплексе «Удивительная деревня Мандраги» в церкви пророка Елисея пройдет концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга, начало в 14 часов. Концерт для жителей и гостей Подпорожского района пройдет в рамках духовно-просветительской программы. Большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера в Антониево-Дымском монастыре состоится 7 июля 2026 года в день памяти святого преподобного Антония Дымского. И последнее сообщение. 11 мая после продолжительной болезни представился ко Господу благотворитель и храмостроитель Гатчинской епархии Константин Александрович Хребтов. Трудами и попечением почившего на епархиальной территории были воздвигнуты и созидаются новые святыни. При его непосредственном участии на его пожертвования построен храм в честь входа Господня в Иерусалим в поселке Новый Свет Гатчинского района и храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Гатчине. Также благодаря его поддержке было начато строительство храма в честь святого равноапостольного императора Константина в городе Кингисеппе. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выразил сердечные соболезнования родным и близким и коллегам почившего. Отпевание новопредставленного Константина состоялось в четверг, 14 мая, в 12 часов в Покровском соборе города Гатчины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 36-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: «В те дни восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою именно, Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручим им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь Я получил от Отца Моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, в начале евангельского чтения, положенного сегодня за литургией, Господь говорит о Своей крестной смерти, которая должна совершиться в Иерусалиме. Можно все, что было сказано, вот это краткое изречение, обобщить всем нам хорошо известным церковным выражением «вольная страсть». Недаром это выражение часто повторяется в церкви, особенно в Страстную Седмицу, в завершении Великого Поста, когда мы произносим «отпуст на страстной, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Или поем в церкви, поклоняясь кресту: «Благоволил еси плотью взыти на крест». Господь Сам отдает Свою жизнь для нашего спасения. Никто у Него ее не забирает, как Он говорит, Он Сам ее отдает. Для того, чтобы ученики, как воспевает церковь, «Страдания уба уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко еси воистину отчие сияние». И отчие сияние, и добрый пастырь, который душу полагает свою за овцы своя. В этом чтении сегодня интересен стих 24. «Тогда окружили его иудеи и говорили ему: доколе ты будешь томить душу нашу? Если ты Христос, скажи нам открыто». Что здесь важно? Люди желают, чтобы их заставили уверовать. Не хотят делать добровольный выбор. Желают снять с себя ответственность за этот выбор. Все это проявилось в этом стихе. После всех чудес, исцелений, слов, сказанных Христом, большинства только желание, чтобы их волю насильно, приказом направили на добро. Печальное, но очень правдивая иллюстрация. Часто сегодня люди винят Бога за то, что в мире, в жизни мира, общества много несправедливости, греха, злобы. Но кто совершает эту несправедливость, злобу, грех? Люди. И мы виним за это Бога, что Он нас не останавливает. Хотя от нас зависит, чтобы мы себя сами остановили. Бог нас, за нас или без нас не спасает. Интересен в этом отрывке еще один момент. Нет нигде упоминания, что Бог является Иисусу. Христос не пророк. Он воистину отчие сияние, воплощение ожиданий пророков и пророчеств, которые были о Нем произнесены. Но это вообще понять не под силу окружавшим Его людям. Разглядеть это уже запредельная трудность. Это тонкости. Чудеса и те быстро забываются, а тут надо иметь сердце с очень острым слухом и зрением духовным, Ведь Христос именно к сердцу и обращается. Еще один эпизод, на котором надо остановиться. Христос говорит: «Вы не верите мне, ибо вы не овец моих. Овцы мои, голос мой слышат, и я знаю их, и они следуют за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек, и не похитит их никто из руки моей». Свои овцы — это выражение. Что оно значит? А значит оно то, что это не просто какие-то школяры какого-то учителя, это не просто какие-то адепты какого-то гуру, это не просто какие-то слуги какого-то царя, какого-то владыки. Свои овцы, именно свои, а не свои Богу. Вот к чему нас призывает Христос — быть своими Богу, чадами, друзьями. «Не называю вас рабами, — говорит им Господь, — а называю вас уже друзьями». Но людям удобнее быть зависимыми, быть в зависимости, быть рабами, чем свободными. Легче свою волю отдать кому-то повиновение, нежели самому отвечать за себя. Господь нас призывает к свободе от греха и к свободе спасения, совершения своего спасения, когда мы сами отвечаем за свои поступки, когда мы сами на этом ристалище, как говорит апостол Павел, бежим за венцом нетленным. Не нас кто-то насильно спасает, а мы как личности равноценные для Бога, равноценные Ему, ценны в Его очах, спасаемся с Его помощью, но своим волевым усилием. Да дарует нам Господь силы и осознание этой свободы, которой мы призваны. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучал пасхальный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня две заключительные части нашей передачи выходят в прямом эфире. Первая была в записи. У нас в первой части прозвучала, собственно, запись лекции Татьяны Трефиловой об искушениях в благотворительности. А вот с 18.30 мы работаем в привычном режиме. И в рубрике «Православный паломник» сегодня принимает участие Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы радио «Град Петров». Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Надежда Сузима, руководитель паломнической службы в пробке.
1: Да, возможно, но она обещала, что она будет хотя бы под конец, потому что у нее есть очень интересная информация, которую можно услышать, вот действительно и надо услышать из первых уст, потому что помимо того, что она руководитель паломнической службы, она же принимает участие в организации волонтерского движения, которое восстанавливают, приводят в порядок усадьбы, дома, чьи владельцы были, в общем-то, такими очень известными, значимыми людьми дореволюционной России.
0: Да, ну, Надежда нам дала поручение обсудить состоявшуюся экскурсию по Петербургу Достоевского. Елена, расскажите, как прошло это событие?
1: Наверное, обсудить это те, кто был, да, они обсуждают, да, и, может быть, какие-то недочеты или, да, то, что впечатления, да, будем рады, если они поделятся впечатлениями в эфире или просто позвонят.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира, если в четверг нас слушаете, то

0: пожалуйста, звоните. 328-29-32.
1: Экскурсия действительно состоялась. Мы ее назвали с Надеждой рядом с Раскольниковым, потому что это было не впрямую 730 шагов Раскольникова, как вот иногда проводят, да, такие экскурсии редко, но они бывают. А я постаралась глубже дать эту тему, как... что происходило, какие события, какие интересные истории так или иначе наложили свой отпечаток, да, на вот ту атмосферу, в которой жил Фёдор Михайлович Достоевский. И я очень благодарна моим слушателям, особенно молодому человеку, который задавал очень интересные вопросы. Я на самом деле над ними до сих пор размышляю. А вопрос был такой. Напротив станции метро Сенная площадь есть гауптвахта. И вот в этой гауптвахте, на этой гауптвахте в марте 1877 года два дня провел Фёдор Михайлович Достоевский. Причем его посадили на гауптвахту за то, что он не согласовал выпуск журнала «Гражданин» с вышестоящими, так скажем, инстанциями. И вот молодой человек задает вопрос, а почему гражданское лицо, ну, было на гауптвахте. Гауптвахта — это для военных, да? И вот это очень приятно, потому что это был... это не мой монолог был по дороге, да, 730 шагов Раскольникова, а это был диалог. И это было приятно, что люди задумываются над той информацией, которую я говорю.
0: Повторить экскурсию планируете?
1: Да, мы планируем ее повторить. И если вот все будет так, как задумывается, то, может быть, пару раз в месяц, пока белые ночи, мы будем ее ставить даже в вечернее время, прогуляться по красивым местам. Это тоже приятно.
0: Ну что же, а главная тема нашей сегодняшней передачи — это другая экскурсия, которая состоится 24 мая.
1: Да, в воскресенье 24 мая мы планируем познакомить с владениями Всеволожских. Да, мы все знаем город Всеволожск. Не так давно ему там была поставлена скульптура Всеволожскому, хотя не совсем правильно, потому что не он основатель этого города, но, тем не менее, о самих Всеволожских стоит вспомнить. Уникальнейшие люди. Но, с другой стороны, у нас Российская империя в своем багаже, наверное, не очень хорошо так сейчас сказала, но столько достойнейших людей, о которых мы не всегда знаем. Да, их имена на слуху, а чем же они были интересны соотечественникам и что они оставили для нас. Вот впервые как-то задумалась о Всеволожских, когда готовила экскурсию, это было очень давно, мы ехали в Рускеалу, как раз проезжали земли Всеволожских. Я рассказывала, как всегда, что Петр I отдает эти земли, да, рядом с Петербургом своим приближенным, с тем, чтобы они эти земли облагородили. Я рассказывала о тех удивительных мельницах, да, потому что проезжаешь, сейчас леса-леса, а когда начинаешь рассказывать, какие парники были, какие персики подавали к новогоднему столу, да, это всегда интересно, ну уже не говоря о том, что более было значимым. Так вот, мне попался такой удивительный факт. Это было в 70-м году. Русские моряки приехали на Кубу, пошли в какую-то таверну и разговаривали, естественно, на русском языке. И вот к ним подсел мужчина, уже старик, и он спросил, откуда вы? Он говорит, из России. Он говорит, я понимаю, что вы из Советского Союза, да? А откуда конкретно? Он говорит, ну, под Ленинградом есть такое местечко, Всеволожск. Наверняка вы и не слышали. И старик расплакался. Он говорит, а я один из последних рода Всеволожских. Да, вот. И тут мне было интересно вообще, как они, что они такого вот интересного вот о них было бы найти. Ну и вот династия Всеволожских, да, если так говорить, то вела свою генеалогию от князей Всеволожей и через них уже от самого Рюрика. Всеволожи владели удельными княжеством в Смоленской земле, но потеряли их. Поступили на службу к московскому князю Ивану Калите. Ну, а к концу XVIII века так немножечко вот их род, если так можно сказать, да, зачах. И тут их место заняли дворяне всеволодские, которым для занесения в бархатную книгу только и потребовалось заменить фамилии одну букву. Ну, такая почти детективная история. Сейчас трудно сказать, было это или не было, да? Но вот этот род всеволожей и всеволодских, он соединился, да, в этой дворянской книге. И, ну, вот три брата всеволожских, Сергей, Всеволод и Андрей, сделали карьеру благодаря участию в победном для Екатеринина II перевороте в 1762 году. И вот здесь уже мы четко понимаем дворянская линия князей всеволожских. Ну, он был Всеволод из трех братьев. Его карьера была действительно такой очень головокружительной. Он стал прокурором Сената, и в свое состояние он вложил сибирские земли, купив около миллиона десятин у Строгановых. Угу. То есть опять вот здесь перекличка, мы знаем. И ну вот так бывает, что у самого Всеволода детей не было. И он воспитывал детей своего брата Андрея. И, конечно, большую часть состояния обер-прокурор оставляет вот именно племянникам. Так, среди них был один племянник, который тоже носил имя Всеволод. Вот, видимо, передавалось из поколения в поколение, как в память о тех вот далеких предках. Ну вот, интересно, вот этот второй Всеволод, да, после того, как он отслужил на службе, он занимается хозяйством, он расширяет металлургические заводы на Урале, занимается соляными, рыбными промыслами и даже осваивает золотые прииски. Ну вот здесь немножечко так вот оставим, да, эту историю немножечко, наверное, для экскурсии больше. И даже занимается фарфором на подмосковной фабрике. Ну, а уже в начале XIX века он увлекается идеей наладить поставку грузов с предприятий со своих по реке Каме. И вот здесь интересно, он тоже, не буду так вот очень вдаваться в подробности, потому что его инженерная мысль конкурировала с инженерами, французами того времени. Он изобретает какие-то удивительные машины, причем это все действующее, да, это все идет на службе нашего государя. И даже получил за свое изобретение первый в России патент привилегии. То есть человек, не имеющий инженерного образования, но получает инженерный патент. А это было связано с тем, как лучше переправлять грузы по реке Каме. Вот там свои были такие приспособления. Тем, кто приедет на экскурсию, я обязательно покажу эти чертежи. Сейчас их так вот сложно описывать. И вот дальше этот Александр I, всеволожский, вот его изобретательская деятельность не прекращается. Он выделяет субсидию на устройство газового освещения в Петербурге. И вот у нас, кстати, наверняка наши радиослушатели знают, что недалеко от Смольного есть такая улочка, очень коротенькая, Одесская улица, ее иногда, и там установлен памятник фонарщику, и вот там все первые фонари, от самого первого до последнего, которые установлены в Петербурге, тоже такая вот очень маленькая, атмосферная, интересная улица. Так вот, возвращаясь к Всеволожским, здесь произошла такая история, что он осветил Адмиралтейский бульвар, поставил 5 светильников, ну вот что-то там пошло немножечко не так. Петербуржцы хотели более яркий свет видеть. У Всеволожского это не получалось. И вот, но тем не менее, он стал работать над тем, чтобы все было так, как надо. То есть вот человек, который, имея хорошую должность, хорошие какие-то привилегии, но, тем не менее, вот их ум всегда направлен на то, чтобы улучшить что-то в Санкт-Петербурге, в России, да, и оставить это потомкам. Ну вот случилось так, что... Это вот я рассказываю о Всеволожских. И вот здесь, почему сейчас я делаю акцент на них, потому что мы поедем еще в Приютино, и там у нас будет тоже интересная экскурсия. Приютино — это было вот то гнездо, в котором, как его называли в то время, это был то место, где... где собиралось все поэтическое общество, цвет Петербурга. Туда приезжают, например, Александр Сергеевич Пушкин, он бывает там, он влюбляется, правда, ему отказывают, потому что недостаточно хорош для дочери хозяина. Но, тем не менее, он там бывает, там какие-то влюбленности, там устраиваются...
0: Вот я вижу Алексей Николаевич Оленин.
1: Или... Абсолютно правильно, Алексей Николаевич Оленин, он был, и вот он собирал вокруг себя, да, президент Академии художеств, он собирает вокруг себя вот цвет молодежи. Тоже это, наверное, усадьба одна из последних, которые стали таким вот музейным пространством, потому что долгое время этот... В общем-то, этот дом был в запустении. И сейчас петербуржцы вроде бы знают, вроде бы на слуху Приютино, но даже среди моих знакомых они говорят, ой, а мы там ни разу не были. А там правда интересно, там правда интересно, там великолепные экскурсоводы, там сохранились очень интересные картины, подлинники, которые могли бы украсить, в общем-то, и залы Русского музея. Это тоже интересно. И так как, вот повторюсь, что Надежда Александровна Сузима работает как волонтер, то у них очень интересные связи вот с этими музеями. И она договорилась, чтобы для нас провели экскурсию, ну, одни из лучших, там все хорошие. Но когда приезжает радио «Град Петров», экскурсоводы всегда делают такой вот комплимент нам, что мы, конечно, особые слушатели, очень подготовленные, очень дотошные, и с нами интересно, как и нам интересно вот с профессионалами. Тоже.
0: Вот, ну что же, если вот говорить о маршруте 24 мая экскурсии, то, я так понимаю, он включает еще в себя и Колтуши.
1: Да.
0: Вот, а там что интересного?
1: А там Колтуши у нас связаны с именем Павлова. Это опыты, это медицина, которая, с одной стороны, нам кажется, что она была немножечко такой вот примитивной, да, а с другой, да, ну, с высоты 21 века, а с другой стороны, это действительно такой вот это та медицина, на самом деле, которая развивается в период русско-японской войны, Первой мировой войны. Это так потрясающая практика для врачей. И это возможность вот в скором времени, да, у врачей очень ограниченное время на то, чтобы найти нужные препараты, найти методики лечения, да, чтобы людей поскорее возвращать в строй. На самом деле то, что и сегодняшними реалиями, да, соприкасается. И вот этот... Ну, естественно, помощниками у Павлова были не только собаки, но и были приматы.
0: Хорошо сказать.
1: Да, да. Ну, благодаря ведь им мы живем, да, нам помогают лекарства, какие-то разработки. Да. Они на страже науки.
0: Вот Колтушев, там же все так немножко странно разделено. Колтуши — это не только сами Колтуши, там еще есть Павлова деревня, которая как-то это вот административно и разделено, что не понимаешь, где ты находишься. Но вот то ли в Колтушах, то ли в Павлово, там есть такой как бы памятник, я бы так сказал, такая инсталляция, посвященная веществу Павлова, кажется, так это называется. И там, значит... Это очень абстрактная картина, но состоящая в том числе из фигурок множества собачек, которые, да, видимо, и...
1: Ну, подопытных, да, собак, да, будем называть, ну, своими именами. Я сейчас немножечко в таком, знаете, замешательстве, вот проговаривать это или нет, но я думаю, что наши радиослушатели тоже так с пониманием отнесутся. В советское время там была картина написана. А в советское время очень многие так картины все-таки ориентировались на библейские сюжеты. Вот сейчас мне трудно подобрать слова, но там изображена женщина, да, вот, и рядом с ней обезьянки, которые помогали. Вот все на службу людям. Такая история. Ну а самое главное... Там сохранился кабинет, сохранились личные вещи Павлова.
0: И а это... там есть какой-то музей, да?
1: Да. Это музей,
0: в
1: Колтушке о котором...
0: Я была, в музее не был.
1: А он появился не так давно. Музей, в который не попасть просто так. Да, это не частный музей, но это музей, который, как вот знаете, сейчас есть музей под заказ. Они открываются, да, по заявке. И это очень важно. И опять-таки проведут люди, которые имеют отношение к медицине. Ну а Павлов — это удивительнейшая личность. Да, есть сведения о том, что Павлов был старостой собора Вода Господня в Иерусалим. Сейчас там вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Он на этом месте. И вот благодаря тому, что Павлов известнейшая личность, да, Павлов, этот собор очень долго не разрушали. Его разрушили только после смерти величайшего академика. Так что вот такая история. Вообще там интересно проехать, и я сейчас немножечко так вот... от Всеволожских, да, перешла к Приютино, может быть, стоит вернуться и сказать, что сохранился сейчас, вот буквально не так давно, отреставрировали храм Спаса Рукотворного образа. Красный кирпич, беленые красивые окна, мимо него не проехать. И да, в этом храме находится усыпальница Всеволожских. Это тоже вот такой вот интересный, не то что интересный объект, очень значимый объект. Обязательно туда заедем. По нашему пути будет и Бернгардовка. Тоже такое вот место в Петербурге. И интересно, мы туда ездим с паломническими группами раз в году, когда... едем поклониться. Это памятные даты Николая Степановича Гумилева. Вот там сохранил памятный знак, потому что рядышком пустошь, в которой, ну вот, скорее всего, и был расстрелян поэт Серебряного века. А батюшка в этом храме всегда совершает в день его памяти панихиду. История храма, деревянной церкви тоже интересна. Сохранилось предание, что когда-то мимо проезжал будущий архиепископ Лука, Война Ясенецкий, вот я не знала, что он бывал в наших краях, остановился и сказала, вот здесь должен быть храм, и храму быть в скором времени. И вот действительно появляется храм, такой очень теплый по атмосфере, по тому, как нас принимают. Вот это Бернгардовка. Не так далеко, я не знаю, получится у нас заехать или нет, но я это держу в памяти. Это место, в котором которая появилась благодаря одной женщине. Она решила сохранить память поэтов Серебряного века, чья судьба, тяжелая судьба, так или иначе, связана вот с нами, с годами репрессий. Там просто небольшая площадка, и лежат камни. Этот камень как бы в память об Анне Ахватовой, этот Марина Цветаева, этот Николая Степановича Гумилева. И вот если это будет у нас хорошая погода и будет такая возможность, туда мы, конечно, обязательно заедем. Ну, еще будет несколько храмов, которых, наверное, захочется посетить, потому что, ну, как-то опыт подсказывает, что не так часто мы туда выбираемся. А здесь, да, за одну поездку у нас есть возможность посетить вот три значимых таких, четыре даже интересных объекта.
0: Это не очень популярное, такое не очень раскрученное, наверное, направление для туризма, тем не менее там... И там есть что посмотреть, и природа какая.
1: И там есть что посмотреть, прекрасная природа, и есть о чем рассказать. Конечно, мы всегда собираемся как-то с надеждой Александровны, чтобы выстроить поездку, потому что есть поездки, в которых интереснейшая история, а показать нечего, да, вот какие-то разрушенные стены. А здесь вот все сложилось. Мы видим и какие-то объекты, которые только-только ожидают, да, вот такого признания широкой публики, известности, а есть уже, которые гостеприимны, которые ждут нас. Тот же парк около Приютино в хорошую погоду, это тоже парк, в котором сохранились вот те, можно увидеть архитектуру парков XIX века. Они ведь строились по особым таким канонам тоже.
0: Ну и в Колтушах тоже там есть же и парк, и там есть озеро очень красивое в Колтушах, которое просто вот фотографии получаются великолепные. Да, так что там тоже есть что посмотреть. И будет еще на маршруте остановка у Лютеранской церкви Святого Георгия.
1: Да, ну мы просто вот заедем посмотреть. Там тоже такая небольшая история.
0: Внутрь там, наверное, не зайти,
1: да? Посмотрим, как у нас будет складываться по времени. Что, потому что мы ведь тоже... У нас сейчас, к сожалению, проговорю я, наверное, то, что самая большая часть, составляющая, да, поездки, это автобусы. Да, это вот самая дорогая составляющая. Поэтому мы тоже будем ограничены во времени, но постараемся хотя бы проехать мимо, потому что те, кто видел, говорят, того стоит.
0: Да, и там концерты, кстати говоря, каждую субботу, если не ошибаюсь, да, в Лютеранской кирхе Святого
1: Георгия. Да, я тоже читала об этом. Но, может быть, кто-то захочет и останется, а мы подскажем, как доехать обратно. Ну, посмотрим. Вот это тоже наш первый маршрут. И когда первые маршруты, они, вы знаете, они интересны тоже своей, наверное, новизной. Тем, что у нас происходит более тесный контакт со слушателями, потому что мы всегда говорим, а вот что вам понравилось, а что вы предлагаете, а может быть, мы вот здесь остановимся, как вам будет интереснее, да, поэтому это в хорошем смысле наши сотворцы поездок.
0: Насколько продолжительной будет экскурсия?
1: Ну, мы рассчитываем, что это будет, наверное, часов в 10 мы поедем. Угу. где-то в 11. Это будет, скорее всего, станция метро Ломоносовская. Во всяком случае, я так ставила. Это ближайшая станция метро до Приютина. Там нас встретят, ну и должны мы вернуться тоже часам к 5. Есть такой вот важный момент. Надежда Александровна говорит, что там около отреставрированного храма очень вкусная еда, очень вкусное кафе.
0: Какого храма?
1: У первого храма, в котором усыпальница Всеволожских, да, Спаса Нерукотворного образа, там недалеко такое очень хорошее, уютное кафе. И о нем мне рассказывали и местные жители, что они туда с удовольствием ходят. Так что у нас будет возможность даже немножечко вот посидеть и побыть в этой атмосфере. Надеемся, что и погода будет тоже хорошей.
0: Да, ну получается очень насыщенный маршрут за 7 часов, столько остановок.
1: Да.
0: И главное, что разнообразный.
1: Он, вот вы абсолютно правильно подметили, Даниил, он разнообразный маршрут. И каждый сможет найти что-то свое. Было бы интересно, что если бы с нами поехали молодые люди, да, школьники, может быть, потому что, кто знает, может быть, вот этот музей, история академика Павлова кого-то сподвигнет и выбрать такую же стезю в будущем. Это тоже очень интересно.
0: Что же, спасибо большое. Надо, наверное, назвать номер телефона, по которому мы призываем звонить слушателей для того, чтобы записываться на наши экскурсии. Вот Надежда Сузима, к сожалению, похоже, до сих пор в пробке, вот не доехала сегодня, но озвучу его, этот номер я. 982-40-19. Это прямой городской петербургский номер. 982-40-19. Также можно звонить и писать в мессенджер Макс и по СМС Надежде на номер +7 905-222-40-19. Повторю еще раз, +7 905-222-40-19. И, конечно, все контакты есть на сайте graddefispetrov.ru в разделе «Паломничество», и есть особая группа ВКонтакте «Паломнические поездки. Радио Град Петров». Набираете в Google или в Яндекс и сразу же переходите. Что же, пора заканчивать. Технический момент. У нас сегодня нет трансляции, и, скорее всего, в 19.10 тоже трансляции не будет, потому что это ВК-видео не вполне стабильно работает. Вчера тоже нестабильно, но вчера наладили трансляцию, сегодня...
1: Это проблема с интернетом в Санкт-Петербурге, да. И мы знаем, почему.
0: Ну вот сегодня пока наладить не получилось, так что, скорее всего, в 19.10 тоже будет без видео. Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы «Радио Град Петров», принимала участие в рубрике «Православный паломник». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Московский драматический театр «Модерн» впервые прибыл с масштабными гастролями в Санкт-Петербург. На сцене театра имени Комиссаржевской с 13 по 19 мая труппа показывает 5 репертуарных спектаклей, сказал на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель театра, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Грымов. «Нам очень давно хотелось приехать с полноценными гастролями. Приехать на один спектакль и уехать нам так предлагали не раз. Сколько лет мы отказывались. Благодаря стараниям Управления культуры и Театра Комиссаржевской мы приезжаем с полноценными гастролями и привозим 6 спектаклей, 5 наименований. 2 раза мы играем «Войну и мир», — сказал Грымов. В афише «Война и мир. Русский Пьер. Скотный двор. Антихрист и Христос. Петр I. Леонардо и Иуда». Исполнитель роли Леонардо да Винчи в одноименном спектакле, который дал старт гастролям театра «Модерн», заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Бозин подчеркнул, что его герой в постановке не центральная фигура в привычном смысле. Главный герой – это живопись, это музыка, это искусство и взгляд людей на искусство. Для герцога Леонардо это тот, кто оформляет его праздники. Для других он сумасшедший. А есть еще русские иконописцы, которые смотрят на всю эту красотищу и говорят: «А Бог-то где? Тут все люди, да люди живые и чувственные, а где духовное?» И вот эти вопросы, они ужасно интересны, сказал Бозин. Музейный фонд России насчитывает 77 миллионов предметов и является одной из крупнейших систем хранения культурной памяти в мире. Об этом заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на заседании съезда министров культуры Организации исламского сотрудничества. На территории нашей страны действует свыше 3500 музеев. Музейный фонд Российской Федерации насчитывает 77 миллионов музейных предметов. Это одна из крупнейших систем хранения культурной памяти в мире, сказала она. Любимова напомнила, что, кроме того, на территории России расположено 32 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых 23 включены в список по культурным критериям и 11 по природным. «У России и стран исламского мира есть широкое поле для сотрудничества», заявила глава Министерства культуры. Писатель Михаил Булгаков признан самым популярным русским классиком среди россиян в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Кроме того, он стал самым продаваемым писателем русской литературы XX века. В преддверии 135-летия Михаила Булгакова «Литрес» проанализировал популярность его творчества в разных жанровых категориях. В 2026 году юбиляр оказался самым писателем русской литературы XX века, вторым по востребованности среди авторов русской классики, а также вошел в топ-10 самых продаваемых классиков всей мировой литературы, говорится в сообщении. Сразу за ним по популярности среди писателей русской литературы XX века расположились Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький, Александр Куприн. Кроме того, имя Булгакова пополнило рейтинг самых популярных авторов русской классической литературы. Он занял 2-е место. Лидером оказался Федор Достоевский. В топе также Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин. В общем рейтинге наиболее востребованных классиков мировой литературы Булгаков закрепился в топ-10, заняв 9-е место. Возглавил рейтинг также русский писатель-классик Федор Достоевский. На 2-й и 3-й строчках расположились Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой соответственно. 4-е место занял Уильям Сомерсет Моэм, 5-е – Айн Рэнд. На 6-й позиции рейтинга находится Владимир Набоков, на 7-й – Арчибальд Кронин, на 8-й – Шарлотта Бронте. Замыкает топ-10 Сергей Довлатов, заключили в пресс-службе. Государственный реестр уникальных документов пополнился автографом последней поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Рукопись сделана графитным карандашом на 8 листах с подписью «Сергей Есенин». Об этом сообщили в пресс-службе Росархива. Как указывает сделанная рукой последней жены поэта Софьи Андреевны Толстой Есениной, запись в нижнем левом углу была записана и закончена 12 и 13 ноября 1925 года, Москва. Но текст частично идет в старой орфографии, говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что автор читал своим поклонникам «Черного человека» еще осенью 1923 года, а в ноябре 1925 произведение было переработано, однако автограф варианта поэмы 1923 года не сохранился. Писательница, драматург и вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом рассказали в Центре Вознесенского. Зоя Борисовна не стала сегодня ночью. Она не болела. Дело в возрасте, говорится в сообщении. Богуславская родилась в 1924 году в Москве. Она была известна не только как супруга одного из крупнейших поэтов-шестидесятников, но и как автор романов, пьес и книг по искусству. В 1991 году Богуславская выступила инициатором учреждения Российской премии в области искусства и литературы «Триумф». Премия вручалась с 1992 по 2010 год. В дальнейшем стала художественным координатором этой премии. После смерти Вознесенского, с которым она прожила более 40 лет, Богуславская занималась сохранением наследия супруга. Жизни писательницы посвящен документальный сериал «Зоя Богуславская. Мои люди» и документальный фильм «Золотой век», а также книга «Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино «Оттепели». Американская корпорация Walt Disney Company не станет продлевать лицензионные контракты с российскими видеосервисами, срок действия которых истекает в 2026 году. Это следует из отчетности компании Walt Disney Company СНГ. Таким образом, уже к концу года легальный показ фильмов и мультфильмов студии в Российской Федерации может полностью прекратиться. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Юристы предупреждают, что дальнейшее использование материалов без лицензионного договора будет нарушением авторских прав. В этом случае стриминги могут столкнуться с гражданско-правовой ответственностью, включая взыскание убытков или компенсаций. Впрочем, участники рынка полагают, что потеря оставшихся фильмов серьезно не повлияет на просмотры. Самые популярные проекты были удалены ранее. В заключение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 15 мая, пасмурная погода, дождь, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 748-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, ветер северный 3-5 метров в секунду. В субботу, 16 мая, утром небольшой дождь, днем переменная облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 749-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурная и дождливая погода плюс 9-11, в субботу утром небольшой дождь, днем переменная облачность без осадков плюс 17-19. Атмосферное давление в пятницу будет снижаться, а в субботу начнет расти. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы, кажется, починили ВК-видео, так что, уважаемые слушатели, если вы в четверг, ну и, собственно, и не в четверг, открывайте ВК-видео, и там найдете трансляцию нашей передачи. Сегодня в заключительной части вечернего канала мы пообщаемся с иереем Евгением Тимофеевым, клириком храма пророка Илии на Пороховых. Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Телефон прямого эфира 328-29-32. Этот же номер. Так, по старинке. И в чате тоже можно задать вопрос отцу Евгению. У нас будет 4 темы. Надеюсь, что все 4 успеем обсудить. И давайте сразу послушаем первую новость про инопланетян.
2: Первая.

0: И три огня. В опубликованных описаниях и сопроводительных материалах первой подборки упоминаний России или СССР не обнаружено. О намерении обнародовать эту информацию объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему неопознанных летающих объектов, в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что видели такое, во что невозможно поверить.
1: Отец Евгений.

0: сообразить. Буквально вчера я имел возможность пообщаться с одним священнослужителем, вот, который убеждал меня, что египетские пирамиды не могли быть построены людьми, и что к их построению была причастна некая допотопная цивилизация. Ну, в общем...
1: То есть внеземная?
0: Нет,
1: то
0: нет. Нет. Речь идет не про инопланетян.
1: Вот я как раз слышал, что пирамиды инопланетяне
0: вот, построили. Нет, это вообще это старье. Это старейшая информация.
1: Православных
0: у нас другая
1: есть информация. Отдельная теория, да?
0: У нас, значит, он озвучил теорию, что речь идет про значит, допотопную цивилизацию. Вот что, значит, до Великого потопа, значит, была какая-то очень сверхразвитая цивилизация, гораздо более развитая, чем сейчас, вот, и вот остатки, это вот, значит...
1: А в Библии что-то про это есть?
0: Ну, то, скажем так, он считает, что, значит, 6 глава книги «Бытия», повествующая о том, что, значит, ангелы Божии соединялись с дочерями человеческими, повествует о том, что, значит, ангелы, в общем, падшие ангелы соединялись с реально земными женщинами, от них рождались вот некие гиганты, полулюди, и вот эти полулюди обладали какими-то сверхчеловеческими способностями. Отсюда, значит, он считает, что отсюда, значит, в разных культурах образ кентавров, минотавров, значит, всяких полулюдей, полуживотных, значит, и вот, а в том числе от них остались египетские пирамиды, вот как так.
1: Вот вы говорите, он считает, то есть вы считаете иначе.
0: Я хотел слово «конечно» потреблять, но давайте так, чтобы чьи-то чувства не задеть, я считаю иначе.
1: А почему?
0: Я считаю, что для объяснения 6 главы книги «Бытия» есть гораздо более, ну, скажем так, органичный, простой вариант, что это соединение сифитов и каинитов. Вот. То есть потомков Сифа и потомков Каина. Вот. И несложно представить, что нематериальные существа могут вступить в связь с земными женщинами, и от них могут появиться какие-то потомки, честно признаться. Не могу в это поверить. Да. Нет, конечно, все может быть. И инопланетянин могут быть, я не знаю. Но знаете, насчет инопланетян, у Клайва Льюиса, моего любимого христианского писателя 20 века, автора замечательной сказки «Хроники Нарнии» и «Богослова», есть такое рассуждение, знаете, вообще он является автором цикла «Космическая трилогия», где как раз про другие планеты говорится. Но, прочитав его цикл, мы можем убедиться в том, о чем он говорит в другом, в своем прозаическом уже, скажем так, нехудожественном сочинении, что даже если инопланетяне существуют, предположим, значит, есть какая-то разумная цивилизация, да. Бог стал человеком. Бог не стал там, значит, жителем планеты Луна, там, ну, значит, спутник, это, значит, там, Луны, там, планеты, там, Юпитер, Сатурн или кого-то там. Бог стал человеком. Это уникальный факт человеческой истории. И искупление универсальное, на всю Вселенную имеющее значение, произошло именно на планете Земля в первом веке нашей эры. Вот.
1: Да, но на этот счет разные есть теории. Кто-то говорит, что инопланетян, значит, понадобилось отдельное какое-то воплощение Бога для их спасения и так далее. Бывают какие-то мнения, что просто еще и как бы у них чуть ли не отдельный Бог какой-то. Но, понятно, что это все мало совместимо с христианством, но
0: есть, есть такое художественное произведение, называется «Гиперион». Значит, это такая художественная сага о христианском проповеднике-космонавте, который прилетает на одну, значит, вот, планету и, значит, начинает, ну, как проповедовать, да, и оказывается, что они вообще не знают вроде ничего про Бога, но при этом они не могут умереть. Они умирают и сразу же воскресают. То есть у них не получается умереть никак. И он сам мучается от того, что он сам теперь теряет возможность умереть.

0: И оказывается, что вот эта способность не умирать изнутри в них действует вот некто, кто, значит, образом креста их воскрешает каждый раз. То есть, короче, речь идет про то, что это Христос, как бы, вот, их воскрешает. Просто они об этом не знают. Вот. То есть,
1: ну... Да, но это фантастика, можно, конечно, много чего придумать.
0: Да.
1: Эдуард пишет: «Христос воскресе! Здравствуйте, дорогой отец Евгений и Даниил! Темные силы вполне могут являть себя в разных областях, лишь бы людей отвести от изучения учения Христа».
0: Вот, видите, Эдуард, он на страже.
1: Но вы согласны с тем, что вот это же на самом деле довольно такое распространенное представление о том, что инопланетяне, да, они как бы на самом деле являются нам каким-то людям, но это на самом деле бесы.
0: Ну, честно, вы знаете, многим это покажется удивительным, но священники, как правило, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям. Почему? Да потому что самое главное чудо уже совершилось. Бог стал человеком. Когда приходят в храм люди, начинают рассказывать о каких-то сверхъестественных событиях, там икона замироточила дома, там кто-то там, значит, выздоровел, какое-то чудо, что-то летает там, какие-то сны, вещи и так далее. Ну, мы всегда относимся с таким сдержанным, как бы, скепсисом. Что да, нет, это может быть. Вообще, мы можем допустить практически все, что угодно. Вот. Но стоит ли? То есть, стоит ли верить своим вот этим, значит, ощущениям, своим вот этим, да, каким-то там эффектам тем или иным? То есть, вопреки распространенному убеждению, настоящие библейские чудеса происходят незаметно. Как, например, незаметным было чудо в Кане Галилейской для людей, которые просто черпали эту воду, она как-то незаметно стала вином. То есть не было какого-то трах-бабах случайно, да? В библейском, новозаветном, во всяком случае, понимании чудо — это всегда что-то такое, что-то происходящее вот так вот таинственным образом. То, что происходит незаметно от окружающих, как правило. Как умножение хлебов. Да. Взял, благословил, преломил, раздал. Кто обратил внимание, что вот этот хлеб, он там, не знаю, умножился, да, удвоился, утроился? Да нет, это просто как-то само собой произошло.
1: Ну, кто-то, знаете ли, все-таки обратил, и мы имеем текст Евангелия, который повествует.
0: Да, но он акцент какой-то. То есть акцент не на моменте вау, не на спецэффекте, да, а на, скажем так, на том, как это чудо, какой результат оно произвело, да. То есть чудо в библейском понимании всегда тесно связано с свидетельством Божьего присутствия, да, и чудо для своего осуществления требует веры. То есть не сначала чудо, а потом вера. Да, как нам кажется, Бог скажет из граммофона: «Я есть, верьте в меня», да, вот. А наоборот, сначала Христос спрашивает: «Веришь ли ты, что я могу тебя исцелить?» Потом исцеляет, да. Поэтому, ну, я лично и многие священники, да, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям, а при этом скепсис — это не означает тотальное отрицание, да, в отличие от... Ну, скажем так, материалистов, мы не то что допускаем, мы верим в чудеса, да. Просто мы не склонны, знаете, вот есть такое понятие, порой православные христиане часто подпадают, к сожалению, под это искушение, называется легковерие. Вот вера во все что угодно, то есть в любые чудеса. То есть вот что-то произошло там на остановке, автобус как-то остановился не так, уже какое-то чудо. Вот. Мы, ну, как бы, промысел Божий, он вокруг нас, и да, может быть, в этом тоже его частичка Божьего присутствия, в том, что ты успел этот автобус, да, там, несчастный. Но объявлять это каким-то сверхъестественным явлением и чудом, я бы поостерегся.
1: Ну что же, перейдем к следующей новости. Давайте про Симпсоны и хантавирус.
0: Да, это тоже еще одно чудо.
2: Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку хантавируса, которая произошла на круизном лайнере МВ «Хондиус», сообщает портал «Правила жизни». 23-й серии 19-го сезона, которая вышла в 2012 году, семья Симпсонов отправляется в путешествие на лайнере. Однако их отдых внезапно отмрачается обращением генерала Уильяма Салливана. Он заявляет о вспышке смертельного вируса Пандора, который требует всемирного карантина. Для этого все суда должны остаться в море. В итоге оказалось, что это была лишь проделка сына Симпсонов Барта. Он так хотел, чтобы отдых не заканчивался, что пошел на крайние меры и подстроил это обращение. После чего на борту начались полнейший хаос и разруха. Запасы еды были на исходе, и пассажирам пришлось есть мясо чаек и мидий. В итоге Барту пришлось признаться, что это был розыгрыш, и вместо обращения настоящего генерала он проигрывал отрывок из фильма. В начале мая на круизном лайнере МВ «Хондиус», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Из 147 пассажиров погибли трое, заболели всего 8 человек. В социальных сетях пользователи подняли панику якобы новой пандемии и стали снимать трендовые видео на эту тему.
1: А в предсказания и пророчества вы, отец Евгений, верите?
0: Безусловно.
1: Ну вот, а в Симпсонов, которые предсказывают вирусы?
0: Вы знаете, если что-нибудь говорить на протяжении лет там 10-20 каждый день, то наверняка можно сказать какое-нибудь пророчество. Ну, 100%, что-нибудь доскажешь. Вот. С такого количества информации, ну, точно что-нибудь досбудется, да? Вот. По этому принципу, я думаю, многие, ну, шарлатаны, которые, значит, дурят народ этими знаками зодиака, значит, и что-то сообщают какие-то такие убедительным голосом про то, что сегодня весам нужно быть поосторожнее, потому что их сделка сегодня предстоит быть трудной. Наверняка у кого-нибудь из несчастных носителей знака весы, значит, будет какая-то сделка, которая тоже будет трудной и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я, честно говоря, ну, тем более там сюжет, ну, как скажем, этой серии, да, «Симпсонов», ну, достаточно общий. То есть там, ну, какая-то эпидемия на корабле. Ну, слушайте, ну, можно было предположить о таком сценарии и не зная про хантавирус. То есть... Скажем так, тут не похоже на какой-то прям.
1: Скажите, пожалуйста, отец Евгений, а вот вы допускаете, что Господь может через каких-то людей, через какие-то произведения

0: ну, видео, с, живое видео, где он общается со студентами. И его спрашивают про его собственный фильм «Сталкер». И он отвечает, говорит, я думаю, или мне кажется, «Сталкер» об этом. Мне хотелось просто встряхнуть. Ты что, сам не знаешь, о чем ты снял фильм, в конце концов? Как же нам это понять, да? А мне кажется, это было очень верное, ну, вот, ощущение, мне кажется, здравое, что если ты действительно вот, творишь и чувствуешь, что делаешь вот нужное дело, да, то твоими грешными, немощными устами действительно в какой-то степени, и, конечно, мы не можем себя сопоставлять там, с пророками там, и так далее, естественно, никто этого делать не будет, но в какой-то степени сам Господь может что-то открыть, да. Вот, поэтому сам факт такого, я, безусловно, верю и думаю, что мы, каждый из нас может поделиться своим опытом вот такого прочтения каких-то текстов, которые лично вот, для него имели такое очень важное значение. Ну, например, ну, видите, я хотел привести пример Достоевского «Бесы», да, который, ну, можно сказать, пророческий, да, скажем так, в отношении грядущих событий. Но дело в том, что тут, скажем так, атмосферу вот этого грядущего конца, как будто бы люди ощущали просто на уровне, ну, такой общей интуиции, да. То есть Достоевский здесь, конечно, конечно, можно назвать Достоевского пророком, да, ну, в таком, в широком смысле слова. Вот. Но нельзя сказать, что его произведение «Беса» является таким каким-то вот сверхъестественным предсказанием о будущем. Скорее, ну, просто прозрение или адекватное воззрение на состояние российского общества, да, там, во второй половине 19 века. Поэтому можно сказать, что Бог действительно... И если следовать, кстати, Библии, то мы видим, что Бог не просто может открываться там язычникам. Он им открывается. Он открылся египетскому фараону во снах. Он открывается царю Навуходоносору во снах. Ведь сон из книги пророка Даниила про, значит, исполина, у которого золотая голова, там серебряная, железная и так далее, вот это все, значит, истукан, пророчество о, по сути, грядущем пришествии Христа, в нем как бы зашито. Это сон не просто язычнику, а главе языческой вавилонской державы Навуходоносору, богопротивному языческому царю, который уничтожил Иерусалим. Именно ему является Бог и открывает будущее. То есть, да, Бог может это делать. Другое дело, что, ну, наверное, не нужно спешить с... с оценками, да. Вот. Но время оно расставляет иногда на свои места, и оказывается, что, как, скажем, Каиафа, да, произнес слова «Лучше одному умереть за народ», да, и евангелист Иоанн добавляет, что он говорил это, сам не понимая, что он говорит. То есть он, по сути, предсказал спасительное значение смерти Христа, при этом сам будучи его, ну, виновником его смерти, по сути, да. Вот такая удивительная картина.
1: Да, в пророчество Ванги, в пророчество Жириновского. Что-то такое. Ой, можно верить.
0: Ну, Жириновский, как и Симпсоны, да, Жириновский говорил настолько очень много, да, что наверняка что-то из того, о чем он сообщал, учитывая его, в том числе, ну, талантливость, его интуицию, его харизматичность. Есть, я думаю, очень много верного вот того, что...
1: То есть это просто все совпадение. Нет такого, что вот каким-то определенным людям, не творческих профессий, потому что Ванга с Жириновским не творческим, да, что вот Господь как-то им...
0: Нет, видите, даже насчет творческих людей, да? То есть тут ситуация в том, что... Бог, я не думаю, что Бог открыл Достоевскому судьбы России. Скорее, Достоевский, вот будучи гениальным автором, создал такое произведение, что через это произведение действительно

0: вот можешь сказать, говорит в какой-то степени, да, обрамляет кавычки, сам Бог. То есть дело в том, что на самом деле я сейчас пишу вот диссертацию, посвященную Богу Духновенности Священного Писания. И это относится в том числе и к самим библейским авторам. Сами библейские авторы иногда не до конца понимали масштабы тех слов, которые они произносят. Ну, например, мы берем там, слова пророка Исаии, там «Дева чреве примет». Однако, если мы прочитаем 7 главу книги пророка Исаии, то там речь совершенно о другом, о конкретном историческом событии. Но Бог использует слова святого пророка так, что они имеют второе исполнение через несколько столетий. Да. То есть, дело в том, это как Тютчев сказал, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Да. То есть, настоящий автор, в чем ценность его слов, в том, что они больше его собственно авторского замысла. И в этом смысле они могут быть пророческими. Но не в том смысле, что он сам осознал и понял какое-то, значит, сознательное пророчество о будущем, да? А то, что Бог его устами говорит что-то. Ведь причем в библейском понимании пророчество — это не просто предсказание. Это именно пророчество, то есть проречение. То есть Бог говорит, речь Бога, да? И эта речь Бога может быть не только в отношении будущего, в отношении настоящего или даже прошлого. То есть Бог через слова пророка дает какую-то оценку, какое-то послание, значит, ну, Божьим людям, да, в отношении прошлого, настоящего или будущего. В этом смысле, скажем, ну, с позволения сказать, да, я уверен, что в какие-то, скажем так, лучшие минуты, да, Жириновский, значит, Царство ему небесное, мог давать какие-то весьма пронзительно тонкие, точные оценки, скажем, современного состояния российского общества там или что, да? Но сложно сказать, в какой степени он сам их осознавал, масштаб этих истинностей, скажем, да, этих оценок и так далее. Поэтому дело тут сложное, вот.
1: А можно ли применять к пророчествам и предсказаниям разным, которые мы слышим, такой критерий, что если они как бы направлены на не только на информирование о будущем, но и содержат в себе какой-то нравственный смысл, то это значит, наверное, от Бога, и к этому стоит прислушиваться. А если просто вот информация там о том, что такое-то событие произойдет в таком-то году, то на это внимание обращать не надо, это от дьявола.
0: В Библии есть два критерия для удостоверения истинности пророчества. Первое. Пророк говорит именем Бога, именем истинного Бога. То есть не именем там Астарты, Ваала. Или...
1: То есть получается Жириновский и Ванга, поскольку они в начале своих пророчеств не... То есть они...
0: Они не подходят к этому критерию. Да? И второй критерий. Пророчество сбывается. Так. То есть, если пророчество было произнесено именем Бога, но оно не сбылось, то оно не истинное. А если оно сбылось, но было произнесено не именем Бога, то оно тоже не истинное. Ну, только просто истинность пророчества — это не просто его... Вот вы правильно сказали, да? Истинность пророчества оценивается в Библии, да? Не просто тем, что, ну, события произошли так, как о них было сказано, да? А пророчество — это некое послание, как вы заметили. То есть это некий призыв обратить внимание на что-то, да? Или исправиться, изменить свою жизнь, покаяться, да? Поэтому, может быть, там дьявол сообщит о том же, что произойдет в будущем. Но в отличие от Бога, он не призовет к покаянию, да, верно? То есть в этом отличие.
1: Перейдем к третьей новости, да? Послушаем про хаски и микрочип.
0: Да, очень интересно.
2: Хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет благодаря микрочипу. Об этом пишет People. 8 апреля хаски поступила в приют для бездомных животных в Бруксвилле, штат Флорида. Собака была худой, она медленно двигалась, и у нее отсутствовали клочки шерсти. В приюте собака получила всю необходимую медицинскую помощь, лечебные ванны, ежедневные прогулки и еду. Когда сотрудники приюта проверили Хаски на наличие микрочипа, они узнали ее имя Сьерра и вышли на номер телефона ее владельца Брайса. Последний раз он видел ее 12 лет назад, когда она была подрастающим щенком. Хаски потерялась во время переезда из Нью-Мексико в Техас. В офисе шерифа округа Эрнандо подчеркнули, что история показывает важность чипирования животных. Простой микрочип изменил все. Без него Сьерра могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной собакой, отметили там. Хозяин никогда не переставал надеяться, но уже не думал, что снова увидится с ней. Когда Брайс увидел фотографии Сьерры, его сердце разрывалось от осознания того, в каком она состоянии. Но в то же время он был переполнен эмоциями, зная, что она там, и, получается, он сможет увидеть ее снова, добавили в офисе шериф. Хаски находилась в приюте примерно неделю, после чего ее вернули в родную семью при содействии нескольких организаций и волонтеров. Все, кто встречался с ней, становились частью ее путешествия, полной решимости помочь этой милой старушке найти дорогу домой, отметили в приюте.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира и чат трансляции на платформе ВК-видео. Это два способа связи со студией. Если у вас, уважаемые слушатели, будут вопросы к отцу Евгению, и вы при этом с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните или пишите. Очень ждем. 328-29-32. Отец Евгений, ну вот если чипы, чипирование помогает так вот с собачками, может быть, и людей тоже начать как-то чипировать, чтобы, если что, найти их можно было?
0: Вы знаете, наш православный народ возопит всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей и скажет, что это печать Антихриста и что это, в общем, небогоугодное дело. И я в этом, ну, может быть, с меньшим риторическим окрасом соглашусь. Потому что действительно, как любое доброе начинание, вот такое универсальное, всем помочь, всех спасти, всех найти. Оно, увы, в нашем падшем мире может быть использовано не только ко благу, но и ко злу. И передача личных данных, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что это поможет. Скажем так, что, знаете, как вот, обрати внимание, когда берешь вот таблетки любые, открываешь вот эту вот ненужную бумажку, да, значит, которая называется инструкция по применению. Вот, значит, ну, кажется, ненужная. Значит, и там...
1: Я всегда считаю.
0: Да, и там, значит, сказано, значит, применять в случае, если, значит, предполагаемая польза от применения аппарата превышает там предполагаемый риск. Вот. То есть в данном случае польза, безусловно, была бы. А вот предполагаемый риск какой? Мне кажется, тоже очень высокий. Вот.
1: Ну да, но... Нет, вы только не подумайте, что я как бы за чипирование, но смотрите, вот что можно было бы возразить на это. Смотрите, в каждой пятерочке у нас там висят портреты пожилых людей, которые, значит, где-то потерялись, и огромное количество волонтеров, там, ресурсов разных, да, сил уходит на поиск людей. Ну, может быть, как-то определить какие-то категории людей, которых можно было бы, извините, чипировать, но смотреть какой-то, да, как-то каким-то устройством небольшим с функцией геолокации. Вот здесь в истории с собачкой геолокации не было, поэтому, собственно, 12 лет искали.
0: Mm-hmm.
1: А, ну вот, исполнилось 80 лет, тебя чипировали.
0: Нет, в принципе, против какого-то браслетика, который человек добровольно одевает, ну, надевает, простите, да, значит, с той задачей. На самом деле, я вот, прихожане приходят к нам, и я им говорю, чтобы они делились геолокацией со своими родственниками, потому что они говорят, я не знаю, я могу упасть в обморок. Иду из храма или в храм, да, путь от дом храм, да, могу упасть, могу, там, не знаю, подскользнуться, что угодно может произойти. Я говорю, ну, просто делитесь геолокацией, попросите детей вам настроить приложение, чтобы они всегда знали, где вы находитесь, да. И в этом смысле это было бы очень полезно, там, какой-то, ну, развитый, удобный сервис, там, который бы работал в любых условиях, там, не только при включенном интернете, там, да, не требовал бы постоянной подзарядки, там, ну, в общем. Я думаю, сейчас мы очень много видим рекламы всяких сервисов по отслеживанию геолокации своих детей, да, вот там мне реклама приходит, значит, знаете, где ваша дочка, там, вот, нет, это было бы здорово, наверное, в каких-то случаях, но мне кажется, ключевой критерий здесь — это добровольность, вот. И хотя, конечно, ну, скажем, если мы прогнозируем ситуацию, что какой-то, значит, там, негодяй, там, да, он схватил вашего ребенка. Вот. Если бы это был чип, то он бы его не смог отключить, да? А вот если браслетик, да, то он просто возьмет браслетик и все. И выбросит. И все, не найдете, да. Вот. Ну, в общем. Я за браслетики. Вот.
1: Эдуард пишет: спросите у Алисы, уже разрабатывают внедрение чипа в головной мозг, по-моему, и обсуждать не стоит, насколько это хорошо, в кавычках.
0: Ну, конечно. Эдуард согласен.
1: Что же, в общем, вы, отец Евгений, против чипирования. Да. Это было приятно узнать. Давайте послушаем последнюю, может быть, новость, или нет, мы послушать ее, кажется, не сможем, потому что отошел наш звукооператор. Так, я тогда, наверное, сейчас открою текст и сам это постараюсь озвучить эту новость. Прошу прощения за...
0: Честно, вот...
1: Включи новость, пожалуйста, последняя.
2: Ученые из Института генетики Национального университета Колумбии подтвердили редкий случай. При анализе ДНК двухлетних мальчиков-двойняшек выяснилось, что у них одна мать, но разные отцы. Лаборатория использовала исследование 17 микросателлитных маркеров. Результат теста – совпадение ДНК предполагаемого отца с одним ребенком, и отсутствие совпадения с другим был подтвержден повторным анализом, исключившим ошибки обработки. Эксперты отмечают, что такой феномен встречается крайне редко и требует одновременного сочетания нескольких факторов – наличие двух половых партнеров в короткий промежуток времени, выход двух или более яйцеклеток и оплодотворение обеих яйцеклеток до их гибели. Яйцеклетка живет менее 24 часов. Ученые не раскрывают детали личной жизни участников по этическим соображениям, но предполагают, что с распространением молекулярных методов и ростом популярности тестов на отцовство случаи могут выявляться чаще.
1: Отец Евгений, вот что вы думаете?
0: Господи помилуй, и смех, и грех, да. Ну, грех в большей степени, конечно. Ой, ужас. Я специально вот, пока ехал в нашу студию, да, познакомился с этим понятием. Я сейчас не могу сейчас прочитать это, какое-то очень...
1: Гетеропатернальная суперфекундация.
0: Господи, там, да.
1: Что-то... Не будем запоминать, надеюсь, не пригодится больше.
0: Ну, гетеропатернальная, да, гетеро и патер, да, разные отцы. Вот. Там, значит, тоже описывается, например, как в нашей новости, да, что условия для того, чтобы это было, то есть, условно говоря, во вторник с одним, в среду там с другим.
1: И во вторник можно с двумя, отец Евгений, я думаю, что...
0: Нет, ну, может, нет, ну, может быть,
1: сказано, это... сутки, в пределах, да, суток.
0: То есть, я видел случай, на самом деле, несмотря на то, что этот случай описывается как супер-супер редкий, интернет, ну, если забить вот этот вопрос...
1: 20 случаев.
0: Он знает достаточно много случаев таких. Ну, наверное, они входят в это число 20, я не знаю. И история в том, что... То есть в данном случае, я не знаю, мы не знаем подробности личной жизни, но в других случаях там известны эти подробности, и это была супружеская измена. То есть один, ну, там, ребенок от мужа, а другой от... Ну, любовника, вот. И, честно, это просто ужасно. То есть, вот, насколько страшно осознавать, что распущенность жизни, вот, женщины в данном случае. Ну, поймите меня правильно, да? Я не оправдываю, как бы, ну, мужчину, который нарушает семейное единство семьи, да, то есть распущенность в данном случае женщины, одной женщины и одного, а может быть, двух мужчин, ну, в зависимости от там ситуации, да. Что она приводит к тому, что дети, они по-любому, ну, представьте себе вот этих двух детей, их судьбу. То есть одно дело, когда это просто, ну, скажем, мама развелась с, значит, с мужчиной, и потом она вступила в новый брак, и у нее есть один ребенок от прежнего брака, и другой от этого, да. А тут эта ситуация, они же близнецы. То есть у них они очень близко друг с другом. Чисто на уровне просто биологии, да, и при этом разные отцы. У одного получается полная семья, ну, в лучшем случае, да, если она все-таки в браке хоть с кем-то, а у другого семья неполная, при том, что они родные братья-близнецы. Что-то просто невероятно. Мне жалко детей. Жалко... Нет, понятно, мы... Слава богу, что она там не сделала аборт там, и так далее. Дай бог здоровья, что она выносила этих детишек, и они родились. И дай им бог здоровья, чтобы все у них было хорошо и замечательно. Вот. Но мне жалко вот просто, как много люди своими необдуманными поступками, ну, по сути, затрагивают судьбы невинных детей.
1: Ну, а кто-то вам скажет, вы слишком консервативны, ну и что? Ну и что? Ну вот ребенок будет знать, что вот такая вот ситуация сложилась в их семье. Ну и смотрите, не обязательно же это вот такая картина, как вы описали, что есть семья, муж, жена и ребенок, есть еще дополнительный ребенок от какого-то абсолютно левого человека со стороны. Ну, в такой ситуации можно действительно предположить, что вот тот ребенок, который от любовника, как бы будет в этой семье чуть менее любим. Но с другой стороны...
0: Ну или будет сам чувствовать внутренние какие-то противоречия, сложности внутренние, да? То есть мы должны понимать, что та связь, которая формируется у детей в утробе матери, она уникальна. Ну то есть это не просто два сводных брата. А это, ну, почему, вот обратите внимание, что вот здесь я должен быть аккуратен с термином, потому что термины могут быть разные, да, дети, которые родились, в данном случае это будут у нас не однояйцевые, а разнояйцевые, да, близнецы. Даже когда они разнояйцевые, они одеваются одинаково. У них одинаковые там пеналы, портфели, прически. Почему? Ну, казалось бы, мне всегда вот удивляло, почему вы не хотите там с детства выглядеть непохожим друг на друга? А у них эта связь настолько близкая, настолько тесная, что они хотят быть вместе друг с другом. Но при этом у них разные отцы, они будут физически не похожи друг на друга. Но при этом их будут связывать такие узы. То есть эта проблема в том, что в сами вот эти взаимоотношения между детьми и их родителями, да, и получается, кого ему назвать папой?
1: Наверное, того, кто стал ему приемным отцом и является реальным отцом его родного брата. Ну, не знаю, я вижу, конечно, огромную здесь нравственную проблему, связанную с поведением этой женщины и поведением мужчин, но вот почему-то я, не знаю, как-то на эмоциональном уровне не разделяю вот этого вашего чрезвычайного беспокойства за судьбу вот этого второго ребенка. В конце концов, Авраам, Сара, да, Агарь, первый сын соответственно, Измаил. Вот эта вот и ситуация тоже какая-то очень некрасивая, но она начинает.
0: Нет, ну мы должны понимать, что тут включается социальный фактор. Рожать детей от наложницы, там, служанки, это было совершенно нормальным в понимании древних людей. Ну, как понимаем и сейчас. Значит, ну, во всяком случае, в понимании древних людей это было нормально.
1: Хорошая ремарка, да.
0: Да. Вот. И, но при этом, вот даже заметим, Бог, это, кажется, 22 глава, да, книги Бытия, говорит Аврааму: иди и принеси в жертву сына твоего возлюбленного, единственного твоего, которого ты любишь. Единственного. Неужели Господь забыл, что вообще-то у Авраама есть другой сын, Измаил? В чем же дело? Так потому что только Исаак являлся, ну, собственно, его наследником. Тем, кто мог наследовать всю полноту ее прав и в духовном смысле, и в материальном. И поэтому тут получается так, что статус этих детей был разный изначально. Сейчас у нас такого нет. И, наверное, в этом есть много хорошего, что такого нет. Да? Но просто если социально, ну, скажем так, если социум древности относился к этому одобрительно, и он принимал этих людей, понимал по-разному, но принимал, то задумаемся о том, в какой, ну, какие социальные конфликты заложены в этой ситуации. Да? То есть, с одной стороны, один ребенок, он, скажем так, ну, у него полноценная семья, потому что они живут вместе, и мама, папа, они являются его мамой и папой. Вот. А у другого ребенка у него получается какая-то половинчатая семья. И это вроде бы его брат, а вроде бы как сводный брат, это вроде его папа, на самом деле не папа. И, в общем, то есть меня больше всего расстраивает, что здесь как бы заложена такая, ну не то что бомба замедленного действия, но вот как бы такой конфликт.
1: А если не сообщать ребенку об этом?
0: Почему один узкоглазый, а другой нет? Да.
1: Ну, вот так, ну, бывает, наверное, иногда. Можно какое-то объяснение придумать.
0: Ну, в конце концов, родители же не сразу сообщают ребенка, если взяли его с детдома, там, в маленьком возрасте.
1: Да,
0: там.
1: Да, да.
0: А тоже это готовят же его, ну, в смысле, готовятся к этому моменту. Поэтому, конечно, наверняка они сообщают.
1: Кстати, ему. Не всегда сообщают, бывает, что
0: да,
1: и не узнают.
0: Да. Сообщает же, никогда. И даже если сообщает, то сообщает же не сразу. Поэтому наверняка в этой ситуации тоже, ну, предвидится какой-то разговор. И, видимо, он предвидится не сразу, не в два годика. Вот. Но это будет сложно, наверное.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к разного рода рассуждениям о том, что вот поскольку время стремительно меняется, человечество и связи между людьми как-то претерпевают очень существенные изменения за довольно быстрые сроки, и в связи с этим меняется и, в принципе, семья, ее роль, то есть вот если раньше семья создавалась с мыслью о том, что без семьи, ну, вообще никак, потому что, собственно, ну, ты умрешь, за тобой никто не будет в старости ухаживать. И, ну, в общем, это было невозможно, просто вот так был устроен мир. А сейчас, ну, вот типа того, цивилизация развивалась, и вот мы пришли к такой стадии, когда семью совершенно из практических соображений заводить, ну, невозможно. Угу. Может быть, где-нибудь там в каких-то
0: сообществах. Ну, практический аспект все равно присутствует, но он уже не такой необходимый.
1: Ну,
0: да.
1: Да, и в связи с этим вот... Дальше ход мысли, что семья-то меняется, и меняться может в том числе и состав семьи, да, и вот эти все несовместимые, конечно, с православием там, представления об однополых браках, о многоженстве, многомужестве, о чем угодно. Что вот как бы вот это новая норма. И христианству, типа того, надо просто соответствовать духу времени, а не пытаться какие-то древние неактуальные заповеди навязывать невинным людям.
0: Видите, христианство предельно реалистично, на мой взгляд. То есть оно, с одной стороны, понимает, что мы никуда не денем биологию. То есть чисто естество, то есть стремление мужчины и женщины друг к другу, да, и те механизмы, которые заложены для того, чтобы чтобы удерживать их союз друг с другом. И в то же время христианство предельно задает высокую планку семейным ценностям. Семья, ее цель — это не рождение детей, а совместное возрастание, духовное возрастание супругов, школа любви. Поэтому насчет первого, насчет того, что материальный аспект теперь не является давлеющим. Да и слава Богу! Теперь мы можем по-новому ощутить христианское благовестие о том, что брак — это школа любви. И о том, что даже семьи, которые не имеют детей, тем не менее, их семья имеет цель и смысл, потому что они учатся любить друг друга, возрастают в Боге. Второй аспект относительно того, что возрастать в любви можно и с однополым супругом, да, или там с двумя, тремя, или там неважно как. Тут мы акцентируем внимание о том, что естество человека, оно действительно помогает нам. То есть взаимоотношения между людьми, они строятся не в безвоздушном пространстве. И естественное стремление мужчин и женщин друг к другу, оно, наоборот, помогает здоровым семейным отношениям. Поэтому мы, с одной стороны, поощряем переоценку семейных ценностей в том смысле, что она меньше прагматизируется, да, предстоит не просто вынужденностью или необходимостью, а свободным выбором. И это, слава Богу, мы за это тоже очень рады. Но при этом мы не готовы пересматривать онтологический статус семьи, то есть это союз мужчины и женщины, потому что мы видим в этом определенную помощь от Бога на языке природы. Как-то так.
1: Спасибо большое. Иерей Евгений Тимофеев, клирик храма Ильи Пророка на Пороховых, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Священник Кирилл Горбунов продолжит нести служение генерального викария архиепархии Божьей Матери. В Чехии похитили мощи из католической церкви. В Грозном открыли Институт исламских наук. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Апостольский администратор архиепархии Божьей Матери в Москве епископ Николай Дубинин своим декретом от 7 мая 2026 года подтвердил в делегированной форме полномочия священника Кирилла Горбунова в качестве генерального викария архиепархии Божьей Матери в Москве. В декрете отмечается, что настоящее подтверждение действует до момента вступления во владение архиепархии нового архиепископа, если иное не будет постановлено апостольским администратором. Согласно Кодексу канонического права католической церкви, власть генерального и епископского викариев приостанавливается после того, как кафедра становится вакантной, если они не возведены в епископское достоинство. 79-летний швейцарский кардинал Эмиль Поль Шерик, ватиканский дипломат, бывший апостольским нунцием во многих странах, скончался 12 мая в Риме, сообщает Ватикан Ньюс. Кардинал Эмиль Поль Шерик родился в Интремсе, в Швейцарии, 3 февраля 1947 года. Был рукоположен в священники в 1974 году и назначен служить в епархию Сион, кантон Вале, Швейцария. Обучался в Папском Григорианском университете, где получил докторскую степень по каноническому праву. В 1978 году поступил на дипломатическую службу Святого Престола в качестве секретаря апостольских нунциатур. Работал в Уганде, Южной Корее, Монголии и Бангладеш. В 1996 году папа Иоанн Павел II назначил его титулярным архиепископом Вале и апостольским нунцием Бурунди. Епископская хиротония состоялась 27 июня того же года. Его возглавил госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Садана. В 2000 году он был назначен нунцием в Тринидаде и Тобаго, Доминиканской республике, Ямайке, Гренаде, Гаяне, Санта-Лусии, Сент-Висенте и Гренадинах, на Багамах. А с 2001 года также в Барбадосе, Антигуа и Барбуде, Суринаме, Сент-Китсе и Невисе. В 2004 году был назначен нунцием в Южной Корее и Монголии. В 2008 году папа Бенедикт XVI назначил его нунцием в скандинавских странах Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и Норвегия с резиденцией в Стокгольме, а затем 5 января 2012 года апостольским нунцием в Аргентине. Возведен в сан кардинала папой Франциском на консистории 30 сентября 2023 года. С сентября 2017 года по март 2024 года был нунцием в Италии Сан-Марино. Кардинал Шерик стал первым неитальянцем, занявшим этот пост. После смерти кардинала Шерига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избиратели, а 124 без права голоса на конклаве. Из католической церкви святого Лаврентия и святой Здиславы в чешском городе Яблоне в Подъештеде, к северу от Праги, украли реликвию XIII века, череп, который, как считается, принадлежал святой Здиславе Лембергской. Инцидент произошел 12 мая, незадолго до начала вечернего богослужения. Злоумышленник разбил стеклянный ковчег, которым более века хранилась святыня, и скрылся до прибытия полиции. Священник, находившийся в это время в ризнице, услышал два громких удара, но не успел задержать преступника. Полиция региона изучает записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован человек в темной одежде с похищенным черепом в руках. Святая Здислава жила в XIII веке и прославилась делами милосердия, заботой о бедных и основанием монастырей. В 1995 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику святых. Похищенный череп считается уникальным историческим и духовным сокровищем Чехии. Это огромная потеря, поскольку череп имеет неисчислимую историческую ценность. Подобно останкам чешских королей или других святых, таких как святой Вацлав или святая Людмила. Мы молимся, чтобы его как можно скорее нашли и вернули на прежнее место, сказали настоятель храма отец Павел Мария Майер. Украдены только сами останки. Позолоченная корона, которая была надета на череп, не тронута. И последнее сообщение. Институт исламских наук Даруль-Хадис открыли в Грозном. Он назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева Марем Ахильговой. Институт будет изучать комплекс дисциплин, направленных на подготовку теологов, богословов, преподавателей и служителей религиозных организаций. Трехэтажное здание построено на площади свыше 1700 квадратных метров. Наружная отделка объекта выполнена из мансуровского гранита с выгравированными декоративными элементами. Сообщается, что институт оснащен всем необходимым для полноценного обучения и воспитания студентов. Учебные классы, молельные залы, библиотека, помещения для проживания, спортивный зал, залы для мероприятий. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит инсценировка по роману Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера».

0: 20 июня 1702 года корабль «Адвенчер» вышел в открытое море. Ветер был попутный. Корабль шел на всех парусах к мысу Доброй Надежды. А врачом на «Адвенчере» числился наш уважаемый и неутомимый путешественник Лемуэль Гулливер.
1: Должно быть, уж таков я по природе. Беспокойная жизнь морского бродяги мне больше по сердцу, чем мирное житье моих сухопутных друзей.
0: Итак, в путь, дорогой Гулливер.
1: Да-да, в путь, друзья мои.
0: Сначала все было прекрасно. Попутный ветер, мыс Доброй Надежды, где был брошен якорь. А потом... Потом началась буря. 20 дней корабль гнала на восток. Вся команда измучилась и мечтала только о том, чтобы этот ураган утих. Когда он утих, выяснилось, что во время бури корабль так далеко отнесло на восток, что даже самые старые бывалые матросы не могли сказать, в какую часть света их забросило и есть ли поблизости земля.
2: Капитан, мы спасены!
3: Да-да, я вижу длинную песчаную косу и какую-то бухту.
4: Так и есть, капитан, это бухта.
3: Но достаточно ли она глубока, чтобы в нее мог войти такой большой корабль, как «Адвенчер»?
4: Трудно сказать, капитан.
3: Пошлите к берегу баркас с 10 хорошо вооруженными матросами.
5: Есть, капитан.
3: Они найдут там озеро или реку и пусть привезут нам пресной воды.
5: Капитан,
1: позвольте и мне отправиться на берег вместе с матросами.
3: Я прекрасно знаю, дорогой Гулливер, что вы для того только и отправились с нами в далекое путешествие, чтобы повидать чужие края. А поэтому отпускаю вас. Счастливых вам открытий.
0: Вот так все и началось. Когда баркас причалил к берегу, Гулливер первым выскочил на мокрые камни. В поисках пресной воды матросы разбрелись по берегу, а он побрел наугад, с любопытством оглядывая новые места, но не увидел ровно ничего интересного. Измученный и недовольный, Гулливер медленно зашагал к бухте и вдруг увидел то, что испугало и удивило его.
1: Что такое? Матросы уже сели в баркас и гребут, что есть силы, к судну? Как это они оставили меня одного на берегу? Что случилось?
0: Гулливер хотел громко закричать, окликнуть матросов, но язык у него во рту словно окаменел. Из-за прибрежной скалы внезапно вышел человек огромного роста, сам не меньше этой скалы, и погнался за ним, как ему показалось.
6: Бежать! О, бежать! Куда глаза глядят? О, Господи! Что это за чудовище? Человек ростом с пожарную каланчу. Да какой это человек? Что-то огромное и непонятное. Быстрее, быстрее! Пока он меня не заметил, надо добраться вот до того леса. До леса. Так я буду в безопасности. Там, мне кажется, удастся спастись.
1: Вот и лес. Несколько странный, но все-таки, пожалуй, лес. А впрочем,
7: ой, что это? Прямо по голове щелкнула шишка какая-то. Ой,
1: опять? Да что ж это такое? Постойте, постойте. Это не шишка, нет. Это зерно величиной шишку. Это не лес, не сосны, а колосья ячменя. Огромные, как наши деревья.
0: Гулливер, куда ты попал? Куда?
2: Вот так, друзья мои, наш уважаемый Гулливер оказался в стране великанов. Это страна, которая называется Бробдингнег, а главный город ее Рольбрульгрут, что значит гордость вселенной. И живут тут люди необыкновенно большого роста. Впрочем, не будем забегать вперед, а давайте-ка вместе с нашим героем познакомимся с этим удивительным и непривычным для нас миром.
1: Что это? Какая-то широкая темная плита. Она шевелится, поднимается. Ведь это... Ну да, это подошва огромного башмака. О боже, снова это чудовище. Или другое такое же. А какая разница, он же просто задавит меня, как лягушонка, как насекомое.
2: Закричал, что было сил, от страха, ужаса, отчаяния. Но для жителей Бробдингнега это был всего лишь жалкий писк какого-то малюсенького птенчика или кузнечика. Да-да, еще совсем недавно в стране лилипутов он сам чувствовал себя великаном, а теперь он лилипут среди великанов.
8: Посмотри-ка, хозяин, насекомое. И как-то странно кричит. Действительно, зверек какой-то удивительный. Как его взять-то? Смотри, не укусил бы. А ты его за бока, как кузнечика. Смотри, на нас ведь он малость смахивает.
9: И то верно. Ручки свои сложил, пилопочет чего-то. Ну и дела. Кузнечик говорящий.
8: Ишь ты, шляпка какая на нем.
9: Опусти-ка его на землю, хозяин.
10: Я благодарю вас, спасибо большое, спасибо.
9: И ходит ты как мышь.
8: Ну, точь-в-точь.
9: Клянусь, хозяин, это он кланяется нам.
8: Очень даже похоже на то.
10: Я приветствую вас, уважаемые великаны. И хочу предложить вам в качестве скромного подарка вот этот кошелек с золотом.
8: Смотри, опять что-то говорит.
9: Лопочет чего-то.
8: Смех да и только.
9: Это ж надо. Слушай, хозяин, давай-ка пойдем и покажем его нашим.
8: Так и сделаем. Ну-ка, кузнечик, иди сюда. Заверну-ка я тебя в платок, да и в карман. Вот так.
9: Пойдем, хозяин, развеселим наши.
8: Пойдем. Как раз к обеду и поспеем.

0: Садитесь, садитесь обедать.
1: Не спеши, хозяйка. Сюрприз у нас.
2: Да.
0: Сюрприз? Это интересно. Что такое?
2: Даже не знаю, как тебе сказать.
0: Ну, ладно, ладно, хватит тянуть. Говори.
3: Ну, что такое?
2: Ну, так и быть. Смотри.
3: Ой, что это?
0: Зверек, зверек,
4: опять. Низко кланяюсь вам, уважаемые дамы.
3: Ой, он вроде чего-то даже говорит.
0: Живовидная игрушка.
2: Не игрушка это, а живое что-то.
3: Ой, дайте мне ее, пожалуйста, дайте мне ее.
4: Пожалуйста, осторожней, осторожней, пожалуйста.
2: Бери, доченька.
0: Смотри.
2: Только следи, чтобы все было в порядке.
3: Хорошо, хорошо. Осторожно. Ой, спасибо вам. Ой, ну надо же. Ручки. Смотри, мама. Совсем такой, как мы. И ноги, смотрите, тоже.
4: Осторожнее.
3: Я его буду звать, знаете как? Знаете как?
0: Ну?
3: Грильдрик.
0: А?
2: Подходящий.
3: Маленький, хороший.
2: Маленький человек. Так тому и быть.

0: Здравствуйте, хозяева. Можно к вам?
1: Кого мы видим? Здравствуйте, дядюшка. Давненько не были вы у нас.
0: Да уж, порядочно, порядочно. Но дошел до меня слух о вашей необыкновенной находке. Вот и заглянул.
1: Да, находка удивительная, дядюшка.
0: Говорят, зверек крошный, меньше белки. Но с виду очень на нас похож.
1: Похож, дядюшка, похож.
0: И ходит на двух ногах, и стрекочет на каком-то своем наречии.
1: Да не только на своем наречии. Дочка моя научила его по-нашему говорить и понимать. А назвала его Грильдрик.
0: А, ишь ты, человечек, значит.
1: Да, а он ее прозвал своей Глюмдальклич.
0: Нянюшка, знаешь.
1: Она и есть нянюшка. Не отходит от него. Ну, шутка ли? Кукла, да еще живая.
0: Эх ты.
1: Такой у нас понятливый, послушный. Охотно идет на зов и делает все, что ему приказывают.
0: Да что ты все говоришь, да говоришь. Посмотреть-то ведь куда интереснее.
1: Это можно, дядюшка. Эй, Глюмдальклич.
2: Эй!
1: Давай. Показывай своего Грильдрика.
2: Пожалуйста, смотрите. А ну-ка, Грильдрик, покажи, чему я тебя научила, ну?
3: Он маршировал вдоль и поперек стола, по команде вынимал из ножен свою шпагу и вкладывал ее обратно. Кланялся гостю и, конечно же, разговаривал с ним. Да-да, разговаривал уже на языке великанов, которым обучила его нянюшка Глюмдальклич.
1: Ух ты!
4: Как поживаете, уважаемый гость?
1: А? Живу, как видишь.
4: Ваше приятное здоровье, как?
0: Да ничего вроде.
4: Рад с вами познакомиться.
0: Я тоже.
4: Ходите к нам еще.
0: Ладно, это все. Спасибо.
2: Молодец.
0: Славно. Просто славно. Диковинный человечек. А, вот что я вам посоветую. В ближайший базарный день поезжайте-ка с ним в город. И покажите его там за деньги всем любопытным. Хорошо заработаете.
1: О, что? И то верно. Спасибо, дядюшка, за добрый совет.
2: Не хочу.
1: Ну что ты?
2: Ну как же так? Вы же обещали его мне насовсем. Не
1: Ну, тихо, тихо! Так ведь и ты будешь с нами ездить. И он твой, твой. Ну и нам поможет подработать. Соорудим ему ящичек понадежнее и в путь.
5: Такого вы не видели нигде и никогда. Только сегодня один день в гостинице «Зеленый орел» за умеренную плату вы можете увидеть удивительного зверька. Этот зверек чуть больше человеческого пальца, но выглядит как настоящий человек. Вы слышите меня, сограждане, как настоящий человек. Он понимает все, что ему говорят, сам умеет произносить немало слов по-нашему. самые разные забавные штучки. Почтеннейшая публика, пожалуйста, сюда.
3: Народ валом повалил в гостиницу. Гулливера поставили на стол, а Глюм-Даль-Клич забралась на табуретку, чтобы охранять.
1: Мы начинаем! Мы волнуемся, но надеемся, что ваши ожидания не будут обмануты. А ну-ка, Идрик, выходи!
4: А вот и я.
2: Смотри-ка.
6: Такой, как мы, только меньше моего мизинца.
7: Игрушка какая-то, ей-богу. Ну, хватит, хватит, тихо, тихо.
1: Начинай, Глюм-Даль-Клич.
2: Музыка. А ну-ка. Шагом марш, Фильдрик!
4: Раз, два, раз, два, марш, два.
2: Очень хорошо! А теперь шпага!
4: Вот она, шпага! Из ножен ножны! Из ножен ножны! Из ножен ножны! Удар! Еще удар!
2: Молодец, Фильдрик! А теперь... Бери соломинку и действуй.
4: Господа, это не соломинка, а копье. Итак, прием из копье. Раз, два, налево, скользи. Защита, удар, еще удар. Теперь защита и... Победа!
7: Здорово! Вот это дрессировка!
2: Кто соображает, как человек?
7: Почище любой обезьяны! Что хорошо, что хорошо!
2: Браво! Тихо! Тихо! Внимание! А теперь говори, Гриффрик!
4: Я поднимаю этот бокал за вас, уважаемый великан! Пусть я мал! Но я человек, а не игрушка. Я очень рад познакомиться с вами. До новых встреч! Ваше здоровье!
7: Вот это да!
2: Вот что-то как чудо!
6: А говорит-то, как мы!
2: Ой, что тут на свете не бывает!
7: Не увидел, не поверил бы!
8: Ну что, ты еще раз непременно надо посмотреть! И денег не жалко!
3: И понял тут хозяин, что показывать Гулливера дело очень выгодное. И, недолго думая, решил объехать с ним все крупные города страны великанов. Начались бесконечные переезды и выступления. В каждом городе расклеивались афиши, где черным по белому было сказано: «Кто не видел ученого Грильдрига, тот не видел ничего».
9: Дорогие

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Град Петров» Ольга Суровекина. Сегодня в нашей студии протоиерей Константин Смирнов, настоятель храма во имя Спаса нерукотворного образа, что на Конюшенной площади в нашем городе. Здравствуйте, отец Константин.
1: Здравствуйте.
0: Нельзя назвать вас гостем нашей студии, потому что все наши постоянные слушатели знают, что уже давно, буквально с первых лет работы нашего радио, это еще одно место, можно сказать, вашей работы и вашего служения. И очень много передач уже было записано. Счет уже идет даже не на десятки, а на сотни. Мы уже как-то подсчитывали, сколько мы записали передач. Но дело даже не в количестве, а в том, что все эти работы вызывают всегда неизменный интерес и такую очень благодарную реакцию. И вот сегодня мы встретились в нашей студии для того, чтобы поговорить еще об одной работе, последней по времени, надеюсь, что не последней, на нашем радио вместе с вами, отец Константин. Это цикл передач по книге митрополита Илариона Алфеева «Духовный мир преподобного Исаака Сирина». И мой первый вопрос: почему все-таки вы решили, что необходимо сделать такую передачу, как бы послесловие? Потому что, ну, мы цикл записали, мы как бы все сказали. Почему возникло вот такое желание еще раз поговорить об этой книге?
1: Вы знаете, сам преподобный Исаак Сирин настолько многозначен, настолько таинственен. У меня вопрос такой задался: а какой жанр вообще? Вот книгу о знаниях мы какие-то фрагменты зачитали с вами. А вот что это за жанр такой? Интересный, притягивающий такой жанр. И я все-таки остановился на дневниках, что это все-таки это дневник. Потому что та мозаичность, на которую мы пришли с вами, она созвучна именно дневниковым записям. И он там так откровенен, что он говорит отшельнику, говорит какому-то человеку, много испытавшему, и в то же время он говорит младенцу, который только что пришел. Что это, сухая пища или это молоко? Что нужно? И там каждый человек, любой человек, получает то, что ему нужно.
0: Это то, вот что он может принять.
1: Да, что удивительно, что эта книга настолько многогранна, настолько она охватывает любые возраста духовного роста человека. Поэтому эта книга переведена на все языки мира. Ее принимают практически все конфессии мира. Любой писатель многозначный, там вот как Федор Михайлович Достоевский, или какие-то богословы других конфессий, они тоже принимают. И для нас было очень важно подчеркнуть в нашей беседе сегодняшней именно вот этот момент, напомнить читателю, что преподобный Исаак Сирин пришел ко всем, как Господь пришел ко всем, так и его слуги, его воины, особенно как вот

0: преподобный наш драгоценный Исаак Сирин, он пришел ко всем, и это так дивно. Поэтому эта книга, которую вот мы зачитали что-то, да, а ведь книгу я открываю, и снова как будто заново что-то начинается, что ты открываешь для себя. Не понимаю, какая-то тайна в нем сокрыта.
1: Да, и потому с ним не хочется расставаться, даже не то, что не хочется, а просто как-то невозможно. Он уже вошел в жизнь и вот в вашу, и в мою, и многих-многих наших слушателей, будем надеяться, и читателей. И действительно становится какой-то частицей нашего духовного опыта, нашей духовной жизни. И потому хочется как-то к этой книге возвращаться и о ней размышлять, и впитывать ее любовь, ее красоту, тут глубину удивительную. Но вот у меня вопрос такой. Как вы для себя открыли Исаака Сирина? Почему все-таки вы решили заняться этой книгой и прочитать ее на радио?
0: Это был довольно-таки извилистый путь такой, да, непростой. Ну, видимо, к этому вели все записи, которые мы с вами совершили, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, вернее, даже с Михаила Михайловича Дунаева, который нам подсказал, что мы можем об этом великом поэте сказать то-то и то-то, именно с религиозной точки зрения. И так как от печки, прямо буквально от нашего драгоценного Пушкина, который, как мы знаем, наше все, вот мы так потихоньку и пошли. И, конечно, и к Державину мы прикоснулись через замечательного Ходосевича, Шмелева охватили тоже достаточно большой материал там. Нам показали космос, показали вот эту связь времен. И даже то, как художник может перейти через себя, то есть он даже и не ведает, что он сотворил. «Солнце мертвых» тоже книга величайшая. Это и реальность, в которую он вводит нас. Она настолько ценна, она настолько религиозна, настолько сакральна. Видите, когда к умирающему человеку приходит ангел, приносит ему хлебушка, там какую-то старую помидорину. Он видит, что это его жизнь, это ангел в лице татарина-мусульманина в грязном ватнике, там из грязных рук. Он принимает жизнь свою. Это удивительно. Нет, это все наше, это русский язык. Вы не забывайте, что это не переводное нечто. И, конечно, поющее сердце Ильина, который был не только философ, а не только как бы и политик в какой-то мере, правда ведь? Но и он был поэт.
1: Удивительный поэт.
0: Да, удивительный, он чувствовал слово. И мы выбрали с вами Ильина именно не переводное с немецкого, он же на немецком все писал, а именно на русском. Именно это мы специально сделали. Опять-таки подчеркнуть слово. Что такое слово? Вы посмотрите, опять вернусь к Шмелеву, «Замоскворецкий Златоуст», так его называли. Эти действительно же Златоуст, это слово-то какое. И, конечно, Ильин – это величайший наш человек, это наша драгоценность. И «Поющее сердце» – это такое, это тоже дневник же, понимаете, это тоже дневниковое, такое исповедальное. Может, уже такое трепетное, глубинное. Сказать-то об этом как-то только на исповеди, наверное, или дорогому человеку, любимому. Сокровенно все это, а вот так миру отдать свое сердце, поющее, прекрасно. Мы с вами пришли к Мелитону Сардийскому. Совершенно неожиданное для меня было открытие замечательного, талантливейшего переводчика, митрополита Илариона Алфеева. Я был просто потрясен тем проникновением. Переводчик-то это совсем иное, это иной труд, иная вязь, иные опасности, как передать. Он передал характер этого человека, который, нет, я сам пройду все, что прошли евреи, как в Ветхом Завете, я все проверю. И вот он с книгами, а тогда же не было ни автомобилей, ничего, он все прошел. Он дотошный был такой, человек науки, настоящий богослов был. И у него родилось вот это слово «опасье». Это грандиозно. Но чтобы это передать мне-то в 21 веке, из 2 века, это же какое талантище надо иметь, чтобы прорваться через эти переводы различных языков. и вернуться к русскому языку сюда, мне. Как это передать-то, эту динамику, этот сюжет даже, и невероятные образы, да. Это картина мира потрясающая, конечно. И так мы подошли к тому, что мы дерзнули святых отцов, вот эту книгу замечательную в переводе профессора Преображенского, начинала с Дидахи и заканчивая Мелитоном Сардийским, уже переводом митрополита Илариона Алфеева. И, конечно, одно тянет другое, и я хотел бы посмотреть и творчество дальнейшее. Я не оговорился, именно творчество, потому что переводчик – это творец. Немножко отступление, такой пример. Мне кажется, это, конечно, Пастернак. Как переводчик Рильке, его «Реквием по одной подруге» – это вершина переводческого искусства. Поэтому это творчество. Поэтому я очень серьезно отнесся к дальнейшему прикосновению, так я бы сказал, к слову Илариона Алфеева и его все переводы, его книги, и Григорий Богослов, замечательные другие книги. И, конечно, я пришел к последнему его переводу, книга о знаниях, «Духовный мир» преподобного Исаака Сирина. То, что я открыл для себя, и, конечно, первое, что я хотел этим поделиться и с нашим слушателем, и с нашими друзьями, с нашим христианским миром, как-то это надо пропагандировать, что ли, как-то нести в массы. Давайте прикоснемся к этому замечательному человеку, который жил в VII веке, который жил в Сирии, многострадальной Сирии. И тогда, VII век, это, представьте, персы, они везде были с этими мечами, пиками, они грабили, насиловали. Как он мог остаться в живых? И у меня такой образ родился. Я думаю, что вот он, когда видел, что они приближались к этой деревне, он уходил по воде вглубь моря и ждал, когда персы уйдут. И я вам скажу, что в этом образе, может быть, фантастическом, есть свой глубинный смысл. Жизнь его, этого великого человека, великого богослова, закончилась слепотой. И мне кажется, слепота для него – это несчастье же великое, правда? А это для него было не несчастье, а это была награда. Награда. Он перешел некую грань того диалога с Богом, который Господь ему позволил. Знаете, эта грань, вот как преподобный Серафим Саровский. «Радость моя, Христос воскресе! Радость моя! Как увидеть в человеке, в любом человеке?» Это надо перейти вот эту некую грань. Он жил в благодарении Богу. И вот мы видим на примере жизни, даже не жизни, а жития преподобного Исаака Сирина, вот этот пример, такое очищение идет, что те глаголы, которые мы имеем счастье видеть перед глазами или слышать, это для нас величайшее счастье. Как мы богаты. Любые миллиардеры, нищие по сравнению с нами, с нашей церковью христианской. Как Господь любит нас. Какие Он дает нам силы, какие Он дает нам примеры. Какое нам показывает основание церкви, святые отцы. Начиная с первых веков, вот с Дидахи прямо буквально, с мужей апостольских. И уже вот VII век Исаак Сирин, вы посмотрите, какая мощь, какая мудрость и вечность.
1: Вы сказали, что действительно эта книга и вообще все, что мы знаем, все, что сохранилось из творений преподобного Исаака Сирина, это все очень открыто, это все очень доступно, можно так сказать, любому человеку, конечно, в зависимости от его уже опыта, его духовного. И меня поразило, что все, кто соприкасается с творениями преподобного Исаака, говорят буквально почти одними и теми же словами. Все говорят о том, что открывается окно в другой мир. Это пишет здесь в предисловии владыка Калиствуэр, диоклийский епископ.
0: Да.
1: И то же самое мне написала совершенно простая женщина, которой я дала тоже эту книгу, чтобы она с ней познакомилась. Она мне написала то же самое. Для меня открылся другой мир. Для меня открылась другая перспектива. И то же самое пишет и сам митрополит Илларион. в заключении этой книги. Скорее всего, он описывает свой собственный опыт, когда он пишет, что когда он был послушником, все стены его кельи были исписаны изречениями преподобного Исаака. То есть для него это тоже было самое необходимое. Он пишет, как хлеб насущный.
0: Вы знаете, когда я прикоснулся первый раз вот к Исааку Сирину, ну, всегда же, когда что-то случается с человеком, да, он как-то ассоциативный ряд срабатывает, да. Где-то у меня было, я помню, там, 5 лет назад, что-то такое подобное. А этого человека я где-то видел, он на кого-то похож и так далее. И у меня такое созвучие с отцом Павлом Флоренским. Его замечательная книга «Столб утверждения истины». И там как раз он говорит об этом. Для меня, вот, например, когда я открыл эту книгу, для меня как свежий воздух был. Вот я окно открыл, и прямо свежий воздух. Потом форточка немножко призакрывалась, как бы, да? Потом опять открывалась. Потом опять вдруг Серафим Саровский там возникает с толкованием притчи о 10 девах там. Ну, и просто грандиозно. Открытие для нас было тогда. Опять открывается некое такое дыхание прямо такое. Свежесть такая. И то же самое здесь. И я даже об этом сказал владыке Илариону. Я его благодарил. Вот мы молимся в нашей церкви. Каждый год мы говорим, 10 февраля, говорим о прощенном грешнике, о Пушкине. И говорим о том, что Россия любит Пушкина подспудно за то, что он прощен. Понимаете, я такой же грешник. У меня есть надежда. И вот Исаак Сирин, он нам дает эту надежду. Он говорит, друг мой, ну, ложечку там гиены ты съешь, но Господь любит нас. И вопреки всякой справедливости ты спасешься, и все он тебе простит. Он же для этого пришел не наказать, а спасти погибшего, правда ведь? И вот это его необыкновенное проникновение, откровение, да, прямо в буквальном смысле откровение. И когда прикасаешься к этому, когда входишь в это, то действительно все открывается, каждая пора открывается, и ты начинаешь меняться. Это вот то, видимо, божественное изменение настигает человека, о котором говорил Григорий Ниский нам. Именно вот это изменение. И если ты пил, если ты пьешь, ты болен, возьми, открой главу «Опьянение». Что вино веселит сердце человека – это духовное вино. Это Господь Бог, Он веселит. Сердце твое наполняется Богом так, что оно становится сокровищем, а не вино, или табак, там, или всякие там таблетки и прочую гадость. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да чем, говорит нам Исаак Сирин, где твое сокровище человечье? Смотри, наполняйся. И будешь ты сидеть у моря и уходить по воде. Господь же сказал хождение по водам Петру. Ты хочешь идти? Так иди. И не сомневайся, иди. Это прекрасно. И это настолько позитивно, настолько хорошо и просто. Нет тут каких-то сложностей.
1: Вот у меня как раз еще такой вопрос. Владыка Иларион в заключении пишет, что каждый христианин призван быть богословом. Но все-таки я думаю, что у многих возникнет какое-то смущение, сомнение. Такая большая книга, серьезная, «Духовный мир преподобного Исаака Сирина». Могут подумать, что это не для меня. Это для каких-то людей уже с большим опытом и духовным, и культурным. Что бы вы сказали таким людям?
0: Я бы сказал, что повнимательнее читай Исаака Сирина, и особенно главу о покаянии. Он же дает инструментарий нам о покаянии, как о втором крещении. Ты не просто идешь беседовать со священником, а ты идешь принимать второе крещение. Ты как бы очищаешься, ты все время возвращаешься из благодати в благодать. Это же не просто набор слов красивых. А покаяние тебе дано для того, чтобы ты не умер здесь, для того, чтобы ты жил. И покаяние, оно вечно. Оно не подчиняется ни времени, ни пространству. Оно бесконечно. Потому что любое совершенство несовершенно, как говорит нам Исаак Сирин. А покаяние, оно всегда с вами. И к таинству исповеди надо относиться более серьезно. Елиться во Христа, креститься во Христа, облекостися. Всю жизнь мы облекаемся во Христа. И всю жизнь мы должны каяться, мы должны все время возвращаться к этому состоянию. Об этом пишет Исаак Сирин. Он дает тебе инструментарий, человече. И не падай духом. Он вооружает нас.
1: То есть эту книгу можно рекомендовать, можно советовать самому широкому читателю, ну, в данном случае слушателю нашему.
0: Безусловно, безусловно. Те сложности, которые нам показались с вами, да. Все-таки там есть некая реальность даже, которую надо читать, а не слушать, может быть. И мы немножко что-то опустили.
1: Но это неизбежно в радиопередачах, конечно.
0: Да. Но я вам скажу, что если вас это заинтересует, то вы возьмете книжку, откроете, прочитаете. Мы в сложном таком положении, что вы должны нас понять. Одно дело видеть,
1: да, читать. Иметь возможность перечитать.
0: Да, перечитать,
1: фразу,
0: да. А другое дело слышать. А ведь с другой стороны, когда он ослеп, он слышал волны и глаз Божий, молитву внутри себя. Вот это состояние. Книга называется наша «Книга о знаниях». Вот это у него такое слово особое – знание. Ты когда растешь, когда познаешь что-то, ты получаешь знание. То есть наша жизнь – это путь знания. Знание определяет и твою значимость. И один слепнет, а другой, прозревает. Мы знаем великого композитора, он оглох. Но он слышал, и как слепой видит, так и глухой слышит. Все по Евангелию. И для нас как раз чтение, когда мы не видим вас, драгоценный наш слушатель, и в этом есть тоже некая мистика. Да?
1: И потом все-таки мне кажется, и очень хочется на это надеяться, что наше чтение, наша работа, она все-таки как-то поможет войти в этот мир, вот духовный мир преподобного Исаака Сирина. Во-первых, и это самое главное, это ваше чтение, отец Константин, потому что это не только очень профессиональное чтение, но это чтение пастырское. Для вас эти слова естественны. Это ваши проповеди, это ваша духовная жизнь, это ваше общение с прихожанами, с вашими духовными чадами. И поэтому это слово всегда открывает, проще делает даже какие-то самые сложные вещи. Потому что для вас это естественно, это тепло, это понятно. И кроме того, могу сказать, что мне кажется, что должна помочь войти вот в этот мир, особый совершенный духовный мир Исаака Сирина в оформлении этих передач. Мы очень много об этом тоже думали, размышляли. Это еще отдельный разговор, как это все у нас происходило. Но действительно могу свидетельствовать, как музыкальный редактор, что Господь помог нам найти необходимое музыкальное оформление. Это удивительный подарок, когда нашлись песнопения, которые имеют самое прямое отношение к той эпохе, в которую жил
0: именно
1: преподобный Исаак.
0: Век,
1: именно
0: да?
1: VII век, да. Это именно сирийская традиция.
0: В гонениях.
1: Во время гонений
0: персидских, да.
1: Очень
0: да,
1: многие
0: да.
1: священники и монахи сирийские бежали в Византию, в Рим и создали там совершенно особую традицию, которая в себя выбрала и какие-то восточные интонации, сирийские, и, с другой стороны, это все соединилось уже с существующими мелодиями и распевами в церкви и римской, и византийской. И получился такой удивительный сплав, и вот удалось найти именно эти песнопения, которые звучат в наших передачах.
0: Это просто какое-то чудо.
1: Можно
0: чудо.
1: Сказать, да.
0: Честно говоря, когда мы начинали, я очень сомневался в попадании
1: я
0: в каком,
1: тоже.
0: Потому что это настолько специфично.
1: Удалось найти именно то, что надо. И я хотела еще все-таки несколько слов сказать, поговорить о самой книге, о ее структуре, ее строении.
0: Потому что,
1: конечно, то, что предлагает нам митрополит Илларион, это не то, что, собственно говоря, писал, не то, как писал Исаак. Это другая же структура. Это структура, которую создал сам митрополит Илларион для того, чтобы передать нам опыт такой, открыть этот мир преподобного Исаака.
0: Мы знаем те глаголы, которые в начале книги, в верстовых столбах, которые он не ставит.
1: Это сам преподобный Исаак
0: да,
1: пишет.
0: Да. Верстовые столбы, которые мы не ставим. Вот. И он не ставит их и дает нам такую подсказку, что действительно это как бы такая мозаика. Поэтому мы строили его высказывания, разделенные тонким колокольным звоном таким, и мозаичные пятна его самого творчества. И мозаичная картина должна возникать у слушателя. И выстраивание некой системы, как таковой, как мы наблюдали в святых отцах. Вот его жизнь, вот его труды, богословия, а вот он сам. Фрагменты там или целиком, вот он сам. один, другой, третий, пятый, десятый и так далее. То есть это шел перечень. Это вполне достойно внимания истории наших святых отцов. Но здесь творчество именно, вот этот духовный мир, как определяет владыка Илларион, духовный мир преподобный, именно этот духовный мир, он нам видится именно как мозаика. И в этом есть свое отличие от других, некий воздух, некая свобода. Босиком пройти по камням, увидеть какую-то ракушку, услышать прибой.
1: Даже нырнуть.
0: Нырнуть где-то, как ловец. Это образы, все эти образы, вы точно там подмечаете это. Все эти образы, они дают свободу его. Мозаика, конечно, это жизнь, живая жизнь. Вот если мы ее передали, тогда слава Богу. И тогда образ драгоценного нашего преподобного Исаака Сирина мы создали. Но это, конечно, честь и хвала переводу. Это, конечно, грандиозный труд и грандиозный перевод.
1: В этой книге несколько глав. Мы эту структуру сохранили в наших передачах, в нашем цикле. Здесь главы, посвященные покаянию, как вы сказали, жизни отшельника, каким-то препятствиям, которые возникают на пути человека к Богу. Есть главы, посвященные опьянению божественному, тоже вы об этом уже сказали. Есть главы, посвященные эсхатологии, то есть жизни будущего века. И я хотела вас спросить, для вас, отец Константин, может быть, были какие-то места, страницы, главы, которые особенное какое-то впечатление на вас произвели?
0: Меня очень подкупает позитивность, если так можно сказать современным языком, то добро, та любовь к человеку, к страждущему, вот это милующее сердце. Она изливается, благодать, вот эту благодать, любовь Божию, что это океан, и что это не какой-то полицейский стоит и говорит, вам налево, вам направо, так, вам то-то, да ничего. И все наши прегрешения – это просто горсть песка, брошенная в океан, милосердие, любви Божией. Как это мощно, как это хорошо, и как это правильно. И тогда человек – это образ и подобие Божие. Исаак Сирин как раз. Это настолько человеколюбивое произведение. Это такая любовь к человеку, к твари, к творению.
1: Как
0: да,
1: он
0: к
1: пишет
0: твари.
1: О сердце милующее.
0: Да, сердце милующее. Ко всей твари. Это не может не подкупать. Это подкупает весь мир. Это очищает весь мир. Это удивительно. В последних главах он говорит о сущности и говорит о действии вражьей силы. Он говорит, смотри, он действует. И вот мы говорим, как на нас нападают действия, мы видим действия. И он говорит, это действие, но это не сущность. Ты христианин, ты счастлив в своей сущности. Вера в Бога – это дар Божий. И дается эта сущность твоего бытия, ты ее познаешь. Ты видишь самого себя, свою греховность, слабость. Ты видишь инструментарии, которые даются тебе таинствами церковными. И ты терзаешь, он тебя зовет к дерзновению. И ты идешь, и сердце милующее обретаешь, и слезы достигают любви Божией. Ответа. С той стороны открываются створки, и милость Божия на тебя изливается. Мы должны отличаться от людей неверующих. Вот апостол Фома, он говорит, а я не верю, что Бог к вам приходил. Да приходил он здесь, и был и здесь Господь Иисус Христос. Нет, говорит им апостол, если бы он был, вы бы изменились.
1: Да.
0: А они-то действительно не изменились. Один праведник, я книгу читал сейчас, он говорит нам о том, что в монастырь, говорит, вхожу, ну все, и чистенько там, и это, и цветочки растут, клумбочки, и то, и все, и вроде кормят, и все сытые, да. А чего-то нет, любви нету. Вот любви, не чувствую любви, а значит все, все тщетно, вот и все. Вот о чем эта книга, она о любви. Исаак Сирин, он говорит о любви, он все время говорит о любви. Он говорит о покаянии, он говорит о любви, об опьянении, о смирении, о созерцании. Все о любви, все о любви. История, конец света, даже о плохом. Он все равно говорит о любви. Все равно ты в океане любви, ты как в ладошке у Господа. И то искушение, которое дает Господь, ты можешь его пройти. А искушение, благодать, они рядом. Он учит нас. И ты еще подумай, что впереди-то идет. Ну, конечно, благодать. Но только человеческое оно не воспринимает. А благодать уже есть в человеке. То есть как вот он видит в грешнике, в этом, которому говоришь, а он ничего. То есть все оправдывается. Ему говорят, есть другие места, где оправдываются. Здесь говорят, ты грешен. Скажи, что ты грешен, открой сердце свое. И благодать дана уже ему, дана тебе благодать. Не переживай ты, не плачься ты так. Ты открой сердце, только раскрой грех свой. Это наука целая, а в то же время так просто. Вот что такое Исаак Сирин.
1: Ну вот мы с вами записали 12 передач по этой книге. Казалось бы, не так уж много. Ну, 12 передач примерно по полчаса. Это вот 6 часов. Сейчас уже и диск у нас выпущен такой. А между тем мы с вами посвятили этой работе больше 1,5 лет. Конечно, были другие работы, другие какие-то заботы, но даже если их вычесть, все равно достаточное время и силы, и внимание наше было посвящено именно этой книге. Я не могу об этом не сказать. Я сделала для себя такие замечательные открытия, связанные, например, с Достоевским. Вот вы уже об этом упомянули, и вы тоже, отец Константин, на это обращали внимание. Какую роль Исаак Сирин сыграл в творчестве Федора Михайловича Достоевского, как он для него был важен, каким светом он освещает его самые мрачные, может быть, страницы его произведений. Для меня это осталось тайной. Почему в «Братьях Карамазовых» именно книга «Слова подвижнические» преподобного Исаака оказались на столе у Смердякова?
0: Вот представьте себе, лежат два тома Федора Михайловича Достоевского. Да. «Братья Карамазовы», любимейший мой роман. Я беру книгу и спокойно открываю на 147-й странице. Точно попадаю. Комната Смердякова, приходит Иван, Смердяков говорит, ты убивец. Говорит, какой же я убивец, когда ты убил? Ну и так далее. Это знаменитый вот этот их разговор о том, что ты убивец, хотя ты даже не совершал физически, но ты как бы являешься вдохновителем, ну и так далее. И там лежали деньги, которых надо было чем-то прикрыть, потому что входила служанка. Вот. И Иван взял книгу, первую попавшуюся в руку, и этой книгой прикрыл эти деньги. И эта книга была преподобного Исаака Сирина. Посмотрите, что происходит. Жуткая сцена, да. Страшная, адская. Один убивец, другой убивец, два убивца. Но такая тьма. И вдруг это лучик света. Это лучик света. Преподобный Исаак Сирин. Кто его читал? Кто открывал эту книгу? А может быть, сам Смердяков? Мне видится в этом некая надежда. Да. Вы знаете, я бы сравнил это вот даже с Кафкой. Помните, ну, мрачные тоже книги, совершенно. Просвета нет. И приходят в черном, к нему уже в цилиндрах его забирают. Там молча берут и тащат его на смерть. Он идет умирать, и он не знает, что делать. Он в окно взглянул только. А там, напротив, он видит силуэт, не человека, а силуэт человека, который ему что-то рукой машет и дает какой-то знак, некий такой намек, что ли, что ты не один. Это лучик, ну, не света, но, по крайней мере, такого туманный какой-то отблеск, какой-то что-то блеснуло. И ему, этому обреченному, ему легче становится. Меня это так потрясло. Я думаю, вот это Кафка. И почему всегда связывают Кафку Достоевского именно вот это? Вот кажется, тьма непроглядная. Нет, братцы мои, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Не, это ты никуда не денешь. Строй любые замки, совершай любые процессы. Убивайте, убивайте свое человеческое. Но Бога-то вам-то никак не убить. И вот этот свет, вот это лучики, дающие грешнику, это то, за что надо было бы зацепиться. Ивану, когда он посмотрел на эту книгу, надо было книгу-то взять с собой и открыть, и почитать, и вдруг он бы открыл бы что-то себе. Но он уходил в сумерки, у него раздвоение и так далее. Это беда, страшная трагедия.
1: Достоевский как показывает возможность другого пути, выхода из этого
0: тупика
1: страшного.
0: Конечно, конечно. Удивительно.
1: Так что много открытий чудных готовит эта книга для тех, кто ее возьмет в руки, и для тех, кто послушает наши передачи. Но вот я еще хотела, может быть, задать уже последний вопрос. Обязательно хотелось бы мне узнать, в вашей пасторской деятельности, в вашем пасторском служении вам эта книга помогла? Вы как-то о ней говорили вашим прихожанам, духовным чадам, как-то делились своими открытиями?
0: Да, я дерзнул. У нас Новый год, первое число у нас мученика Ванифатия.
1: Да.
0: И все алкогольно зависимые люди к нам приходят. Мы молимся, и не только алкоголики, но и наркоманы, и все приходят. Мы молимся Ванифатию, молимся и любим этот день, чтобы начать год, 1 января, начать именно с такой молитвы. Я всегда прихожу. Когда мы служим, молимся, это очень такой драгоценный для меня день. И в этот день, в этом году, я открыл главу опьянения Исаака Сирина и познакомил страждущих именно с этим опьянением. Потому что там напрямую говорится опьянение. Не какое-то там затмение, упоение. Да. Там не-не-не-не-не. Именно опьянение. Потому что и сирийцы правы были в своем утверждении, что именно опьянение, просто указывая на Священное Писание, ведь они вышли из горницы, Дух Святый сошел на них, они были как пьяные, и все показывали пальцы, смотрите, они пьяные, все вышли. Что это состояние опьянения, какой радости, детскости такой, вот что такое опьянение. И я подумал, что Исаак Сирин учит нас этому опьянению. Именно этому нас подталкивает. Поменяй одно на другое. Ты какой же пьяный ты будешь? Только ты Господом будешь пьяным. И ты войдешь с белого крыльца, войдешь в благодать Божию. А не будешь карабкаться где-то там через форточку, где-то там какими-то кажущимися такими, знаете, значимыми, романтическими даже, там, любовями какими-то, да, связями, там, политическими инсинуациями какими-то там. Требуха полная же, но это же понятно. Око должно быть чистое, незамутненное, и сердце твое должно Богу давать. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. И опьяняйся этим, тебе не нужно будет допинга, тебе вина-то не надо, а я и так пьян, мне и так хорошо в Господе.
1: А как же реагировали ваши прихожане?
0: Вы знаете, сначала опешили. Я открыл книгу, я говорю, сейчас я вам, вот сейчас настоящее вам опьянение покажу, расскажу, что такое настоящая пьяница, что это такое, что это знает. И, как сказать, пытался, может быть, нескладно как-то, я очень волновался, честно говоря, очень волновался. Потому что я никогда такого не делал.
1: Еще. Это еще было до того, до, как
0: ну,
1: мы
0: конечно,
1: начали записывать
0: до записи,
1: да.
0: Ну, конечно. И я дерзнул так, потому что я не мог, потому что, ну, как для человека как-то показать ему это опьянение, потому что я его так чувствую, понимаете? Это. И реакция была очень добрая, очень хорошая. И подходили люди, а где вы дайте нам книгу? Да где книга? Я говорю, я не библиотекарь, я книжки не раздаю. Я говорю, зацепила, иди. Есть вон там слово, магазины, там рядом у нас в центре там еще магазин. Достанете эту книгу. И все. То есть очень положительная реакция, очень. Но это не может не воздействовать, это не может. Это настолько живо, светло, чисто. Им как-то мощно, как-то вот именно вот мощь, некая мощь чувствуется в этом.
1: Да, и об этом тоже пишет в предисловии епископ Диоклетиан Каллист. Он пишет о том, что это настоящий поэт с большой буквы, потому что он умеет в нескольких словах необыкновенно красиво и мощно сказать много, как настоящий поэт. Mm-hmm. Все без исключения подвижники и святые, все Евангелие нам говорит тоже о любви Божией. Все говорят об этом. Но сказать так, как сказал Исаак, это какой-то особый дар. Это слова, которые остаются в душе. Вот это запоминается как прекрасное стихотворение. Что горсть песка, брошенная в великое море, то прегрешение всякой плоти по сравнению с милосердием Божиим.
0: Да,
1: это
0: прекрасно.
1: Невозможно забыть. Так это сказано. И как изобилующий водой источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не побеждается пороками твари. Это великое стихотворение, которое нам не только красоту свою дарит, но вот это ощущение бесконечной любви Божией. Ну что же, мы, наверное, закончим наш сегодняшний разговор. Это была огромная радость еще раз прикоснуться к этой книге, к этой нашей работе. Я надеюсь, что эту же радость испытают и наши слушатели. И еще раз хочу сердечно поблагодарить вас, отец Константин, за вашу работу, за ваше внимание к нашему радио, к нашим слушателям. Передать вам благодарность не только от себя лично, но и от нашей большой аудитории. Я знаю, что отголоски этой благодарности приходят к вам лично, и к вам в храм приходят иногда люди, чтобы вас поблагодарить. Но я могу сказать, что любая ваша работа, любое чтение на нашем радио всегда вызывает очень живую и благодарную реакцию. И дай Бог, чтобы мы еще многое успели сделать на нашем радио. Спасибо
0: вот
1: большое.
0: Вот именно мы сделать.
1: Спасибо.
0: Именно с вами, сударыня, потому что я очень благодарен Господу Богу, что дал мне такого помощника. Спасибо вам, Оленька.
1: Спасибо,
0: дай Бог
1: Константин.
0: Вам здоровья.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был протоиерей Константин Смирнов, настоятель храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, что на Конюшенной площади в нашем городе. Спасибо, отец Константин. Ждем вас в нашей студии всегда. Программу вела Ольга Суровикина. Всего доброго.
0: До свидания. Храни Господь.

0: пасхальный тропарь на греческом языке византийского распева прозвучал в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Суржский Антоний. Слово в неделю о Самарянке. Евангелие не сообщает нам имени женщины-самарянки, но предание церкви его сохранило, и мы называем ее по-гречески Фатиния, по-русски Светланой, на кельтских языках Фионой, на других западных языках Клэр. И все эти имена говорят нам об одном – о свете. Повстречав Господа Иисуса Христа, она стала светом в мире сияющем, светом, который просвещает тех, кто встречается с ней. Каждый святой дается нам в образец и в пример. Мы не всегда можем конкретно повторить действия святого. Мы не всегда можем подражать, наследовать его путем от земли на небо. Но от каждого святого мы можем научиться двум вещам. Одно – это что силой благодати мы можем достичь того, что по-человечески кажется невозможным. Стать человеком по образу и подобию Божью. И в этом потемненном трагическом мире, который во власти лжи лежит, быть словом правды, знаменем надежды, уверенностью, что Бог может победить, если только мы дадим Ему доступ в нашу душу и в нашу жизнь. Прежде всего, в нашу душу. Потому что если Царство Божие не водворится в нас, если Бог не воцарится в нашем уме и сердце, как бы пожаром сжигая все, что недостойно, и нас самих, и Его, мы не можем сиять божественным светом на окружающий нас мир. И второе, чему могут научить нас святые, это понять, что говорит нам их имя. Самарянка сегодня говорит нам о свете. Христос сказал, что Он свет миру, свет, просвещающий каждого человека. И мы призваны дать в наших душах, в наших умах и сердцах, во всем нашем существе приют этому свету, чтобы в нас и через нас могло исполниться и стать реальностью слово, сказанное Христом. Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, они прославили Отца вашего, который на небесах. Только видя, как мы живем, только по нашим делам люди могут поверить, что свет есть свет Божий. Не по нашим словам, разве только что наши слова – слова такой же правды и силы, как слова апостолов или даже самого Христа. Поэтому задумаемся каждый из нас о значении нашего имени и о том, как стать тем, чем мы названы. Самарянка пришла к колодцу не из духовных соображений. Она просто пришла, как приходила каждый день, чтобы набрать воды – и встретила Христа. Каждый из нас может встретить Христа на каждом шагу, когда мы заняты самыми обыденными делами, если только сердце наше настроено правильно. Если мы готовы к тому, чтобы принять благовестие, услышать и ставить вопросы. Потому что самарянка ставила Христу вопросы, и то, что она услышала в ответ, настолько превосходило ее вопросы, что она узнала в нем пророка, а потом и Христа, Спасителя мира. Но свет нельзя прятать под спудом, обнаружив, что свет пришел в мир, что слово божественной правды звучит теперь среди людей, что Бог среди нас. Она оставила все земные заботы и бросилась бегом разделить с другими радость и изумление о том, что она нашла. Сначала она рассказала им, почему она поверила. И когда, может быть, любопытство, а может быть и убедительная сила ее слов и та перемена, которую они в ней самой могли видеть, привели их ко Христу, они убедились и сами сказали ей, «Теперь мы верим не потому, что ты нам сказала, теперь мы сами видели, сами слышали». Вот чему самарянка учит всех нас. Чтобы во всякое мгновение нашей жизни за самыми незатейливыми занятиями мы были так открыты, чтобы принять Божественное Слово, быть очищенными Его чистотой, быть просвещенными Божественным Светом и принять Его в глубины нашего сердца, принять Его всей нашей жизнью, так чтобы люди, видя, чем мы стали, могли поверить, что свет пришел в мир. Будем же молиться самарянке, чтобы она научила нас, привела бы нас за руку ко Христу, как она сама пришла к Нему, и служить Ему, как она служила Ему, став спасением для всех, кто был вокруг нее. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю о самарянине митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал кандак Пасхи напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и икос Пасхи Валаамского напева.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Не первое десятилетие на Шпалерной действует культурно-просветительский центр при храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». О программе этого центра на май месяц этого года рассказывает его администратор и экскурсовод Анна Бабушкина.
2: Добрый день, дорогие друзья! Вот наступил последний месяц нашего сезона. Это конец учебного года, и у нас последний месяц. Май – чудесный месяц, месяц цветения, месяц начала белых ночей и месяц прогулок. Но все же я надеюсь, что вы найдете время посетить нас. Наш центр «Лествица» расположен в самом центре города. Его адрес – проспект Чернышевского, дом 3. Рядом храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Мы называем наш центр еще иногда «маленький домик на Воскресенском», потому что проспект Чернышевского когда-то назывался Воскресенским в честь первого храма во дворце Натальи Алексеевны, сестры Петра I, которая владела всем этим участком. У нас очень интересная история. Если вы придете, мы вам обо всем расскажем. Наш центр действует уже более 20 лет. Его открыл настоятель нашего храма, протоиерей Вячеслав Харинов, по благословению митрополита Владимира. Домик наш действительно маленький, но он очень много в себя вмещает. Там находятся два музея. Уникальный музей новомучеников нашего храма, музей, посвященный блокаде и обороне Ленинграда. Он называется «Неизвестная неоконченная война». В этом музее представлены удивительные артефакты военной археологии. Отец Вячеслав более 30 лет окормлял поисковое движение. По договоренности можно попасть на экскурсию, потому что просто посетить музей не так интересно. Наш центр уникален тем, что помимо бесед со священнослужителями, рассказа о Ветхом и Новом Завете, у нас проходят и музыкальные вечера, концерты, встречи с деятелями культуры и искусства. Мы просматриваем новые фильмы, у нас премьерные показы интересных православных фильмов проходят, презентация новых книг, проходят художественные выставки и фотовыставки. И вот одна из этих выставок у нас откроется в мае. Этот месяц по программе получается не очень длинный, потому что у нас сначала были праздники, а в конце у нас Троица и Родительская суббота. Конечно, в крупные религиозные праздники у нас нет никаких мероприятий. Начнем мы 15 мая, это пятница. По пятницам в будние дни у нас всегда начало в 19 часов. Ну, если это какая-то небольшая служба, то люди вполне успевают. И после работы в этот день тоже можно легко успеть на лекцию. И читает у нас лекцию кандидат исторических наук, доцент Юрий Алексеевич Соколов. Это необыкновенно эрудированный человек, настоящий петербургский профессор, не побоюсь этого слова. Он читает цикл, посвященный Серебряному веку, и мы дошли до театра Серебряного века, и лекция будет называться «Мейерхольд от МХАТа до Александринки». А вот в субботу 16-го, в день музеев, ночь музеев, у нас будет выездное мероприятие, это экскурсия в Музей истории Санкт-Петербурга. Адрес: Английская набережная, дом 44. Экскурсия называется «Тайны Румянцевского особняка» и проведет Надежда Львовна Катсон, старший научный сотрудник этого музея. Она много лет читает у нас лекции. И наша экскурсия начнется не в ночь музеев, а начнется в 13 часов. Так что, пожалуйста, можно подойти на Английскую набережную, дом 44, и послушать эту замечательную экскурсию. И что-то узнать нового про Румянцевский особняк. 17 числа, воскресенье, в 15 часов, лекция архимандрита Августина. Это профессор Духовной академии. Человек необыкновенный. Он практически объездил все страны мира. Страны, в которых он не был, я думаю, на одной руке только умещаются. И он умудряется побывать в разных интересных точках планеты. Последнее, о чем мы говорили, о Дубае и Бахрейне, где он был зимой. Потом была лекция, посвященная исламу во Франции и в Европе. А вот тут будет очень приятная лекция. Она будет посвящена Святой Земле и двум праздникам на Святой Земле Вознесения и Троице. Дело в том, что отец Августин, помимо лекционной работы и своих замечательных путешествий, очень много пишет. И книги по Святой Земле были признаны гильдией израильских экскурсоводов лучшей книгой о Святой Земле. Так что приходите, что-то можно даже будет приобрести из его книг. И как шутит отец Августин, книга с прижизненным автографом – это лучший подарок. Дальше у нас идет следующая пятница, 22-е, соответственно, тоже в 19 часов, и тоже лекция Юрия Алексеевича Соколова. Она будет называться «Накануне Первой мировой, Россия и остальной мир». Надо сказать, что Юрий Алексеевич, когда рассказывает о разных исторических событиях, он проводит параллели с современностью, очень яркие и глубокие. Так что приходите, вы не пожалеете. В субботу, 23-е, в 16 часов, у нас будет лекция, посвященная мастерам Северного Возрождения, и мы дошли до Брейгеля. И читает преподаватель иконографии, член Союза художников Сергей Владимирович Алексеев. Он автор многочисленных книг по иконографии. Если вам попадется книга с этой фамилией, покупайте, не задумываясь. Но я думаю, что это уже библиографическая редкость. А 24-го, воскресенье, в 15 часов, у нас должен быть честный настоятеля. Придет отец Вячеслав Харинов, но это будет не просто беседа с отцом Вячеславом, а презентация и открытие новой выставки. Это удивительная выставка, она называется «Судьба человека на фоне Второй мировой войны». Речь пойдет о нашем соотечественнике, который волей судеб оказался 22 июня 1941 года в Берлине в командировке. Он оказался среди 1500 сотрудников различных Германии. В это время в нашей стране было 150 немецких сотрудников, которые были в командировках. В итоге произошел обмен. Они при посредничестве Ирана были обменены. То есть наши 1500 на 150 немцев. И судьба этого человека была удивительной во время войны. Вот обо всем этом вы услышите. Это тоже такой факт неизвестной войны. И, наконец, последнее наше мероприятие будет 29-го в пятницу. Внимание, оно начнется в 13 часов. Это будет экскурсия. У нас был цикл экскурсий несколько лет. В мае месяце мы посещаем мемориальное кладбище Петербурга. И здесь будет экскурсия на Большеохтинском кладбище, вспоминая современников и предшественников. И проведет ее Юрий Алексеевич Соколов. И встречаемся мы у Никольской церкви по адресу проспект Металлистов, дом 5А. Это проезд от станции метро Новочеркасская. 132-й автобус или 206-й, 183-й.
1: Друзья, нам с вами представила план работы центра «Лествица», который действует при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость, Анна Михайловна Бабошкина, методист и экскурсовод. План работы на май месяц. Спешите, думайте, потому что это последний рабочий месяц этого центра. Он, как и все мы, летом уходит на каникулы, так что долго не размышляйте. Всего вам доброго. У микрофона был Владимир Саблин.

0: В исполнении женского ансамбля Чесменской церкви Рождества Святого Иоанна Предтечи прозвучало песнопение Дмитрия Бортнянского «Воскресни, Боже».
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Верующий, неверующий. Какие это в сущности отвлеченные слова? Как будто верующий всегда, все время верит. Как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается ко Христу со словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И в этих словах больше правды о человеке, глубокой, подлинной правды, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот в саду первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр. И Христос взглянул на него, и Петр вспомнил, как обещал он Христу умереть с ним. И сказано про него, что он вышел вон и плакал горько. И, наконец, сам Христос в предсмертной муке обращает к Богу эти страшные слова: Боже мой, почему ты меня оставил?» И что по сравнению с этими примерами могут значить все наши ученые доказательства? Верующие, как нечто само собой разумеющееся, доказывают свою веру. Неверующие, также снисходительно, как само собой разумеющееся, доказывает правду своего неверия. Но верующий, и столько он правдив сам собою, знает, что он так часто живет, так, как если бы не было никакого Бога. Так часто где-то в суматохе и шуме жизни, как бы где-то теряет, растрачивает свою веру. А вином неверующим больше печали по Боге, больше тоски по свету истине, чем вином самодовольным фарисеи верующим. Поэтому и так пусты, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии. Ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась даже от чудес. Евангелие полно рассказов о чудесах Христа. Но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, все бросили и все предали его? А вот когда не было никакого чуда, когда брошенный всеми он умер на кресте, воскликнул сотник, распинавший его: «Воистину человек сей Божий сын». Вспоминается другой библейский рассказ о пророке Ильи, которому сказано было, что он увидит Бога. И сначала была буря, но не в буре был Бог. А потом был огонь, и не в огне Бог. И, наконец, был, как так чудесно сказано в Библии, был глаз хлада тонко, и в нем был Бог. Был, иными словами, тихий голос, дуновение, прикосновение чего-то и кого-то к душе человеческой. Была таинственная встреча. И вот о такой-то вере и говорит все христианство. В ней его суть. Оно не о громе, не о буре, не об огне. И доходит оно по-настоящему

0: только до того, кто может, как опять-таки сказано в Евангелии, вместить, то есть принять таинственные слова. Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит он. Кто способен услышать неслыханную весть о Царе Небесном в рабском виде, невозможное благовестие о смиренном Боге. Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии, когда с обеих сторон несется хвастовство о своих победах и торжествах. Сила против силы, пропаганда против пропаганды, ненависть против ненависти. И в конечном итоге так часто зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушит зла, ненавистью не победить ненависть. Все это мир сей, про который давно уже сказано, что он во зле лежит. И не пора ли нам, называющим себя верующими, вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства, что побеждает в нем только крест, его непобедимая, его непостижимая сила, его единственная красота, его дух захватывающая глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтобы мы знали, какого мы духа, чтобы была в нас сила крестная. И вот поразительно, что и сейчас, там, где идет борьба с религией, там побеждают только те, кто силе противопоставляют только правду, ненависти только любовь и жертву, шуму и грохоту пропаганды, вот тот самый глаз хлада тонко, тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос. Во тьме светит только их свет. И действительно, этого света тьме не объять. Когда-то Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра». В ней он так ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. И когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора оправдать добро. И это значит снова поверить в его силу, в его внутреннюю и божественную непобедимость. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как в легенде великого инквизитора Достоевского, а тот ликующий облак добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать. В эти послепасхальные дни все еще поется в церкви: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот дарова». Смертью смерть. Ибо до воскресения он самое страшное из всех зол, смерть и разрушение, наполняет добром, любовью, жертвой, самоотдачей. Саму смерть наполняет жизнью. И когда разрушает он смерть, тогда, только тогда, наступает светоносное утро воскресения. Тогда и только тогда тем, кто отдают ему всю свою земную любовь и идут, на что не надеясь, как гробушу помазать его тело. Он говорит это единственное из всех слов: «Радуйтесь». Тогда начинается христианство. Об этом думаешь, об этом тоскуешь в наши дни разгула ненависти, страха и подлости.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал первый ермос пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло.
2: А вот эта полнота, которая в итоге обретается вот этими кирпичиками потихонечку, может ли она быть вновь потеряна? Не случается здесь новый цикл после этого? Предположим, вот и он, да, он завершается, ну, предположим, завершается всеобщим восстановлением, да, все восстановилось. Не начнется ли следующий он, в котором опять произойдет падение? Ну, такая вот более архаичная картинка, ну, как это было у Оригена.
3: Напрямую этого ответа нет. Здесь есть внутренние нестыковки, потому что ведь логика Оригена приводит к тому, что все падшие ангелы в конце концов перестают быть падшими. То есть они должны вернуться на свои места, а они уже заняты совершенными душами. Так что получается? Получается, что это некая сверхполнота или куда они тогда деваются? То есть получается уже некий избыток. Возможно, это касается действительно только этого иона. С другой стороны, у Оригена есть еще вот какая тоже элемент его учения, связанный вот с чем. Он говорит, что душа человека, душа ангела падшего и душа ангела обычного, не падшего, да, что они имеют схожую природу, то есть возможен переход из одного состояния в другое. И, в общем-то, весь путь ко всеобщему восстановлению — это и есть путь восхождения душ ступенька за ступенькой. То есть падшие ангелы сначала приобретают статус обычных человеческих душ, а потом уже ангельских. То есть число ангелов, оно изначально постоянно, оно никуда не меняется, а число человеческих душ, то есть опять оно постоянно или нет, оно задано или нет. Здесь возникает некая такая арифметическая, что ли, конструкция, из которой потом уже в средние века как раз и делалось представление о том, что конец света наступит не через какое-то определенное время, а вот когда родится то число людей, которые соответствуют изначально рассчитанному количеству душ. Вплоть до такого, что вот есть какие-то буквально некие вакантные места, которые должны заполниться. Такая, собственно, модель, она тоже вот возникает уже где-то в V веке, ее мотивы появляются. Тоже целая была монография «Become Like Angels». Собственно, вот сама концепция того, как человек может стать ангелоподобным. Владимир Наводный, такой вот был автор, вот с этой хорошей монографией, там вот тоже история этой концепции вплоть до высокого средневековья прослежена. Тоже такой оригинистический сюжет, который путешествует через всю европейскую интеллектуальную историю. Извините за отступление. Я что хочу сказать? Что вот здесь, если говорить про вот этот оригеновский апокатастасис с точки зрения перехода душ из одного состояния в другое, тут снова вопросов гораздо больше, чем ответов. Непонятно, как это должно происходить. То есть если здесь есть некий баланс по количеству этих душ, то как он рассчитывается? А ведь Бог, да, все сотворил числом и мерой. Вот это известная цитата, да, которая... Поэтому то, что вот касается вот этой меры, да, мера этого мера мира, извините за такой каламбур, но она для Оригена важна. То есть есть некий предел, некий внутрь. То есть это не то, что просто Бог вот когда хочет, тогда дергает стоп-кран и заканчивает это, и он начинает следующий. Есть внутренняя логика развития этого мира. Другое дело, что она может быть нам неизвестна, но, в принципе, она может быть, с точки зрения Оригена, как-то рационализирована. В этом смысле, если говорить про схоластику, то она в этом смысле тоже не настолько же обязана Августину, сколько Оригену. Потому что Ориген — это вот тот человек, который, в отличие от многих своих последователей, пытается объяснить, рационализировать то, что другие не решаются сделать. Если многие последующие богословы, ну, в общем-то, их тоже позиция понятна, да, что Бог вообще не обещал нам, что этот мир будет нам понятен. Нигде не сказано, что мы вообще можем в состоянии его вот рационализировать в этом мире не то, что все, хотя бы хоть что-то, особенно касающееся богословских истин. А Ориген идет таким путем, что, конечно, мы не знаем, возможно это или нет, но давайте попробуем. Получится, хорошо, не получится, значит, не получилось. Поэтому вот эта рационализация, которую он предлагает в разных вариантах, понятно, что это не есть истина, но это, по крайней мере, некая гипотеза, и это целый пучок разных гипотез, которые, вообще говоря, насколько мы понимаем вот оригеновскую картину, насколько, по крайней мере, вот, читая разные его тексты, разные его исследования, у меня нет возможности связать их вот в абсолютную целостную такую систему, не знаю, как там у Гегеля или у Канта, чтобы ни одна из этих гипотез не противоречила на 100% другой.
2: То есть это такое размышление скорее, чем, не знаю, теория.
3: Ну, да? может быть, на самом деле у Оригена это и было. Я говорю, что только из тех текстов, которые есть, я не знаю, как это сделать. Я просто к чему, чтобы вот слушателям нашим было понятно. То, что мы вот знаем, в том же вот учении о сменяющихся эонах, вот так, чтобы Ориген где-то вот подробно это расписал, вот так, как мы это рассказываем, этого нет. Это уже множество современных исследователей на протяжении уже не одного века. Они, читая Оригена, сопоставляя разные тексты, сопоставляя свидетельства об Оригене, сторонние, они реконструируют это вот в некое целостное повествование. Ориген, естественно, имел некое целостное учение, с которым, скорее всего, он высказывал своим ученикам, но он нигде его не высказывает на уровне вот такого школьного учебника, вот параграф один за другим, первый. Он есть трактат о началах. Там он об этом говорит, но если бы мы читали просто трактат о началах без вот какой-то подготовки, скорее всего, множество этих нюансов было бы непонятно. Поэтому Ориген — это не тот автор, которого прочитал от начала до конца и все понял. Его нужно именно исследовать для того, чтобы понять то разнообразие смыслов, не то что разнообразие, ту связку между смыслами, которые у него есть.
2: Если говорить о его критиках уже более поздних, вот что все-таки их больше всего не раздражало, я бы сказал, а что их больше всего сподвигало его критиковать? Какое, не знаю, учение или какое мнение больше всего было, скажем так, самым провокационным, что ли, да? Учение о том, что все вернутся, в том числе падшие ангелы, в исходное состояние, или эти сменяющиеся ионы. Что было наиболее неподходящим, что ли, для вот эпохи Юстиниана или для более поздних критиков?
3: То, что касается эпохи Юстиниана, у нас много текстов внутренних и мало текстов внешних, исторических свидетельств. Скорее всего, больше всего раздражало авторитет Оригена как такового. И раздражал... Ну, тут, смотрите, тут опять нужно немножко уйти уже из богословия вот в такую социально-политическую плоскость. Она вот с чем связана, что действительно Ориген, я сейчас вот в очередной раз повторю, да, что Ориген — это человек, который предлагает некую рационализацию. На фоне Оригена ни до него, ни после не было таких смелых мыслителей, которые бы предлагали рационализировать всеобщее воскресение. Каково было, допустим, тело воскресения, да, в каких телах воскреснут люди. Никто этого больше не обсуждает. Ориген предлагает некую модель, над ней смеются, с его эфирными пузырями буквально вот шутят, что это за глупости такие. Ну а как иначе? Да? То есть все остальные говорят, мы не знаем, мы этого не можем знать. Невозможно ничего предположить. Ориген говорит, что да, мы этого не знаем, не можем знать, но... Если попытаться пофантазировать, вот что у меня получается. И вот эта смелость Оригена, готовность экспериментировать, готовность рационализировать, готовность предлагать хоть какую-то модель, она собирает вокруг его фигуры в последующей эпохе тех людей, которым это близко, которым это важно. Это вот некая такая, можно сказать, некие такие вот кружки по интересам, которые собираются вокруг фигуры Оригена. Они понимают, что то, чем они занимаются, оно вообще очень похоже на то, чем занимаются язычники, которые пишут свои длинные трактаты, как сказать, от ветра главы свои я, в общем-то, мало согласуясь с церковью. Не то, что они-то противоречат церковной традиции. Да, эти люди тоже, в общем-то, что-то предлагают такое странное. В общем, это некая такая деятельность, она не еретическая, но все-таки маргинальная в церковной среде. И Ориген в этом смысле становится таким вот негласным, некой такой мифологической фигурой, вокруг которого собираются люди, которые занимаются неким вот таким творчеством, создают свои теологумены. Кстати, в нашей русской религиозной мысли то же самое происходит. Если взять того же Бердяева, да, который, обращая вот Алексей Дмитриевич Пантелеев, вот где-то недавно вот посчитал прямо число упоминаний Оригена у Бердяева, больше 50 упоминаний. При том, что... Что общего между Бердяевым и Оригеном с точки зрения их убеждений? Для Оригена, для Бердяева это явно не тот автор, которого он читает, анализирует и что-то создает. Поэтому Ориген становится вот таким мифологическим персонажем. То есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это, как сказать, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
2: И раздражающим в том числе.
3: И других он раздражает.
2: Анафематствовали его за что все-таки?
3: Анафематствовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафематствовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями. Но тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственных заговоров. И Ориген в этом смысле — это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина, даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых Вселенских соборов не проходит. И если уж бороться над царианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсей его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской. Это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, да, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но опять-таки Филопон это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников. И для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идеи Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идеи Нестория во времена, да, анафематствования Нестория или идеи арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствуют за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствуют за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствуют не за оригенизм, а за оригенство.
2: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его там, Ава Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается себя анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. То есть вот, вот этот странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил немножко, да, и удивлял.
3: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Uh-huh. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот этот духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана. Потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию. Автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, а противопоставить опять на какой почве? на почве духовного опыта, да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафемация Оригена, здесь инструмент.
2: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наши беседы, они под знаком платонизма происходят, тут такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
3: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да? Космос в любом случае — это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенного, от к падшего, то есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, да, что какие-то из этих душ перестают существовать, появляются другие, то это моя интерпретация Оригена, может быть, он так бы и не сказал, но как получается, что если есть это постоянное появление новых душ, постоянное их как бы увеличение их количества раз за разом, то получается, что как вообще возможен вот этот переход в большей степени совершенства? То есть это некий такой количественный рост, а с качественным ростом непонятно, что делать. И когда Ориген говорит о том, что каждая человеческая душа уже раньше существовала в предыдущем ионе, это и есть вот этот залог того, что души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один с другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. Тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, ну, собственно, и Христос говорит, что вы не знаете сроков, да, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, да, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некое определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого эона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелий. Но как только возникает следующий эон, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого эона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества эонов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, это вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тот же Лермонтов, по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот в русской традиции. Но это так вот, к слову, я не говорю, что конечно, Лермонтов оригинист, но тем не менее вот эти идеи, они вот возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась, и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом. И дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое. Который, в общем-то, Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально, сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент, и, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь, и стоическая, и аристотелевская, метафизика, платоническая и, скажем так, околоплатоническая. Все вот эти инструменты он собирает и конструирует из них то, что, конечно, является не более чем вот такой гипотезой. Но делает он это снова как образец того, как, вообще говоря, христианское богословие может взаимодействовать с современной для него наукой и философией, которая, вообще говоря, имеет абсолютно нехристианский характер. И у него это получается.
2: Тогда действительно эта гипотеза все-таки оказалась, может быть, не своевременно, наверное, да? И в итоге все-таки церковно, да, исторически была принята картинка с одним. С одним миром, с одним временем, которое начинается и заканчивается. Так сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно-таки, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то, вот теперь уже для нас современные, вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и о тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали. По крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример. Пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
3: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению — это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут на самом деле как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь вот полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвинет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как сказать, по-демокритовски, или по-современному, да, по атомам узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, и сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более и более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, в состав моего тела могут попадать атомы тел моих предков. Да, и тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там мой прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Но я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
2: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
3: А, нет, придут, нет, или... значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, она будет уже подлежать суду вместе со своим телом. То есть речь идет о вот этой вполне себе, вполне православной концепции. Здесь, правда, опять можно задать массу вопросов. Ну, к примеру, наше тело-то меняется в течение жизни. Да? Вот в младенчестве мы одни, там, в зрелом возрасте другие, в старости третье. Вот, восстанавливает душа свое тело. Каким оно будет? Из какого возраста оно будет взято, к примеру, или на что оно похоже? Часть атомов приходит, часть уходит, а какие остаются? Ну, это я сейчас не об этом, на самом деле. Кстати, вот опять, да, если мы говорим про оригеновский апокатастасис, который прорастает в современной мысли, то вот у Григория Ниского здесь, ну, я сейчас уже не про вот этот, не эти образы, да, сама интуиция того, что материя знает свой дух или свой эйдос, или свое идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет, ну, некую такую способность, ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там, какой-нибудь «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. Собственно, материя станет другой, а она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов. В чем состоит это восстановление? Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, да, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет, не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о предсуществовании душ. Да, то есть сколько душ, столько тел в пределах нашего эона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис устроен по-оригеновски, уже нет. Он концентрируется на умирании и воскресении. То есть, опять-таки, да, вот это, можно, кстати, личность сестры Макрины здесь тоже играет вот большую роль, потому что он переживает эту конкретную смерть, и, видя вот эту конкретную смерть конкретного человека, он говорит о воскресении конкретного человека в его конкретном теле. То есть как раз то, о чем Ориген говорит меньше, как раз на этом Григорий Ниский концентрируется, и снова для него уже более важна вот этот микрокосм, микроэон и отдельный путь отдельно взятого человека. Но тут, в принципе, можно еще привести такую параллель прямо между биографией Григория Ниского и Оригена, да, поскольку Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей. А Григорий Ниский все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был. Вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде и, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз, вероятнее всего, имел учителем именно Григория Нисского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
2: Богослов или Ниский.
3: Да, богослов или Ниский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому.
1: Дорогие братья и сестры, прозвучала вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

пятой части символа веры, который говорит нам о воскресении из мертвых Господа Иисуса Христа, и звучит так: «И воскресшего в третий день по Писанию». Вера воскресения Христа есть сердце христианского учения. Почему апостол Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». То есть бессмысленна наша вера, если нет Христова воскресения. В кого же мы тогда с вами верим? Кого проповедуем? И в чем смысл искупительной жертвы Христа? В его поражении? В торжестве дьявола? В победе смерти над жизнью? Но вот представьте себе, что Христос на Голгофе умер и не воскрес. Если бы смерть поглотила его, как каждого человека, то что бы для нас означала евангельская история? Да, мы могли бы говорить, что Христос провозгласил замечательное нравственное учение, явил великие чудеса, а потом пострадал и умер, был убит, и все, продолжения нет. Значит, это была просто попытка неудачного бунта против князя мира сего, и эта попытка была провалена. А главный бунтовщик был жестоко наказан, чтобы другим неповадно было, и ушел в небытие. Ну и как бы мы тогда могли относиться к тому, что говорил Христос, к чему он призывал, чему учил? Для чего нужны все эти заповеди? Какое практическое применение может быть для них? Что получает человек, если он следует Слову Божию? Какой результат? Да никакого. Разницы нет, как ты живешь и что ты делаешь. Итог у всех один – смерть, а после смерти – Шеол, ад. И неважно, безгрешный ли это Христос или закостенелый грешник, одна участь. А значит, все то, что Христос говорил, к чему призывал и чему учил, это просто отвлеченное нравоучение, ничего не значащее и никого ни к чему не обязывающее. Все это бессмыслица. Как писал святой Иоанн Дамаскин: «Если нет воскресения, то нет Бога, нет промысла, но все делается и бывает случайно». Воскресение Христа – это его победа над злом, победа над дьяволом, победа над смертью. Но для нас с вами воскресение Христова – это не просто исторический факт, но это та истина, которая лежит в основе нашего религиозного мировоззрения. Это фундамент веры. Ведь, будучи еще здесь, на земле, Господь в ответ на исповедание апостола Петра его Сыном Божиим сказал, что вера в Него, как в Сына Божия, является тем камнем, на котором Он созиждет Церковь. А именно воскресение, и ничто более доказало апостолам то, что Христос есть Сын Божий, что Он Бог. Ведь до встречи с воскресшим Христом апостолы плохо понимали его учение. Воспитанные в традиционном иудейских представлениях о грядущем Мессии, как о земном царе, герое, который освободит евреев от политического порабощения римлянин и восстановит блестящее царство Давида, апостолы силились обнаружить эти долгожданные мессианские признаки в своем учителе Иисусе Христе. Однако ничего похожего не находили ни в его образе жизни, ни в его учении. А позорная крестная смерть их учителя окончательно разрушила мессианские надежды апостолов, подвергла их в растерянность и в уныние, и только воскресение навсегда укрепило веру апостолов в то, что их учитель – действительно обетованный Спаситель мира, Мессия Христос, Сын Божий. Да, фактом своего телесного воскресения Христос доказал свое божественное достоинство. Но если бы только этим доказательством ограничивалось значение Христова воскресения, то воскресение не было бы центральным пунктом христианского вероучения. Но действительно, что же удивительного в том, что Бог обладает божественным достоинством, что Бог обладает бессмертием? Это само собой разумеется. Только к нам-то какое это имеет отношение? Да, Бог бессмертен, но мы-то люди, и мы смертны. Но в том-то и дело, что Христос был не только Богом, Он был и человеком, во всем подобным нам, кроме греха, и Его воскресение – это, конечно, не воскресение Бога, который и не умирал, а это воскресение человеческой природы Иисуса Христа. Это воскресение человека, но не только одного человека. Тело Христа было однородно нашим телам, и воскресение

0: Воскресение Его тела положило начало воскресению всей человеческой природы, каждого из нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, говорит апостол Павел. Не единственный из умерших, а первенец. Он воскрес первый, а за ним все мы. Воскресение вошло в бытие каждого из нас. Как частью человеческого бытия является рождение, развитие, рост, старение. Как неотъемлемой частью человеческой жизни после грехопадения стала смерть, так такой же неотъемлемой частью человеческой природы после победы Христа над смертью стало воскресение. Своей личной победой над смертью Христос предоставил возможность всем людям пользоваться плодами этой победы. Святитель Феофан Затворник следующим образом описывает воздействие силы воскресения на народ человеческий. Христос воскрес не для себя ли? Не для себя. Не для себя сошел на землю единородный Сын Божий. Не для себя Он воплотился. Не для себя страдал и умер. Не для себя и воскрес. Для кого же? Для того, ради кого и пришел. Для рода человеческого. Воскресение Христовым положено начало и основание воскресению всех. Воскресение сие есть возможности уже воскресения людей. Значит, воскресение Христова – это не только исторический факт, не только личная победа Христа над дьяволом и смертью, но это еще и Его дар людям, нам с вами. Его победа – это и наша победа. Христос разделяет ее с нами. Почему Пасха Христова и является для нас праздником праздников и торжеством из торжеств? Да потому что упразднен самый страшный и самый сильный враг – смерть. Святитель Иоанн Златоуст в своем огласительном пасхальном слове так описывает победу Христа над смертью. Я зачитаю отрывок из этого послания на русском языке. «И никто пусть не страшится смерти, ибо освободила нас от смерти Спасителя смерть. Он угасил ее». Ею захваченный. Он вывел пленников ада, сойдя во ад. Он горечью напоил ад, вкусивший плоти его. И предзревший это Исаия восклицал: «Ад, — говорил он, — познал горечь, встретив тебя внизу. Познал горечь, ибо он уничтожен. Познал горечь, ибо он поруган. Познал горечь, ибо умерщвлен. Познал горечь, ибо низложен. Познал горечь, ибо взят в плен». Принял тело и столкнулся с Богом. Принял землю и встретил небо. Принял, что видел, и впал в то, чего не видел. Где твое смерть жало? Где твоя ад победа? Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь жительствует. Воскрес Христос, и мертвого ни одного в гробах. Ибо Христос восстал из мертвых, сделавшись первенцем из умерших. Ему слава и держава во веки веков. Ну вот, лучше, наверное, не скажешь. Дьявол, думая, что он принимает в свое царство тьмы в ад душу человека, сталкивается с силой самого Бога, который изнутри разрушает его, наполняет божественным светом и дает людям возможность покинуть это место страдания и скорби. Несмотря на то, что физическая смерть и после воскресения Христова остается неизбежной участью каждого человека, тем не менее, физическая смерть не является уже последним аккордом человеческого бытия. Человеческая личность не исчезает вместе с исчезновением человеческого тела. Еще будучи здесь на земле, Господь не раз говорил, что Его последователи будут причастны вечной жизни. Ну, например, в беседе с Никодимом Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в беседе Спасителя с Самарянкой мы находим следующее утверждение. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Или слова из священнической молитвы Христа перед Его страданиями. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вот все это, что говорил Господь о вечной жизни, стало доступно людям через воскресение Христа из мертвых. Само это понятие «вечная жизнь» включает в себя два аспекта. С одной стороны, это выражение означает, что христиане призваны радоваться новому качеству жизни. Человек может обрести в себе эту вечную жизнь. Ведь вечная жизнь – это жизнь Бога, только Бог вечен. И тот, кто пускает в свое сердце Христа, ощутит в себе дыхание вечности. Это значит, что, находясь здесь, на земле, в условиях пространства и времени, такому человеку дано будет отчасти познать вечную загробную реальность. И вот такой опыт жизни во Христе имели святые люди. И именно это имел в виду апостол Павел, когда говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И это не просто благочестивая набожность. Христос, который воскрес из мертвых, действительно, реально, в самом буквальном смысле слова пребывал в жизни апостола Павла. Пребывал настолько, что даже отдельные мелочи жизни апостола направлялись не им, но воскресшим и живым Господом. Но обладать вечной жизнью, обладать жизнью Бога, это означает не только то, что люди стали обладать новой силой для жизни в этом мире. Воскресение Христа и дарование нам вечной жизни через это воскресение означает, что мы теперь обладаем жизнью, которая не имеет конца. Та жизнь вечности, которой живет Бог, стала доступной для человека. Мы верим в воскресение Христово. Ну, одно дело – вера в воскресение, а другое дело – сам факт воскресения. А в самом деле, какие у нас есть основания утверждать, что Христос действительно воскрес из мертвых? Ведь ни в одном из Евангелий нет описания того, как происходило воскресение, как душа вернулась в мертвое тело Христа, как он ожил, как встал, как вышел из гробницы. Кстати, некоторые христиане второго столетия усмотрели в отсутствии таких детальных рассказов о воскресении Спасителя недостаток Нового Завета и стали сочинять свои собственные описания того, как произошло воскресение, как выглядело тело Христа, как он ожил, как вышел из гробницы, какое впечатление все это произвело на видевших это событие. Мы же свои сведения о воскресении черпаем в первую очередь из рассказов в конце каждого из четырех Евангелий. Это так называемые воскресные Евангелия, которые поочередно читаются за каждым всеночным днем, накануне воскресного дня. И все эти рассказы подчеркивают два основных факта, на которых основывается наша вера в воскресение. Первое – это то, что гробница Христа была найдена пустой. И второе – воскресшего Христа многие люди видели в различных местах и в различных ситуациях. Вот оба эти факта, соединенные вместе, являются доказательством Христового воскресения. Потому что сам по себе факт пустой гробницы не доказывал бы ничего, кроме того, что тела Христа там не было. Ну а если бы тело находилось в гробнице, а ученики стали бы утверждать, что они видят Христа, то это свидетельствовало бы нам о явном расстройстве психики у апостолов. Но вот оба эти факта вместе являются свидетельством только одного, что Христос воскрес из мертвых. Вот поскольку воскресение Христа является основой христианской веры, то поэтому вполне понятны попытки противников христианства поставить под сомнение действительность телесного воскресения Спасителя. И первая такая попытка известна нам уже из Евангелия. Услышав о воскресении, первосвященники и старейшины иудейские довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Ну, вот эта вот нескладная выдумка первосвященников и старейшин, конечно, разрушает себя внутренними противоречиями. Действительно, если принять эту версию, то получается какая-то смесь явных несуразностей. Римские воины были представлены ко гробу Христа с единственной целью – уберечь мертвое тело от похищения. Получается так, что эти стражи все как один заснули, да к тому же так крепко, что не заметили кражи тела. Но, не заметив кражи тела, они тем не менее заметили, кто именно украл его, продолжая при этом крепко спать. За преступную халатность при исполнении своих воинских обязанностей, проспавших кражу тела, не только не наказали, но и успокоили и даже наградили деньгами. При этом им посоветовали сознаться в своей оплошности, как будто о ней и так не стало бы известно. Но нелепость этой выдумки, конечно, очевидна. Другая попытка оспорить действительность телесного воскресения сводится к тому, что Христос действительно умер на кресте и никогда не воскресал. Но поскольку он во время своей жизни не раз говорил о том, что воскреснет, то апостолов под воздействием нервного стресса, связанного с казнью Христа, стали появляться некие коллективные галлюцинации, что якобы они видят и слышат своего умершего учителя. Такая теория не выдерживает никакой критики. Во-первых, апостолы не знали, что такое воскресение. И все предсказания Христа о его грядущем страдании, смерти и воскресении никогда не находили понимания учеников. И не только непонимание, они даже выражали протест, как бы отговаривали Христа. Ну вот, например, такой эпизод. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Так что никакого ожидания воскресения у апостолов не было. Они были подавлены и растеряны. Как говорит Евангелие, они плакали и малодушно прятались от иудейских старейшин, запираясь в своих домах. И на третий день после смерти Спасителя женщины, ученицы Христа, кого мы называем женами-мироносицами, пошли к гробу, конечно, не для того, чтобы быть свидетельницами воскресения Христова. Или не для того, чтобы проверить, воскрес ли Христос в действительности или нет. Об этом даже мысли не было. Они пришли только лишь с одной целью – помазать мертвое тело Христа ароматами по восточному обычаю. И обнаружили гробницу пустой. А ангел им сообщил радостную вещь, что Христос воскрес. Женщины поспешили в Иерусалим, чтобы сообщить о всем слышанном и виденном апостолам. Но и те им не поверили. Вот я сейчас зачитаю этот текст. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои на землю, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. И показались им слова их пустыми, то есть апостолам, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему». Более того, когда Христос сам является апостолом, то они поначалу не верят, что это воскресший Христос. Видят своими глазами и не верят. Они думают, что это дух, они пугаются. Вот я опять сейчас зачитаю текст. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: „Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня, то есть потрогайте меня, и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы из сотового меда, и, взяв, ел перед ними». Так что говорить о том, что воскресение Христа – это фантазия и плод воображения апостолов, глупо и нелепо, так как они не знали, что такое воскресение, не верили в него и не ожидали. И воскресшему Христу понадобилось какое-то время для того, чтобы убедить их в истинности своего воскресения. И вот о чем еще следует сказать. Воскресение Христово – это победа любви. Это свидетельство того, что любовь, даже если она принимает смерть, становится сильнее смерти. Любовь – это единственная сила, которая может сразиться со смертью и не быть побежденной. Господь говорит, что нет большей той любви, кто жизнь свою положит за други своя. Христос отдал свою жизнь за род человеческий, за каждого из нас с вами, ради нашего спасения. Он страдал и умер за то, чтобы мы не умирали, а могли жить вечно. И Бог в ответ на крестную любовь воззвал его обратно к жизни, соединил душу Спасителя с его телом и явил его миру воскресшим Христом. Время наше подходит к концу. На этом мы с вами сегодня заканчиваем нашу передачу. До новых встреч. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении братского хора Шевитонского монастыря прозвучал символ веры.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Дары воскресшему Христу. Из слова на Пасху святого Григория Богослова. Принесем же дары пострадавшему за нас и воскресшему. Может быть, вы думаете, что я говорю о золоте, или о серебре, или о тканях, или о прозрачных и драгоценных камнях? Это вещество земное, приходящее и на земле остающееся, которого всегда более имеют злые, рабы дольнего, рабы миродержателя. Нет, принесем самих себя. Стяжание самое драгоценное пред Богом и Ему наиболее свойственное. Воздадим образу, сотворенное по образу. Познаем свое достоинство, почтим первообраз. Уразумеем силу таинства праздника Пасхи и то, за кого Христос умер. Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам. Соделаемся богами ради Его, ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетою, принял зрак раба, чтобы нам получить свободу, снисшел, чтобы нам вознестись, был искушен, чтобы нам победить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить, умер, чтобы спасти, вознесся, чтобы привлечь к себе долу лежащих в греховном падении. Пусть кто все отдаст, все принесет в дар Богу, который предал себя за нас в цену искупления, ничего не принесет он равного тому, как если представит ему самого себя, разумеющего силу таинства и соделавшегося всем для Христа, как Он для нас».

0: В исполнении женского ансамбля Чесменской церкви Рождества Святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пасхи греческого распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Выставка, посвященная истории свирского лагеря «Свирлага», откроется в Александро-Невской лавре. В Ладейном поле и деревне Мандраги пройдут мероприятия 7-го фестиваля духовной музыки «Тихвинский благовест». Отошел ко Господу благотворитель и храмостроитель Гатчинской епархии Константин Александрович Хребтов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 15 мая в 14 часов в музее древнехранилища Александра Невской лавры открывается выставка, посвященная истории свирского лагеря «Свирлага», одного из первых исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа. Два информационных стенда расскажут о истории свирского исправительно-трудового лагеря и репрессиях против православных священнослужителей и мирян по политическим мотивам. В экспозиции можно будет увидеть исторические фотографии, а также предметы лагерной жизни заключенных. Выставка будет доступна в дни работы музея древнехранилища Александра Невской лавры, среда, пятница, суббота с 14 до 17 часов. 11 мая в Санкт-Петербургской духовной академии состоялся просмотр фильма «Майор». Кинолекторию провел профессор, заведующий кафедрой церковной истории, протоиерей Георгий Митрофанов. Перед началом просмотра отец Георгий подчеркнул, что фильм не только затрагивает тяжелейшие проблемы общества, но и содержит в себе черты советского мировоззрения. Помимо этого, многие вопросы, поставленные перед зрителем, не предполагают ответов по ходу сюжета. Главная тема творчества Юрия Быкова – Россия. Самобытный язык автора проявился еще в полнометражном фильме «Жить» – вариации на тему «Сталкера». «Майор» – самый сильный и самый цельный фильм Быкова, где проявилось его особое мировоззрение. Для молодых он может показаться жестким, лишенным всякой пафосности и зрелищности. Лектор затронул тему нравственных и религиозных ценностей, воплощением которых в этом фильме является чувство главного героя, его колебания и конечная безысходность. «Когда вообще что-то строится на лжи, все в какой-то момент начинает рушиться», – подчеркнул отец Георгий. В финале отец Георгий отметил незавершенность трагедии и предоставил слушателям возможность самим поразмышлять над возможными вариантами развития дальнейших событий. В литературном клубе Санкт-Петербургской духовной академии состоялась очередная встреча в рамках цикла «Образ священника в мировой литературе». На этот раз участники обратились к двум произведениям Серебряного века – повести Леонида Николаевича Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и рассказу Ивана Алексеевича Бунина «Чаши жизни». Ведущая клуба, матушка Мария Шерыхалова, напомнила, что Серебряный век – это прежде всего время рубежа, острое ощущение конца и начала, мистическое переосмысление прошлого и напряженное ожидание нового. В прозе этой эпохи реалистическая почва не исчезает, она уходит глубже, прорастая символами и экспрессией. Именно это сочетание стало центром разговора на встрече. Обсуждение жизни Василия Фивейского развернулось вокруг экспрессионистской природы Андреевского письма. Участники разбирали, как Леонид Андреев говорит с читателем языком эмоций и символа, сосредотачиваясь не на событиях, а на том, что происходит внутри человека, в его психике, в его вере, в его надломе. Религиозная чуткость и нарастающее безумие, живая вера и человеческая слабость – все это не противоречит друг другу в душе Василия Фивейского, а существует одновременно, неразрывно. Маленький грех и большое страдание, религиозная проницательность и безумие переплетены в душе главного героя. Ясно, что слишком тяжела такая ноша для человека, не под силу пройти путь духовной жизни, надеясь только на себя, пояснила матушка Мария. Затем участники перешли к обсуждению «Чаши жизни» Бунина. Матушка Мария обратила внимание на то, как много скрыто за внешней краткостью рассказа. «Все проходит, да не все забывается». Эта фраза из рассказа могла бы стать эпиграфом ко всей бунинской прозе. Нет у героев Бунина сил, чтобы наполнить светом и радостью всю жизнь, а не жить красотой, бывшей когда-то, отметила матушка Мария, подводя итог разговору о рассказе. Участники пришли к заключению, что два таких разных писателя приходят в итоге к одному. Духовная жизнь требует большего, чем человек способен вынести в одиночку. У Андреева это трагедия, у Бунина тихая, почти незаметная печаль. Следующая встреча клуба будет посвящена роману Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Реставраторы Ленинградской области обследовали древние храмы в Подпорожском районе, обмерили деревянные церкви XVII-XIX веков, включая забытые или перестроенные в советское время, Успение Богородицы, Георгиевский храм в Каргиничах, Ильинскую в Мягозере и Каменную Троицкую церковь в Ежесельге. Исследование необходимо, чтобы оценить их реальное техническое состояние, говорится в сообщении. Также специалисты обмерили детали церкви в Гимреке, чтобы восстановить ее старый потолок, тот самый, который был при резном иконостасе. Сейчас иконостас находится на реставрации. В рамках 7-го фестиваля духовной музыки «Тихвинский благовест» проходит первый этап духовно-просветительской программы фестиваля. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Ладейно-Польского района 16 мая в Ладейно-Польском центре эстетического развития «Школа искусств и молодежный центр» в Большом зале пройдет концерт и мастер-класс хора мальчиков Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член Президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Начало мастер-класса в 17 часов, концерт хора в 18 часов. Концерт и мастер-класс пройдут в рамках духовно-просветительской программы для педагогов и учащихся музыкальных школ, а также интересующихся зрителей Ладейно-Польского района. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Подпорожского района 17 мая 2026 года в туристическом комплексе «Удивительная деревня Мандраги» в церкви пророка Елисея пройдет концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга, начало в 14 часов. Концерт для жителей и гостей Подпорожского района пройдет в рамках духовно-просветительской программы. Большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера в Антониево-Дымском монастыре состоится 7 июля 2026 года в день памяти святого преподобного Антония Дымского. И последнее сообщение. 11 мая после продолжительной болезни представился ко Господу благотворитель и храмостроитель Гатчинской епархии Константин Александрович Хребтов. Трудами и попечением почившего на епархиальной территории были воздвигнуты и созидаются новые святыни. При его непосредственном участии на его пожертвования построен храм в честь входа Господня в Иерусалим в поселке Новый Свет Гатчинского района и храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Гатчине. Также благодаря его поддержке было начато строительство храма в честь святого равноапостольного императора Константина в городе Кингисеппе. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выразил сердечные соболезнования родным и близким и коллегам почившего. Отпевание новопредставленного Константина состоялось в четверг, 14 мая, в 12 часов в Покровском соборе города Гатчины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 36-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: «В те дни восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручим им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь Я получил от Отца Моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную.
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, в начале евангельского чтения, положенного сегодня за литургией, Господь говорит о Своей крестной смерти, которая должна совершиться в Иерусалиме. Можно все, что было сказано, вот это краткое изречение, обобщить всем нам хорошо известным церковным выражением «вольная страсть». Недаром это выражение часто повторяется в церкви, особенно в Страстную Седмицу, в завершении Великого Поста, когда мы произносим «отпуст на страстной, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Или поем в церкви, поклоняясь кресту, «благоволил еси плотью взыти на крест». Господь сам отдает свою жизнь для нашего спасения. Никто у Него ее не забирает, как Он говорит, Он сам ее отдает. Для того, чтобы ученики, как воспевает церковь, страдания уба уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко еси воистину отчие сияние. И отчие сияние, и добрый пастырь, который душу полагает свою за овцы своя. В этом чтении сегодня интересен стих 24. Тогда окружили его иудеи и говорили ему, доколе ты будешь томить душу нашу, если ты Христос, скажи нам открыто. Что здесь важно? Люди желают, чтобы их заставили уверовать. Не хотят делать добровольный выбор. Желают снять с себя ответственность за этот выбор. Все это проявилось в этом стихе. После всех чудес, исцелений, слов, сказанных Христом, у большинства только желание, чтобы их волю насильно, приказом направили на добро. Печальное, но очень правдивая иллюстрация. Часто сегодня люди винят Бога за то, что в мире, в жизни мира, общества много несправедливости, греха, злобы. Но кто совершает эту несправедливость, злобу, грех? Люди. И мы виним за это Бога. Что Он нас не останавливает. Хотя от нас зависит, чтобы мы себя сами остановили. Бог нас за нас или без нас не спасает. Интересен в этом отрывке еще один момент. Нет нигде упоминания, что Бог является Иисусу. Христос не пророк. Он воистину отчие сияние, воплощение ожиданий пророков и пророчеств, которые были о нем произнесены. Но это вообще понять не под силу окружавшим его людям. Разглядеть это уже запредельная трудность. Это тонкости. Чудеса и те быстро забываются, а тут надо иметь сердце с очень острым слухом и зрением духовным, Ведь Христос именно к сердцу и обращается. Еще один эпизод, на котором надо остановиться. Христос говорит: «Вы не верите мне, ибо вы не овец моих. Овцы мои, голос мой слышат, и я знаю их, и они следуют за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек, и не похитит их никто из руки моей». Свои овцы — это выражение. Что оно значит? А значит оно то, что это не просто какие-то школяры какого-то учителя. Это не просто какие-то адепты какого-то гуру. Это не просто какие-то слуги какого-то царя, какого-то владыки. Свои овцы, именно свои, а не свои Богу. Вот к чему нас призывает Христос. Быть своими Богу, чадами, друзьями. Не называю вас рабами, говорит нам Господь, а называю вас уже друзьями. Но людям удобнее быть зависимыми, быть в зависимости, быть рабами, чем свободными. Легче свою волю отдать кому-то повиновение, нежели самому отвечать за себя. А Господь нас призывает к свободе от греха и к свободе спасения, совершения своего спасения, когда мы сами отвечаем за свои поступки, когда мы сами на этом ристалище, как говорит апостол Павел, бежим за венцом нетленным. Не нас кто-то насильно спасает, а мы как личности равноценные для Бога, равноценные Ему, ценны в Его очах. Спасаемся с Его помощью, но своим волевым усилием. Да дарует нам Господь силы и осознание этой свободы, которой мы призваны. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 мая, 2 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память одного из величайших святых отцов и учителя Церкви, святителя Афанасия Великого. Он жил в IV веке и был учеником и преемником святителя Александра, патриарха Александрийского, вместе с которым, будучи в сане диакона, он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Афанасий выступил с речью, опровергающей ересь Ария. Эта речь была одобрена православными отцами собора, и арианство было осуждено. В возрасте 28 лет святитель Афанасий был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской церкви. 47 лет он управлял ею, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников ариан, и в целом более 20 лет провел в изгнании. Был момент, когда он оставался единственным православным епископом, а все другие епископы уклонились в ересь. Очередной раз возвратившись из ссылки на свою кафедру в Александрию, святитель Афанасий почил о Господе в 373 году в возрасте 76 лет. Сегодня вспоминается еще один святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, которому суждено было стать также лубенским и харьковским чудотворцем. В начале 17 века находящийся под турецким игом Константинопольский патриархат неоднократно прибегал к помощи русского государства. Возвращаясь в 1654 году из России, святитель Афанасий тяжело заболел и остановился в Преображенском Магарском монастыре в городе Лубны, где мирно отошел ко Господу и был погребен по греческому обычаю. Тело святого в полном облачении было помещено в кресло и опущено в каменную гробницу в монастырском Преображенском храме. В русских святцах константинопольский святитель именуется также Афанасием Сидящим из-за необычного для России восточного обряда погребения архиерея. Почти через 10 лет были обретены нетленные мощи святителя, от которых многие болящие получили исцеление. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в городе Харькове. 15 мая вспоминаются святые мученики Эспер и Зоя с чадами Кириаком и Феодулом, пострадавшие в начале II века при императоре Адриане. В этот день празднуется перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Сегодня совершается память равноапостольного царя Бориса Болгарского в крещении Михаила. царь Борис принял крещение от святителя Мефодия, который вместе со своим братом Кириллом просвещал славян светом Христовой веры. В этот день совершается память Путивльской иконы Божией Матери. Икона эта явилась 2 мая 1635 года в городе Путивли Курской области. Чудотворный образ долгое время находился на городских воротах и прославился многочисленными чудотворениями. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников Эспера и Зои с чадами Кириаком и Феодулом. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святые мученики пострадали за веру Христову во II веке в правлении императора Адриана. Святые супруги Еспер и Зоя приняли христианство в детстве, и своих детей Кириака и Феодула также воспитали в глубокой вере. Все они были рабами знатного римлянина Катула, жившего в малазийском городе Аталии. Служа своему земному господину, святые никогда не оскверняли себя идоложертвенной пищей, употребление которой язычниками было обязательным. Однажды Катул послал святого Эспера по делам в Тритонию. В это время святые Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши просили материнского благословения на открытое исповедание своей веры во Христа и получили его. Когда братья объявили Катулу, что они христиане, тот удивился, но не предал их на мучения, а отослал вместе с матерью к святому Эсперу в Тритонию, надеясь, что родители убедят своих детей к отречению от Христовой веры. Находясь в Тритонии, святые некоторое время прожили в спокойствии, готовясь к предстоявшему им мученическому подвигу. Ко дню рождения сына Катула все рабы были возвращены в Аталию, и в доме устроили праздник в честь богини Фортуны. Рабам были посланы явства со стола господ, в числе прочего были идоложертвенное мясо и вино. Но святые не притронулись к еде. Зоя вылила вино на землю, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катул приказал истязать сыновей Зои, святых Кириака и Феодула. Потом и сами родители, святые Эспер и Зои, были подвергнуты жестоким пыткам. Наконец, всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь, где они с молитвой предали свои души Господу. Тела их сохранились в огне неповрежденными, и слышно было ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверного царя Бориса Болгарского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Равноапостольный подвиг благоверного царя болгарского Бориса был предсказан ему дядей святым Бонном. Первые годы правления царя Бориса складывались неудачно. Болгарам приходилось часто воевать с соседними народами, страну посещали голод и мор, и в 860 году Болгария находилась в бедственном состоянии. Царь Борис видел спасение страны, пребывавшей в язычестве, в просвещении ее верой Христовой. Во время одной из войн болгар с греками был взят в плен именитый придворный грек Феодор Куфара –

величество и послала вестника к болгарскому князю с предупреждением, что она сама готова защищать империю и посрамит противника. Царь Борис предпочел мирный союз, и в знак примирения состоялся обмен пленных Феодора, Куфары и царевны Болгарской, которая еще более расположила брата к христианской вере. Несколько позже в Болгарию был послан святитель Мефодий, просветивший вместе со своим братом Кириллом славян светом Христовой веры. Святитель Мефодий совершил крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгары-язычники, узнав об этом, хотели умертвить царя Бориса, но их заговор был разрушен новокрещенным царем, а болгарский народ, лишенный мятежных вождей, добровольно принял крещение. Между Византией и Болгарией был заключен мир, основанный на единстве веры, который не нарушался до конца правления благоверного царя. Большое участие в духовном утверждении болгарского народа принял греческий патриарх Фотий. В 867 году в Болгарию были посланы проповедники от римского папы, и с тех пор в течение 3 лет в Болгарии царил раздор между греческой и римской церквами. Состоявшийся в 869 году собор в Константинополе положил конец распре, и 3 марта 870 года Болгария окончательно присоединилась к Восточной Православной Церкви. В Болгарии прославились многие святые подвижники, среди которых наиболее известные святители Гораст и Климент Охридский. Благоверный царь Борис украшал страну храмами и способствовал распространению благочестия. Впоследствии в Болгарии была учреждена патриаршая кафедра. На склоне лет святой царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям Владимиру и Симеону. Находясь в монастыре, благоверный царь узнал о том, что правивший после него Владимир стал на путь отступничества от христианства. Сокрушаясь о происшедшем, святой Борис вновь облачился в царские одежды, наказал непокорного сына и посадил его в темницу. Поручив правление младшему сыну Симеону, царь Борис возвратился в монастырь. Лишь однажды он вышел из него для отражения нашествия венгров. Представился святой царь Борис в святом крещении Михаил 2 мая по старому стилю 907 года.

0: прозвучал первый ирмоз пасхального канона композитора Николая Делецкого в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

0: смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги и плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе что содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, к Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите добода семи, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
0: Ангел вопияше благодатней, чистая

0: Воскликну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная. Злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю. И пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

прозвучал икос пасхального канона распева Валаамского монастыря в гармонизации Сергея Трубачева в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 5. В памяти братьев, населявшей Троице Сергиеву пустынь, святитель Игнатий, их настоятель, наставник, сохранился как удрученный недугами, но деятельный и строгий отец. Его келейник, нареченный в иночестве Игнатием и потому называвшийся Игнатием Маленьким, вспоминал, как он приходил к чаю, всегда запаздывая из-за множества дел, приходил, когда все уже отопьют, и в чайнике оказывался не чай, а, как они выражались, ай. И такого-то чаю маленький Игнатий нальет себе чашку, а в эту минуту случалось, войдет архимандрит, возьмет его за ворот и гонит в шею из комнаты вон, приговаривая: «Ах ты, окаянный сластолюбец! Разве ты затем пришел в монастырь, чтобы чай пить? Вон пошел!» И идет послушник на свое место. В таком роде уроки бывали ежедневно. Он учил и воспитывал каждого ученика по его силам и способностям. Суровое воспитание привело к тому, что вокруг отца Игнатия образовался круг преданных ему учеников, священноиноков и монахов. Но были в пустыне такие братья, которые никак не могли привиться к своему отцу. И это большую частью те, которые получали начальное воспитание в других монастырях. Они-то и составляли противную партию, не желая жить по правилам отеческим, и враждовали против тех, которые ходили на исповедь и откровение помыслов. Святитель Игнатий, однако, не делил братью на партии, а искал ключа к душе каждого несогласного инока. Им было нелегко, ведь они зачастую приходили из обителей, где делание было одно телесное, хотя и подвижническое. Нужно было проявлять осторожность, чтобы не оттолкнуть их. Постепенно противная партия уменьшалась. О том, с каким вниманием относился отец Игнатий к своим порицателям, говорит его письменный ответ – на письмо одного инока: «Возложившись на помощь Божию и на силу его, совершающуюся в немощных, — пишет настоятель в ответ на упреки брата, — я вознамерился на письменное твое изложение отвечать также письменно, и сие более для того, чтобы ум мой не развлекся при личной беседе и не изнемог под шумом слов. Пред лицом его стою, и, освященный его светом, смотрю на душу мою и сличаюсь с тем, что вижу в обличении твоем. Что ж вижу? Вижу на душе моей язвы, вижу многочисленные ее болезни, вижу немощи. Стою пред Господом моим, и промысел святой его вижу, и долготерпению его удивляюсь. Калика милостив он к тем погрешностям, в которые я впал от своеволия и самосмышления. От грехопадений моих бегу не в затвор, не в пустыню, а в самоукорение, в исповедание грехов моих, в раскаяние. Ты, смотря на наружность моего поведения, усмотрел гораздо менее недостатков, нежели сколько их находится по самой вещи. Остается засим со слезами просить у тебя прощения и святых молитв о моем исправлении. Слово «оправдание» не принадлежит к жительству христианскому и нигде в учении Христовом не предписано. Однако смирением и раскаянием письмо не оканчивается. Большая часть ответа иноку — наставление. «Хотя бы мне по недостоинству моему и приличествовало внимать одним собственным недостатком, однако по обязанности настоятеля и духовного отца я должен тебе сказать, что видится моим грешным очам. Тебе брань творит страсть гордостная, признание в себе практических сведений и соображений, суть ее оправдания, коими она прикрывается, охлаждение ко мне и к окружающим меня, суть плоды ее, ибо за уничижением ближнего следует иссякновение любви, и иссякновение любви есть признак принятия помыслов бесовских, тогда как признак принятия семян благодати есть умножение любви к ближнему. У архимандрита Игнатия была большая переписка с монашествующими и желающими вести в миру духовную жизнь. Некоторые лица десятилетиями получали у него поддержку и руководство, по большей части письменное, редко при встречах. Так с одной инокиней он вел духовную переписку с начала 1840-х годов почти до конца своей жизни. Очень поучительно будет заглянуть нам в некоторые страницы этих писем, поистине овеянные Духом Святым. «Я вас не только не отвергаю, — пишет отец Игнатий этой инокине, — но и призываю, приидите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Не потому, чтобы доволен сам я был по себе научить кого чему-либо, но потому, что учение мое несть мое, но заимствовано от святых отцов, пером которых водил Дух Святый. Вы говорите о привычках, усвоенных долгим временем. На это отвечает лесточник. Истинные иноки вся да оплюют, вся да отвергнутся, то есть пристрастий. Хотя этого вдруг невозможно сделать, но с постепенностью можно. Почитайте книгу святого Авва Дорофея, и если произволение ваше шествовать по стезе отсечения воли не прекратится, но возгорится еще сильнее, и пламень небесных желаний обымет вашу душу, то благоволите приехать, дабы пространнее услышать учение о пути этом и принять некоторые правила, которые, как стены высокие и твердые, оградят душу вашу. Вы желаете соделаться моей дщерью? Я в восторге духа, взирая на сон духовных чад моих, которых несмь достоин называться отцем, но рабом. Духовный отец открывает своему чаду неизреченную красоту иноческой жизни. «Подивитесь и поклонитесь истине, — пишет он, — которая непрестанную изменяемость человеческую врачует заповедью непрестанного покаяния. Для инока утешение на земле есть плач и умиление. Что плач? Это действие благодати, данной при крещении. Хочешь ли найти умиление в твоей келье, без которого, как ладья без якоря, мысль, восхищенная свирепым ветром, носится по волнам мечтания и низвергается в глубину уныния? Хочешь ли увидеть свет от света? Хочешь ли вкусить любовь от любви исходящую и в любовь ведущую? Возьми мысль твою и повергни к ногам братья и сестер, не различая худых от добрых. Скажи помыслу твоему, и как можно чаще повторяй, чтобы от мысли родилось чувство. Это ангелы Божии, а я одна, грехом и мраком, подобно дьяволу. Суждено вам найти облегчение для души вашей у ног братьи. Определена для вас молитва Мытарева, а не Иисусова. Вам, как немощнейшей, непрестанно должно вопить к Господу: «Помилуй мя, яко немощна есмь». Идет очень серьезный духовный труд. В Троице Сергиевой обители в начале 1840-х годов под руководством архимандрита Игнатия переводилась с церковнославянского на русский язык одна из главных аскетических книг, принятых в руководство монашествующим. Книга вопросов и ответов преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. В одном из писем он предлагает той же инокине списать эту книгу, как только будет закончено дело перевода. «Приглашаю вас с собою, — пишет отец Игнатий, — разумениями нашими и сердечными ощущениями снидем в ничто. Да возвеличится в нас Христос, умертвим себя, чтобы в нас жил и действовал Христос. Будьте снисходительны к душе вашей в ее немощах. Излишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние и отчаяние». В другом письме: «Очень хорошо сравнивает Георгий Затворник жизнь нашу с пребыванием заключенных в темнице. из которых то тот, то другой требуются к суду и окончательному приговору. Праведные представят свои правды, как жертву тучную пред престол судьи, а мы, грешные, принесем туда хотя покаяние и слезы. Укоряйте себя, укоряйте свое немощное произволение, пишет отец Игнатий, потому что сила произволения и в немощных производит великое. В обвинении себя найдете утешение. Обвините себя и осудите себя, а Бог вас оправдает и помилует. Невозможно быть Христовым без креста. Еже есть, говорится при пострижении в монашество, готову присно быти к подъятию всякой скорби, которую промыслитель нам попустит, пишет отец Игнатий. И в другом письме: верою переноситесь через волны иноческого моря. Волны его — многоразличные скорби, попускаемые Божиим промыслом для спасения нашего, воздвигаемые собственными нашими немощами и врагом нашим, дьяволом. И как один из главных итогов этой многолетней переписки: надобно в основание жительства своего положить постоянное самоукорение. Встреча святителя Игнатия с теми духовными чадами, которые жили не в его монастыре, были редкими. Раз в полгода, год, а то и в два. «Давно не видимся друг с другом», — пишет он одному иноку, «но беседуем лицом к лицу. Пишем друг к другу не часто, а сближаемся более и более. Вот плод учения Христова. Как утешительно перекликаются со мною многие души среди таинственной ночи мира сего, с различных стран своих», — говорит отец Игнатий в другом письме. «Иная с одра болезни, другая из изгнания, иная с берегу Волхова, иная с берегу Двины, иная с поля Бородинского, иная из хижины, иная из дворца царского, душа, где бы она ни была поставлена, если не убита ни чувствием, везде ощущает нужду в Слове Божьем, везде падение гнетет ее, давит». Некоторым из чад своих отец Игнатий посылает и написанные им сочинения, глубокие духовные наставления, которые теперь доступны всем нам, доступны по большей части, хотя не исполнением, а только чтением. В 1844 году появилось его «Слово о страхе Божием и о любви Божией». Он здесь настойчиво указывает на неугодное Господу состояние души, принимающей плотские, кровяные чувства за духовные. Конечно, это обращено к людям, уже прошедшим определенную часть духовного пути и более к монашествующим, но теоретически суть этого слова совершенно ясна. Служение человека Богу, законоположенное Богом, ясно и просто, пишет отец Игнатий. Но мы сделались так сложны и лукавы, так чужды духовного разума, что нуждаемся в тщательнейшем руководстве и наставлении для правильного и благоугодного служения Богу. Святитель Игнатий верен своему правилу всякую свою мысль подкреплять суждением святых отцов. Так и в этом слове мы видим цитаты из Священного Писания, из творений святых Исаака Сирина, особенно ценившегося им, Нила Сорского, Кассиана Римлянина, Авва Дорофея, Макария Великого и других египетских аскетов, Георгия Затворника, Каллиста и Игнатия Ксанфополов и из Добротолюбия. Живость и теплота этой статьи, как, впрочем, и других его работ, нисколько не страдают от обилия цитат. Она читается легко. Трудность возникает в другом, в исполнении указанного. На вершине духовного делания находится имеющий страх Божий и любовь к Богу. «Бог, — пишет отец Игнатий, — требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным божественную благодатью. Любовь к Богу есть дар Божий. Она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святаго Духа. Напротив того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных свойств, находится в греховном повреждении, объемлющем весь род человеческий, все существо каждого человека. Тщетно будем стремиться к служению Богу, к соединению с Богом этой любовью. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразное заблуждение, оканчивается повреждением и гибелью души. Состояние прелести и самообольщения от демонов — это любовь от человека, а Божья. Единый истинный признак достижения любви, пишет святитель Игнатий, данный нам самим Святым Духом, есть явное присутствие в нас Святаго Духа. Тот, кто не соделался храмом Святаго Духа, да не льстит себе, да не обманывает себя. Он не может быть обителью любви, он чужд ее. В кого нисходит Святый Дух, в том является его свойство — любовь. Кто стяжет любовь, тот вместе с этим облекается в самого Бога, сказал святый Исаак Сирский. Может быть, на это возразят. Мы христиане, мы обновлены святым крещением. Так. Но благодатное состояние обновления нуждается в поддержании жительством по евангельским заповедям. Не поддерживающий приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповедям утрачивает приобретенное. Каков же путь к любви? Как приготовить место в сердце для приятия ее? Покаянием, приобретением духовного дара, страха Божия. Страх очищает человека, предуготовляет для любви. Мы бываем рабами для того, чтобы законно соделаться чадами. По мере очищения покаянием начинаем ощущать присутствие Божие. От ощущения присутствия Божия является святое ощущение страха, высоко и вожделенно ощущение страха Божия. При действии его часто ум притупляет свои очи, пристает произносить слова, плодить мысли благоговейным молчанием, превысшим слова, выражает сознание своего ничтожества. «Кто исполняет волю Божию из-за страха мук, — говорится далее, — тот еще новоначальный. Другой же исполняет волю Божию из-за самой любви к Богу, боится отпасть, боится лишиться ее. Исполнение заповеди Спасителя — единственный признак любви к Богу, принимаемый Спасителем. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаянием вводится христианин сперва в страх Божий, потом в божественную любовь. Святитель Игнатий приводит слова Исаака Сирина: «Покаяние есть вторая благодать». А в покаянии совмещаются самоукорение, терпение, низложение своего «я», ненависть к греху, все, что делает монаха монахом, также и мирянина, как бы иноком в миру. Деятельность отца Игнатия как настоятеля и наставника не ослабевает, но недуги его становятся все более серьезными. «Мое здоровье становится очень слабо», пишет он сестре своей Елизавете Александровне в январе 1846 года. «Нынешнюю зиму почти постоянно хвораю. Петербургский климат, особливо морские ветры, действуют на мои нервы очень сильно и вредно. Пора бы убираться в какой-нибудь тихий уголок, где климат более способствует нашей монашеской жизни. При усилившейся болезненности я стал очень тих и невзыскателен, а потому должность начальника делается мне не по характеру. За счастье бы счел, если б Господь даровал окончить жизнь где-нибудь в смиренной доле между ели и сосен, не отказываясь от дубов и прочих деревьев, внимая своему и спасению тех близких, которые со мною в любви ради Бога, пишет он ей же. Всю почти зиму 1845-46 года отец Игнатий не выходил из кельи. Его мучила лихорадка с испариной, головные боли, опухание и боль в ногах. При малейшей неосторожности он простужался. Его кельи были сделаны тройные рамы, часто протапливалась печь, и при этом он надевал еще толстый подрясник и валенки, но всю эту зиму перемогаясь и благодаря Господа, он писал, используя для этого каждую свободную минуту. Он писал очень аккуратным и красивым почерком в тетрадях, складывая их штабелетчиком на этажерке возле письменного стола, за которым он сидел в старом кожаном кресле. В эту зиму он составлял книгу под названием «Мой дар друзьям моим». Позднее он писал своей духовной дочери Софии Ивановне Снесаревой, писательнице, посылая ей одну из статей этого сборника «Чашу Христову», что в этих сочинениях образ изложения, наружная форма, самый слог может быть новость в духовной русской литературе. «Мне хочется, чтобы книга моя была другом, всегда утешительным, никогда не обременительным. Читатель найдет везде начало, везде конец. Хочу, чтобы книга удобно приступна была каждому, как друг, и чтобы гордый ум смиряла высотою истин и глубиною чувств». Действительно, у нас еще не было тогда такой духовной прозы. Здесь выдержки из Священного Писания и святых отцов, подкрепляющие богословскую и аскетическую мысль автора, они как бы вделаны в духовную лирическую раму почти поэтического звучания. Это придает речи особенную убедительность и задушевность. Однако этот жанр не святитель Игнатий придумал. Верный себе в следовании во всем святым отцам, он и здесь следует опыту святителя Григория Богослова, который стихотворения, переводившиеся у нас только прозой, поражают именно соединением мудрого аскетизма с задушевностью, а кроме того, необычностью и красотой оборотов речи. Они не затерты подражаниями, слишком трудно им подражать, и дышат свежестью и новизной, хотя это и древность, IV век. Святитель Игнатий, ученик Григория Богослова, хотя и не мерной речью, то есть не стихами, а прозой, продолжил дело великого учителя церкви. Кому известны изданные на русском языке творения Григория Богослова, тот поймет, в чем тут дело. В таком духе написаны святителем Игнатием великолепные миниатюры: «Сад во время зимы», «Дума на берегу моря», «Кладбище», «Роса», «Житейское море», «Совесть», «Совещание души с умом», «Странник», а также и более крупные сочинения: «Посещение Валаамского монастыря», «Иосиф», «Плач инока» и «Плач мой». Это, однако, не значит, что черты духовной поэзии не отразились и в многочисленных словах и поучениях святителя Игнатия, обращенных в основном к монахам. «Чаша Христова» — как бы духовная поэма о скорбях, страданиях. Они и есть эта чаша, которая доставляет на земле причастникам свое участие в благодатном Царстве Христовом, приготовляет для них на небе престолы вечной славы. Все мы безответны пред чашею Христовою. Никто не может жаловаться на нее, отказываться от нее, потому что заповедавший вкушение ее сам прежде всех испил ее. Горька чаша. При одном взоре на нее теряются все человеческие соображения. Замени соображение верою и выпей мужественно горькую чашу, ее подает тебе Отец Всеблагий и Премудрый. Эта чаша спасения — дар Божий. Если чаша кажется тебе невыносимою, смертоносною, пишет отец Игнатий, этим она обличает тебя. Называясь Христовым, ты не Христов. Заканчивается эта маленькая, но очень содержательная вещь, может быть, и неожиданная для кого-то мыслью. Чаша Христова, то есть скорби во спасение, на самом деле не скорбь, а радость. А настоящая — это скорбь для человека, другое. Вот что — отчуждение от Бога.

0: временных беспредельную вечную свою милость. Трудно человеку, лишенному веры в Бога или маловерному, представить себе такое. Страдание — благо, радость, если смиряешься, принимаешь его ради спасения во Христе. Поэтому так труден путь к истинной вере не только для мирян, но и для иноков.
1: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача, посвященная памяти святых Бориса и Глеба. У микрофона Нина Жирве. Наверное, совершенно особое место среди всех русских святых занимают эти юные князья-страстотерпцы. Они были первыми русскими святыми, канонизированными и почитаемыми на Руси уже в том веке, когда жили и когда мученически умерли. Страстотерпцы Борис и Глеб являлись жертвами властолюбия своего брата святополка Окаянного. Они были причислены к лику святых в 70-е годы XI столетия и вошли в народное сознание как небесные покровители, предстатели русской земли, ее защитники, хранители единства, целители различных человеческих недугов. Древние повествования о Борисе и Глебе рассказывают, что князь Владимир посадил сыновей своих на княжение в разных городах. Святополка в Пинске, Ярослава в Новгороде, Бориса в Ростове, Глеба в Муроме. Когда пришло Владимиру Святому умирать, и лежал он в недуге, Русь стали тревожить печенеги, и князь послал против них пришедшего в Киев Бориса. В отсутствие сына Владимир умер. Это произошло, согласно летописи, в 1015 году. До Бориса дошла печальная весть, усугубленная еще тем, что святополк, старший из сыновей Владимира, стремясь, очевидно, на какое-то время скрыть смерть отца, не воздал ему должных почестей. Завернув в ковер, спустил он тело отца из дома и затем тайно отвез его в храм. Предаваясь печали по отцу, Борис размышлял, что обратиться с ней должен был бы он к старшему брату, святополку, занявшему отцовский престол. Борис чувствовал, что брат печется о мирской суете и власти и, возможно, замышляет его убийство. Но, подумав так, Борис решил: «Не воспротивлюсь я этому убийству, ибо, как написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавижу, тот лжец». И, вспомнив еще слова Писания: «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх», отправился Борис к старшему брату, решив сказать ему: «Будь мне отцом, ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин мой?» В пути печален Борис, вспоминающий о смерти отца, размышляющий о суете жизни. И видевшие его оплакивали юность его и его красоту духовную и телесную, жалея блаженного, который был правдив и щедр, тих, кроток и смиренен, всех жалел и всем помогал. Севший на княжение в Киеве святополк принимает по внушению дьявола решение убить Бориса и посылает к нему убийц. А Бориса в это же время начинают уговаривать его приближенные пойти и воссесть на отчий престол, ведь у него в руках все воины, с которыми он ходил на печенегов. На это Борис отвечает, что не поднимет он руки на брата своего. После сего дружина покидает его, и с ним остаются лишь ближайшие слуги-отроки. Вскоре Борису становится известно о задуманном святополком убийстве. По одной версии он видит пророческий сон. Тогда Борис призывает свой шатер священника и вместе с ним сначала поет вечернюю, а затем за утреннюю. Он молится Иисусу Христу, принявшему добровольное страдание, сподобить его тому.

мужа. За этим занятием застает Бориса убийцы. Еще раз вспомнив о том, что совершенная любовь изгоняет страх, встречает князь убийц, безжалостно поразивших его мечом. Убит был и его верный отрок, венгр Георгий. Тайно отвезли убийцы тело князя в Вышгород и там погребли его. На этом убийстве не останавливается окаянный Святополк и решает погубить младшего брата Глеба. Он посылает Глебу, еще не знавшему о смерти отца, письмо, что отец тяжело болен и зовет его к себе. Глеб отправляется в путь, но четвертый брат Ярослав предупреждает его об обмане, сообщает ему о смерти отца и убийстве Бориса. Совсем юный, почти мальчик, Глеб предается отчаянию, оплакивает отца и брата. Но затем, обращаясь к умершему брату, говорит: «Если твои молитвы доходят до Господа, помолись о моей печали, чтобы и я сподобился такое же мученичество принять и быть вместе с тобою, а не на этом суетном свете». Размышляя так, Глеб плыл в ладье по реке Смедыни, и в это время навстречу ему в другой ладье появились убийцы. Они перепрыгнули к нему, сверкая оружием, и юный князь понял, что они замышляют. С трогательной мольбой о пощаде, спрашивая их, что сделал он брату своему, обращается к ним Глеб. Он просит их пощадить колос еще не созревший, соком беззлобия налитый. Когда же увидел Глеб, что они неумолимы, стал молиться об отце, госпоже своей матери, брате Борисе, брате Ярославе и, подтверждая свою великую беззлобность, о брате-враге Святополке, о его спасении. Затем вспоминает он слова Господа, что за имя мое преданы будут братьями и родичами, и вручает ему свою душу. Тогда подосланный Святополком окаянный Галисер приказал его зарезать без промедления, и повар Торчин, схватив нож, зарезал блаженного, как невинного агнца. Тело Глеба убийцы бросили в пустынном месте между двумя колодами. Долго о нем никто не знал. Но иногда в этом месте видели зажженные свечи, слышали церковное пение. И только через много лет, услышавший об этом Ярослав, изгнавший Святополка и княживший в Киеве, послал священников разузнать, в чем дело. Они нашли нетленное и не почерневшее тело Глеба и похоронили его вместе с братом в Вышгороде. А на могиле их происходили чудеса и исцеления. Приняв христианство, глубоко восприняла Русь его идеи. Меньше чем через 2 века после крещения увидела она подвиг смирения в добровольно принятой смерти юных князей. Подвиг особенно великий, потому что идут на него прекрасные и сильные воины, имеющие в своем подчинении других воинов. А ведь воинская, княжеская, феодальная доблесть понимались как противостояние в бою, как победа над врагом. Юные воины обретают подлинную доблесть, подлинное бесстрашие, так как совершенная любовь не знает страха. Исполненные этой любви, они не только добровольно и спокойно принимают смерть, но и прощают убийцы и молятся за него. Древние сказания о Борисе и Глебе утверждают, что сами братья сознательно стремились уподобиться в добровольном страдании Иисусу Христу, умирали, чтобы жить по его заповедям. Как и древние мученики, приняли они смерть. И если древние мученики своей смертью во время гонений платили за само право исповедовать христианство, то гибель Бориса и Глеба, как предстает она в посвященных им произведениях, свидетельствует, что самоотвержение подвига требует и само подлинное исповедание христианства, то есть жизнь по тем новым законам, которые указало оно людям. Святым Борису и Глебу посвящен целый цикл произведений. Это летописная повесть об убиении Борисове, помещенная в повести временных лет. Также это анонимное сказание и страсти похвала святым мученикам Борису и Глебу. К этому сказанию примыкает и другое – сказание чудес святых страстотерпцев Христовых Романа и Давыда. Это христианские имена Бориса и Глеба.
Еще один источник наших знаний о Борисе и Глебе – это чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. Это последнее написано преподобным Нестором, составителем самой известной первой редакции «Повести временных лет». Также до нас дошли краткие проложные жития, паримийные чтения, включенные в богослужебные книги, похвальные слова и церковные службы. Среди этих произведений наибольшей популярностью пользовалось анонимное сказание. Оно дошло до нас в 170 списках. И теперь оно поражает читателя драматизмом и лиризмом повествования. Все внимание в сказании сосредоточено на злодейском убийстве ни в чем не повинных братьев, которые свято соблюдают долг послушания младших братьев старшему, ставшему им в отца место. Они руководствуются христианской заповедью «непротивление злу насилием». Им жаль, особенно Глебу, расставаться со своей цветущей юной жизнью, но кроткие и смиренные они идут на гибель не только ради торжества христианской идеи, ведь убийца Святополк тоже христианин, сколько ради политической идеи родового старшинства, безропотного подчинения младших старшему в роде для сохранения единства русской земли. Так христианские начала и политические идеи соединяются воедино. Кроткие и незлобивые братья противопоставлены в сказании второму Каину, злобному властолюбивому Святополку, которому уже современники дали это прозвище «окаянный». Все симпатии читателей на стороне жертв злодейства. Этой жертвой становится и верный слуга Бориса, отрок Георгий, угрин, то есть венгр. Пытаясь спасти Бориса, он собственным телом прикрывает его. Но немилостивые убийцы пронзают и его, и Бориса мечами. Не в силах снять с шеи отрока золотую гривну, подарок Бориса, они отрубают ему голову. Борис и Глеб предстают в сознании средневекового человека земными ангелами и небесными людьми, идеалом братолюбия, христианской кротости и смирения. После своей смерти они становятся небесными покровителями русской земли, ее забралами и утверждением. Сказание чудес Романа и Давыда любопытно своими подробностями быта древнерусского общества. Отсюда мы узнаем многое, чего не дают другие источники наших сведений о Древней Руси. Эти подробности быта, связанные с несправедливостью княжеского суда и содержанием заключенных, положением рабов, характером их взаимоотношений с господами, общественным бытом ремесленных корпораций, почитанием гробниц святых и настороженным отношением к культу русских страстотерпцев, митрополита Грека, содержится именно в этом сказании чудес. Чтение о житии написано Нестором по канонам византийского жития. В отличие от анонимного автора сказания, сосредоточившего внимание на описании подробностей злодейского убийства братьев, Нестор дает полную биографию страстотерпцев от их рождения, благочестивого детства до их трагической гибели. Он включает в состав жития описание посмертных чудес и завершает повествование похвалой. Нестор опускает конкретные подробности, связанные с убийством братьев, снимает драматическую напряженность повествования. Борис и Глеб у Нестора безо всяких колебаний и сомнений совершают свой мученический подвиг, стремясь удостоиться неувидаемых мученических венцов. На первый план в чтении выдвигаются обобщенно-философская мысль торжества христианского смирения над дьявольской гордыней, ведущей к розни и братоубийству. Утверждается красота, братолюбие, мира и согласия. Дни памяти святых страстотерпцев были установлены еще в древности. 24 июля или 6 августа – память убиения Бориса. 5 или 18 сентября – память убиения Глеба. Но главным праздником памяти Бориса и Глеба
было 2 или 15 мая, перенесение мощей мучеников. Первая и третья даты вошли и в народный земледельческий календарь. Так, 2-15 мая в народе называют Соловьиным днем, днем прилета соловьев и началом посевов. Борис и Глеб сеют хлеб. Этот день также именовали Барыш-день, очевидно, по созвучию слов Барыш и Борис, и купцы в этот день старались что-либо выгодно купить или продать. На летнего Бориса 24 июля 6 августа поспевает хлеб, и в народе бытует поговорка «Борис и Глеб дозревают хлеб». Наш сегодняшний разговор, посвященный Борису и Глебу, конечно, невозможен без еще целого ряда моментов, связанных непосредственно с почитанием Бориса и Глеба, изображением этих святых и храмами, построенными в честь и в память их. Подвиг своей мученической смерти Борис и Глеб совершили в 1015 году, а почитание их началось уже во второй половине XI века. Они были прославлены потомками Ярослава в 70-е годы и стали первыми русскими святыми, канонизированными православной церковью. Их подвиг широко прославился в христианском мире. Их чтили в тогдашнем центре Константинополя. Икона Бориса и Глеба была в Константинопольской Софии. Житие Бориса и Глеба было включено даже в армянские минеи. Прославляя святых, посвященное им сказание говорит, что стали они помощниками людей всех земель. И одновременно в этом же произведении мы находим такое обращение к Борису и Глебу. «Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте Отечество, где прожили свою земную жизнь. Вам дана благодать, молитесь за нас. Вас ведь Бог поставил перед собой заступниками и ходатаями за нас». И во все века святые воины Борис и Глеб почитались как обоюдоострый меч, защищающий Русь от междоусобных раздоров и неприятельского меча, от голода и озлобления, от всякой беды. Достаточно вспомнить события 1240 года, ведь перед Невской битвой Александру Ярославичу, молодому новгородскому князю, было явление именно этих князей, которые объявили о своей помощи и фактически благословили его на победу над шведскими феодалами. С именем Бориса и Глеба связано и имя князя Андрея Боголюбского, который тоже являлся в определенном смысле преемником этих святых. Во всяком случае, его подвиг, мученическая смерть, также прославлен был в русской церкви как подвиг страстотерпца. Иконы святых Бориса и Глеба появляются на Руси одновременно с их почитанием. Образы братьев-страстотерпцев, защитников Руси, создавали мастера всех входящих в русские земли областей. Для собора города Коломны, входившего в состав Московского княжества, в XIV веке была написана, дошедшая до наших дней, житийная икона святых Бориса и Глеба. Она сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее. Стоящими в полный рост представлены на ней святые братья. Людей, живших в родной стране, изображает мастер, и живая конкретная память о них чувствуется в созданных им образах. Очевидно, к иконам, созданным тогда, когда свежи еще были воспоминания о Борисе и Глебе, восходят их черты. По-славянски очень мягки лица обоих братьев. Бородат, немного скуласт, большеглазый Борис, о котором и в житии было сказано, бяша лицом кругл, отчима добр и весел, и ус молодой имел. И совсем юн, без бород, Глеб с характерным овальным лицом. Точно передает художник и хорошо ему знакомый княжеский костюм, отороченные мехом шапки, алые корзна, верхнюю одежду, подпоясанные зеленые кафтаны, алые сапожки, воинские атрибуты, черные длинные мечи с белыми рукоятями в руках князей. Знаменательно глубоко раскрывает мастер то, что чтила в святых братьях родная страна. Их мягкие от природы лики кроткие и ясны. Они выражают беззаветную готовность к страданию
и рожденную этой готовностью полную отрешенность от всего суетного и земного. Вокруг стоящих князей широкую раму образуют житийные клейма. Точно и кратко обозначает в них мастер место действия. Легкими горками поднимается земля, в виде башенок стоят на ней княжеские палаты, белый шатер указывает место убийства Бориса, между горок синеет вода, река Смедынь, на которой убили Глеба. А церковь означает место погребения князей в монастыре в Вышгороде. Точно и ясно, изображая лишь самую их суть, передает мастер действия персонажей, облаченных в зеленые, алые, белые одежды. И благодаря этой ясности и краткости в 16 клеймах композициях рассказывается история убиения, в котором убитые братья обрели благодать, а убийца, святополк, гибель. Гусарской Третьяковской галерее принадлежит еще одна икона святых Бориса и Глеба, написанная также в XIV столетии, очевидно, мастером Псковичом. Художник избирает распространенный способ изображения святых братьев. Бывшие в земной жизни князьями-воинами, они изображены здесь в княжеских одеждах глубокого оранжевого зеленого цвета, едущими на конях. Развиваются воинские стяги в их руках, мощны черные и рыжие кони под ними. Но не воинской доблестью одушевлены их наполненные вспышками света лики. Прозрение неведомого и спокойная кроткая готовность к нему лежит на лице Бориса. Теми же чувствами исполняется, черпает их у брата, повернувшегося к нему, юный Глеб. Торжественно, без всякого усилия, восседают они на конях, таинственно, над вершинами зелено-золотистых горок, над земной твердью совершают свой путь святые братья, путь, который благословляет изображенный справа в небесном сегменте Иисус Христос. Бесстрашными воинами, но воинами, утратившими в совершенной любви свой страх, предстают Борис и Глеб. Они изображены исполненными той присущей им духовной силы, на которую, моля их о защите, веками уповала Русь. Образы святых Бориса и Глеба в древнерусском искусстве и в дальнейшем отвечали тем представлениям о них, которые несло древнее предание и которые глубоко усвоил и осознал народ. В новгородской иконописи мы тоже встречаем неоднократно изображение Бориса и Глеба, и иконы в рост, и изображение князей на конях, и житийные изображения. Ведь храм Бориса и Глеба на торговой стороне Новгорода в Плотницком конце появился достаточно рано. По летописи основания его связывают с XII веком, но первоначально деревянный храм уже в XIV веке был заменен каменным. Очень интересная статистика, если можно так сказать, храмов, посвященных Борису и Глебу. К XII веку относятся первые храмы, возведенные в честь этих святых, например, в Кидокше в середине XII века, в Новгороде, как я уже сказала, в Детинце и затем на торговой стороне, в Полоцке церковь Бельчицкого монастыря, в Старой Рязани собор святых Бориса и Глеба, в Смоленске на Смедыне, на том месте, где особенно чтили память Бориса и Глеба, в Чернигове, в Борисполе. И, наконец, к концу XII, начало XIII века относятся основания Борисоглебского монастыря в Торжке и строительство первого храма, посвященного Борису и Глебу, там же. Но если соблюдать точную хронологию, то первый храм во имя святых Бориса и Глеба был заложен, конечно, в Киеве, на Вышгороде, сразу после канонизации святых в 70-е годы XI века. Почитание памяти Бориса и Глеба очень ярко отражается в храмовом строительстве. Так, например, к XIII веку относится церковь Бориса и Глеба в Ростове. К XIV-XV векам относятся Борисоглебские храмы, построенные в Новгороде, Твери. К XVI веку Московская церковь Бориса и Глеба в Кремле. Также к XVI веку относится сооружение Дмитровского Борисоглебского
собора в монастыре одноименного наименования. К началу XVII века относится постройка Борисова городка, и это село Борисово близ Можайска, и главным центром этого городка тоже становится храм, возведенный во имя Бориса и Глеба. Это строительство осуществлялось под руководством Бориса Годунова, который чтил святого Бориса как своего небесного покровителя. Также в истории русского храмостроительства большой интерес представляет еще один Борисоглебский храм, возведенный во второй половине XVI века в древнем городе Старицы. Я уже не говорю о предельных храмах, которые также посвящены были Борису и Глебу в разных землях Руси. Таким образом, мы можем говорить об очень глубоком, серьезном, многовековом почитании первых прославленных на Руси святых в нашей памяти. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная памяти святых Бориса и Глеба, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвая.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В Ставрополе прошли торжества, посвященные первому празднованию Собора Святых Ставропольской Митрополии. В Минске состоялся международный молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 14 мая в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода с кратким приветствием, после чего Синод приступил к работе согласно повестке дня. 13 мая, в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, небесного покровителя Северного Кавказа и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии, в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя была совершена праздничная божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл. За богослужение митрополит Кирилл со служения архипастыри и духовенству совершил чин прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии. После чтения выписки из журнала номер 69 Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 июля 2025 года митрополит Кирилл осенил иконой молящихся. Затем образ святых был положен на середину храма для поклонения верующих. По заамвонной молитве митрополит Кирилл со служения архипастыри и духовенства возглавил славление перед иконой Собора Святых Ставропольской Митрополии. Со словами поздравления к митрополиту Кириллу обратился митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. От имени духовенства Ставропольской епархии митрополита Кирилла с праздником поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Митрополит Кирилл поблагодарил присутствующих за поздравления и обратился к молящимся со словом, в котором поздравил участников богослужения с первым празднованием Собора Святых Ставропольской Митрополии. Всем верующим были розданы иконки Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 мая в духовно-просветительском центре «Ковчег» Елисаветинского монастыря города Минска состоялось торжественное открытие международного молодежного форума «Смысл. Жизнь. Будущее». Форум направлен на объединение усилий государства, церкви и общества в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных семейных ценностей среди молодых людей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, преемственность поколений, здоровый образ жизни, достижение общественной стабильности и прогресса. Организаторами форума выступили благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский экзархат и Государственное учреждение образования Республиканский институт высшей школы. В форуме приняли участие более 200 человек. Торжественное открытие возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин при участии представителей законодательной и исполнительной власти общественных и молодежных объединений Республики Беларусь. Митрополит Вениамин подчеркнул, что хотя молодежь живет в новых условиях и говорить с ней необходимо на понятном ей языке, сама природа человека остается неизменной, а его душа, запросы и ценности составляют надежный фундамент, на котором можно строить добрую и осмысленную жизнь современного человека. И последнее сообщение. Доля россиян, называющих себя православными, снизилась с 78% до 65% с 2011 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомости и приводит данные опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Согласно их исследованию, 65% россиян считают себя православными, 16% не относят себя ни к какому вероисповеданию, еще 6% придерживаются атеистических взглядов. Доля православных, по данным газеты, уменьшается. Так, по результатам опросов университета за 2011 год, среди респондентов было 78% православных верующих, 2% атеистов и 11% россиян, не относивших себя к какой-либо религии. Кроме того, по данным на 2026 год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий, 32%, никогда не принимают участие в религиозных службах. Разница с 2011 годом, отмечает издание, незначительная. В богослужениях никогда не участвовали 28% россиян. Всего сейчас 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. 15 лет назад их было 28%.
Исследование проводилось социологами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета на основании опроса 1501 человека в возрасте от 18 и старше лет в феврале и марте 2026 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию заключительную часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке».
2: Давайте обратимся к поздней романтике, к Чайковскому. Вообще говоря, Чайковский был, конечно, традиционно православно воспитанным молодым человеком, и впоследствии тоже. Человек с очень трагической, как и Бетховен, судьбой. Вот как это удивительно, многие такие гении, а у них такая трагическая судьба, личная судьба. Конечно, Бетховен был знаменит, конечно, была масса восторженных его поклонников, но что ему до этого, если он был глухой? Это же великое несчастье, но он слышал Бога. А у Чайковского свои были заботы. Он тоже пользовался колоссальнейшим успехом и здесь, и за границей, особенно после первого фортепиано, после «Спящей красавицы за границей», после «Щелкунчика» уж тем более. Но несчастный человек, конечно, был, мы все знаем его судьбу, а об этом говорить не будем. И все это отражается постепенно в его музыке. Музыка, конечно, не прямо религиозная, хотя у него больше, чем у Бетховена, церковных сочинений, не так уж много. Но у него есть литургия, у него есть всеночное бдение, у него есть кое-какие песнопения. Он очень любит православие, конечно, очень любит богослужение. Вот он пишет в своих письмах: «Ежечасно, ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него, при моем малодушии, способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, а он ведь пытался кончить с собой. Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его?» Я могу цитировать очень много его таких личных высказываний в его письмах, замечательных. Вообще, навыки церковного пения и регентства он получил еще в молодости, когда он учился в училище правоведения здесь, в Петербурге. Когда ему было 14 лет, он пел в хоре партию альта, в трио «Да исправится молитва моя». Но религиозных произведений, как мы знаем, он сочинил не так уж много, хотя церковную музыку иногда использовал. Ну вот давайте посмотрим его торжественную увертюру начала. Наверняка вы ее все знаете.

исполняя у нас здесь, я ни разу не слышал в отечественных исполнениях начало это. Это исполняет американский хор, поэтому мы слышим и «Дару державе сей», то есть это Соединенные Штаты. Но там почему-то исполняют целиком, у нас всегда это начало исключают.

Это начало увертюры 1812 года. Когда мы слушаем Чайковского, мы видим очень много светлого и в его мелодиях. Конечно, это мелодист гениальнейший был. И некоторые его произведения, вы знаете, хотя они не носят церковного характера, но они были написаны к церковным праздникам. Они были заказаны, может быть, свыше, потому что его любил император Александр III, и вот заказы поступали оттуда, с самого верха. Ну, например, балет «Спящая красавица». Ну, казалось бы, фантастический сюжет, сказка Шарля Перро, французский сюжет. Хотя, в общем-то, сюжет, конечно, архетипический для любого фольклора, не только для фольклора, но и для любого религиозного сознания. Сейчас я поясню, в чем дело. Недаром этот сюжет для этого балета был заказан Чайковскому к празднику Светлого Христова Воскресения, празднику Пасхи. И именно в праздник Пасхи было первое исполнение. После этого Чайковского вынесли на руках из театра и несли вот на руках по улицам. Настолько понравилось. Но ведь подумайте о том. Помните сюжет «Спящей красавицы», конечно, да? Родилась девочка, принцесса, и на ее крестины папа и мама, король и королева, приглашают фей, которые каждая приносит ей какой-то дар. Конечно, это символы, христианские символы. Во время крещения каждому человеку, крещаемому, преподносится божественный дар. Утверждаемые через меру помазания, харизма та или иначе. Ну вот здесь, как некогда в Древней Греции, вот эти хариты, харисы, благодати небесные спускались к новорожденному, и каждая приносила что-то, свой дар. Также и здесь уже, конечно, не благодати, а вот эти феи какие-то, да, средневековые, приносят свои дары. Но одну фею забыли пригласить, фею Карабос, и она пришла, а точнее приехала в коляске, запряженной какими-то крысами, и хотела принести ее дар, поскольку она была отринута, ее дар этой принцессе, то есть смерть. Но милостью Божией все-таки принцесса защищается, и вместо смерти на нее насылается, когда ей исполнится 16 лет, на нее насылается порча, сон на 100 лет. Вот сон. Сон, смерть, собственно, смерть. Но смерть-то временная. Помните, у апостола Павла, он очень не любит говорить об умерших. Хотя в нашем переводе переводится в синодальном «помните об умерших», да, но это не так, ведь у него уже появляется слово «усопшие». Впервые в истории вместо смерти говорится о сне. Это в посланиях апостола Павла. И здесь сон символизирует такую смерть, потому что сон все-таки временный, после сна наступает пробуждение. И как наступает пробуждение? Ну, через любовь, разумеется. Вот появляется прекрасный принц, который целует ее. Вот тут, конечно, символ воскресения. Пасхальный праздник, пасхальный балет, пасхальная музыка. Все мы помним эти прекрасные звуки, радостные и просветленные.

Несколько иной характер носит другая музыка, тоже симфоническая музыка, написанная к балету, написанная по заказу к Рождеству. Ну, все вы догадываетесь, что это такое. Щелкунчик, конечно, Щелкунчик. Щелкунчик – это, конечно, удивительная музыка. Ведь три последние, пожалуй, вещи написал Петр Ильич Чайковский перед своей несчастной кончиной. Это «Пиковая дама», мрачная, великолепная совершенно опера, но ужасная, иногда дрожь пробирает от этого ужаса, от кошмара, вот эти звуки трех карт, или, помните, появление этой старухи. Это ужасно, конечно. Мрачная вещь, хотя и гениальная. Вот такое настроение было у человека. Затем появляется некое просветление, проблеск в виде Щелкунчика. Это предпоследняя вещь, да? Щелкунчик. Хотя и здесь мрака больше, чем достаточно. Хотя бы уже потому, что он взял этот сюжет. Ну, одно дело, довольно просветленный сценарий либретто уже вот на нашей сцене, и другое дело, источник этого либретто, источник этого балета. А что послужило источником? Сказка Эрнста Теодора Гофмана «Нускнака». Щелкунчик страшный, в общем-то, как все у Гофмана, мрачно и страшно. И отчасти это переносится и сюда, в балет. Ну, после знаменитой увертюры здесь появляются два как бы основных момента, которые будут противостоять друг другу в этой музыке. Все переносится в сказочный мир, конечно, в сказочно-детский мир, детское Рождество. Вот как оно воспринимается ребенком: елка, куклы, конфеты и так далее, и так далее. Но за всем этим стоит, как за всякой сказка ложь, да в ней намек. Вот рост елки. Елка устремляется к небесам, но ведь она пробирается сквозь вьюгу, метель, пургу, сквозь лед. И вот эти два мотива: растущая елка и холод и позвякивание льдинок определяют вот начало этого балета после увертюры. Но после начала, после раздачи подарка, после всех этих проказ и забав детских, все отвои разводятся ко сну. Вы помните, там Щелкунчика поломали несчастного, потом исцелили, перевязали там как-то тряпочками. И вот теперь, взяв эту куклу, девочка Маша, главная героиня этого балета, отправляется ко сну. И вот она спит. Вот она уходит ко сну. И начинается, собственно, начинается символическая сказка. Потому что во сне сказка. Это подбираются злые дни, мыши.

И вот после 12 часов, вот тут и развернется все. Тут развернется трагедия, трагедия. Вот, с одной стороны, благодать елки, которая устремляется к небесам, но злыдни-то хотят отнять благодать. А что за благодать? А благодать была простая, кукла, какие-то конфеты подаренные, да? Вот хотя бы вот это. Конфеты надо мышам съесть. Они хотят отнять все это. Ну, что делать? Тут битва начинается, битва. Щелкунчик начинает биться, собирает армию, звучат трубы, военные пушки гремят. Ну, пушки стреляют, конечно, этими дрожже. Вот, мышей пугают, звучат барабаны. Но мыши побеждают. Ну, что делать? Ну, что делать? Армия кукол отступает. Ведь подумайте, куклы во сне, они люди, а люди во сне – это для кукол уже как боги. Вот Маша, она же ведь хозяйка, она госпожа всех этих кукол, она спасает их. Она не может смотреть на то, как истребляется все ее достояние. И она снимает тапочку и кидает в этих мышей. Победа, победа, спасение, которое ведет к апофеозу, можно успокоиться. И теперь уже зима не страшна, она убаюкивает. Вначале зима была такая суровая, с метелью, со льдом. Здесь тоже лед. Но все убаюкивает, все спокойно. Зло уже не страшно. Это снежинки поют. А что дальше-то? Что дальше? Конечно, поскольку зло побеждено, открывается путь. Открывается путь в Конфетенбург. Ну, в других переводах или таких, в других редакциях Конфитюренбург. Вот. Ну, конечно, это Царствие Божие. И там все прекрасно. Там волшебство. И вот и это Маша и Щелкунчик, уже такой превратившийся в прекрасного принца, они отправляются в лодки из ореховой скорлупы туда, в Конфетенбург. И вот там уже нет мертвых кукол, там все живое, и все оживают, и идет великолепный каскад танцев. Сначала танец шоколада, это испанский, потом танец кофе, это арабский, потом танец чая, это китайский, потом танец пряников, это трипак русский, потом танец пастилы французский. Чайковский использует потрясающе. Вообще это было характерно для русской музыки того времени. Хватит этих снежинок. Помните этот танец «Дрожжей» великолепный с использованием челесто, то есть небесного инструмента. Впервые Чайковский использовал в оркестре челесто, чтобы изобразить что-то небесно-неизобразимое.

Ну, кончается апофеозом, конечно. Но на что я хотел обратить внимание? Имперский характер. Как вот «Спящий красавец», то же самое можно сказать о «Лебедином озере». И особенно здесь, в «Щелкунчике». Ведь вы посмотрите, звучат мелодии и появляются как бы персоны из разных народов земли. Тут тебе и арабы, тут и испанцы, и французы. Звучат, в «Щелкунчике» используется масса фольклорных и народных мелодий. Ну, человек, знающий музыку, это чувствует, что здесь немецкие песни, очень много французских песен. А о чем это говорит? Во-первых, о том, что Царство Небесное открыто для всех. Все народы сюда собираются. То же самое в «Спящей красавице». Все эти национальные танцы там появляются, и куклы со всех сторон земли. То же самое, как в книге «Деяния апостолов», когда все народы слышат это Евангелие о Царстве Божьем. А ведь Конфеттенбург – это и есть Царствие Божие. Ну, здесь, в детской интерпретации такой, в романе.

свист, она была в Петербурге, когда исполнялась, он через несколько дней умер. Первая часть полна плача и рыданий, вторая часть молитвенной грусти, опять же, депрессия, третья часть какое-то видение чего-то прекрасного, но далекого, какое-то отдаленное звучание дивного вальса, который уходит в небытие. И, наконец, последняя часть – это страшный и страшный плач. Плач, Боже мой, по что ты меня оставил? Да, это кончилась третья часть, там призыв, судный призыв. И, наконец, вот этот суд Божий идет. И плач на суде. И вот эта длинная, последняя часть, полная тоски и, в конце концов, погружение в беспросветный мрак. Здесь уже нет никаких восторженных, трубных, ликующих звуков бетховенских, последних частей бетховенских симфоний или того же самого Чайковского, как скажем, в его четвертой или в третьей.

Вот, и так. Такой страшный конец. Да. Еще хотелось бы сказать, уже продемонстрировать, ну, что-то такое совсем уже отличное от этой всей романтики. Это Стравинский. Игорь Федорович Стравинский, знаете, он родился в Ораниенбауме в 1882, а умер в Нью-Йорке в 1971, хотя похоронен был, по его завещанию, в Венеции. Вы знаете, что как раз у Стравинского, ну, человек православный, безусловно, хотя вынужденный эмигрировать, и человек совершенно иной новой формации, нежели Чайковский. Сначала человек Серебряного века, но затем уже даже не Серебряного века, а человек модернизма такого. Совершенно гениальный композитор, отразивший в себе все основные черты художественных стилей XX века. Здесь мы найдем все, что угодно. И его можно назвать самым ярким представителем такого вот

неомодернизма или постмодернизма, когда все прошедшие стили используются просто как строительный фундамент для каких-то искусных и искусственных построений новой музыки. В его произведениях мы найдем массу цитат из Баха, из Чайковского, из народного фольклора, из церковной музыки. Это не просто, конечно, цитирование, а просто искусный строительный материал для создания каких-то собственных композиций. Религиозных произведений у него чрезвычайно много, в отличие от Чайковского и от Бетховена. Это множество кантат, множество молитв, песнопений. Здесь есть и месса, здесь есть и использование псалмов. Или, например, одно из его последних произведений – это «Плач Иеремии» на латинском языке, переложенный в длинную такую хоровую и инструментальную композицию, и так далее, и так далее. Человек был лишен национальной языковой среды. Это человек, так сказать, мира Стравинский был, тем более, что и он популярен был во всем мире, уже начиная с парижских сезонов Дягилева. Помните, когда в Париже исполнили впервые «Петрушку», великолепная музыка совершенно, да, и, наконец, этот чудовищный, шокирующий «Весну священную», когда ползала, свистела, ползала, аплодировала, потом все начали драться друг с другом в зале. Это был кошмар, это был шок, но шок, который пиар такой вот через скандал, который принес, конечно, Стравинскому всемирную славу и всемирную известность, и она уже не угасала до самых его последних дней. То есть это был человеком мира, не лишенный, конечно, национальных корней, он до последнего момента писал прекрасно по-русски, его воспоминания, мемуары, его письма, его книги замечательные, и не порывал никогда с русской культурой, но когда речь заходило о, скажем, использовании слова в его произведениях, то ему хотелось бы, чтобы это слово, опять же, было интернационально. Вот империя была интернациональной. Да, тогда вот у Чайковского, скажем, тут все народы мира собираются на сцену. Поразительная вообще. Вот русская сцена, это сцена чисто имперская, где собраны все народы. Вспомните бы Бородина с его этими половецкими плясками. Удивительные вещи. Но теперь-то вот нет империи, уж не считать же Калифорнию, где жил Стравинский, империи. Поэтому он прибегает, так сказать, к духовно-имперскому языку, к латыни. Вот латинский язык чаще всего звучит в его религиозных произведениях. Вот сейчас мы с вами послушаем маленький кусочек из симфонии псалмов.

мы слышим латинский текст. Он использует три псалма. Всего в симфонии три части, это трехчастная симфония, значит, 38-й псалом. «Ты услыши, Господи, молитву мою, моление мое внуши». Молитвы, да? Вторая часть, 39-й псалом. «Терпя, потерпех тебя, Господи, твердо уповал я на Господа». Устроит все классически, как и положено в симфонии. «Услышь, Господи, молитву мою, упование на Господа». И, в конце концов, хвала. Это третья часть, 150-й псалом. «Хвалите Бога во святых его, хвалите Бога в силах его». И так далее. Вот «Лаудаты Доминам», послушайте. Но насколько звучание для нас не соответствует словам. Это удивительно. Это «Лаудаты». «Хвалите, аллилуйя».

0: вот так вот вся часть идет под мерный колокольный звон. Это лаудаты, хвалите, хвалите Господа, аллилуйя. Причем вступают постепенно все инструменты, используются разные музыкальные стили, языки. Здесь как бы разные стили, как музыкальные языки, соединяются все вместе и дают тоже ощущение такой вселенскости. И все это под размеренный звук колокола постепенно растворяется в каком-то в небесно-запредельном аллилуйя, последнем хвалите Господа, и все растворяется. Вот примерно так, как это... где у нас там что-то растворялось тоже в одной из симфоний. Да, в 32-й сонате, точно. Не будем ставить жалобы Иеремии, это слишком сложно слушать, тоже на латинском языке. Дело в том, что симфония псалмов была написана в 30-м году. После войны появляются очень интересные произведения, такие как «Симфония в трех движениях», который отражает новый опыт общения с Богом. Тут уже нет места 19 веку, это новый, 20 век, век, прошедший через две мировые войны, и все это отражается в «Симфонии трех движений». Она удивительна, конечно. Далее Стравинский все больше и больше увлекается так называемой додекафонией, то есть 12-тонной системой. И старательно истребляет из своей музыки все чувственно индивидуальное и прибегает к такому объективистскому подходу к музыке. Эта музыка не столько для слушания, сколько для созерцания нотных строк, потому что там чистая математика идет. А слушать все это почти бессмысленно, но это может услышать только человек, который обладает абсолютным слухом и умением все это увидеть, все эти математические построения. Полностью всякая задушевность, всякий даже намек на чувство истреблен. И выбор текстов, конечно, не случайен. Он тоже, так сказать, латинский текст стоит над всеми конкретностями и частностями. Но в это время как раз он пишет большинство своих религиозных сочинений, но они все почти написаны в стиле додекафонии, восходящей, как вы знаете, к Шенбергу, к Берку, к Венской школе. Хотя все это звучит и не воспринимается нашими чувствами, или, во всяком случае, большинством людей. Но дело не в том, что Стравинский не рассматривал свои сочинения как молитвы. Это тоже молитвы для него, вот лично для него было. Это все очень индивидуально, конечно. Но это молитва подобна тому, что мы говорим «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». По-гречески, как фимиам. Мы же не скажем, что это дым, что это молитва, да? Это нечто иное, но в то же самое время это тоже молитва. Вот здесь это жертва. Фимиам – это жертва. Наша молитвенная жертва, хотя и не молитва. Также и вот эти поздние произведения Стравинского, они приношения Богу. Приношения чего? А вот сочинений абсолютно идеальных по своей форме. Они лишены вот этой плотской чувственности. Они математически выверены. Там нет ни одной лишней ноты. Туда ничего не вставишь, ничего не убавишь. Они абсолютно идеальны. Это чистая математика. И вот она приносится. Это тоже надо было сочинить, надо же приложить усилия. И, скажем, вот для Баха это не представляло ни малейшего усилия создавать фугу. И он за час мог создать такое, что современному даже математику никогда не приснится. Потому что это невозможно, казалось бы. Тут нужно какое-то божественное пришествие. Бетховен, бывало, он пытался сочинять какую-то фугу, хоть какую-то. Он бегал по квартире своей, драл на себе волосы, рычал, вопил, кричал, стучал кулаками и ничего не мог сделать. А Баху это давалось вот запросто. Это что-то, это нечеловеческое уже, конечно. А Стравинский все это рассчитывает. Он тоже пишет фугообразно, додекафония к этому и расположена. Но какую разницу мы чувствуем, если фуги Баха прекрасны для нашего слуха и души, и для сердца, не только для взгляда, хотя, конечно, для взгляда математика они тоже идеально прекрасны и даже супер прекрасны. А тот у Стравинского это чистая математика, но отсутствие сердечности. Так, такое вот вырождение религиозности уже в 20 веке. Но я думаю, что сегодня мы на этом завершим хоть немножко. Но говорить об этом можно без конца и демонстрировать тоже.
1: Большое вам спасибо, отец. Мы вас поздравляем с наступающим днем Ангела.
0: А, точно.
2: Дорогие братья и сестры, для вас прозвучала заключительная часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке». Лекция была прочитана в Просветительском центре Собора Федоровской иконы Божией Матери 3 мая 2009 года.

Тропарь Святой Пасхи композитора Александра Костальского прозвучал в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю о самарянине. Дивно-умилительное зрелище представляет нам, возлюбленные братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение от Иоанна. Безначальный, всемогущий, страшный в славе, неприступный ангелом Творец неба и земли, принявший на себя естество человеческое ради спасения человеком, сидит у колодца Самарийского и кротко беседует с женщиной, да еще с известной в городе грешницей. И о чем беседует? О том, что на потребу всякому человеку, что всего нужнее каждому из нас, о живой воде или о благодати Божией, утоляющей жажду бессмертной души человеческой, палимой и изнуряемой грехами, о живой воде, очищающей грехи человеческие, дающей человеку силу жить целомудренно и свято, и уловляет эту черь Авраамову во спасение. Да еще, повторяю, чудное умилительное зрелище представлено в нынешнем Евангелии очам нашим. Все естество ангельское дивилось крайнему снисхождению Творца, ангелов и человеков, видя Господа своего неприступного по своему божеству, удобоприступным для всех человеком, беседующим, вкушающим с сынами человеческими пищу и питье, исцеляющим всякие их немощи, претерпевающим от многих неблагодарность, злословие и в конце всего крест и смерть. Но послушаем самую повесть евангелиста Иоанна. «Надлежало, — говорит он, — проходить Господу через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковым сыну своему Иосифу, тому самому, который продан был насильственно, поругательно и ненавистно родными братьями своими на чужую сторону в Египет около 2000 лет до Христа». И до нашего времени около 4000. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа, по нашему счету около 12. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Тогда Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит: «И правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит: «И поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение, то есть Христос, от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. И многие уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала, и просила его побыть у них. И он пробыл с ними там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Итак, предмет нынешнего Евангелия есть живая вода или учение Христово о спасении нашем и Царстве Божьем в нас. То учение, которое вы слышите постоянно в Евангелии и в богослужении. Живая вода или спасительная благодать Божья, через веру вселяющаяся в нас и спасительно действующая в нас, просвещающая наши сердечные очи, показывающая нам грех во всей его отвратительной наготе, мерзости и гибельности, возбуждающая к умилительному и полному всесердечному покаянию, очищающая грехи, освящающая нас, примиряющая с Богом, утешающая нас надеждою на вечное помилование от Бога, укрепляющая и удобряющая нас в борьбе с грехом, с дьяволом, со страстями, соблазнами мира, защищающая и спасающая нас. Эта живая вода Христова или благодать Божья заключается особенно в таинствах Церкви и преподается всем искренно в них участвующим. Другой предмет Евангелия – это молитва Духом и истиной на всяком месте, то есть молитва искренняя от всей души во всякое время, ибо сказано: «Непрестанно молитесь». Но если есть живая вода, оживотворяющая душу человека, вода, которой источник вечно текущий есть Господь Иисус Христос, то есть, конечно, и мертвая вода, умерщвляющая душу человека во веки вечные. Эта мертвая вода есть грех во всех его видах, например, пьянство, блудная нечистота, сквернословие, буйство, злоба, зависть, корыстолюбие, жестокосердие и немилосердие, гордость, неверие, леность и нерадение о своем спасении, уныние, отчаяние и прочие грехи, коих начало, источник и учитель есть дьявол со своим бесовским воинством. Итак, братья и сестры, приходите неленостно усердно поучаться в Слове Божьем в святых храмах Божьих и молиться всем сердцем, духом и истиной. Приносите сердечное покаяние в своих прегрешениях, вкушайте от бессмертного источника Христова, исправляйте ваши нравы, отвращайтесь от грехов, всемерно старайтесь ходить путем заповедей Христовых, достигайте святыни во всем житии вашем, и вы наследуете, наконец, жизнь вечную, благодатью Христа Бога нашего, как и та самарянка, о которой сегодня повествуется в Евангелии, ибо она оставила греховную жизнь свою, стала творить дела покаяния, дела правды всем сердцем, уверовав во Христа, всей душой возлюбив Его. По преданию церковному она сделалась мученицей за имя Его. Аминь.
0: Поучение в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит четвертая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
4: Насколько вот русский вклад силен в успехи Америки и в этой области, и во всех остальных, и в научной, и вообще в развитии? Вот, может, Владимир
5: Юрьевич... Нетерриториальной работой ученых это определяется. Угу. Понимаете, был великий ученый Вавилов. Он продвинул генетику...
4: Для всего мира.
5: Для всего мира. Но только в Америке продолжали заниматься этим делом, а у нас придушили.
4: А у нас
5: вот что, мы внесли вклад в американскую генетику? Внесли, да еще какой? Да? Наставили и пустили ракету в нужном направлении. Или посадили на самолет людей, они летят вот туда. Они туда прилетели. Да?
4: А все иммигранты реализовывались в Америке? Или все-таки многие действительно талантливые люди не смогли найти себя там, в этой стране?
5: Конечно, потому что занятие наукой — это не только умственные способности, но это еще характер. И очень многие реализации, не мне вам объяснять, Владимир Юрьевич, успешность в достижении научных результатов, она не столько от как бы, способностей, да, от компьютера стоит, но от организации своей работы, от организации своей собственной работы внутри себя и организации той работы, в которой ты помещен. Ты работаешь вот в этом университете или не в этом университете, дают тебе ходу или тут интриги, или твои заинтересовали какие-то внешние силы, то, чем ты занимаешься, или не заинтересовали, тебя пихают вперед. Другая сторона, например, большое количество людей филологических, образованных, существует в той же самой Америке. Но, на мой взгляд, гуманитарная некультурность, которая развита в Америке, системная некультурность, она очень сильно давит. Вот, например, прошла волна по американским университетам мода. Зачем изучать классику? Это ископаемое. Так и был термин «fossils». Ископаемое. Зачем это изучать? Почему студент должен читать Шекспира? Давайте изучать современную литературу.
6: Он уже умер.
5: Да, он причем давно. Не очень все толком знают, когда, но очень давно умер. Зачем? А смотрите, какие интересные тенденции современные. Мы просто их не отслеживаем, мы не следим. Мы далеки от жизни, мы оторвались. Вон что происходит. Давайте изучать.
6: Взять самое передовое, понимаете? Вот у них вот такое установка. Новейшее,
4: вообще в Америке? Или это,
6: нет,
4: может быть, действительно какой-то...
5: Ну, там заправляют университеты, это и моды, политические интересы. Вот гораздо интереснее изучать отдельные ритуалы западноафриканских племен. Гораздо это интереснее, потому что это вот сейчас живо, они до сих пор существуют. На это будут давать деньги, гранты.
6: Не только это даже на изучение, допустим, истории партии большевиков дают гранты и сейчас.
4: Дают?
6: Дают. Вот знаете... Александр Рабинович, профессор, он сын иммигрантов. Его папа был и поэтом, и возглавлял студенческую организацию в Берлине, и Роман Гуль, которого все знают, ходил у него в заместителях. Он ни слова не написал о нем в своих мемуарах.
4: Почему?
6: Ну, я не знаю, это его спросить, да,
5: Гуль? Ой, Гуль отвратительный в мемуаре. Если посмотреть, что он писал, то перемешку вранье и интриги.
6: Да, мама у него была актриса, так вот папа был физико-химик, и он участвовал, между прочим, в атомном проекте. А потом был один из основателей ПГОшского движения, ни больше, ни меньше. И Александр Рабинович вместе с Набоковым ловил бабочек, который у них бывал. Он был знаком и с Керенским, там, и с Карповичем, и Николаевским, так что очень многими иммигрантами. И представляете, вот этот человек всю жизнь увлеченно занимается, только одним он изучает большевиков.
5: Интересно же.
4: Не знаю, вот такая привлекательность именно для иммиграции изучения. Мне кажется, у нас здесь нет столько историков или тех, кто действительно увлеченно, не будучи сам историком, занимается осмыслением того, что произошло вот с этой страной, в которой мы живем, сколько занимаются этим в иммиграции второе поколение и даже, может быть, третье, когда уже эти люди, ну, даже если впрямую не ассимилировались, не растворились в иностранной культуре, но они уже там вросли корнями,
6: да.
4: А все хотят понять, что же,
6: да,
4: произошло.
6: Ощущают себя американцами, но при этом, вы знаете, это в большинстве случаев это потомки тех, кто выехал из России. И вот это интерес к родине, не почему именно так произошло, вот видимо.
4: То, что Михаил Никитич сказал, что оттуда виднее.
5: С одной стороны, ощущение, что ты смотришь объективно, не затуманен сиюминутным вот, окружающим тебя людьми, пространством или инерцией прошлого, с той стороны. Но вместе мне кажется, что с того берега не понять, что здесь
4: все-таки
5: происходило и происходит. Ну, есть такая точка зрения, что Россия — это такая страна, которая в своих и грехах, и достижениях, она совершила все возможные за прошлое и за будущее, поступки возможные, да? И это безбрежное поле, не вылезая из России, можно изучать любые направления развития любых обществ. От самого зверского до самого благородного, от вершин духа до глубин морального падения. Все здесь есть. И как это умещается на российском пространстве? Вот одна из трудностей, не боюсь обобщить, западного сознания, ну, за исключением, может быть, немецкого и французского, но уж американского точно невозможно для него, это совместить в одной и той же голове парадокс. Да? Вот Россия – страна парадоксов, противоположности, одновременно существует и это, и то. И вот ясному, простому, математически сформулированному вот по полочкам сознанию, так, чтобы можно было донести до нейтрального слушателя, который ничего, вот, казалось, не знает, расскажите про Россию. На это рассказывать противоположности с точки нормального человека несовместимые.
4: Такой
5: совершенно
4: страны,
5: да?
4: Нет.
5: Да. Так этого не может быть. Как это могло существовать? Как это может одновременно осуществиться в одном государстве? Для иностранцев у меня есть такое пояснение. Вот у вас есть коврик перед дверями, он уже грязный. Вы берете за угол, ее встряхиваете чистый и кладете заново. Да? А Россия – это ковер такого размера. Когда возьмете за один кончик, тряхнете, здесь, может, он чище станет, а на дальнем конце как была такая грязь, так и осталась. Вот размер России и необъятность событий.
6: Но Америка тоже не маленькая. Посмотрите, сколько вот разницы часов между Нью-Йорком вот, и Сан-Франциско.
4: А почему говорят только про Россию, что она такая большая, но не говорят никогда так про Америку?
5: 14 поясов часовых, а то все-таки 3 только часовых пояса.
6: Все равно.
4: Да? Почему для Америки не проблема ее размеры, для США?
5: Связь, дороги в сравнении с нашими, да? Ты можешь, не съезжая с асфальта, просквозить со скоростью 100 км в час слева до правого берега и не собьешься нигде. У тебя будет каждые там несколько километров ждать одна и та же заправка одной и той же фирмы, один и тот же Макдональдс, одна и та же Starbucks кофе, один и тот же магазинчик. Все будет абсолютно стандартизовано насквозь. Почему? Дешевле, эффективнее. Все. И поэтому, как только какая-то мода в одном месте вскочила, и там бух, во всей Америке ты придешь в магазин и покупаешь. Вот это происходит. А у нас?
4: Видим разрыв, допустим, знаменитые города и деревни. Какая здесь, возможно, будет стандартизация?
6: В Америке разве существует деревня?
5: Деревня существует, но она не такая, как у нас.
6: Нет, это не деревня. Нет, это не в нашем понимании это поселок, но не деревня. Да, да. Либо это фермер. Вот. То есть там нет понятия деревни.
5: То есть понятие сельского хозяйства, но не деревни.
6: Да, совершенно верно. И поэтому там переселение людей в города, оно произошло еще раньше, чем у нас даже.
4: То есть это не так страшно?
6: Да. Такой путь развития тоже возможен. Это не значит, что надо людей искусственно задерживать, чтобы они жили в деревнях, как у нас жили же. До 65-го года не имели паспорта те, кто жили в деревне. Представляете?
5: Ну, потому что крепостное право как-то привычнее для нас.
6: Советское крепостное право. Угу.
5: Но почему-то мы все время, значит, сравниваем с Америкой. Почему? Ведь можно сравнивать себя и с другими странами. Только из-за размера, что ли. Ну, давайте с Канадой сравнивать по размеру и климат ближе. А это же как-то болезнь такая наша интеллектуальная. Все время сравнивать себя с Америкой.
4: Ну, просто как-то вот мы столько лет соревновались. Вот это уже вошло в привычку.
6: России сколько лет?
5: Но тем не менее, почему сразу сравнивать с Америкой? Но почему мы сравнивали с ней, мне кажется? Потому что на Америке отрабатываются социальные и политические и индустриальные механизмы, которые для всего мира предстоит дойти. Но к этому идут разными странами, разные страны, разные пути.
4: То же самое можно сказать и про Россию.
5: Ананас отрабатывается.
4: Отработался большевизм у нас. Мы показали всему миру, куда можно пойти через этот путь.
6: Тупиковый вариант.
5: Ведь посмотрите, что получается. Такое количество попыток вернуться, да, как бы перекинуть мост. И теперь, чему мы наследники вот с двуглавым орлом? Вот сейчас построили мост, мы перекидываем мостик туда. Все время говорят, возрождение России, возрождение. Какой? Социалистическое, коммунистическое, дореволюционное, условие возрождения, что содержится. Мне кажется, подсознательно хотят сделать так. Вот этот мост перекинуть над большевистской Россией, а там под мостом течет река крови. И чтобы люди туда не заглядывали, да? И стараются не смотреть на вот все то, что происходило, потому что корни-то оттуда растут.
4: Вот как мне представляется, в Европе в русской эмиграции существовали множество организаций, объединений, а в Америке, получается, такого феномена, вот как русские организации, объединения вот в таком цветущем качестве, как в Европе, не появилось, раз там действительно русские не чувствовали себя такими оторванными от местной среды, а чувствовали себя, ну, такими же, как все приехавшими в Америку.
6: Да, но главный центр-то эмигрантской жизни был Париж.
4: А в Америке был центр жизни русской иммигрантской какой-то? Вот в США,
6: я,
4: может быть, был какой-то город?
6: Сказать,
4: вот если Париж,
6: сказать,
4: столица,
6: да,
4: русской
5: сейчас
4: иммиграции,
5: два центра, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
4: А почему именно эти города стали центрами?
5: Ну, это самые крупные города на побережье.
6: И там как-то более плотно, я заметил, спрессованы русские колонии. В то время как, допустим, в Нью-Йорке, они все-таки распылены там. Допустим, в Нью-Йорке, там, в других местах они распылены.
5: Кремниевая долина дает очень много с точки зрения русской миграции.
4: Почему именно там?
5: А потому что это специальное интеллектуальное место. Умные едут в Кремниевую долину. Они же едут не в Техас,
6: почему
5: не в Айдахо.
6: Разными путями через разные страны попадают туда, как я.
5: Да. Но я знаю людей, которые Америка высосала из Японии, например, компьютерщиков, да? Из Германии.
4: А вот существовали ли какие-то знаменитые, известные организации, собственно, американской части русской эмиграции?
5: Основатели Конгресса русских американцев — это вторая волна. Они объявляли себя антикоммунистами, угу. Их поддерживали, Рейган жал руки руководству Конгресса русских американцев.
6: Ну,
5: а когда все кончилось, а чего им?
6: Там и потомки первые.
5: И они потом заманили. Но как организация, которая возникла на том берегу, в Нью-Йорке, Конгресса. Потому что в 90-м году, когда мы объявили о том, что собираем первый конгресс соотечественников, я начал получать отклики оттуда. И один из первых пришел за подписью Будзиловича, тогда председателя Конгресса русско-американцев, в котором было написано: «Мы не приедем к вам, пока вы не отмените празднование 7 ноября». Приехали все равно, любопытствующие.
4: Потребность у эмигрантов в Америке русских была такая, собраться все-таки как-то вместе.
5: Да, две причины были. Одна, Конгресс русско-американцев был остро антикоммунистический, просто заточен. Я потом впоследствии говорил, ну вот вы выполнили задачу, вот коммунистическая партия, вот там в начале 90-х все рухнуло. Зачем вы ставите задачу разрушения и свержения чего-то? Потому что после этого надо распускаться, надо иметь какую-то более длительную задачу.
6: Ну, кроме этого, есть ведь русская академическая группа в Америке, которая объединяет ученых, она создана давно уже.
5: Но
6: и там, кстати, тоже первоначально-то были эмигранты первой волны.
4: Я знаю, что, вот, допустим, вы, Владимир Юрьевич, ездили в Америку изучать архивы, которые позволяют понять нашу русскую историю, даже не историю, собственно, американской, ну, части русской эмиграции.
6: Да.
4: Но почему архивы, касающиеся русской истории, оказываются в Америке, какие сегодня существуют и что там есть?
6: Ну, архив на самом деле очень много, и, конечно, два самых главных центра – это Гойровский архив войны, революции и мира, который находится при Стэнфордском университете, недалеко от Сан-Франциско. Это Бахметьевский архив при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
4: Это именно русский архив?
6: Да, да, да, это, собственно говоря, русские, да. И это, собственно говоря, эмигрантские архивы. Но в Гуверовском архиве есть очень много документов не эмигрантского происхождения. Каким образом они туда попали? Вероятно, слушатели хорошо знают, была такая организация во время голода 21-22 года, АРА, Американская организация помощи голодающим. И в рамках этой организации были люди, которые собирали здесь документы, которые потом оказались там. Другой способ. Вот был такой известный историк Волкогонов, который имел доступ в президентский архив, который просто простой историк попасть не может, увидеть эти документы. А президентский архив, он хранит ведь не документы президента, а он хранит ту часть документации, которая была в бывшем архиве Института марксизма-ленинизма, это вот историко-партийном архиве в Москве, но которые решили не рассекречивать пока, по крайней мере. Вот он имел доступ, он использовал некоторые документы своей вот этой трилогии, там посвященной Ленину, Сталину, Троцкому, то, что он издал. И он очень много наксерокопировал там и вообще накопировал документов из этого архива. А его потомки, они продали эти документы. И поэтому нашему российскому историку проще увидеть то, что в президентском архиве, это поехать вот в Гуверовский архив.
4: Они купили, американцы, и в общий доступ в архиве. Пожалуйста, смотрите.
6: Ведь там работа шибко отличается от тех возможностей, которые имеют историки в наших архивах. Вам выдают ограниченное количество дел. Вы
4: у
6: не
4: нас.
6: Имеете права фотографировать. Ксерокопирование документов стоит очень дорого.
4: Это все у нас.
6: У нас, да. Угу. Там абсолютно бесплатно. И не только там это надо сказать. Вот и в Финляндии, к примеру. Вы совершенно бесплатно можете прийти, отфотографировать то, что вам надо.
4: Цензура можете... там есть? У нас есть цензура в архивах. Там
6: нет,
4: есть цензура?
6: Нет. Есть некоторые фонды личного происхождения, которые вы не можете получить без разрешения потомков. Вот с этим я сталкивался. Плюс, видимо, с этим связано, вот в Гуверовском архиве есть несколько фондов, которые бы мне хотелось бы видеть, но мне они были недоступны. Но там это фонды не русских, это были фонды британских разведчиков и американских, которые работали на территории России в период революции, гражданской войны.
4: Чтобы нам представить объемы информации по истории России, которые хранятся в архивах в США, можно какое-то сравнение привести? Вот сколько там хранится?
6: По-разному даже измеряется. Вот у нас измеряется в количестве дел, это единиц хранения у архивистов, а у них в метрах.
4: В метрах чего?
7: Полки.
6: В метрах полок, которые заняты документами. Поэтому, понимаете, так вот пересчитывать довольно сложно.
5: Миллионы листов.
4: Миллионы листов.
6: Да, да. Но важно то, что качество документов. Ведь у них документы эмиграции, документы Белой армии в значительной мере, без которых невозможно полностью написать вот историю гражданской войны. В значительной мере важны эти документы для истории революции, но и для, надо сказать, и для того, что происходило и после гражданской войны. Я, например, выискивал документы, которые были связаны с антибольшевистским подпольем в Петрограде в начале 20-х годов. Там есть тоже и такие документы. Вот я занимался делом Таганцева, которых у вас мне приходилось делать передачи, и я там нашел, например, массу новых документов, которые и проясняют, и более того, еще ставят новые вопросы.
4: А как вы узнаете, что эти документы там есть? Это можно как-то узнать?
6: Ну, знаете, это очень легко, потому что, с одной стороны, вы можете по интернету посмотреть, какие у них есть фонды. Потом каждый, кто пришел, допустим, в тот же самый Гуверский архив, они очень любезно дают распечатку списка всех фондов. Все стоят на открытом доступе. В Гуверовском архиве вы сами берете, смотрите описи, ставите на место.
4: Насколько изучены архивы?
6: Гуверовский архив более изучен, Бахметьевский меньше. Но дело в том, что почти все крупные университеты тоже имеют архивы. И там много тоже очень ценных документов. Очень много.
4: Хочется себе представить, чего мы еще не знаем о своей истории.
6: В библиотеке Конгресса полно документов. В библиотеке Госдепартамента много русских документов. Но это Госдепартамент то же самое, что у нас Министерство иностранных дел. Просто не все это, возможно, знают. То есть мест, где есть русские документы, очень много. Очень много. И сказать, что они изучены, дело в том, что, видите, тут еще вот такая есть специфика. Американских историков больше интересовал, как правило, революция, советский период, и их интересовали документы, которые у нас. И я сталкивался с тем, что они очень плохо знают, что у них в собственных архивах. Многие темы были закрыты, мы не могли заниматься свободно, допустим, историей эмиграции, вплоть до конца 80-х годов. У нас были они фонды на секретном хранении, а поехать за границу, вы сами понимаете, мне бы раньше в голову не пришло, что я бы смогу когда-то побывать в Америке.
5: Мой опыт больше по части музея, да, архива, да, вот, русской
6: вот
5: культуры в Сан-Франциско.
6: Про этот центр и про этот музей.
5: Значит, русский центр образовался в 1948 году. Русские собрались... В данном случае сумели объединиться и выкупить у немецкой фирмы целое здание в середине Сан-Франциско и образовать там русский центр. Там были и вечера, и балы, и театральные постановки, и оперы, и была библиотека, и все-все-все-все-все было. Это было до войны, непосредственно перед войной. И дом остался до сих пор. Он пережил войну. И там в 1948 году организован был музей русской культуры, куда русские, не зная, куда девать каждый себя дома, сносили вещи, которые бы напоминали им историю России. Там интересные есть знамена Белой армии, ордена и погоны. Там есть иконоскоп Зворыкина и вот эта крекинг-бомба Ипатьева. Там есть очки и письменные принадлежности. Столыпина есть, потому что родственники Столыпина, потомки Столыпина в Калифорнии жили. И много всяческих таких милых предметов, напоминающих Россию. И сразу начался архив, куда девать свои накопленные документы. После смерти обладателя документов родственники несли в этот архив. Он длительное время был совершенно не разобран, пока в начале 2000-х годов Гуверский архив, Шмелев, в частности, не получил грант на микрофильмирование документов,
6: да,
5: этого архива.
6: Шмелев — это вот куратор русских фондов Гуверовского
5: теперешний
6: архива.
5: Теперешний куратор.
6: Да.
5: И он участвовал в части в каждой из наших конференций «Нансовские чтения».
4: А микрофильмирование как помогает тому, что архивы приближаются к разобранности?
5: Эти микрофильмы поступают в Гуверский архив, вы идете, есть опись фонда, вы заказываете, и вы смотрите на телевизоре каждую страницу того документа, который микрофильмирован.
6: Да, но это выборочно. Некоторые документы, да, они дают только микрофильмы. Большинство документов, то, что я заказывал, весьма редких документов, давали в подлиннике. Но микрофильмы, это должен признаться, были очень плохого качества.
5: Мне доставались хорошие.
6: Мне так не повезло.
5: Ну, раз на раз действительно не приходится.
6: Я перестал смотреть, потому что трудно было читать.
5: Перед микрофильмированием каждая коробка вот с тем делом, которое есть, каждый документ пронумерован, занесен в опись. И это, по крайней мере, зафиксировано. Ты всегда можешь найти подлик, это документ оставит сохранение. Но если фотография, то она снята из лицевой, из тыльной стороны, то что всегда там есть какие-то пометки. Иногда они раскрывают гораздо больше, чем фотографии с лицевой стороны.
6: И что касается еще микрофильмирования, вы знаете, у них замечательные аппараты, которых я нигде пока что не видел в России, где вы можете ставить флешку. Вам что-то заинтересовало? Представьте документ, который вы смотрите, вы можете скачать.
5: Или послать себе на электронную почту. Я тоже таким же способом делал, то, что на экране.
4: Как же они...
5: Но только
6: то есть полная свобода научной информации получается.
5: Вначале...
6: Вот то, что, к сожалению, у нас мы с этим еще пока сталкиваемся, у нас есть проблемы.
5: И вот в начале 2000-х годов было на то время с микрофильмированием только 60% архива. Многие документы нет. Ну, почему-то кончились гуэровские деньги, и они как бы априори отбирали. Вот мы будем это, а вот не будем периодику, не будем газет, не будем газетные вырезки. Вот только вот это будем делать. Но с тех пор в результате идейной борьбы между русскими, что делать с этим архивом? А было два пути. Весь архив Музея русской культуры Сан-Франциско, а это много сотен коробок. Много сотен, может быть, даже тысяча. И коробок, каждый из которых содержит документов 100, не меньше. Взять это все, упаковать и отправить в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, или оставить у себя. И вот в результате этой борьбы Шмелев был один из сторонников того, что это наши предки собирали всю свою эмигрантскую жизнь, снесли архив сюда. Это для нас центр нашей жизни, всех наших воспоминаний. Если мы отправим это в Россию, мы никогда не знаем, что будет делаться в России, какие политические перевороты. Есть шанс, что мы никогда не сможем получить доступ назад к нашим документам наших родителей, братьев, сестер, дедов и бабушек. И эта идеология победила, и правление архива музея решило оставить этот архив на месте, в Сан-Франциско, в русском центре. И это возымело интересный эффект. После того, как это решение стало известным, что этот архив не будет никуда перемещаться, люди начали нести свои архивы. И архив начал с такой скоростью пополняться, что добровольцы, которые работают в архиве, разбирающие архивы, рассортировывающие, классифицирующие и так далее, их сейчас уже, значит, человек около 20. Они не справляются со скоростью поступления новых материалов в этот архив.
4: Он
5: во многом остается.
4: Какого рода эти материалы? Чему они посвящены? Истории эмиграции или, собственно, истории революции и гражданской войны в России?
5: А так нельзя сказать. Вот письмо вот этого человека, которое он получил от своего брата откуда-то. Есть письмо интересное, а есть никакое. Есть письмо, посвященное своим хлопотам по устройству на работу в Америке. А это письмо упоминает кого-то, кто очень интересный, потому что, так это оказывается родственник того, который. То есть работать с этим документом нужно специалистам, который достаточно широко образован, пускай не очень глубоко, но, по крайней мере, знает даты, имена, типы людей, которые рассеивались. Вот стоят коробки в гараже у кого-то. Что делать этим детям? Нужно тут вот второй автомобиль, чтобы поместился, да? И вот приносят 15 коробок с документами. Там иногда жемчужное зерно, иногда просто так. А иногда какая-то орденская колодка. А иногда погон там получается. А иногда письма, которые характеризуют прямо целую семью со всеми ее поколениями, потому что кто-то собирал письма, не выбрасывал. Никогда не знаешь, что ценно, что не ценно, но все должно быть рассортировано, классифицировано. Вот пример тоже, который между нами, да. Владимир Юрьевич. Фотография без надписи неизвестного времени, на ней не написано. Но вот я, потому что этим занимался, я узнаю на этой фотографии героя, которым я занимаюсь. Хормейстера Кибальчича, вот я им занимался. Я вижу, он сидит среди какой-то очень большой группы людей. Лежит в архиве не Кибальчича. Я смотрю на эту фотографию, я начинаю узнавать тех людей, которые я знаю по другому архиву. А это лежит в архиве хормейстера Архангельского. Как он попал? А вот потому что его поместили. Архангельского нет, а Кибальчич есть. А хор имени Архангельского, оказывается, перетек из коробки в коробку. А какая дата этого дела? И вот я начинаю видеть там людей, которые, по моему вычислению, могут быть теми-то и тем-то. Я обращаюсь к профессионалу Владимиру Юрьевичу, он говорит, так это же сидит графиня Софья Панина. И я знаю, мой герой был один раз в Чехословакии, руководил концертом этого хора по приглашению Софьи Паниной, значит, это 6 июня 30-го года. А ну-ка я посмотрю, нет ли в дочке Бехтерева там, потому что я знаю внука ее получил альбом с ее фотографиями. Я примерно представляю, как она была в молодости. А, вон она сидит здесь, в углу, вижу я. А, так она, оказывается, знала Кибальчича. Вот почему через 40 лет Кибальчич жил у нее дома, и она до конца его дней его держала благотворительности и жалости разваливающегося старика, потому что она была хористкой того хора, где он выступал. Одна фотография без никаких идентификационных вещей на ней, на этой фотографии. Вот это ценный документ по истории миграции или это вот неценный документ? Он становится ценным, когда начинаешь его понимать. А так он вот валялся среди фотографий, никуда не пришей кобыле хвост. Вот одна из фотографий в составе большой коробки. И так, в общем, есть такой балластный материал, а есть что-то, на которое нарываешься. Ничем нельзя пренебречь. Все нужно брать, то, что несут эти люди.
3: Прозвучала четвертая часть беседы с Михаилом Никитичем Толстым и Владимиром Юрьевичем Черняевым о русском зарубежье в Америке. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Христос, сказав Своим ученикам: «Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли», подготовлял, как мы уже говорили, Своих учеников к созиданию Церкви Христовой, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И еще, если же не послушаете их, то есть двух или трех братьев, скажи церкви. Здесь определенно это слово указывает на местную общину, на собрание верных в одном и том же месте. Церковь есть Царство Божие в его земном образе. То, что относится к Царству Божьему, должно относиться и к церкви. Это касается и страстей Христовых, и действования Духа Святого. Не случайно перед началом пути на страсти Христос в беседах на празднике обновления говорил о жертвенном подвиге пастыря Сына Божия за стадо Его овец, которое мыслится им как единое стадо, единого пастыря. Откровение о Духе Утешителе, который будет дан ученикам и вместе с ними, и в них будет свидетельствовать миру о Христе, относится к действованию Духа Святого в Церкви. Церковь Христова есть земной образ Царствия Божия и путь в это Царство. Но утверждаемая на страстях Христовых и движимая Духом Святым

0: изгоняемым вон, тех, которые придут с востока и запада, с севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. Но осуждение Израиля не бесповоротное. Оно тяготеет в основном над современниками Христа. И свой плач над Иерусалимом Господь заключает так: «Се оставляется дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен гряды во имя Господне“». Это видение есть восстановление Израиля в будущем, восстановление в универсализме Царства Божия, которое объемлет и язычников, и иудеев.
1: На пути в Иерусалим Господь объясняет ученикам не только то, что делает Бог для спасения людей, но и поучает их, что должен делать сам человек, чтобы войти в Царство Божие. Условие спасения есть делание. В Царство Божие, говорит Христос, войдут делатели правды. Упоминаемые Спасителем тесные врата или узкий путь говорят о волевом усилии, которое должен проявить верующий, чтобы спастись. Вера христианина должна быть засвидетельствована делами, и такая вера приведет к спасению. Но вера должна основываться не на логике и не на расчете, а только на любви. И эта наша любовь всегда будет взаимной. Просьба к Богу об исцелении предполагает нашу веру в то, что Бог нас любит. А делание правды есть не что иное, как исполнение нашего закона любви по отношению к Богу. Евангелист Лука рассказывает нам, что во время пути в Иерусалим некий законник, искушая Спасителя, спросил его: «Учитель, что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» И законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Господь сказал законнику: «Ты правильно ответил, так поступай, и будешь жить». Но законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ на этот вопрос Иисус произносит всем известную притчу о том, как человек некий попался разбойником, а на помощь ему откликнулись не священник и не левит, а презираемый ими самарянин. «Кто из этих троих, думается тебе, — спрашивает Господь законника, — оказался ближним попавшемуся в руки разбойников?» Законник сказал: «Сотворивший ему милость». Сказал же ему Иисус: «Иди, и ты поступай так же». Смысл притчи не в том, что ближним человеку, попавшемуся разбойником, оказался самарянин, а не священник и не левит, для которых мог быть ближним только член избранного народа. Урок содержится в заключительном призыве Господа: «Иди, и ты поступай так же», то есть так же, как самарянин. По пути на страсти учение о любви возвращает нас к ранним галилейским дням. Так же, как и в Галилее, Христос ставит закон любви выше закона об исполнении обрядов. Всеобщий характер спасения противополагается партикуляризму.
0: На высших ступенях любовь к ближнему связана со служением, духовным ценностям. Описывая эпизод пребывания Господа в доме двух сестер Марфы и Марии, евангелист Лука обращает наше внимание на следующий случай. Принимая Господа в своем доме, Марфа была всецело поглощена услужением, Мария же села у ног Учителя и слушала слово Его. Тогда Марфа подошла к Спасителю и сказала ему: «Господи, тебе дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы она мне помогла». И ответил Марфе Господь: «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом, а одно только нужно. Мария же благую часть избрала, которая не отнимется от нее».

Любовь к Богу получает ближайшее выражение в молитве. Призыв к настоятельной молитве много раз звучит в повествовании евангелистов во время пути Господа в Иерусалим. Но любовь к Богу и в Боге, ко Христу, получает выражение не в одной только молитве. Христос призывает верующих к самоотречению и к последованию за Ним в страданиях. Он постоянно говорит ученикам о необходимости выбора между временными и вечными ценностями. Во многих притчах Христос показывает трудность такого выбора. Нам часто кажется, что трудность эта превышает человеческие силы, и мы заблуждаемся. А заблуждение приводит к погибели. Человеческий разум не видит выхода из этого тупика. Но выход есть. Он заключается в любви Божией к нам. Призыв ко всецелому самоотречению получает корректив в притчах о пропавшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Отец находит заблудших и принимает кающихся. Из 100 овец одна пропавшая и найденная ему дороже тех 99, которые оставались при нем. Любовь отца к блудному сыну, когда он возвращается в отцовский дом, вспыхивает ярче любви к его старшему брату, который не переставал служить отцу и всегда исполнял его приказания. Безмерность требований к человеку покрывается безмерным милосердием Божьим. Неспособные к полному самоотречению верующие могут надеяться на милосердие Божие, если будут рассудительно пользоваться имеющимися у них благами и заботиться о других. И это есть путь отдельного верующего. Его призывает Господь к подвигу самоотречения, утешает указанием на милосердие Божие и ему же напоминает о мудрой рассудительности. Но перед лицом Божьим верующий стоит не один, а проходит свой путь в церкви, рука об руку с другими верующими, и должен быть готов каждое мгновение встретить Господа, грядущего во славе. Призывом к готовности кончается проповедь Христова в Капернауме.

0: Христос знал, что его пребывание на земле близится к концу. Он шел в Иерусалим на страсти, за которыми должно было последовать его воскресение из мертвых и вознесение на небо. На земле оставалась маленькая горсточка его учеников, из которых должна была вырасти Вселенская Церковь Христова. И вот эту церковь Христос вверял своим ученикам. Господь пришел в Иерусалим для того, чтобы исполнилось все писанное пророками о нем, как о Мессии. Он пришел для того, чтобы испить чашу искупительных страданий, отдать свою жизнь ради избавления многих и потом через смерть и воскресение войти в свою славу. Поэтому, в отличие от предыдущих посещений Иерусалима, Христос вошел в этот раз в город с особой торжественностью. Об этом великом событии, которое служит как бы преддверием страданий Христовых, рассказывают весьма обстоятельно все четыре евангелиста. По свидетельству евангелиста Луки, Христос вошел в Иерусалим в сопровождении не только 12 апостолов, но и многих других учеников, привлеченных им перед началом или во время пути в Иерусалим. Несомненно также, что Господа, когда Он вступил в город, приветствовали не только те, кто уже осознал себя последователем Христа, но и многие жители Иерусалима, а также многочисленные паломники, пришедшие в город на праздник иудейской Пасхи. Большинство этих людей знали о Христе, слышали о совершенных им великих чудесах, насыщение тысячной толпы несколькими хлебами, изгнание бесов и исцеление тяжело больных. По словам евангелиста Иоанна, особое впечатление на народ произвело происшедшее незадолго до входа в Иерусалим воскрешение Лазаря. Об этом событии рассказывает нам тот же евангелист Иоанн. По его словам, еще во время пребывания Господа где-то в пути им было получено известие о болезни Лазаря, жившего неподалеку от Иерусалима в селении Вифания с двумя сестрами – Марфой и Марией. Это семейство было особенно близко к Господу. Христос, бывая в Иерусалиме, по-видимому, часто посещал Лазаря, чтобы отдохнуть от постоянно сопутствовавшей ему толпы.
1: Сестры послали сказать Господу, что Лазарь болен, надеясь, по-видимому, на то, что Господь придет исцелить его. Узнав о болезни Лазаря, Иисус сказал, что эта болезнь не к смерти, но во славу Божию, чтобы прославлен был Сын Божий через нее. После этого Господь не двинулся с места целых 2 дня. И только после того, как Лазарь умер, пошел в Вифанию, сказав ученикам, что идет разбудить его. Далее евангелист Иоанн повествует об этом великом чуде следующим образом. Придя, Иисус нашел, что Лазарь уже 4 дня в гробнице, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в горе о брате. Марфа, которая услышала, что Иисус идет, вышла к нему навстречу. Мария же сидела у себя в доме. Сказала тогда Марфа Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И я теперь знаю, что о чем бы ты ни просил Богу, даст тебе Бог». Говорит ей Иисус: «Воскреснет брат твой». Говорит ему Марфа: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Сказал ей Иисус: «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты в это?» Говорит она ему: «Да, Господи, я уверовала и верую, что Ты – Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И, сказав это, она пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав тайно: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария же, когда услышала, встала поспешно и пошла к Иисусу. Еще не вошел Иисус в селение, но все еще был на том месте, где встретила его Марфа. Тогда иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие ее, увидев, как Мария поспешно встала и вышла, последовали за ней, думая, что она идет к гробнице плакать там. А Мария, когда пришла туда, где был Иисус, увидев его, пала к его ногам и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, возмутился духом и пришел в волнение и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, иди и посмотри». Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: «Вот, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли он, открывший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус, снова возмущаясь в себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Говорит Иисус: «Возьмите камень». Говорит ему сестра умершего Марфа: «Господи, уже смердит, ведь ему четвертый день». Говорит ей Иисус: «Не сказал ли я тебе, что если уверуешь, увидишь славу Божию?» Тогда взяли камень. Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты всегда меня слышишь, но сказал ради народа, стоящего кругом, чтобы они уверовали, что ты меня послал». И, сказав это, воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, связанный по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обернуто платком. Говорит Иисус: «Развяжите его и пустите его идти».
0: Рассказы об этом чуде быстро распространились по всему Иерусалиму, как среди его коренных жителей, так и между многочисленными паломниками, пришедшими на праздник помолиться в храме. Когда все эти люди услышали о приближении Иисуса, многие вышли ему навстречу. Евангелисту Иоанну было известно, что всеобщий подъем захватил даже эллинов, пришедших в Иерусалим на праздник. Евангелисты Матфей, Марк и Лука передают нам подробности, которыми сопровождался торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Когда Господь с учениками, окруженный множеством народа, сопровождавшего его от Вифании и встречавшего по пути, приблизился к горе Илионской, Христос послал двух учеников в находившееся перед ними селение с поручением привести ослицу и молодого осла. Гора Илионская, или в переводе «масличная», называлась так по множеству росших на ней масличных деревьев. Она находится к востоку от Иерусалима и отделяется от него потоком Кедрон. В Палестине в то время было мало коней, и они употреблялись почти исключительно для войны. Для путешествий пользовались мулами или ослами. В мирное время даже цари и вожди народные ездили на ослах. Сесть на коня значило идти на войну. Сесть же на мула или осла было символом мирных намерений. Таким образом, вход Господень в Иерусалим, сидя на осле, был символом того, что Христос принес мир на землю. Апостолы положили одежды свои на осленка, и Христос сел поверх их. Евангелисты Матфей и Иоанн напоминают пророчество пророка Захарии, который в свое время сказал: «Ликуй от радости, чтерь Сиона, торжествуй, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге.
1: Когда Христос приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Евангелист Марк прибавляет к этому приветствию еще одно восклицание народа: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Иудеи верили в то, что царство Давида будет восстановлено Мессией, то есть Христом, власть которого должна распространиться на все народы. Упомянутое евангелистом Марком приветствие означает, что Господь был принят встречавшей его толпой как Мессия. Пришествие Мессии Христа знаменовало наступление Царства Божия, но это наступление могло быть понимаемо по-разному. Некоторым иудеям могло казаться, что Иисус вступил в Иерусалим с целью взять в свои руки светскую власть и воцариться над Израилем. Для евангелистов было совершенно бесспорно, что вход Господень в Иерусалим был вход Мессии на страсти. Они знали от Господа, что Он пришел в Иерусалим, чтобы там принять смерть и через нее войти во славу. Но по свидетельству евангелиста Иоанна, они не понимали смысла торжественного входа в Иерусалим и поняли это лишь после воскресения Христова.

0: Понимание же входа в Иерусалим как входа на страсти вытекает из ближайшего контекста Евангелия. По свидетельству евангелиста Луки, за торжественным входом непосредственно следовал плач Господа над Иерусалимом. Христу было ведомо, что Иерусалим не понял его пришествия, и он предвидел горькую участь, уготованную городу за то, что Иерусалим вместо того, чтобы принять его, возвел своего Господа и Спасителя на крест. Плач Христа над городом есть отклик на эту трагедию человечества. «И когда приблизился он к городу, — пишет Лука, — то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Если в этот день народ шел за Иисусом, то фарисеи ему были враждебны, и не только они. Негодуют и первосвященники, и члены Синедриона, которые возмущены встречей Иисуса народом в Иерусалиме, в особенности признанием его Мессией. Они хотят погубить Христа, влияние которого на народ вызывает у них большую тревогу. Со времени воскрешения Лазаря дело дошло до того, что вождям народа иудейского оставалось только или признать пророка Галилейского Мессией, или, став против него, принять решительные меры, чтобы прекратить дальнейшие успехи его проповеди и не допустить свершения новых чудес. Иисус казался им после торжественного входа в Иерусалим самым опасным противником, которого необходимо было уничтожить.
1: Покуда первосвященники и старейшины обсуждали, что делать с Иисусом, Христос весь день учил в храме, куда с утра народ приходил его слушать, а вечера и ночи проводил, по-видимому, в Вифании, о чем несколько раз упоминают евангелисты Матфей и Марк в течение Страстной недели. К Вифании относится и случай помазания Христа миром, о котором рассказывает также и евангелист Иоанн, утверждая, правда, что оно состоялось не после входа Господня в Иерусалим, а непосредственно перед входом. Так или иначе, это помазание понимается евангелистами как традиционное для иудеев помазание тела умершего перед погребением. Об этом говорит и сам Христос. Евангелист Матфей так описывает это событие. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, подошла к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы расскажем о содержании проповеди Христовой в Иерусалиме в последние дни земной жизни Спасителя. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Четырнадцатого мая отмечает день рождения протоиерей Константин Смирнов, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Отец Константин любим не только своими прихожанами, но и слушателями радио «Град Петров», которые уже много лет слышат его голос в многочисленных литературных программах радио. Наша радиостанция в лице сотрудников и слушателей от всей души желает отцу Константину здравия, вдохновения на новые труды и служения и радости о Господе воскресшем.

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Иисус.

Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ереси». В начале преступления Адамова, как повествует Писание, Бог проклял не самого Адама, но землю –